0: Володька, можно сказать, толком и не разглядел своей невесты. Он, по совести говоря, без шляпки и без пальто ее никогда даже не видел, потому все главные события на улице развернулись. А что перед самой свадьбой Володька Завитушкин заходил со своей невестой к ее мамаше представляться, так он, не раздеваясь, представился в прихожей, так сказать, на ходу. А познакомился Володя Завитушкин со своей невестой в трамвае дней за 5 до брака. Сидит он в трамвае и вдруг видит перед ним эдакая барышня вырисовывается. Такая ничего себе барышня, аккуратненькая, в зимнем пальто. И стоит от самой барышни в зимнем своем пальто перед Володькой и за ремешок держится, чтоб пассажиры ее не опрокинули. А другой рукой пакет к груди прижимает. А в трамвае, конечно, давка, пихаются. Стоять, прямо сказать, нехорошо. Вот Володька ее и пожалел. «Присаживайтесь, — говорит, — ко мне на одно колено. Все легче ехать». «Да нет, — говорит, — мерси».
1: «Ну так, — говорит, — давайте тогда пакет. Кладите мне на колени, не стесняйтесь. Все легче будет стоять».
0: «Нет, — видит, — и пакета не отдает. Или пугается, чтобы не упер, или еще что». Глянул на нее Володька Завитушкин еще раз и прямо обалдел. Господи, думает, какие бывают миловидные барышни в трамваях. Едут так они 2 остановки, 3, 4. Наконец видит Завитушкин, барышни к выходу тискается. Тоже и Володька встал. Тут у выхода, значит, у них знакомство и состоялось. Познакомились, пошли вместе. И так у них все это быстро и без затрат обернулось, что через 2 дня Володька Завитушкин и предложение ей сделал. Или она сразу согласилась, или нет. Но только на 3-й день пошли они и записались. Записались они в ЗАГСе, а после записи и развернулись главные события. После записи пошли молодые на квартиру к мамаше. Там, конечно, полная суматоха, стол накрывает, гостей много. И вообще, семейное торжество. Молодых ждут. И какие-то разные барышни, кавалеры по комнате суетятся, приборы ставят. А свою молодую супругу Володька Завитушкин еще в прихожей потерял из виду. Сразу его, как на грех, обступили разные мамаши и родственники, начали его поздравлять и в комнату тащить. Привели его в комнату, разговаривают, руки жмут, расспрашивают, в каком, дерзкать, профсоюзе находится. Только видит Володька, не разобрать ему, где его молодая жена. Девиц в комнате много, все вертятся, все мотаются. Ну, прям с улицы, со свет хоть убей, не разобрать. Господи, думает Володька, никогда ничего подобного со мной не происходило. Ну, какая же из них моя молодая супруга? Стал он по комнате ходить между девиц. То к одной толкнется, то к другой, а те довольно неохотно держатся и особой радости не выказывают. Тут Володька немного даже испугался. Вот, думает, на чем засыпался. Жену уж не могу найти. А тут еще родственники начали коситься. Чего этот молодой ходит, как ненормальный, и на всех девиц бросается? Стал Володька к двери и стоит в полном упадке. Ну, спасибо, думает, если сейчас за стол садиться будут. Тогда может что-нибудь определиться. Который со мной сядет, та, значит, и есть. Хотя бы, думает, вот эта белобрысенькая села. В это время гости начали за стол садиться. Тут Володю Завитушкина волокут на почетное место, и рядом с ним с одного боку сажают девицу. Поглядел на нее Володька, и отлегло у него на сердце. Ишь ты, думает, какая. Прям, думает, не дурненькая. Без всякой шляпки ей даже лучше. Нос не так уж просится наружу. От полноты чувств Володя Завитушкин полез поздравлять и целоваться. Но тут и развернулись главные события. Начали раздаваться крики и разные вопли.
1: Это кричат, какой-то ненормальный. На всех девиц кидается. Молодая супруга еще к столу не вышедши, прибирается, а он с другой начал упражняться.
0: Тут произошла абсолютная дрянь и неразбериха. Володьке бы, конечно, в шутку все превратить, а он очень обиделся. Володька кричит: «А бес вас разберет! Насажали разных баб, а мне разбирайся!» Тут невеста в белом балахоне является и цветы в ручках держит.
1: «Ах так!» — говорит. «Ну так это вам выйдет боком!»
0: И опять, конечно, вопли, крики и истерика. Начали, конечно, родственники выгонять Володьку из квартиры. Володька говорит: «Дайте хоть пожрать. С утра, говорит, не жравши по такой канители». Но родственники поднажали и сыпали Володьку на лестницу. На другой день Володь Завитушкин после работы зашел в гражданский подотдел и развелся.

Вечные проблемы личной жизни. В этом лишний раз утверждает инсценированный рассказ Леонида Ленча «Жених и невесты». Карнаухов, он же жених, народный артист Союза СССР Анатолий Папанов, председатель колхоза, артист Юлиан Козловский.

0: Матвей Корнаухов, колхозный рыбак могучего роста и, несмотря на свои 70 с лишним лет по солдатской прямой, вошел в кабинет председателя колхоза Степана Лукича.
1: Мир вам и я к вам.
2: Ну, что там у тебя стряслось, Матвей Кондратьевич?
1: Да вроде ничего такого конкретного, однако нуждаюсь в колхозной помощи. И прошу ее не отказать, и оказать ее по силе вашей возможности.
2: Эхай ты, дед, эхай. Уж кого-кого, а тебя, мы, кажется, не обижаем. Вот и газ тебе одному из первых установили. Как плитка-то работает?
1: Работает. До сих пор любуюсь, не могу налюбоваться. Отверну крантики, чиркну спичку, зажгу все 4 конфорки и гляжу, как они синими цветочками полыхают. Красота! Эх, жаль, старуха моя не дожила до такого удовольствия. Однако через газ я принимаю теперь мучения в моральном смысле, Степан Лукич. И если колхоз не пойдет навстречу, одно остается. Заколотить избенку с этой расчудесной газовой плитой и податься в Рязань к внуку на постоянное место жительства.
2: Ты давай без ультиматумов, Матвей Кондратьевич, и по порядку, чтобы понятно было.
1: Ну, ладно, ладно, буду по порядку. Тебе, Степан Лукич, известно, что я живу промеж двух вдов. Слева от меня помещается Анисия Перелешина, справная вдова со своей коровой, и в колхозе имеет хороший трудодень.
2: А упорная женщина, старательная труженица.
1: Да, правильно, и я ее уважаю по-соседски. А справа проживает сирая вдовица Матрёна Новожилова.
2: Ага, богомолка эта.
1: А вот она. Второго супруга не так давно где-то на Кавказе на повал замолила. Закопала и вернулась, как говорится, к родным шпинатам. Значит, вот теперь рассуди, что получается. И я мужского все-таки полусущества, хоть и вдовец, имею газ, а они женщины-вдовы. Перебиваются на дровишках. Нехорошо с моральной точки. Степан Лукич, прошу тебя от всей души. Поставь каждой моей вдовушке соседке по плитке. Они с плитку и Матрёне плитку, чтобы не обижались. Ну, успокой мою совесть.
2: Сейчас тебе... не могу, Матвей Кондратьевич.
1: Ну, Степан...
2: В районе обещали в скором времени оборудовать газовую разнарядочную станцию. Тогда начнем полную газификацию села. Легче будет с доставкой газа. Пусть до лета потерпят твои вдовушки. Да у меня и плит-то нет сейчас.
1: Да есть же плитки. Мне кузнец Егор Иванович признался, что у вас имеется плиточный резерв главного колхозного командования. Ну, поставь плитки вдовушкам, Степан Лукич. А уж я тебе за это, как начнем лов, и стерлядки доставлю, и окуньков, и плотвицы, сколько твоей душеньки будет угодно,
2: Степан Лукич. Эй, брат, эти штуки оставь, товарищ Корнаухов, при чем здесь стерлядки? Надо порядок понимать.
1: Да я понимаю. Только, Лукич, милый человек, как раньше говорили, Христом Богом тебя прошу, ну, окажи моим вдовам гуманизму.
2: Ну, ты, вот что, Кондратьевич, ты на эту педаль не нажимай. Ты прямо скажи, почему ты заделался вдовьим благодетелем? Какие у тебя личные мотивы в этом деле? Признавайся.
1: Скрывать не буду. Есть и личные.
2: То-то. Да. Ну, давай, выкладывай.
1: За Нисию... Я тебе, Лукич, ничего не скажу. Эта женщина скромная, соблюдает себя во всем. А вот Матрёна Богомолка, пропадя на пробу там, всякий стыд потеряла и приличность. Слово тебе даю. Она, веришь, нет, хочет меня обратать и взнуздать, и люто нищу ко мне ревнует безо всякой на то моей и ее причины. Проходу бабе не дает. Ты, говорит, Милка, на корову свою не очень рассчитывай. Наплевать ему, то есть мне, значит, на твою корову. Сейчас в колхозе молока залейся. Анисия, когда смолчит, а когда живой ведь человек и не выдержит до сдачи. А ты на что надейся, старый кочерга? Да он, то есть я, значит, тобой уголье в печке и то побрезгует размешивать. Ну, цельная баталия. Но Матрёна Богомолка, она ведь такая, что и в рукопашную может кинуться. У нее увертливой злости этой, ну, просто на 10 щу хватит. Ну, срам.
2: Постой, Матвей Казач, постой. Я ее тут встретил как-то, Матрёна твою. Она же совсем такая ледащая. У нее 2 зуба всего во рту.
1: Да, но какие? какие клыки. Поимей в виду, и коронки стальные на их надеты. Ты что, женщина, она еще того, знаешь, вполне ухватистая. И притом прими во внимание, Степан Лукич, что за последнее время Матрена наша очень даже поправилась и оживела. Да. И произошло это через общественную чуткость. Глашу Карасику узнаешь?
2: Игнат Трофимович, бригадир, дочку, хорошая девчонка.
1: Ну, золото, золото, в школе по всем наукам пятерки. И везде, понимаешь, она поспевает. Прошлым летом в школьном хозяйстве трудилась, самолично заработала на кукурузе 300 рублей. Поехала в Ленинград, привезла себе пальто, демисезонное, значит, красный берет с помпошкой. И еще сколотила из школьников тимурскую бригаду. Ну, ходят, значит, ребят по селу под ее командой, оказывают чуткость и внимание. Вот изобрели они к Матрёне и стали каждый день приходить. Придут, подметут в избе, полы начисто выскребут, помоют, печку истопят, щи сварят. Живи, бабка, не хочу. Дело-то, конечно, хорошее, правильное, но от такого общественного ублажения Матрёна наша и стала воображать. Посидит, понимаешь, в чистоте и тепле, щец тимуровских похлебает, а потом ко мне в дверь тук-тук. Хорошо тебе улыбаться, Степан Лукич? Ты себя на мое место поставь.
2: Да я не улыбаюсь, я не улыбаюсь. Я тебе сочувствую всей душой, Матвей Кондрач. Я только одного не могу в толк взять. Причем тут твоя газовая плита?
1: Как это причем? До установления плитки Матрена пристрелку по мне издали вела, а теперь прямой наводкой кроет. Является прямо в избу, просит по-соседски то чайничек на газ поставить, то щи разогреть, то молочка скипятить или яичек сварить. Отказать-то неудобно. Третьего дня пришла с чайником, приспособила его на плитку. Сама уселась, клыки свои стальные на меня уставила и жалобно завыла подмосковные вечера. Трудно, дескать, ей высказать и не высказать. Ну, я от этой ужаси чуть в окошко не выкинулся, Лукич.
2: Я тебе совет дам, как избавиться от этой кочерги богомольной, Матвей Кондратьевич. Чего тебе в самом деле в бобылях ходить? Вон ты какой бравый. Женись на Анисье, на справной вдове. Женщина вполне достойная, и года у нее еще не такие преклонные. Мы тебе свадьбу закатим по чище комсомольской, на весь колхоз.
1: Да что я тебе, мазепа какая-нибудь? Перед внуком мне стыдно. И старуху-покойницу обижать не хочу. Степан Лукич, дорогой наш, ну, уважаемый председатель, убедительно тебя прошу, пожалей мое естество, ну, поставь домом по плитке, а то мне каюк, ну, быть на крючке. Ну, подсечет меня Матрена Богомолка, не мытьем возьмет, так катанием. Уж больно она ухватистая.
2: Ладно, ладно, хоть и будут направления меня за это прочесывать... Ступай к Егору Ивановичу в кузницу, скажи, я велел, из резерва.
1: Ну, прощай, Матрёнушка.

А сейчас вы услышите еще один инсценированный рассказ Леонида Ленча под названием «Для себя». Роль бабушки Пузыревой, которая наконец-то решила пожить недельку-другую для себя, исполняет народная артистка Союза СССР Татьяна Пельцер. Жора – заслуженный артист РСФСР Всеволод Ларионов.

шла бабка Пузырева Анна Михайловна по поселку. В одной руке хозяйственная сумка, в другой палка. Шла из магазина, под самое закрытие туда угодила, но все купить успела. Шла она и так рассуждала.

0: хватит для других жить. Хоть они мне и родные, единоутробные внуки, а все-таки хватит. Совсем они меня, старуху, заездили. 3 внука, 2 внучки, 2 правнука, а бабка одна. И тем более живут и в разных концах света. Не успеешь, Мить, в Хабаровске дела наладить, только вернешься домой на отдых. Петя из Минска телеграм шлет. О, у жены кандидатская, у меня докторская, а у твоего правнука понос, приезжай, погибаем. Комната на замок и в Минск. Вернулся из Минска, от Кубанской Катя пришла, авиапочта. Уедет разлад с мужем. Молодой муж с нее требует, чтобы приготовила она ему баклажанную икру и шпинь-клопс. А она, кроме яичницы, ничего готовить не умеет. Бабушка, приезжай, покорми его так, как ты умеешь, а то наша дружная семья распадется на составные части. Опять комната на замок, инкубань, ублажать Катину мужа. Только вернулся от кубанской Кати, а уже надо к Челябинской Люсе собираться. Там тоже правнук со своими болячками. Хватит. От такой родственной эксплуатации можно ноги протянуть. Всем отпуск полагается, и я в отпуск уйду. Тем более, что пенсия мною только что получена. И от Пети из Минска как раз пришел перевод на 20 рублей. Вот. Хоть 2 недельки поживу для себя. С завтрашнего дня начну его проводить. Первым делом гостей позову. Федотовну, старую подружку, приглашу. Марь Семеновну, положительную женщину. Вдову соседку тоже позову. Ксюшку кликну, пусть придет посидеть. Пожалуй, Звонкова Сергея Павловича можно будет позвать. Он занятный старик. Мужского пола пусть поблагодарит за женским столом. А хватит ли припасу? Хотя Звонкову пить нельзя. Нальем ему на донце, пусть понюхает. Марья Семеновна вовсе не пьет. Мы с Федотовной скушаем по рюмочке. Ксюшка 2. Хватит. Колбаска есть. Помидорчик накрошу, огурчиков. А потом чай с пастилой.
1: Добрый вечер, Анна Михайловна.
0: Добрый вечер, Жора.
1: Вы откуда?
0: Из магазина.
1: А, я туда.
0: Опоздал, дружок, уже закрыли. Я последняя вышла из двери.
1: Ай-яй-яй, что ж делать-то, Анна Михайловна? Ну, зная с детства ваш гуманизм, прошу выручить, а? Отдайте мне ваши покупки.
2: Да ты что, парень, ты же сдурел, что ли? Гости завтра, я для них брала.
1: Ну, ну что же они с утра, что ли, к вам валятся-то? Ну, утром и купите. Ну, отдайте. Ну, а пока вот десятка берите.
2: У меня сдачи нет.
1: Ну, ничего, я утром занесу. Ну, ну, вот, спасибо. Обещаю вам поднять тост за вас и за ваших родственников.
3: Дрогнула сердцем бабка Пузырева, и Жора Каганец переложил к себе в сумку все ее покупки и бутылку вина, и колбасу докторскую, и пастилу, а пачку чая индийского, первый сорт, ту оставил бабке. Пришла бабка Пузырева с пустой сумкой домой, а соседка Мария Семеновна подает ей телеграфный денежный перевод и телеграмму из Хабаровска от внука Мити.
4: Женюсь, выезжай немедленно, готовить свадьбу, деньги самолет выслал.
3: И улетела бабка Пузырева на Дальний Восток.

Рассказ канадского писателя Стивена Лекока «У фотографа» написан в 1913 году. Впрочем, так ли это важно, в котором году? Прочитает рассказ народный артист РСФСР Александр Граве.

0: «Я хотел бы сфотографироваться», — сказал я. Фотограф как будто обрадовался. Это был понурого вида мужчина в сером костюме с отсутствующим взглядом естествоиспытателя. «Посидите здесь и обождите», — сказал он. По истечении часа фотограф открыл внутреннюю дверь. «Войдите», — сурово сказал он. Я вошел в ателье. «Сядьте», — сказал фотограф. Я сел. Солнечный луч, пробивавшийся сквозь плотную хлопчатобумажную простыню, прикрывавшую матовое стекло крыши, падал на меня сверху. Фотограф выкатил свой аппарат на середину комнаты, встал сзади и прильнул к нему лицом. Пробыв в таком положении не более секунды, ровно столько, сколько ему понадобилось, чтобы бросить на меня беглый взгляд, он отошел от аппарата, взял палку с крючком на конце, отдернул простыню на потолке и распахнул оконные рамы. Должно быть, этот человек безумно стосковался по свежему воздуху и свету. Затем он снова подошел к аппарату и накинул на себя небольшое черное покрывало. На этот раз он стоял совершенно неподвижно. Я догадался, что он молится, и сидел не шевелясь. Когда, наконец, фотограф подошел ко мне, вид у него был весьма мрачный. Он покачал головой. «Лицо никуда не годится», — сказал он. «Знаю», — спокойно ответил я. «Я всю жизнь знал это». Он вздохнул. «Полагаю, что оно получится лучше», — сказал он, «если снять его в три четверти». «Ну, конечно!» – вскричал я с восторгом, обрадованный гуманностью фотографа. «Ваше тоже получилось бы лучше в три четверти. Сколько есть лиц, которые кажутся нам грубыми, ограниченными, тупыми!» – продолжал я. «Но стоит повернуть их в три четверти, и выражение становится широким, открытым, почти беспредельно!» Но фотограф уже не слушал меня. Он подошел ко мне вплотную и, схватив мою голову обеими руками, начал поворачивать ее вправо. Я подумал, что он хочет меня поцеловать, и закрыл глаза. Но я ошибся. Он повернул мою голову до отказа и теперь стоял, глядя на меня в упор. Потом снова вздохнул. «Не нравится мне ваша голова», — сказал он. После этого он подошел к аппарату и опять взглянул на меня. «Приоткройте рот», — сказал он. Я раздвинул губы. «Теперь закройте», — торопливо добавил он. И снова стал смотреть на меня. «Уши не на месте», — сказал он. «Опустите их немного». «Благодарю вас. Теперь глаза. Закатите их дальше под веки. Будьте любезны положить руки на колени и чуть-чуть поднять лицо кверху. Вот, вот так уже лучше. А теперь расправьте легкие. Так. И согните шею. Так. Сожмите грудь. Так. Выгните бедро по направлению к локтю. Вот так. Лицо ваше мне все еще не очень нравится. Оно великовато, но я выпрямился». «Хватит!» – воскликнул я с волнением, но, как мне кажется, и с достоинством. «Это лицо принадлежит мне. Оно не ваше. Оно мое. Я прожил с ним 40 лет и знаю его недостатки. Я знаю, что его не назовешь классическим. Знаю, что оно не очень красит меня. Но все-таки это мое лицо, единственное, которое у меня есть». Я почувствовал, что голос мой дрогнул, но все же продолжал. «И каково бы оно ни было, это лицо, я привык к нему и полюбил его. Этот рот мой, а не ваш. Эти уши мои. Если ваши пластинки чересчур узки для них...» Тут я замолчал и хотел было встать со стула. Щелк! Фотограф дернул за шнурок. Механизм сработал. Я видел, как аппарат еще вибрирует от сотрясения. «Кажется, мне удалось схватить
1: черты лица как раз в момент оживления, сказал фотограф, растягивая губы в довольной усмешке.
0: Ах, вот как, сказал я, пытаясь съязвить. Черты лица. Вы, должно быть, не думали, что я могу вдохнуть в них жизнь, а? Ну, ладно, дайте мне взглянуть на снимок.
1: О, пока еще не на что смотреть, ответил он. Сначала надо проявить негатив. Приходите в субботу, и я покажу вам вашу пробную карточку.
0: Я пришел в субботу. Фотограф пригласил меня в ателье. Мне показалось, что на этот раз он был еще спокойнее и серьезнее, чем в день нашего знакомства. Мне даже показалось, что в его манере себя держать появилось что-то горделивое.
1: Он развернул передо мной большую пробную фотографию, и в течение нескольких минут мы оба молча смотрели на нее.
0: «Это я?» – спросил я наконец.
1: «Да», – спокойно ответил он, – «это вы». И мы снова стали рассматривать фотографию.
0: «Глаза, – нерешительно сказал я, – глаза не очень похожи на мои».
1: «Конечно, нет», – ответил он. «Я подретушировал их. Они получились великолепны, не правда ли?»
0: «Прекрасно», – согласился я. «Но брови, разве у меня такие брови?»
1: «Нет», – сказал фотограф, бросив беглый взгляд на мое лицо. «Ваши брови я убрал. А вот здесь, вы можете проследить, где именно, я уничтожил волосы у вас на лбу. Мне не нравится, когда волосы на черепе растут слишком низко».
0: «Ах, так вам это не нравится?» – повторил я.
1: «Нет», – сказал он, – «они там не нужны. Я люблю начисто убирать волосы с гладких поверхностей и делать новую линию лба».
0: «А как насчет рта?» – спросил я с горечью, которая, к сожалению, ускользнула от фотографа. «По-вашему, это мой рот?»
1: «Рот немного подправлен», – ответил он. «У вас он расположен слишком низко. Я не мог его использовать».
0: «А вот уши», – сказал я. «Уши, как это ни странно, очень похожи на мои. Да они точь-в-точь, как у меня».
1: «Это верно», – задумчиво произнес фотограф. «Но при печатании карточек я легко могу изменить их».

0: Нейгаус писал, что исполнитель не может дважды войти в один и тот же поток, что он всегда тот же и вечно новый. Но Нейгаус не стал бы Нейгаусом, если бы не тяготел, как и всякий большой художник, прокладывающий в искусстве свой путь к его научному постижению. При этом он не чурался даже математических или физических формул. Все, что помогало познанию законов искусства, его естественности, было насущно необходимо Нейгаузу. Вот почему его мысли так перекликаются с исканиями Станиславского или Эйзенштейна. И для Нейгауза, и для Станиславского исполнительство и педагогика были неразделимы. Одно питало другое. И это помогало обоим художникам проникать в сферу вдохновения, сознательно управлять подсознательным творческим процессом. Именно Нейгаузу принадлежит ставший классическим афоризм, обобщивший один из узловых принципов советского исполнительства. Не я с большой буквы играю Шопена, а напротив, я с маленькой буквы играю Шопена. Эмиль Гелильс говорит: «Я сознательно отказываюсь от большой буквы «Я», стираю ее. Мне хочется играть великих Шопена, Бетховена, Баха, Чайковского. Мы, исполнители, подобны альпинистам. Есть Эверест, Монблан. Чем выше сможем забраться, тем возвышеннее и наше искусство». Эти мысли звучат в унисон с высказыванием Нейгауза не случайно. Ведь Эмиль Гилель совершенствовал свое искусство под руководством Генриха Густавовича Нейгауза. Научить так, чтобы стать со временем ненужным ученику. Конечно, Генрих Густавович преувеличивал. Он не мог стать ненужным даже крупнейшим из своих воспитанников. Но мудрый учитель понимал, что таков единственный путь, пусть самый нелегкий, путь к зрелости, к самостоятельности в искусстве. Стремясь сознательно к этому, я не хочу свести себя к нулю как личность. Хочу только не быть гувернером. Я хочу оставаться одним из многих жизненных двигателей ученика.
1: Ну, сыграешь сразу, вторую. Да. Просто я бы сказал, более умеет. Тут написано «Семпер маркатиссимо». Я вижу здесь пейзаж Рейнера. Что поделать? С этими молниями, с ускалами какими-то, с вырванными деревьями, корнями. Знаете, это знаменитый художник Райзер, кто его видел? Кто-нибудь знает его? Не знает? Посмотрите, музей. Такие, знаете, эти вот романтические пейзажи какие-то страшноватые. Ну, можете представить такой же пейзаж во второй балладе Шопена, например, правда? С этими наклоненными деревьями, такой вихрь вырывает просто его.
2: Правда на этой гармонии?
1: Вот этот пейзаж я вижу такой, ну страшно, насыщенный, с молниями, с каким-то тучем невероятным, с грозой и с неприятностями всякими. Чтобы это, ради бога, а ты играй немножко в эту букву. Ну, сыграешь, давай.

Сейчас мы вправе сказать, что заветная мечта Нейгауза сбылась. Многочисленные ветви нейгаузовской школы полны жизненных соков. Нейгауз – это, конечно, целая эпоха в музыкальной педагогике. Народные артисты Советского Союза Святослав Рихтер, Эмиль Гилельс, Яков Зак, профессора Московской консерватории Теодор Гутман, Станислав Нейгауз, Марк Мильман, Вера Горностаева. Победители международных конкурсов и виднейшие пианисты Анатолий Ведерников и Евгений Малинин, Алексей Насеткин и Юрий Муравлев, Алексей Любимов, Евгений Могилевский и Владимир Крайнев, Александр Слободяник. Такую блистательную плеяду случайно не вырастить. Знаменитый 29-й нейгаузовский класс в Московской консерватории был музыкальной академией не только для пианистов, но и для оркестрантов, теоретиков, для дирижеров. В Нейгаузе жил великий дирижер. В этом не было сомнений ни у кого. В неподражаемом исполнении Нейгауза на фортепиано, без оркестра и хора, в классе звучали симфонии Брамса и Шостаковича, оперы Вагнера, квартеты Верди, музыка Мусоргского. Пересказать встречи Нейгауза с молодежью невозможно, их надо было слышать, видеть. Генрих Густавович помогал заглянуть в тайные тайнах искусства. Он владел многими языками. Он открывал ученикам поэзии Гёте и Мицкевича, Блока и Пастернака. От него многие ученики узнали впервые доктора Фаустуса, Томаса Манна, замечательную статью Маяковского «Как делать стихи». Он очень любил Маяковского. Своей неутомимостью, юностью духа Нейгауз доказывал, что и музыка – та же добыча ради. Изводишь единого слова ради тысячи тонн словесной руды. Эти строки Маяковского не раз звучали в классе. Относясь к искусству с фанатической честностью, Нейгауз требовал того же и от учеников. Столь взыскателен Нейгауз был не только в оценке учеников. Самые известные музыканты ждали его суждений. Дружелюбно, мягко, но только правду, говорил Генрих Густавович. На каждой странице нот должна стоять ремарка «выразительно». Она подразумевается каждым композитором. В искусстве не существует мелочей. Эту истину он подтверждал буквально каждым своим исполнением.

Как пианист Генри Густавович Нейгаус много сделал для пропаганды творчества своих современников – Прокофьева, Мисковского, Анатолия Александрова. «Какой прекрасный пример для наших молодых исполнителей», – говорит Дмитрий Дмитриевич Шостакович. «Делиться богатством своей души». В этом для Нейгауза было и высшее наслаждение, и веление сердца. Еще в годы гражданской войны молодому артисту, часто выступавшему перед частями Красной Армии, было присвоено звание почетного красноармейца 12-й армии. И говоря о Нейгаузе, артисте, педагоге, музыканте, публицисте, мы обязаны помнить и о Нейгаузе, гражданине, подлинно народном артисте, о Нейгаузе, директоре Московской консерватории, о Нейгаузе, открывавшем в Свердловске первую на востоке страны консерваторию, о Нейгаузе просветителе, авторе статей, подпись под которыми можно было и не читать, так писал именно Генрих Нейгауз.

Большими художниками не только рождаются, ими еще и становятся. Нейгауза восхищали слова Блока. Для того, чтобы создавать произведение искусства, надо уметь это делать. Так чувствовал музыкант, большой художник и большой человек Генрих Нейгауз. Его искусство, его неугомонная творческая мысль никогда не стояли на месте, всегда были с людьми. Они и сегодня с нами. И хочется закончить еще одной встречей с искусством Генриха Нейгауза. Бетховен, «Лунная соната», первая часть.

0: положении.
1: Это была, я бы сказала, самозащита человека, по существу чрезвычайно застенчивого, душевно ранимого, эмоционального.

0: Он был очень искренен в своей музыке и сдержан, подчеркнуто застегнут на все пуговицы в поведении. Но в кругу друзей он обычно оттаивал, был прост, сердечен, умел заразительно смеяться, как смеются только очень искренние люди.
1: Я уже сидел в глубоком кресле напротив Ирины Николаевны, приготовившись слушать ее рассказ. Заметив это, она, словно извиняясь, сказала:
0: «Видите ли, я не могу похвастаться тем, что очень близко знала Сергея Васильевича. Я нередко встречала его в домах, где он бывал, наблюдала за ним, знала многое о нем со слов его близких друзей, а главное, часто слышала его в концертах. Да, это главное, ибо Рахманинов был для нас, для молодежи десятых годов, больше, чем замечательным композитором и великим пианистом. Не только художником, но, я бы сказала, подлинным властителем наших дум, наших сердец. Вот ведь в чем дело».
1: На какое-то мгновение она задумалась, и тень воспоминаний пробежала по ее лицу. Я попросил: «Расскажите».
0: Ну что ж, это было давно, очень давно, в начале нынешнего столетия. Я тогда училась на младших курсах Московской консерватории и помню многих ее профессоров: Сергея Ивановича Танеева, Аренского, Сафонова. В нашей студенческой среде жило немало были и небылиц о прошлом консерватории. Но особенно много сохранилось рассказов о Рахманинове. Он появился здесь в конце 80-х годов и сразу обратил на себя внимание. О его таланте ходили легенды. Рассказывали, например, что однажды, прослушав первую часть 6-й симфонии Глазунова, он тут же воспроизвел ее на рояле пораженному автору. Рахманинов помнил все, что когда-либо слышал или играл. У него была феноменальная память. И его не зря называли русским Моцартом. Но более всего современников интриговала сама личность молодого Рахманинова. Спокойные мужественные манеры, чуть меланхолический голос, самостоятельность, зрелость суждений, убежденность. За всем этим угадывалась богатая внутренняя жизнь, скрытая от посторонних взглядов. Его окружал ореол романтичности, а творчество было загадкой для окружающих. Трудно было представить, что после Чайковского вновь можно так волновать печалью, страстью, отчаянием. В самом деле, послушайте, этот музыкальный момент написан молодым Рахманиновым, но сколько в нем душевной зрелости –

0: А поразительная история создания Алеко. Ведь замечательна она не только тем, что опера была написана в течение 17 дней. Так что даже Оренский, профессор Рахманинова по композиции, не мог этому сразу поверить. Любопытно другое. Произведение 19-летнего автора стало репертуарным и до сих пор принадлежит к наиболее популярным его сочинениям. Рассказывали, что впервые Алеко шел в одном вечере с Иолантой Чайковского. Успех был ошеломляющим. Петр Ильич, высунувшись из ложи, восторженно аплодировал своему любимцу. Чайковский, конечно, не случайно покровительствовал юному Рахманинову. Он чувствовал в нем родственную натуру, художника, близкого себе по идеалам. Так из рассказов и легенд, дополненных собственными наблюдениями, у меня складывались представления об облике Сергея Васильевича. Ну, а встретилась я с ним случайно. Было это так. В одном московском литературном доме регулярно по средам собирались писатели. Бывали там Бунин, Вересаев, Серафимович, Горький. Однажды знакомые привели туда и меня. Народу собралось очень много. Ждали Шаляпина. И вот он вошел. Огромный, порывистый. И сразу заявил: «Братцы, петь до смерти хочется». Подошел к телефону и позвонил Рахманинову. Помню, как он сказал: «Сережа, возьми лихача и скачи на среду. Будем петь всю ночь».
1: Продолжение слушайте через 1-2 минуты.
0: Рахманинов тотчас приехал, сел за пианино, и началось волшебство. Шаляпин находился в расцвете своих сил, а в этот вечер был в ударе. Он пел без конца. Русские песни сменялись ариями, арии романсами. Это было что-то непередаваемое. Рахманинов посматривал влюбленными глазами на своего Феденьку и играл бесподобно. Оба талантливые, яркие, они удивительно хорошо понимали и вдохновляли друг друга. Это был какой-то порыв, какое-то музыкальное опьянение. Да, такое забыть нельзя. Помню, как меня поразил шаляпинский Алеко, страстный, метущийся, сильный и слабый в одно и то же время.

В то время Рахманинов был на пути к славе. Его концерты проходили с огромным успехом. Рецензенты хвалили, издатели баловали своим вниманием. Помню, как будто это было совсем недавно. Фонари скупо освещают подъезд дома благородного собрания. К нему спешат люди, подлетают экипажи. Здесь должен выступить Рахманинов. Москва боготворит Рахманинова. Это ее кумир, ее любимец. Она была свидетельницей его первых успехов, дарила ему первые аплодисменты. Она видела взлет его могучего таланта, его славы и в России, и за границей. Зал волнуется. Все с напряжением ждут выхода Рахманинова. Здесь, как говорили тогда, вся Москва. Видные музыканты, критики, многочисленные ценители искусства, любители музыки. А за колоннами, где находились дешевые стоячие места, собиралась молодежь, студенты, курсистки, ученики консерватории. Молодежь как-то особенно горячо любила Рахманинова. Она первая видела выход артиста, и именно отсюда начиналась овация. Откидывалась портьера, и Рахманинов выходил на эстраду. Высокий, худой, с небольшой сутуленькой плеч, он шел, не глядя на публику. Сдержанный, но корректный поклон, и он садился за рояль. Публика продолжала безумствовать. Тогда Рахманинов склонялся над клавиатурой, и зал замирал.

Рахманинов играл так, как не играл никто из его современников. Его особый, певучий, рахманиновский звук, его властный ритм, его темперамент – все это было подлинным откровением. Он творил на эстраде, творил вдохновенно, забывая, что его слушают сотни людей, что он не один. Его игра проникала глубоко в сердце. Она не просто волновала, она действовала как гипноз, захватывала вас целиком, внушала то, что переживал сам артист. И радостно было подчиняться его воле.

Помню, Рахманинов играл в 909 году свой новый третий концерт. Время было тяжелое, тревожное, настроение сумрачное. Надежды, рожденные 905 годом, не сбылись. Все были растеряны, не знали, что и как дальше. Было душно, как перед грозой. И страстно хотелось просвета, глотка свежего воздуха. Я говорила, что Рахманинов был властителем наших дум. Это верно. Никто лучше него не мог передать те настроения, которыми жила тогда молодежь. И все, о чем мы думали, что переживали, к чему стремились, все это мы услышали в третьем фортепианном концерте. Эта музыка заставляла нас верить в жизнь, в будущее. Она снимала душившие нас оковы отчаяния. В ней слышалась грядущая весна. Помните, как у Брюсова? Но смутно слышались мне в бездне невнятный гул, далекий гром и топоты коней железных и льдов тысячелетних взлом. И я гадал, мне суждено ли увидеть новую лазурь, дохнуть однажды ветром воли и грохотом весенних бурь.

Вообще Рахманинов был певцом весны, красоты, счастья. Это ведь пейзаж, дивный пейзаж, застывший в полуденном зное.

0: Рахманинов не представлял себе жизни вне искусства и говорил, что если уж суждено умереть, то хотел бы умереть за роялем. Вы знаете, что смертельная болезнь настигла его во время концертного турне по Соединенным Штатам. Он умер за несколько дней до своего 70-летия в марте 1943 года.
1: 1943 года. Ведь он родился, когда был жив Чернышевский, когда были молоды Чайковский и Толстой, а умер, когда на полях Европы бушевала Вторая мировая война.
0: Да, большая, яркая жизнь.
1: Сыграйте что-нибудь еще.
0: Сыграть? Ну что же сыграть? Ну вот это. Помните?

и в комнату ворвались ароматы лета. То был прелюд, который мы вместе слушали на берегу Финского залива.

я возвращался по пустынным улицам зимнего Ленинграда. Медленно, словно лениво, падали крупные мокрые хлопья снега. А в ушах у меня звучала музыка, полная весенней свежести и неизбывной радости бытия.

Только что смолкли звуки произведения, которое многим, несомненно, знакомо. Но даже тот, кто сегодня впервые слышал эту музыку, наверное, был захвачен ее мятежным порывом, патетической взволнованностью. Исполнялся 12-й этюд Скрябина. Имя Скрябина занимает почетное место в ряду классиков русского музыкального искусства. Его творчество уже давно завоевало международное признание. Вот почему в январе 1972 года по решению Всемирного совета мира все прогрессивное человечество так широко отмечало столетие со дня рождения Александра Николаевича Скрябина. Сколь безгранично надо верить в силу и могущество музыки, чтобы стремиться новыми ее звучаниями установить гармонию счастья и справедливости на земле.

как возвышены должны быть идеалы художника, который решает посвятить себя осуществлению столь дерзкой мечты. Таков Скрябин, гениальный композитор, чье искусство озарено горделивым устремлением к грядущему. Но каким неясным представлялось будущее, сколь наивными и несбыточными были пути его достижения. Неукротимая страстность музыки Скрябина сразу обратила на себя внимание современника. Она не оставляла слушателей равнодушными. Одни восторженно ее приветствовали, другие яростно на нее обрушивались. И лишь немногие сумели в ней услышать дыхание бурной предреволюционной поры. Анатолий Васильевич Луначарский отмечал: «Он учит не бояться страданий, не бояться смерти, но верить в победную жизнь духа».

Скрябин вошел в русское искусство в середине 90-х годов прошлого века. На протяжении двух десятилетий с неослабевающей силой горел яркий факел его творческого вдохновения. Одновременно с обращением к масштабным замыслам он глубоко и правдиво воссоздает мир тонких психологических переживаний человека. Немало вдохновенных страниц поэтической лирики оставлено композитором.

жизненный путь Скрябина не богат увлекательными событиями. Он родился 6 января 1872 года в Москве. Его музыкальные способности обнаружились уже в раннем детстве. Встреча с выдающимися музыкантами-педагогами, занятия под руководством Зверева и Сафонова по фортепиано, Танеева и Оренского по композиции, годы, проведенные в Московской консерватории, способствовали формированию его художественного облика. Закончив в 1892 году с золотой медалью консерваторию, Скрябин совмещает интенсивную концертную деятельность с активным композиторским творчеством. Скрябинский пианизм – явление исключительное. На протяжении всей жизни он сохранял влюбленно-нежное отношение к фортепиано. «Надо ласкать клавиши, а не тыкать в них с отвращением», – говорил он в зрелые годы.

Сначала Скрябиным пишутся преимущественно фортепианные произведения, многочисленные миниатюры, а также более развернутые масштабные пьесы. Всего у Скрябина 10 фортепианных сонат, 20 поэм, 91 прелюдия, 26 этюдов, 21 мазурка и ряд иных сочинений. В них ощущается глубоко индивидуальное преломление традиций, идущих от Чайковского и Шопена. Лирико-драматические образы занимают главенствующее место. Ярким тому свидетельством может служить завершенный в 1897 году концерт для фортепиано с оркестром. Его музыка, мечтательно-поэтического характера, развивается неторопливо, но трепетно и взволнованно, словно набегающие волны страстного чувства.

0: Через 1-2 минуты слушайте продолжение передачи.
1: Наряду с лирикой образы драматически напряженные, исполненные страстной патетики, все настойчивее входят в музыку Скрябина. Не случайно, что современники воспринимали уже знакомый нам 12-й этюд как пьесу, близкую по своему образу Горьковскому буревестнику.

начале 900-х годов во всей многогранности расцветает могучий гений Скрябина. Отныне наряду с фортепианной музыкой большое место уделяется симфоническим жанрам. Вслед за первой симфонией, появившейся в 1900 году, завершается вторая. В них отображена напряженная борьба человека с враждебными силами, стоящими на его пути, которая завершается торжеством победы, утверждающей обретенную свободу. Но с особой цельностью и совершенством эта идея воплощена в третьей симфонии, законченной в 1904 году и названной «Божественная поэма». В трех частях симфонии, идущих без перерыва, последовательно раскрываются различные образы и состояния, запечатленные автором в названиях, предпосланных каждой из частей. Это борьба в первой части, наслаждение во второй и божественная игра в третьей. Музыка этой симфонии отмечена исключительным богатством и разнообразием идейно-образного содержания. В ней слышатся и любовные томления, и экстатические порывы, и напряженная яростная схватка, и ликующий гимн победы в заключительных страницах партитуры.

год создания Третьей симфонии Скрябин отправился в длительную поездку за рубеж. Посетив Швейцарию, Италию, Францию и Соединенные Штаты Америки, он всюду концертирует, что приносит ему заслуженное признание и успех. Там же он узнает о русской революции 1905 года, которую искренне приветствует. В одном из писем на родину он спрашивает: «Как поживаете и какое действие производит на вас революция в России? Вы радуетесь, правда? Наконец-то пробуждается жизнь и у нас». Но представления Скрябина о революционной борьбе были во многом неясны и ошибочны, так как он находился во власти идеалистических воззрений. Не случайно Плеханов, с которым Скрябин познакомился в 1906 году, сурово и справедливо осуждал его философские взгляды, хотя и восхищался музыкой Скрябина. И все же радостное предчувствие еще больших социальных бурь окрыляло искусство художника. Это стремление от мрака к свету воплощено и в последнем симфоническом произведении Скрябина поэме «Прометей», законченной в 1910 году, и особенно ярко в одном из самых известных произведений композитора, в его поэме «Экстаза», исполнение которой завершит наш рассказ. В концентрированной одночасной форме поэмы последовательно сменяют друг друга разные состояния, но опьяняющий восторг страсти господствует над всеми другими настроениями. В 1907 году поэма «Экстаза» была закончена, знаменовав собой высшую кульминационную точку скрябинского творчества. Композитор давно мечтал о создании произведения, в котором бы музыка, синтетически соединившись с другими искусствами, оказала преобразующее влияние на судьбы человечества. Услышав эту грандиозную мистерию, люди должны были, по мысли автора, духовно очиститься, переродиться. Но этим утопическим мечтам не суждено было сбыться. Сам композитор со временем понял нереальность своего замысла, поэтому он постоянно откладывал сочинение мистерий. Нелепый случай оборвал неуемное кипение мысли, оборвал полную душевных порывов и смятений жизнь художника. Скрябин скоропостижно скончался 27 апреля 1915 года от заражения крови. Более полувека прошло со времени появления последних произведений композитора, но и сегодня человечество с благодарностью обращается к вдохновенному искусству Скрябина, в котором запечатлелась его мечта сказать людям, что они сильны и могучи.

0: Сегодня мы расскажем об одном из наиболее примечательных дарований европейской оперной сцены 50-х-60-х годов нашего столетия – французском теноре Тони Понсе. Более 10 лет назад завершилась исполнительская деятельность этого артиста, но его многочисленные граммофонные записи получили поистине мировое распространение и признание. И для слушателей разных стран персонажи опер Верди, Пуччини, Ленкавалло, а прежде всего французского репертуара, до ныне живут в звучании голоса Понсе. Это относится и к герою романтико-фантастической оперы Жака Оффенбаха «Сказки Гофмана», поэту, эксцентричность и колкая ирония которого скрывают великодушное и познавшее много страданий сердце. В исполнении Тони Понсе звучит баллада Гофмана о Клейнзаке из первого действия оперы.
1: Il était une fois à la cour d'Eisenach.
2: À la cour d'Eisenach.
1: Un petit aborton qui se nommait Clinsac.
2: Qui se nommait Clinsac.
1: Il était coiffé d'un colbac.

Тони Понсе родился в 1927 году в небольшой деревушке, расположенной в Баскийских Пиренеях, на юге страны. Эти места, страну басков, сами французы считают особенно урожайными на музыкальные таланты. Напомним, что отсюда был родом и крупнейший французский композитор нашей эпохи Морис Равель. Там же, в одном из старейших коллективов народного пения в Европе, маленький Тони начал свой путь в искусстве и даже совершил первые зарубежные турне, правда, в составе большого хора. В 1947 году редкий по красоте голос, открывшийся у него, помогает юноше поступить в Парижскую консерваторию. В 1954 году выпускник Национальной консерватории Тони Понсе побеждает на первом же в его жизни вокальном соревновании молодых певцов, каким был конкурс теноров в Каннах, и как лауреат Гран-при получает приглашение выступить на сценах Нью-Йоркской Метрополитен-опера и Миланской Ла-Скала, а затем гастролирует в Льеже, Женеве, в Брюссельском театре «Де ла Моне» и в других городах Европы. Наконец, в 1958 году, обретя уже громкое исполнительское имя за рубежом, Понсе дебютирует на родине и становится солистом обеих ведущих оперных сцен Парижа – Гранд-Опера и Опера-Комик. К этому времени редкостная свобода его голосовых верхов снискала ему в газетных отзывах с легкой руки одного из критиков, пораженного мощью и красотой их звучания, прозвище «баскийского бомбардира». А парижская пресса, откликаясь на дебют тенора, в одном из заголовков сообщала: «Первое крепкое ре со времен Тамберлика». Имелся в виду знаменитый певец середины 19 столетия Энрико Тамберлик. Разумеется, это не означает, что блеск верхних нот был единственным показателем отменной певческой техники Понсе. Свежесть и обаяние его голоса, мужественность и благородство тембра, отличное вокальное дыхание, темперамент, выразительная фразировка делали французского тенора не просто обладателем первоклассных природных данных, но и большим мастером оперного исполнительства, интересной художественной индивидуальностью. Но именно феноменальные высокие ноты и удивительная певческая выносливость Тони Понсе позволили директорам парижских оперных театров и руководству ведущих граммофонных фирм с его помощью значительно обогатить и расширить репертуар за счет опер, трудности исполнения которых долгое время считались непреодолимыми. В первую очередь это касалось традиционного для Франции жанра большой оперы, которому парижская Гранд-Опера была обязана не только многочисленными триумфами и славой, но и самим своим названием. Когда с участием Понсе впервые после долгого перерыва здесь без каких-либо значительных купюр поставили оперу Жака Галеви «Дочь кардинала», критикам вновь пришлось вспомнить довольно давнее прошлое, когда в ней выступал знаменитый Леон Эскалаис в своей коронной партии Элеазара, и провозгласить молодого тенора достойным преемником ветерана французской оперной сцены. Известная ария Элеазара неизменно пользовалась огромной популярностью у слушателей, любили ее и в России. Вы услышите эту арию и сцену из четвертого акта оперы в исполнении Тони Понсе.

Наличие в труппе гранд-опера Тони Понсе дало возможность возродить на этой сцене создание крупнейшего мастера стиля большой оперы, каким был Джакомо Мейербер. Тенор выступал в его «Гугенотах» и «Африканке», поставленной к столетию премьеры 1865 года и в последний раз шедшей в 1902 году. Прекрасное знание законов музыкальной сцены, виртуозность вокального и оркестрового письма, мелодическая щедрость автора «Африканки» делают лучшие сочинения Мейербера художественной ценностью и в наши дни. В 1965 году фирма Philips выпустила пластинку с записью сцен из оперы «Африканка», осуществленной ведущими солистами театра, где она получила некогда первое исполнительское воплощение. Этот монтаж оперы Академия звукозаписи имени Шарля Кро в Париже удостоила высшей награды критики «Гран-при дю диск». Мы предлагаем вашему вниманию большую сцену «Васко да Гама» из четвертого акта оперы в исполнении Тони Понсе.

Среди лучших произведений, связавших имя Тони Понсе со сценическим ренессансом большой оперы, был и Вильгельм Тель Россини, героик романтической оперы, ставшая «Лебединой песней» знаменитого композитора, его последним созданием для музыкального театра, которое было написано, как известно, на текст французского либретто. Ария и кабалетта Арнольда из третьего акта Вильгельма Теля и заключат наш музыкальный рассказ об оперном исполнительском искусстве французского тенора Тони.

0: Передачи, которые мы будем вспоминать сегодня, остались не только в истории радио, но и стали страницами наших биографий. Помните, в 70-х, в начале 80-х, каждый выходной в 9:15 нас будили вот эти радиопозывные.
1: Говорит Ленинград. В эфире передача «В субботу утром».

0: И самые любимые артисты приходили к нам в гости в этот утренний час. А по средам...
1: В эфире передача из цикла «Ритмы планеты».
0: В среду мы спешили домой с работы, чтобы успеть подготовить магнитофоны. В радиопрограмме стояло название «Ритмы планеты», и это всегда обещало знакомство с редкими тогда в эфире новинками зарубежной эстрады.

И половину Ленинграда собирала у радиоприемников любимая многими передача в легком жанре. Концерты, эстрадные обозрения, музыкальные радиоспектакли в ленинградском и всесоюзном эфире, на радиостанциях «Маяк» и «Ленинград» не было им числа. И после всех этих программ называлось имя – редактор Мария Емельянова. В нашей передаче сегодня оно в траурной рамке. Друзья, коллеги, соавторы, мы собрались, чтобы поделиться воспоминаниями о человеке, отдавшим более 60 лет жизни, представить только более 60 лет радио и музыки.

Если бы мне сказали когда-нибудь, что однажды я приду в студию, чтобы вести такую передачу, я расценила бы это предположение как невероятное. И дело даже не в том, что в потоке событий и встреч мы редко останавливаемся на мысли о бренности собственного существования, о смертности окружающих нас людей. В этом есть изначальная, заложенная самой природой мудрость – живое живым. Марья Владимировна Емельянова столько лет и так неразрывно была связана с нашим радиодомом на Старой улице Ракова, нынешней Итальянской, с его музыкальной редакцией, что всегда казалось невозможным представить себе без нее эти редакционные комнаты, студии, фонотеку. Она приходила сюда раньше других и уходила, когда в здании оставались только вечерние и ночные дежурные службы. В выходные, забежав вдруг по срочным делам на работу, в пустынном темном коридоре шестого этажа вы обязательно видели свет за дверью единственного кабинета, того, где стоял ее рабочий стол. Взяв отпуск, потом уйдя на пенсию, она выдерживала вне этих стен, ну, максимум неделю, и возвращалась к текстам, записям, пленкам, передачам, к музыке, которая была главной заботой и радостью ее жизни. Знаете, как именовалась в 1934 году официально первая должность юной выпускницы музыкального техникума – организатор музыкальных передач колхозного сектора, а в 1941-м – организатор передач особой политической редакции. И именно в те сначала военные, потом послевоенные годы судьба связала ее вот с этим коллективом.

9 мая 1945 года специальным приказом адмирала Кузнецова джаз-оркестр под управлением Николая Минха Краснознаменного Балтийского флота был передан Ленинградскому радиокомитету. Сейчас это оркестр имени Соловьева-Седова. И Марья Владимировна тогда, в послевоенные годы, стала его первым редактором.

0: О том времени написано немало статей и мемуаров, но с каждым годом все дороже крупицы живых воспоминаний. Именно в те годы большая дружба связала с Марьей Владимировной Ольгу Нестерову, Ольгу Мартыняновну Нестерову, тогда солистку оркестра.
1: Да, у нас была действительно большая дружба. Можно сказать, что мне очень повезло. Она была очень требовательным человеком и настоящим профессионалом.
2: Вот записи Марьи Владимировны Емельяновой, подписанные ею в нашей фонотеке, они просто дают картину тех лет музыкальной жизни.
1: Да, конечно.
2: На ниве эстрады.
1: Вы знаете, я уже даже, вот не зная, кто редактор этого концерта, я по почерку ее музыкальному, я узнаю, что это редактор Марья Владимировна. И оперативность была необыкновенная и у Марьи Владимировны, и у Николая Григорьевича. То есть появлялась какая-то музыка в кино. Тут же Николай Григорьевич сидел ночь, делал оркестровку, на утро на пульте уже лежали ноты. То есть мы шли в ногу со временем, это очень важно. Оркестр настолько был популярен и любим в нашем городе, что, вы знаете, с ним любили петь все. То есть самые крупные мастера, актеры, народные, все считали большой честью вот выступить именно с оркестром.
2: Сейчас только начни вспоминать, и череда вообще событий, лиц, людей, да?
1: Да, лица людей. И Середа, и Преображенская даже любила петь с этим оркестром. Вы представляете, и Халилеева, и Шугин, и Ваня Алексеев. Просто всех не перечислить, понимаете? Она воспитала очень много молодых и композиторов, и актеров. И начинающий Андрей Петров. Я помню, я показывала его первые песни, что ж ты грустишь, и пой песню мою в радио. Их тут же купили, а тогда это было, ну, в общем, событием, чтобы песню молодого композитора купили в радио. Это было событие. И многих актеров она воспитала. И Эдуарда Хиля, и Машу Пахоменко. И великолепная была певица Лидия Клемент, которая рано ушла из жизни. Надо сказать, что и вот Людмила Сенчина, ведь она пришла, по-моему, она ее где-то нашла в самодеятельности. И она ее привела в радио, и вот сейчас она стала популярной певицей. Это все заслуга Марии. То есть она все время выискивала молодые кадры. И Колкера, он начинающий композитор, и Георгий Портнов. То есть все прошли. То есть союз композиторов, я всегда говорила, что при жизни должен был ей поставить памятник, потому что она так пропагандировала ленинградских композиторов, как никто другой.
0: Из любимых мелодий Марьи Владимировны тех лет. Исаак Осипович Дунаевский, «Песня любви».

0: профессии как раз под руководством Марии Владимировны. «Растение из моего куста», как о Татьяне говорила Мария Владимировна.
1: Да, это действительно, действительно было так. И я очень рада, что она взяла меня к себе в подмастерье и учила меня редакторскому ремеслу. Для меня это было очень хорошей школой. И я надеюсь, что что-то осталось и сегодня в этой работе, в моей. Ее осталось.
2: Но вам ведь, как и ей, довелось еще и работать с коллективом, хотя у вас был другой коллектив.
1: Я работала с хором. Но каждый коллектив – это свой организм особенный. И, конечно, сравнивать тут трудно, хор или оркестр. Вот. Но какие-то общие принципы существуют, которые начинаются с того, что планируется работа коллектива заранее на месяц вперед, и в этом активно участвует редактор. Планируются записи. Ну, естественно, репертуар коллектива формируется вместе с художественным руководителем. Вот. Ну и музыкальные программы, которые уже непосредственно выходят в эфир, это уже действительно плод вдохновения редактора.
0: И результат его умения создать команду, как мы говорим сейчас, авторов, режиссеров, исполнителей. Мария Владимировна всегда производила отбор железной рукой, никаких сантиментов и послаблений. В разные годы с ней сотрудничали журналисты Инга Бочанова, Ольга Терентьева, звукорежиссер Валентина Кривулина, звукооператор Вера Казунова, звукооператор Евгения Колесова. Честно говоря, я очень горжусь, что мне тоже посчастливилось работать под ее крылом. Ну, а представителем сильного пола в женской емельяновской команде был Лев Мархасёв. И вот я подумала, если бы издать тексты всех передач, написанных за эти годы, господи, это тома книг, хотя редактор наш стойко защищала примат музыки перед нашими журналистскими изысками.
3: Да, это верно. Ну, и у Марьи Владимировны даже была такая присказка, вот когда ей приносили текст передачи, скажем, я приносил, первое, что она делала, посмотрев текст, говорила: слишком много текста. Но для того, чтобы это понять, надо вернуться немножко назад. Страшно сказать, но познакомился я с ней около 40 лет назад. Меня привел к ней тогдашний руководитель музыкальной редакции Сергей Михайлович Барский. Я увидел миловидную, но довольно суровую даму. Барский сказал: познакомьтесь. Она оглядела меня и, взглянув на Барского, спросила: кого вы ко мне привели? На что Барский сказал: это тот самый автор, о котором я вам говорил. Когда мы вышли, несколько обескуражены, я сказал: и что, эта свирепая дама занимается у вас эстрадой? Он сказал: да, представьте себе, но вот эта свирепость – это ее защитная маска. Она очень боится авторов, многие из которых приносят ей халтуру. Поэтому она, в принципе, боится текстов. Но должен вам сказать, что зато она замечательно знает эстрадную музыку. И действительно, я скоро убедился в этом сам, потому что мы с ней сделали очень много передач вместе, причем это были передачи-долгожители, они шли по много месяцев. Скажем, была такая программа, она началась в конце 50-х годов, называлась «Поющий глобус». Ее вели, соперничая друг с другом, Игорь Дмитриев и Игорь Горбачев. Потом была программа «Время в зеркале мелодий». Мы сделали с ней очень много обозрений, причем больших, по часу, по полтора. Ну и потом мы делали с ней более 15 лет программу в легком жанре, вышло 160 выпусков. Так что я убедился в том, что она действительно была человек, прекрасно знавший эстрадную музыку и обладавший безупречным, отменным музыкальным вкусом.
0: Ну, конечно, нельзя не сказать о том, что Марья Владимировна Емельянова одной из первых на радио, вопреки традициям, вопреки строгому начальству, открыла широкую дорогу в эфир лучшим зарубежным исполнителям.

0: действительно, время в зеркале мелодий. И мы стоим у этого зеркала спустя годы с человеком, который так часто помогал нам заглядывать в него. Артист Игорь Дмитриев, ведущий тех давних уже передач. Можно с полным основанием сказать, Игорь, что Мария Владимировна открыла вас в этом амплуа.
1: И Мария Владимировна то ли почувствовала, то ли угадала, хотя я не играю ни на одном инструменте, хотя я лишен вокальных данных начисто, но, наверное, где-то она почувствовала любовь к музыке, которая была, естественно, во мне, но которая надо еще выразить через микрофон. И поэтому первые передачи музыкальных «Ритмы планеты».
0: В легком жанре.
1: Да, но самое главное – в легком жанре. В легком жанре, который я вел 16 лет. Эти передачи были безумно любимы. «Мешки писем», которым вообще характеризуется всегда радио. Как узнать обратный отклик? В театре аплодисменты, в кино сборы, в зал. А радио – письма, письма. Так вот это, я помню даже...
0: Теперь звонки – это дешевле.
1: Да, письма стали дороги. Но в те годы, когда письмо стало 3 копейки, прислали письма и открытки сюда, которые мешками шли именно на эту передачу. И Марья Владимировна, я помню, как она трогательно, как она отбирала их и потом давала мне прочесть и ознакомиться с той реакцией, потому что, знаете, все-таки актеру же тоже важно очень, и она понимала это, какую внутреннюю оценку и смысла труда я понимал через эти письма.
2: А я был одним из тех, кто эти письма писал.
0: Простите, я представлю. Ефим Михайлович Фельдман, радиослушатель. Мы не искали специально Ефима Михайловича, он сам пришел к нам, услышав печальное известие. Мы вспоминали Марию Владимировну и многие-многие ее передачи.
2: Радио слушаю все время. Программу передач знаю на память. В субботу утром в 9:15 там была передача в легком жанре. Был очень доволен, когда слушал передачи. Очень нравились. И неоднократно писал, благодарности выражал и с вопросами обращался.
0: А вы какую музыку любите?
2: Я люблю эстрадную, вот эстрадные песни, песни. У меня автографы многих артистов есть, певцов. Вот,
0: вы собираете нечто вроде домашних?
2: Хожу в театры, связь имею с театрами. Большой концертный зал Октябрьский хожу, в концертный зал у Финляндского вокзала хожу. На всякие концерты хожу. И очень люблю их. Сюда вот приходил несколько раз. Дом радио, к вам,
0: по поводу передачи,
2: к вам, по
0: да?
2: поводу передачи, да, беседовал. Спасибо ей за все.
0: Ефим Михайлович оказался большим любителем и радиоспектаклей. И, Игорь Борисович, я вот хочу напомнить, мы ведь записывали вместе с вами, с режиссером Евгением Агафоновым, трилогию о великих мастерах оперетты Кальмане, Лигаре и Штраусе. И даже вы играли там роль Лигара.
1: Как хорошо. Неужели это сохранилось?
0: Да.
1: Как я рад, сколько, боже мой, соприкосновение с такой музыкой. Да, Марья Владимировна, Женя и вы, чудное трио. Нет, и я, квартет.
3: Нет, нет, я больше не могу. Я не могу, Ференс, уже второй час ночи, а мы все репетируем, репетируем. Мы так не доживем до премьеры.
4: Ну что делать, дорогая? Ты же знаешь отношение дирекции к моей веселой вдове. Финансировать заведомое фиаско, благодарю покорно, заявил мне директор. Спасибо еще, что он разрешил репетиции в ночное время. И спасибо вам, что вы согласились на них.
5: Не обращай внимания. Лучше пошли за еще одной порцией сосисок, и уверяю тебя, мы все станем добрее.
4: Ах, друзья мои, я не сплю по ночам не только из-за этих репетиций. Я уже во всем сомневаюсь. Хорошо ли то, что я написал, или никуда не годится? Я писал «Веселую вдову» с таким вдохновением и подъемом. Мне нравилось либретто, мне нравились герои. Балканы, Черногория. Это все моя стихия. А когда я проиграл написанное друзьям, один из них, мне передавали, сказал: «Я ничего не понимаю, это же не музыка». Вот и дирекция театра против. Может быть, бросить все и отказаться от спектакля, пока не поздно.
5: А нам ты веришь?
4: Ну, что ты спрашиваешь?
5: Ты написал настоящую музыку, свежую, как молодое вино. Быть может, ее и не поняли, потому что ты споришь с традициями. Она мелодично и благородно.
3: Твоя музыка подарит чувство мелодии даже немузыкальным людям.
4: Как бы хотелось мне верить вам, друзья, и все-таки...
5: Если уж нам суждено провалиться, пусть лучше это произойдет перед публикой, чем перед директорами. Так что ты за пульт, а мы на сцену. Вперед, к премьере!

Это 1984 год. Боже мой, сколько споров было тогда в редакции по поводу этих спектаклей. Марья Владимировна без конца требовала автора к своему редакционному столу в ту самую комнату на 6-м этаже. Войдем в нее сейчас. Из окна, как на старинной гравюре, панорама петербургских крыш, кроны деревьев у зимнего стадиона. Сразу за дверью слева Мария Владимировна и сидела. Справа в углу большой магнитофон, динамики, а за ее спиной шкаф, папки, золотой запас любимых записей. Неприкосновенный запас для всех, кроме редактора Емельяновой. Целая человеческая жизнь в ауре этих стен, этих предметов.

Наконец настала суббота. В доме леди Брэкнелл состоялось суаре. Оно проходило не так шумно, как тот памятный вечер в мюзик-холле. Мне об этом рассказал мой брат, близнец Джон Батлер. Настроение гостей несколько сдержанное. Здесь собрались известные леди и лорды. Все они высокие ценители и знатоки искусства. Гвендолин, дочь хозяйки, поет модную в экзотическом стиле восточную песенку фокстрот о Фатьме. А леди Брэкнелл аккомпанирует по нотам, которые ей достал Гарольд Монкриф, ее племянник. Но самого его еще нет. Наверное, он просиживает дни и ночи напролет у постели своего больного друга Бенбери.

0: восхитительно.
1: Как это все тонко.
2: Вы устроили прелестный вечер, леди Брэкнелл.
3: Леди и джентльмены, а теперь прошу всех к столу.
4: Мы не заставим себя просить дважды.
5: Благодарим вас, леди.
6: Всякое искусство прежде всего обращается к художественному темпераменту.
2: В творчестве темперамент – это все.
0: Вы абсолютно правы.
3: Прошу, прошу, леди и джентльмены.
7: Где же Гарольд? Если он не поторопится, все будет съедено.
8: Ах, зачем же ты тогда устраиваешь суаре, если это выше наших средств?
7: Дитя, помни слова великого адмирала Нельсона. Англия ждет, что каждый выполнит свой долг. Наш долг – это репутация. Мой покойный муж, лорд Брэкнелл...
8: Мама, ты же говорил, что должен прийти Эрнест Вординг.
7: Дитя, тот факт, что он опаздывает, бросает тень на его и так достаточно нерешительный характер.
8: Ах, скорее бы он приходил, чтобы, наконец, состоялась наша помолвка.
7: Гвендолин, надо быть благоразумной. Я слишком мало знаю о мистере Вординге. Он представляется мне весьма загадочной фигурой. Необходимо поговорить с ним с глазу на глаз. И если я найду помолвку возможной, то я сама сообщу тебе об этом. Помолвка должна быть для девушки сюрпризом. Пойдем, Гвендолин. Нельзя наших гостей оставлять долго одних с их аппетитом, иначе расходы неимоверно возрастут. Пойдем, пойдем.
9: Эй, Джон! Джон! Есть ли кто-нибудь дома? Или все общество уже разошлось?
10: О, Сузи Миловер, моя очаровательная шансон-герл. Отныне жизнь для меня стала праздником. Утром я души не чаял в молочнике, улыбнулся газетчице, потрепал ласково цветочницу по щеке, потому что я влюблен и счастлив.
11: Ich gehe durch die Straßen und weiß gar nicht wohin. Ich habe dein Lächeln. Und deinen Blick im Sinn. Streich klappernd wie ein Junge am Lattenzaun dahin.

0: Наконец-то. Hello, Джон.
1: Добрый вечер, мистер Лонгриф. Извините, пожалуйста, но весь дом сегодня на моих плечах.
0: Что за чудесные бутерброды с огурцами, Джон?
2: Они приготовлены специально для вас, мистер Лонгриф. Они не идут ни в какое сравнение с теми, что готовит для вас мой брат Роберт. Он способный дворецкий, но в области сэндвичей с огурцами он никогда не достигнет мастерства.
3: Дорогой Гарольд! Наконец-то!
0: Извините, дорогая тетя, но я не мог оставить моего бедного друга Бенбери.
3: Но где же Эрнест Вординг?
0: Разве его еще нет? Разве он еще не внес струю оживления в общество?
3: Вот именно нет. Я не нахожу ни минуты покоя с тех пор, как мне запали в душу эти 30 тысяч фунтов.
0: Не бойтесь, дорогая тетя, я знаю Эрнеста Вординга. Он как буря ворвется в общество лордов и знатных леди. Мы представим его всем как знатного иностранца. Таинственного незнакомца. Это будет подлинная сенсация.
3: Да, да, этой сенсации роду Брэкнелл крайне не хватает в данный момент. Судя по всему, угощение понравилось гостям.
2: Да?
3: Каждый, очевидно, хочет заправиться до следующего приема. Но пойдем, я не могу их оставлять одних.
0: Тетя, тетя, тетя, ну? Для твоего общества, дорогая тетя, у меня приготовлен потрясающий сюрприз.
3: О, ты не сказал бы мне, какой?
0: Сюрприз, это неожиданность, тетя. Добрый вечер, леди и джентльмены.
4: Добрый вечер, Гарри.
5: Добрый вечер, Гарри. Вы опаздываете.
6: Мы вас ждем. Он, наверное, был у друга Бенбери.
7: Рад видеть меня.
1: Раздевайтесь, мистер Вординг.
8: Мы разве не знакомы, Роберт? Разве вы не...
1: Мое имя Джон, сэр. Мой брат-близнец Роберт служит у Гарольда Монгрифа.
8: Да, но вы очень похожи на него.
1: Это было невозможно избежать, сэр.
5: Эрнест, наконец!
8: Гвендолин!
5: Как хорошо, что ты пришел. Проходи в салон. Нам обязательно нужно себя скомпрометировать, чтобы мама была вынуждена сказать «да».
8: Не понимаю, Гвендолин.
5: Леди джентльмены, разрешите представить мистер Эрнест Вординг.
3: Гвендолин!
6: Если меня не обманывают, глаза не целуются.
3: Она его целует.
6: Что за нравы?
9: Это ли не распущенность? Вы видели леди Хиппович?
3: Это непостижимо, мистер Вординг.
0: Леди и джентльмены, не волнуйтесь и не впадайте в панику. Все входы и выходы заняты. Попытка к бегству бессмысленна.
3: Гарольд, ты восхитителен.
8: Прошу простить меня за опоздание, леди Брэкнелл. Моя судьба всегда опаздывать или находиться все время в пути.
3: Простите, мистер Вординг. А где вам удалось побывать?
8: О, я объездил весь свет.
10: Auf Madagaskar, da war es mir zu tropisch. Und am Sudan, da fand

0: чудесно было бы пережить все это вместе с тобой.
1: Мир прекрасен, Гвендолин. Ты обязательно увидишь все это своими глазами.
0: Как мне хотелось бы увидеть падающую башню в Пизе.
1: Я покажу тебе Монну Лизу.
0: На Голубом Ниле я хотела бы посмотреть Сфинкс.
1: Ты увидишь его, Гвендолин.
2: Wie wäre es herrlich, mit dir mal zu verreisen?
3: Die Welt ist schön, das könnte ich dir beweisen.
2: Ich sehe gerne mal den schiefen Turm von Pisa.
3: Und im Louvre zeige ich dir die Mona Lisa.
2: Am blauen Nile, da möchte ich die Sphinx sehen.
3: Die Reiseziele, die muss man allerdings sehen.
2: Dir möchte ich mich für immer anvertrauen, um mir die Welt mal an...

0: Эти звонки похоронят мое здоровье.
1: Не беспокойтесь, Джон, это ко мне, я открою сам.
2: Как вам угодно, мистер Монкриф.
1: Хелло, Шансон Гарл. Прекрасно, что ты здесь.
3: А как же иначе? Я пришла немного пораньше, ведь Сузи Миловер без ума от тебя. И я рада побыть с тобой наедине. Хотя ты прожженный негодяй.
1: Скажи, кто это тебе так много рассказал обо мне?
3: Ты знаком с Эрнестом Уордингом?
1: Это мой друг.
3: Он взял на себя непосильный труд обратить тебя на путь добродетели.
1: Его самого сегодня обратили на этот путь. Он празднует сегодня здесь свою помолвку.
3: Помолвку?
1: Вот именно. Поэтому я и пригласил тебя. Ты будешь петь по этому поводу.
3: Нет, нет, нет, нет, это невозможно. Это невозможно, я тотчас же ухожу.
1: Постой, постой, что это значит? Что ты?
3: Да нет, да нет.
1: Да нет, у нас же договор.
3: Нет,
1: да, нет, нет, не пущу. Нет.
3: Джон,
1: Джон, Джон, Джон, заприте, пожалуйста, певицу в ванной комнате. Там ей будет удобнее подготовиться к выступлению.
4: Что случилось?
5: Что случилось? Кто здесь кричал? Голос мне показался страшно знакомым.
1: Все может быть, Эрнест. Кажется, она тебя тоже знает.
5: Она? Кто это? Говори же.
1: Это мой сюрприз. Сюрприз.
5: Это она. Я немедленно ухожу.
1: Что это значит? Мне кажется, ты еще не помог.
3: Эрнест!
6: Куда же ты? Мама хотела с тобой поговорить.
5: Все пропало. Она здесь.
6: Опомнись, Эрнест. Ведь мы сегодня должны быть помолвлены.
7: Мистер Вординг?
5: Да.
7: Я попрошу вас объясниться.
5: Я могу сказать лишь одно, что я этого не хотел.
7: То же самое говорил адмирал Нельсон, когда дело зашло слишком далеко. Нет, я вас так просто не выпущу. Разрешите задать вам несколько вопросов?
5: Пожалуйста.
7: Вы курите?
5: Да.
7: Это хорошо. У мужчин всегда должно быть какое-либо занятие, хобби, кажется, это теперь называется. Что вы знаете и умеете?
5: Ничего.
7: Отлично. Вся теория современного образования порочна и является опасной для высшего общества. Кто ваши родители?
5: У меня их нет.
7: Потеря одного из родителей может рассматриваться как несчастье. Но терять обоих – это похоже уже на непростительную небрежность.
5: Я не терял своих родителей. Это родители потеряли меня. Я найденыш.
7: Найденыш?
5: Генерал Томас Кардью нашел меня и дал мне имя Уортинг.
7: Где он вас нашел?
5: В камере хранения вокзала Виктории.
7: В камере хранения?
5: Со стороны отправления поездов на Брайтон.
7: Сторона уже не имеет значения. Мистер Вординг, камера хранения едва ли может послужить рекомендацией, чтобы занять место в высшем обществе. Надеюсь, вам не придет в голову мысль, что я могу разрешить своей единственной дочери выйти замуж за человека, найденного в камере хранения багажа. Послушайте, Гарольд, в этом состоял ваш сюрприз.
1: Видите ли, тетя?
5: Позвольте, позвольте, оставим это. Я должен немедленно уйти. Меня призывает служба. Я солдат армии спасения.
7: Ну, а в нашей семье все были до сих пор моряки. Ну, хорошо. Скажите, мистер Вординг.
5: Да.
7: А 30 тысяч фунтов?
5: Они не мои. Это капитал моей подопечной, Сесиль Кардью.
7: Как? А Сурабая, Гонконг, Мадагаскар?
5: К сожалению, это была лишь шутка.
7: Мистер Вординг, проявите же теперь ваше внутреннее достоинство, ну, которое я в вас всегда подозревала. Спасите положение.
5: Я не знаю, была ли моя любовь когда-нибудь сильнее, чем сейчас. Пустите меня.
7: Вот тебе платок, Гвендолин.
5: Я ухожу. Прощайте.
7: Нет причины реветь. У него нет денег.
6: Мне стыдно, мама. Я пойду к себе.
7: Гарольд, что это значит? Это и есть твой сюрприз?
1: Дорогая тетя, мне срочно нужно отправиться к моему смертельно больному другу Бенбери. Прошу меня извинить, леди Брэкнелл. Бегу, бегу, бегу, бегу.
8: Бенбери! Бенбери! Бенбери! Пустите меня!
7: Что там такое?
9: Сюрприз, миледи! И чтобы избежать дальнейшего повреждения мебели, я хотел бы открыть двери ванной комнаты. О помолвке не может быть и речи. Жених только что покинул этот дом.
3: Ах, он покинул этот дом. Прекрасно.
7: Кто вы, сударыня?
9: Это Сузи Миловер, Шансон Гэрл.
7: Что вам здесь угодно?
3: Ну, конечно же, танцевать.

0: что здесь, собственно, происходит? Куда я попала?
1: Я тоже хотела бы это знать. Кто вас сюда пригласил?
0: Мистер Бэмбери.
1: Бэмбери? Он же смертельно болен.
0: Бэмбери? Он же здоров, как никогда.
2: Mein Freund Bunbury, der ist so gesund wie nie, quicklebendig. Sahen Sie das denn nicht? Mein Freund Bunbury, der hat unter Garantie.

0: Bun Bun Brie.
1: Али! Этот отрывистый повелительный возглас был первым воспоминанием мадемуазель Норы из ее темного, однообразного, бродячего детства. Это слово раньше всех других слов выговорил ее слабый младенческий язычок и всегда, даже в сновидениях вслед за этим криком вставали в памяти Норы холод нетопленной арены цирка, запах конюшни, тяжелый галоп лошади, сухое щелканье длинного бича и жгучая боль удара, внезапно заглушающие минутные колебания страха. Алли! В пустом цирке темно и холодно. Кое-где, едва прорезавшись сквозь стеклянный купол, лучи зимнего солнца ложатся слабыми пятнами на малиновый бархат и позолоту лож, на щиты с конскими головами и на флаги, украшающие столбы. Они играют на матовых стеклах электрических фонарей и скользят по стали турников и трапеций там, на страшной высоте, где перепутались машины и веревки. Глаз едва различает только первые ряды кресел, между тем, как места за ложами и галереи совсем утонули во мраке. Идет дневная работа. 5 или 6 артистов в шубах и шапках сидят в креслах первого ряда около входа в конюшни и курят вонючие сигары. Посреди манежа стоит коренастый коротконогий мужчина с цилиндром на затылке и с черными усами, тщательно закрученными в ниточку. Он обвязывает длинную веревку вокруг пояса, стоящей перед ним крошечной 5-летней девочки, дрожащей от волнения и стужи. Громадная белая лошадь, которую конюх уводит вдоль барьера, громко фыркает, мотая выгнутой шеей, из ее ноздрей стремительно вылетают струи белого пара. Каждый раз, проходя мимо человека в цилиндре, лошадь косится на хлыст, торчащий у него из-под мышки, и тревожно храпит, и, прядая, влечет за собой упирающегося конюха. Маленькая Нора слышит за своей спиной ее нервные движения и дрожит еще больше. 2 мощные руки обхватывают ее за талию и легко взбрасывают на спину лошади на широкий кожаный матрац. Почти в тот же момент и стулья, и белые столбы, и тиковые занавески у входов. Все сливается в один пестрый круг, быстро бегущий навстречу лошади. Напрасно руки замирают, судорожно вцепившись в жесткую волну гривы, а глаза плотно сжимаются, ослепленные бешеным мельканием мутного круга. Мужчина в цилиндре ходит внутри манежа, держит у головы лошади конец длинного бича и оглушительно щелкает им. Халей! А вот она в короткой газовой юбочке с обнаженными худыми полудетскими руками стоит в электрическом свете под самым куполом цирка на сильно качающейся трапеции. На той же трапеции у ног девочки висит вниз головою, уцепившись коленами за штангу, другой коренастый мужчина в розовом трико с золотыми блестками и бахромой, завитой, напомаженный и жестокий. Вот он поднял кверху опущенные руки, развел их, устремил в глаза Норы острый, прицеливающийся и гипнотизирующий взгляд акробата и хлопнул в ладони. Нора делает быстрое движение вперед, чтобы ринуться вниз, прямо в эти сильные безжалостные руки. С каким испугом вздохнут сейчас сотни зрителей. Но сердце вдруг холодеет и перестает биться от ужаса. И она только крепче стискивает тонкие веревки. Опущенные безжалостные руки поднимаются опять. Взгляд акробата становится еще напряженней. Пространство внизу под ногами кажется бездной. Али! Она балансирует, едва переводя дух, на самом верху живой пирамиды из 6 людей. Она скользит, извиваясь гибким, как у змеи, телом между перекладинами длинной белой лестницы, которую внизу кто-то держит на голове. Она перевертывается в воздухе, взброшенная наверх сильными и страшными, как стальные пружины, ногами жонглера в икарийских играх. Она идет высоко над землей по тонкой дрожащей проволоке, невыносимо режущей ноги. И везде все те же глупо красивые лица, напомаженные проборы, взбитые коки, закрученные усы, запах сигары потного человеческого тела. И везде все тот же страх и тот же неизбежный роковой крик, одинаковый для людей, для лошадей, для дрессированных собак. Алле! Ей только что минуло 16 лет, и она была очень хороша собою, когда однажды во время представления она сорвалась с воздушного турника и, пролетев мимо сетки, упала на песок манежа. Ее тотчас же бесчувственно унесли за кулисы, и там, по древнему обычаю цирков, стали изо всех сил трясти за плечи, чтобы привести в себя. Она очнулась и застонала от боли, которую ей причинила вывихнутая рука. Публика волнуется и начинает расходиться, говорили вокруг нее. Идите, покажитесь публике. Она послушно сложила губы в привычную улыбку, улыбку грациозной наездницы. Но, сделав два шага, закричала и зашаталась от невыносимого страдания. Тогда десятки рук подхватили ее и насильно вытолкнули за занавески входа к публике. Алле! В этот сезон в цирке работал в качестве гастролера клоун Менотти. Непростой, дешевый бедняга-клоун, валяющийся по песку, получающий пощечины и умеющий, ничего не евши со вчерашнего дня, смешить публику целый вечер неистощимыми шутками. А клоун – знаменитость. Первый соло-клоун и подражатель в свете. Всемирно известный дрессировщик, получивший почетные призы и так далее, и так далее. Он носил на груди тяжелую цепь из золотых медалей, брал по 200 рублей за выход, гордился тем, что вот уже 5 лет не надевает других костюмов, кроме муаровых, неизбежно чувствовал себя после вечеров разбитым и с приподнятой горечью, говорил про себя: «Да, мы шуты, мы должны смешить сытую публику». На арене он фальшиво и претенциозно пел старые куплеты или декламировал стихи своего сочинения, или продергивал думу и канализацию, что, в общем, производило на публику, привлеченную в цирк бесшабашной рекламой, впечатление напыщенного, скучного и неуместного кривляния. В жизни же он имел вид томно-покровительственный, любил с таинственным небрежным видом намекать на свои связи с необыкновенно красивыми, страшно богатыми, но совершенно наскучившими ему графинями. Когда, излечившись от вывиха руки, Нора впервые показалась в цирк на утреннюю репетицию, Менотти задержал здоровуясь ее руку в своей, сделал устало влажные глаза и расслабленным голосом спросил ее о здоровье. Она смутилась, покраснела и отняла свою руку. Этот момент решил ее участь. Через неделю, провожая Нору с большого вечернего представления, Менотти попросил ее зайти с ним поужинать в ресторан той великолепной гостиницы, где всемирно знаменитый первый соло-клоун всегда останавливался. Отдельные кабинеты помещались в верхнем этаже, и, взойдя наверх, Нора на минуту остановилась, частью от усталости, частью от волнения и последней целомудренной нерешительности. Но Минотти крепко сжал ее локоть, в его голосе прозвучала звериная страсть и жестокое приказание бывшего акробата, когда он прошептал: «Алле!» И она пошла. Она видела в нем необычайное, верховное существо, почти Бога. Она пошла бы за ним в огонь, если бы ему вздумалось приказать. В течение года она ездила за ним из города в город. Она стерегла бриллианты и медали Минотти во время его выходов, надевала на него и снимала трико, следила за его гардеробом, помогала ему дрессировать крыс и свиней, растирала на его физиономии кольт-крем и, что всего важнее, верила с пылом идола-поклонника в его мировое величие. Когда они оставались одни, он не находил, о чем с ней говорить, и принимал ее страстные ласки с преувеличенно скучающим видом человека пресыщенного, но милостиво позволяющего обожать себя.

0: Наконец, однажды ночью, после представления, на котором первый в свете дрессировщик был освистан за то, что чересчур сильно ударил хлыстом собаку, Минотти прямо сказал Нори, чтобы она немедленно убиралась от него ко всем чертям. Она послушалась, но у самой двери номера остановилась и обернулась назад с умоляющим взглядом. Тогда Минотти быстро подбежал к двери, бешеным толчком ноги распахнул ее и закричал: «Халли!» Но через 2 дня ее, как побитую и выгнанную собаку, опять потянуло к хозяину. У нее потемнело в глазах, когда лакей гостиницы с наглой усмешкой сказал ей: «К ним нельзя-с, они в кабинете заняты с барышней-с». Нора взошла на них и безошибочно остановилась перед дверью того самого кабинета, где год тому назад она была с Минотти. Да, он был там. Она узнала его томный голос переутомившейся знаменитости, изредка прерываемый счастливым смехом рыжей англичанки. Она быстро отворила дверь. Малиновый с золотом обои, яркий свет 2 канделябров, блеск хрусталя, гора фруктов и бутылки в серебряных вазах, Минотти, лежащий без сюртука на диване, и Вильсон с расстегнутым корсажем, запах духов, вина, сигары, пудры. Все это сначала ошеломило ее. Потом она кинулась на Вильсона и несколько раз ударила ее кулаком в лицо. Та завизжала, и началась свалка. Когда Минотти удалось с трудом растащить обеих женщин, Нора стремительно бросилась перед ним на колени, осыпая поцелуями его сапоги, умоляла возвратиться к ней. Минотти с трудом оттолкнул ее от себя и, крепко сдавив ее за шею сильными пальцами, сказал: «Если ты сейчас не уйдешь, дрянь, то я прикажу лакеям вытащить тебя отсюда». Она встала, задыхаясь, и зашептала: «В таком случае!» Взгляд ее упал на открытое окно. Быстро и легко, как привычная гимнастка, она очутилась на подоконнике и наклонилась вперед, держась руками за обе наружные рамы. Глубоко внизу, на мостовой, грохотали экипажи, казавшиеся сверху маленькими и странными животными. Тротуары блестели после дождя, и в лужах колебались отражения уличных фонарей. Пальцы Норы похолодели, и сердце перестало биться от минутного ужаса. Тогда, закрыв глаза и глубоко переведя дыхание, она подняла руки над головой и, поборов привычным усилием свою слабость, крикнула точно в цирке: «Аллен!»
1: Музыкальное обозрение. Звуковой сборник статей о музыке, выпуск 2 за 1988 год. Прослушайте содержание сборника. Юбилейные музыкальные даты. Григорьев и Платок, «Его выбрало время», начало книги, к 75-летию со дня рождения Тихона Николаевича Хренникова, первая дорожка первого рулона. Соловцова, Джузеппе Верди, начало книги, к 175-летию со дня рождения, первая дорожка первого рулона. Выдающиеся музыканты-исполнители. Вайсберт, «Дань почтения гитаре», о советском гитаристе Александре Ивановиче Иванове-Крамском, вторая дорожка первого рулона. О джазе. Баташов, «Советский джаз». Продолжение 4. Первая дорожка второго рулона. Новинки грамзаписи. Короткие материалы о популярных эстрадных ансамблях, солистах, композиторах. Вторая дорожка второго рулона. Ведущим дискотеки. Ник Кон. «Рок как есть». Продолжение 4. Очерки «The Who» и «Америка после Битлз». Фолк-рок. Вторая дорожка второго рулона. Коротко о разном. Объявление об озвучивании плоскопечатных журналов.

Юбилейные музыкальные даты. 10 июня 1988 года исполнилось 75 лет со дня рождения советского композитора Тихона Николаевича Хренникова. В этом выпуске сборника мы начинаем чтение глав из книги Григорьева и Платека «Его выбрало время», опубликованной издательством «Советский композитор» в 1983 году. Среди полей подстепья. В моем сердце навеки остались прелесть улочек старинного русского городка Ельца, где родился и вырос. Задумчивая речушка сосна, яблоневые сады, известные всей России, и, главное, музыкальная атмосфера, которая царила в семье. Сколько я себя помню, моей мечтой всегда была музыка. Мне не сразу предоставилась возможность заниматься ею, но для меня никогда не было никакой альтернативы. Это была моя единственная мечта. Я не допускал мысли об измене ей. Первое упоминание о Ельце в Никоновской летописи 1146 года. В ту пору он стал одной из крепостей, построенной для защиты южных границ Руси от набегов кочевников. А в начале XIX века на одной из улиц Ельца была воздвигнута часовня, памятник ельчанам, погибшим в 1395 году в сражении с войсками Тамерлана. Во многих войнах проявили сыны земли этой свою доблесть и твердость. Неоднократно подвергался Елец разрушениям и всякий раз вставал из пепла. А к началу XX века это был сравнительно большой, но все же провинциальный уездный городок, каких немало насчитывалось в средней полосе. Трудовой город растущего рабочего класса. Около трети населения было занято на фабриках и заводах. Но славился Елец и своими талантливыми умельцами. По всей России знамениты были узоры елецких кружев и, конечно, песни. Ведь и тургеневские певцы состязались где-то неподалеку от этих мест. Немало талантов скормила благодатная почва. Тургенев, Тютчев, Фет, Лесков, Писарев, Бунин, Калинников, Пришвин. Одни родились в этих краях, другие подолгу работали здесь, и все, каждый по-своему, видели и воспевали неповторимую красоту родной природы. Но не только природа. Сами бытовые традиции, уклад жизни, народное искусство – все тут было очень русское, на редкость самобытное. Все было напоено особенно своеобразной поэзией, музыкой. Все это, и поэзия русской природы, и красота народных песен, и атмосфера труда с детства окружала будущего композитора, оставила след в его душе. То были яркие детские впечатления, что не стираются с годами, проходя с человеком через всю жизнь, во многом определяют его взгляды и характер. Этому же способствовала семейная обстановка, в которой рос и воспитывался Тихон Хренников. Он родился 10 июня 1913 года и был 10-м ребенком в большой, сплоченной семье. Отец Николай Иванович, человек сдержанный, строгий, но не без чувства юмора, многие десятилетия прослужил приказчиком у местных купцов. Эта работа не приносила особенных доходов, но позволяла содержать семью, дать детям серьезное образование, которого не удалось получить самому. Но прежде всего он стремился сделать их людьми достойными, честными, трудолюбивыми. Основная забота по воспитанию детей ложилась на плечи матери Варвары Васильевны. Вглядываясь сегодня в немногие сохранившиеся фотографии, безошибочно ощущаешь душевную доброту, внутреннее благородство, много повидавшей на своем веку женщины. Простота, решимость и правдивость – вот черты, которые она передала своим детям. У Хренниковых был, как теперь говорят, открытый дом. Здесь то и дело собирались друзья и близкие. На вечеринках почти всегда звучала музыка. Играли на разных инструментах, пели народные песни, популярные романсы, особенно часто «Выйду ли я на реченьку» на сопках Маньчжурии. Среди исполнителей не было профессионалов, но все они музицировали с неподдельным увлечением и немалым искусством. Многие члены семьи неплохо владели традиционными домашними инструментами – мандолиной и гитарой, а у старшего брата Глеба обнаружился превосходный тенор. Мальчиком он пел в церковном хоре, а позднее поступил в Московскую консерваторию.
приезжая домой, выступал в концертах перед земляками. С особым успехом пел арию Канио из «Паяцев» и популярный тогда романс «Белые бледные». На него возлагали большие надежды. Но со студенческой скамьи Глеб попал на фронт и погиб в бою под Двинском. Это было уже в начале 1918 года. В то время Тихону не исполнилось и 5 лет. Он был самым младшим в семье. Однако все волнения той поры, бурные события революции и гражданской войны запечатлелись в памяти, стали частью его биографии, его жизни. Мои детские годы совпали с гражданской войной. К Ельцу подкатывалась армия Деникина, шли ожесточенные бои с конницей Мамонтова, частями так называемой Кавказской армии с бандой белоказаков. Разве забыть, как мы, мальчишки, провожаем восторженным взглядом отряд красных курсантов, который проходит по нашей улице, отправляясь на фронт, а во главе идет мой брат Николай. Я шагаю за ними гордый, счастливый, и не слышу, как на окраине уже строчат пулеметы белых. Нет, тревожное напряжение этих дней неизгладимо. Навсегда врезалось в сердце вместе с тихой поэзией мирной жизни родимого города и музицированием в яблоневых садах. Мир звуков манил его неотразимо. Однако пресловутая отрешенность одаренного вундеркинда была ему начисто чужда. Все вокруг волновало и интересовало мальчика. Он с увлечением читал книжки, играл со сверстниками в лапту, плавал, ходил на лыжах, съезжал на одном коньке, другого не было, с горы на лед быстрой сосны. В школу Тихон пошел 6 лет, уже умея читать и писать. Ему с самого начала посчастливилось. Учителем пения был Иван Матвеевич Зизюкин, чуткий музыкант и душевный человек. Именно он первым обратил внимание на незаурядные способности одного из своих учеников, сумел развить и направить его интерес к музыке. Словом, это и был, пожалуй, первый из того множества добрых, отзывчивых людей, на которых, как много позже скажет сам Хренников, ему всегда везло. Мандолина и гитара были знакомы ему с ранних лет. Еще до школы он научился немного играть на гитаре, а став школьником, выходил в составе любительского оркестра на эстраду городского сада, выступал перед публикой. Но мечтал он, конечно, о фортепиано. В доме такого инструмента не было, и ему лишь несколько раз у знакомых довелось прикоснуться к черным и белым клавишам. К этому времени война осталась позади, начала налаживаться новая жизнь. Правда, отец был уже пожилым, и заботы о семье взяла на себя старшая сестра. Она работала учительницей в железнодорожной школе и по совместительству заведовала библиотекой долгое время бесплатно. Потом ей сразу заплатили какую-то сумму, и она решила приобрести подержанное пианино, чтобы младшие Нина и Тихон могли заниматься музыкой. Как раз в это время и произошла еще одна знаменательная встреча. В Ельце жил чешский музыкант Кветунь. Уже давно он сроднился с Россией. Отец его работал военным капельмейстером, а сына отправил учиться в Московскую консерваторию. У него-то Тихон Хренников и получил первые уроки игры на фортепиано. Уроки эти проходили необычайно увлекательно. Педагогу не приходилось заставлять своего воспитанника заниматься. Юного музыканта интересовало все. Он задавал учителю множество вопросов, касавшихся не только самой игры, но и теории музыки. Мальчику хотелось знать, как, по каким законам отдельные звуки тянутся друг к другу, превращаясь в мелодии, как музыкальные фразы расцвечиваются разнообразными красками гармоний. Словом, как рождается музыка, способная трогать людей, волновать, пробуждать мысль. Я счастлив, что первым моим учителем музыки был такой чудесный человек, о котором я храню самые теплые воспоминания, который в огромной степени способствовал развитию моей музыкальности, скажет Хренников спустя полвека. И как только я познакомился с нотными знаками, стал немножко играть на рояле, меня потянуло сочинять. Это было какое-то неосознанное чувство. Канун Нового года. Вся семья Хренниковых за празднично накрытым столом. За веселым разговором на 11-летнего мальчугана никто не обращает внимания, и вдруг кто-то замечает, что Тихон, взяв бумагу и чернила, сосредоточенно склонился над столом и что-то пишет. «Что это у тебя?» Но мальчик, увлекшись, не отвечал. На нотные строчки один за другим ложились значки, половинки, целые, четверти, восьмушки.
Так он в первый раз записал на бумаге то, что пело в его душе. На следующий день он показал свой первый опыт «Фортепианный этюд» Владимиру Петровичу Агаркову, опытному музыканту, воспитаннику игумного по Московской консерватории. Немало поездив по провинции, завоевав определенную репутацию, он незадолго до того поселился в Ельце и стал давать уроки фортепианной игры. Это было время НЭПа, и занимались у него в основном дети состоятельных семей. Агарков и брал с них за уроки сумму изрядную по 25 рублей, то есть раз в 5 больше, чем другие учителя. Платить такие деньги Хренниковы, конечно, не могли, но все же преподаватель согласился послушать мальчика, а когда тот кончил играть, сказал, что готов заниматься с ним бесплатно. Юный автор фортепианного этюда был вдохновлен тем, что известный педагог поддержал его стремление к творчеству. Агарков был не только пианистом, но и композитором, нередко исполнял в концертах пьесы собственного сочинения. Слушая их, Тихон Хренников мечтал пойти по стопам своего наставника. С тех пор сочинение музыки стало для него неотделимой потребностью. Новые этюды, затем марши, вальсы, наконец, даже романсы. Следующие 2 года оказались решающими. В 1927 году вместо уехавшего Агаркова преподавателем Хренникова стала Анна Федоровна Варгунина. Необычна была судьба этой замечательной женщины. Уже одни рассказы ее о прожитом и пережитом захватывали воображение. Родилась она в богатой семье фабриканта, но, получив образование на высших женских курсах, увлеклась передовыми идеями просвещения народа, смело и решительно порвала с привычной средой. В студенческие годы Варгунина жила в семье выдающегося ученого Ивана Михайловича Сеченова, посещала литературные вечера и концерты, была в гуще общественных событий, а позже посвятила себя воспитанию детей, стала сельской учительницей. В ту пору, когда к Анне Федоровне пришел будущий композитор, она была уже в весьма преклонном возрасте. И тем не менее эта встреча принесла радость обоим. Видя, с каким старанием и пылом занимается способный паренек, Варгунина и сама зажигалась. Уроки порой продолжались по нескольку часов. Затаив дыхание, Тихон слушал ее рассказы о прошлом, о культурной жизни Москвы и Петербурга, об искусстве и литературе. Он до ночи засиживался в ее доме, где нашел много книг, сочинения Пушкина, Гоголя, Григоровича, исторические романы Данилевского, биографии великих людей. Все это расширяло кругозор, пробуждало интерес к новому, жажду знаний. Да и в школе он учился хорошо, особенно по литературе и истории, проявлял незаурядные способности к математике. Это у Хренниковых было семейное. И снова счастливая встреча, во многом определившая судьбу. Летом 1927 года у Хренниковых гостила подруга сестры, студентка Московского музыкального техникума Гнесиных Софья Григорьевна Цейтлин. Она послушала игру Тихона, познакомилась с его композиторскими опытами. Да у него же настоящий талант. Вернувшись в столицу, она рассказала о способном елецком музыканте Михаилу Фабиановичу Гнесину. А в декабре, снова побывав в Ельце, выслала Гнесину рукописи нескольких сочинений молодого Хренникова. Судя по всему, маститый композитор и педагог заинтересовался талантом юноши. Во всяком случае, спустя неделю-другую Цейтлин уже привозит своего подопечного в Москву к Гнесину. «Приехав в Москву, я показал Михаилу Фабиановичу свои первые очень простенькие сочинения. На вопрос, стоит ли мне избрать профессию музыканта, Гнесин ответил примерно так. Трудно сейчас сказать, что из вас выйдет впоследствии. Вам предстоит еще многое узнать. И то, что создается сейчас, и то, что было создано в прошлом. Познания должны быть глубокими, а потому предметом вашего пристального изучения должны стать композиторы самых разных эпох и народов. Учитесь, думайте, а главное – учитесь думать, молодой человек. А когда решите для себя окончательно, быть или не быть музыкантом, приезжайте в Москву». Теплота и сердечность, с которой Гнесин меня принял, произвели ни с чем не сравнимое впечатление. Михаил Фабианович уже тогда почувствовал мое тяготение к вокальной музыке и подарил мне на прощание много нот. Это были романсы русских классиков и советских композиторов. Судьба на долгие годы связала Тихона Хренникова с одним из зачинателей советской музыки.
Видно, почувствовал опытнейший педагог незаурядность этого таланта, если бережно сохранил в своем архиве письма юного провинциального музыканта, лишь позднее ставшего его учеником. 7 июня, уже окончив школу, Хренников напоминает о себе открыткой, где подчеркивает: «Желание заниматься музыкой у меня очень большое. Здесь, в нашем городе, конечно, я не могу осуществить своего желания. Так что ваш ответ для меня очень важен, так как тогда я бы уехал в Москву, чтобы уже заниматься музыкой как следует». Почти в то же время пришло и долгожданное письмо от Гнесина. Он ничего не обещал, не предсказывал легких успехов. Что из вас выйдет, будет известно потом. Но у вас совершенно достаточно способностей, чтобы всерьез заниматься музыкой и стать профессионалом. Поэтому приезжайте в Москву к нам в техникум. Эти слова окрылили юношу. Решение было принято. Хренников отправился в Москву. Ученик-учитель. Цепь традиций. Как мы уже знаем, молодой Тихон Хренников приехал в столицу, не имея достаточно серьезной музыкальной подготовки. И поэтому, приняв юного композитора в свой техникум, выразив доверие его способностям, Михаил Фабианович для начала прикрепил к новобранцу своего рода репетитора, студента Евгения Голубева, впоследствии известного композитора и педагога. Так началась пора овладения техническими премудростями, постижение законов сложной композиторской науки. В техникуме Хренников занимался сразу по двум специальностям – в фортепианном классе у Ефраима Григорьевича Гельмана, а по композиции – у самого Михаила Фабиановича Гнесина. Педагоги не сразу форсировали его развитие. Последовательно, без спешки, формировали талант. Первые сочинения, хотя в них уже чувствовались индивидуальность и темперамент автора, в целом не выходили за рамки ученических работ. Вокалист для сопрано в сопровождении струнного квартета, соната для скрипки и виолончели, две части струнного квартета. И все же его успехи были столь очевидны, что в 1932 году Тихона Хренникова приняли сразу на второй курс Московской консерватории. Со следующего учебного года Хренников начал посещать и класс фортепиано профессора Нейгауза. Правда, пройти полный курс ему так и не удалось. Композиция отнимала все больше времени, увлекала его все сильнее. Но все же полученная подготовка оказалась весьма солидной и не пропала даром. Об этом могут судить слушатели и сегодня, когда они встречаются с Хренниковым, исполнителем собственных сочинений. Занятия в классе Шабалина шли своим чередом. Каждый год рождал новые замыслы, приносил новые сочинения, все меньше похожие на робкие студенческие опыты. О них, впрочем, речь впереди. В классе молодого педагога царила какая-то особенно непринужденная творческая атмосфера. Хренников вместе с Яцевичем и Макроусовым был одним из первых выпускников Шабалина, и, может быть, поэтому первые питомцы были особенно дороги преподавателю. Огромное значение для Хренникова имели занятия еще у двух музыкантов. Он пользовался особой любовью одного из старейших профессоров консерватории Георгия Эдуардовича Конюса, человека высочайшей культуры и энциклопедических знаний. На протяжении всего консерваторского курса его наставником по теории и полифонии был Генрих Ильич Литинский, тогда блестящий молодой педагог, воспитавший впоследствии десятки композиторов. В 1936 году Тихон Хренников получил диплом об окончании Московской консерватории. В 1939 году было решено занести его имя на мраморную доску почета вместе с именами Арама Хачатуряна, Якова Флера, Константина Иванова, Елены Кругликовой. В 1957 году бывший ученик писал больному Шабалину: «Несмотря на то, что мы с вами сейчас редко видимся, в моем сердце постоянно живут чувства огромной к вам любви, признательности и благодарности как к моему учителю, так много для меня сделавшему. Эти чувства будут жить со мной всегда». Да, это не каждому из молодых дано. Ведь, как правило, или точнее, в подавляющем большинстве, начинающие авторы, прежде чем найдут себя, определят свои художественные вкусы, принципы, испытывают множество влияний.
То они упорно стремятся быть похожими на избранных кумиров, то их бросает из стороны в сторону от слепой приверженности традициям прошлого к архисовременным модным течениям. Одним словом, процесс становления художника сложный, длительный, противоречивый. У Тихона Николаевича Хренникова было все по-другому. Самостоятельность буквально со школьной скамьи. С произведений, написанных еще в Московской консерватории, где он прошел великолепную школу у профессора Виссариона Яковлевича Шабалина, глубоко восприняв его отношение к традициям классиков, к песенно-танцевальным богатствам своего народа. Впрочем, нити тянутся еще дальше. Мисковский, Шабалин, Хренников. Вот как прочеркиваются пути формирования этого таланта. Так писал Евгений Светланов. Нить преемственности, о которой он говорит, получила позднее и свое естественное продолжение. В начале 60-х годов Тихон Хренников вновь пришел в свою «Альма-Матер», на сей раз в качестве педагога по классу композиции. Сбылась казавшаяся наивной мечта елецкого паренька. «Если из меня выйдет какой-нибудь толк, то не буду ничего жалеть для выдвигания молодых дарований на композиторское поприще». Немалому числу таких дарований открыл он дорогу к творчеству, и сегодня смело можно говорить о школе Хренникова, которую составляют десятки выпускников консерватории. Татьяна Чудова, Вячеслав Овчинников, Игорь Лучинок, Александр Чайковский, Валерий Кикта, Ираклий Габелли, Владимир Пикуль, Екатерина Кожевникова. Вот лишь немногие имена. Их все больше и больше входит в нашу музыкальную жизнь, учеников Хренникова, очень разных, непохожих, перенявших у него не только секреты профессии, но и частицу его отношения к жизни, его стремление всегда и во всем быть прежде всего полезным людям. Так достойно продолжает он традиции своего учителя Виссариона Яковлевича Шабалина, традиции русской советской школы. Весна цветения. В рабочей тетрадке, среди других, есть и такая лаконичная запись. 9 июня, к 7 часам вечера. Коносову, Остоженко, Савеловский переулок, дом 5, квартира 15. Эта запись, как нетрудно установить, относится к 1933 году. Через несколько дней предстояла премьера первого концерта для фортепиано с оркестром, в котором солистом должен был выступить автор. Работа шла нелегко. Да и могло ли быть иначе, ведь это была первая партитура 20-летнего композитора, лишь год проучившегося в консерватории. Первая часть уже была написана, но, посмотрев на нее спустя некоторое время свежим взглядом, автор испытал чувство разочарования. Многое хотелось высказать, а получилось как-то поученически, подражательно, похоже на уже слышанное. Нет, это не то. Все надо делать заново. Вновь поиски, варианты, эскизы. Они тоже присутствуют в той тетрадке полувековой давности. Но, наконец, сомнения остались позади. Первые и третьи части готовы и одобрительно встречены педагогом. Они должны были прозвучать на очередном студенческом акте в Большом зале консерватории. 21 июня 1933 года Тихон Хренников дебютировал перед московской публикой как композитор и пианист. Сам он, по собственному признанию, волновался невероятно, тем более, что концерт содержал для исполнителя немалые виртуозные трудности. Волнение, впрочем, не помешало ему отлично представить свое сочинение, посвященное Шабалину. Однако резонанс премьеры оказался не слишком широк и ограничился по преимуществу музыкантскими кругами. Все же это было всего лишь консерваторское мероприятие. Но среди тех, кто сразу по достоинству оценил музыку, был Николай Павлович Аносов, дирижировавший в тот вечер, человек чрезвычайно чуткий ко всему новому, талантливому, полный творческой инициативы. Вскоре он пригласил композитора выступить с ним на гастролях в Воронеже, где сочинение также было встречено благожелательно. И в феврале 1934 года Аносов исполняет концерт в Москве в одной программе шотландской симфонии Мендельсона фрагментами симфонии Яцевича и сюиты Гамлет Шостаковича. Некоторое время спустя Хренников дописал концерту еще одну часть – финал. Интерес к произведению среди дирижеров возрастает. Его включают в свои программы Сараджев, Мелик Пашаев, Себастьян. Оно несколько раз звучит по радио. А в те годы подобные живые трансляции из студии имели большое значение для популяризации новых произведений и привлекали всеобщее внимание.
Два исполнения в 1935 году, по сути дела, решили судьбу концерта. 18 мая автор сыграл его в Большом зале Московской консерватории с оркестром Всесоюзного радиокомитета под управлением Георга Себастьяна. В этот вечер и критики открыли для себя новые произведения и восторженно приветствовали его. Наиболее интересным из всех исполненных сочинений оказался фортепианный концерт Хренникова, блестяще сыгранный автором, писал Громан в «Вечерней Москве». В нем подкупают молодая энергия, бодрость, задор и блеск фортепианного изложения. В последние консерваторские годы мысли композитора были сосредоточены на новом крупном замысле – симфонии. Он приступил к ней сразу после окончания музыки к спектаклю Московского театра для детей пьесе «Миг» Шестакова. Для всякого студента любого вуза дипломная работа – дело очень серьезное и ответственное. Это подведение итогов всех лет учебы, заявка на будущее. Но диплом композитора – дело особое. Экзаменаторы могут поставить отлично именно за профессиональное мастерство, за проявленные умения и знания. То есть за то, чему студент обязан научиться на протяжении нескольких лет. Но что за радость молодому композитору от этой пятерки, если слушатели останутся равнодушны к сочинению, не найдут в нем главного – таланта. Не столь уж часто дипломной работой остается жить на эстраде. Но именно так произошло с первой симфонией Тихона Хренникова. Впрочем, это теперь уже ни для кого не было особой неожиданностью. Среди тех, кто сразу оценил дарование композитора, был и молодой, но уже достаточно знаменитый венгерский дирижер Георг Себастьян, живший тогда в Москве. Он решил представить слушателям новое сочинение и работал над ним с искренним увлечением. Имена талантливого композитора и популярного дирижера, славившегося своим пылким темпераментом, привлекли 10 октября 1935 года в Большой зал Московской консерватории множество слушателей. С первых же звуков симфония Хренникова властно завладела вниманием аудитории. Вновь раздался своеобразный музыкальный голос, полюбившийся со времени фортепианного концерта. Вновь в зале пахнуло свежестью, дыханием молодости. В этой музыке явственно ощущался ритм наших дней, дух нашего времени. Публика и оркестр устроили автору долгую овацию. И на следующей неделе газеты были буквально полны восторженными откликами на премьеру. Нет, это не было пустым словословием. Критики в ту пору были куда строже, требовательнее, чем в наши дни. Они, каждый в соответствии со своими вкусами, находили в новой музыке не только достоинства, но и просчеты молодости, спорили друг с другом, но все были единодушны в том, что в советском симфонизме сказано новое веское слово. Послушайте первую часть первой симфонии Хренникова в исполнении Бостонского симфонического оркестра под управлением Шарля Мюнше. Запись 1959 года.

0: Горизонты жанра. Композитор в спектакле, как драматург, режиссер, художник и актер, равноценная творческая единица. Придя в театр, композитор должен стать творческим сотрудником автора спектакля. Его музыку нельзя рассматривать изолированно, оторвав от общего замысла режиссера, от стиля всего представления. Театр манил его. И манил его, наверное, всегда. Откуда это? От первых ли представлений, виденных в Ельце в детские годы? От рассказов ли Варгуниной? А может, от ошеломляющих впечатлений первых московских лет? Театры были тогда на подъеме. Драматурги и режиссеры соревновались друг с другом в смелости, в желании отобразить настоящее и переосмыслить прошлое. Спектакли их широко обсуждались. О них спорили, говорили. Станиславский, Немирович, Данченко, Мирхольд, Таиров, молодые Завадские, Хлопков, Наталья Сад. Попасть в орбиту этого мира для студента консерватории было почти немыслимо. Помог случай. Впрочем, такая случайность раньше или позже всегда находит свое место в биографии любого талантливого человека. На сей раз это произошло раньше. Леонид Половинкин, в ту пору известный композитор, работавший в Московском театре для детей, привел сюда Тихона Хренникова и сказал режиссеру Наталье Сац. Он еще студент, быть может, как композитор еще зелен, но есть в нем искры самобытности, свежесть мелодического дара. Хорошо бы попробовать его в одной из постановок. Мы ничем не рискуем, а ему было бы очень полезно. В это время в театре началась работа над антифашистской пьесой Шестакова «Миг», современной сказкой с удивительными приключениями, фантастическими образами, политической остротой. И Наталья Сац решила испытать молодого композитора именно на этой пьесе. Тем более, что времени для подготовки спектакля было достаточно, и всегда можно было дать задний ход. Но при первой же встрече за роялем выяснилось, что заднего хода не потребуется. Наталья Сац вспоминает. Он пел смешным композиторским голосом, прерывающимся от волнения, и сам играл на рояле песню безработного. А ведь где-то есть иная сторона, ветра вольного и радости полна. Там просторы безгранично широки, там у власти вот такие бедняки. Бывает, что музыка сразу возьмет за живое, дойдет до сердца. Я попросила его еще раз исполнить эту песню, а потом еще и еще. Несколько минут назад юноша, сидевший за роялем, казался мне ничем не примечательным. Сейчас старалась не глядеть на него, чтобы скрыть свой восторг. К несчастью, восторг, как лихорадка, сразу виден на моем лице. Знала непедагогично с первой пробы захваливать молодого композитора, но творческая радость такие минуты заслоняет все остальное. В театр пришло большое дарование. Договор был подписан, и аванс выдан, и трепетное отношение молодого композитора к своей первой театральной работе еще увеличилось. «Миг» был выпущен на сцену в мае 1934 года. Рецензии, появившиеся тогда в московских газетах, содержат практически первые упоминания в печати имени Тихона Хренникова еще до концерта и симфонии. Но самое важное, что музыка из «Мига» очень быстро вошла в концертную практику, в быт. Написанная затем музыка к спектаклю «Александр Шигорин» не стала особенно заметной вехой на творческом пути молодого композитора. Но зато эта работа свела его с одаренным драматургом Александром Файко, которому суждено было сыграть важную роль в дальнейшей творческой судьбе музыканта. Почти сразу же возникло взаимное тяготение, желание сделать большую совместную работу. Но прежде чем они к ней приступили, родилась музыка к еще одному спектаклю, принесшая Хренникову всеобщее признание. Вы, конечно, поняли, что речь идет о Вахтанговском театре, о комедии Шекспира «Много шума из ничего». Что принесло этому спектаклю, вышедшему в конце 1936 года, столь громкую славу? Вероятно, прежде всего, удивительная гармония всех составляющих его элементов. Режиссерского замысла Раппопорта, оформление Рындина, великолепные игры актеров, среди которых был Симонов, Мансурова, Дерляк, Державин, Тутышкин. Отличного перевода Кронеберга и стихотворных текстов Антокольского. Но, пожалуй, движущей силой этого спектакля, музой этой гармонии, стала вдохновенная и новаторская партитура Хренникова. Именно благодаря ей возник у нас, по сути дела, новый тип театрального представления, который теперь мы называем мюзиклом. Идея, как говорится, носилась в воздухе. Сознание закоснелости форм старой оперетты владело умами многих передовых музыкантов и на Западе, и у нас. Они стремились выйти из прокрустого ложа марионеточных героев и стандартных ситуаций, нащупать новые формы взаимосвязи музыки, слова, движения, опираясь на литературную классику, исторические сюжеты, остросовременные реалистические пьесы. Именно тогда появились «Плавучий театр» Джерома Керна, «О тебе я пою» Джорджа Гершвина, «Трехгрошовая опера» и «Никербокер Холидей» Курта Вайля. Они, кстати, тоже не получили точного жанрового определения и иногда по старинке назывались оперетами, хотя резко от них отличались. Лишь позже стали вычленять новые жанровые признаки, изобретать названия и остановились на слове «мюзикл», что сокращенно обозначает «музыкальная пьеса». Никакой музейности, никакого соотнесения с эпохой. Это казалось непростительным грехом. Ведь само собой разумелось, что в музыкальном оформлении любой классической пьесы обязательно должен присутствовать хотя бы элемент стилизации, колорит времени. Новаторский подход Хренникова к Шекспиру как раз и заключался в том, что композитор полностью отказался от этого принципа. Увидел и воспел героев как живых людей, чуть ли не своих современников. Вот почему в музыке к комедии нет никаких опознавательных примет итальянского возрождения, равно как и Англии эпохи Шекспира. Хренников нисколько не стесняется таких анахронизмов, как вальс, галоп, минуэт и даже нечто вроде польки, форм, которых во времена Шекспира не было и в помине. Он наделил персонажей своей индивидуальной хренниковской интонацией, своеобразно переломившейся в эмоциональном строе шекспировской комедии и придавшей неповторимое очарование всей партитуре. Успех на этом пути возможен только в том случае, если композитор стремится написать не музыкальные иллюстрации, а самостоятельное музыкальное сценическое произведение. Все это так, но все это осталось бы материалом для умозрительных теоретических рассуждений и не принесло бы музыке к спектаклю столь всеобщей и прочной популярности, если бы музыка эта не была напоена изумительными по красоте и свежести мелодиями. Именно здесь впервые раскрылся с такой очевидной силой и щедростью мелодический дар Хренникова. Он равно пленял и в романтических серенадах, романсах, песнях, и в легкости непринужденных танцев, окрашивая своим обаянием и лирику, и юмор, и даже гротеск. Эта музыка и сегодня у всех на слуху, так же, как и десятилетия назад. Сразу после премьеры она вышла на улицы и вошла в дома, как в свое время мелодии опер раннего Верди или оперетт Иоганна Штрауса. И повсюду зазвучали «Ночь листвою чуть колышет», «Сталь талецкого кинжала», «С треском лопаются почки» и, конечно, «Как соловей о розе». Парадоксально, но факт. Этот поэтичный шедевр не исполнялся во время первых спектаклей. Какие-то компетентные лица из реперткома решили, что серенада не соответствует духу шекспировской комедии. После «Много шума из ничего» Хренников стал хорошо известен в театральных кругах. Ему то и дело заказывали музыку для разных спектаклей. Он продолжал сотрудничать с вахтанговцами. «Большой день» Киршона, «Без вины виноватый» Островского, «Шел солдат с фронта» Катаева. Работал и в Центральном детском театре «Романтики» Растана. Но там перед ним стояли иные задачи, обычные для практики драматических коллективов. А случай продолжить линию, начатую шекспировской пьесой, представился спустя 5 лет, когда Вахтанговский театр обратился к Дон Кихоту Булгакова по Сервантесу. Стихи для песен опять написал Антокольский. Вновь собралась та же постановочная группа во главе с Рапопортом. Новым был только художник Вильямс. Снова великолепный актерский состав – Симонов, Горюнов, Пашкова, Абрикосов, Гриценко и другие. Вновь тот же современный дух в трактовке классики, та же праздничная приподнятая атмосфера. Спектакль оказался еще больше насыщенным музыкой, чем «Много шума из ничего». Серенады, песни, баллады, марши, танцы пронизывали все действие. Снова на сцене был поставлен настоящий мюзикл, родившийся задолго до «Человека из Ла-Манчи» Ли, и, несомненно, превосходящий его по мелодическому богатству. Снова широчайший спектр чувств и настроений, подкупающая жизненность образных характеристик. Постановщик спектакля Рапопорт подчеркивал, что пьеса Булгакова чудесно передает не только сатирический, но и поэтический, музыкальный колорит романа Сервантеса. Примечательно, что, сохраняя основной принцип – цельность драматургии музыкального спектакля, композитор и в то же время несколько иначе по сравнению с шекспировской комедией подошел к отбору тематического материала. Здесь временами довольно отчетливо ощущается местный колорит. Однако присутствующие в музыке испанизмы не ведут к стилизации. Она остается современной по своему духу и темпераменту. Нужно признать, что это сочинение не завоевало такой популярности, как первенец Хренникова в принципиально новом жанре. Трудно с уверенностью утверждать, в чем здесь причина. Меньшая ли общительность этой партитуры или внемузыкальные обстоятельства, скорее последние. Спектакль вышел на исходе сезона 8 апреля 1941 года и был показан всего несколько раз.
1: Продолжение в следующих номерах сборника. Десятого октября 1988 года исполняется 175 лет со дня рождения итальянского композитора Джузеппе Верди. В этом выпуске сборника мы начинаем чтение книги Соловцовой «Джузеппе Верди», опубликованной в 1963 году. Глава первая. Леранколе Бусетта. Глухая итальянская деревенька Леранколе. Возле старой церковки столпились крестьянские домишки. Речка – один из нижних притоков По. Вокруг раскинулись поля маиса и виноградники. Безлесная, незащищенная от ветра и зноя долина Северной Ломбардии. В центре деревни возле церкви примостился одноэтажный домик с приземистым маленьким мезонином. Внизу помещалась остерия, там велась торговля вином и бакалейными товарами. Наверху, под крышей, ютилась семья трактирщика. Хозяина остерии Карло Верди знала вся округа. Каждый путешественник, конный или пеший, почтальон, разносчик, музыкант или актер из проезжей труппы не миновал дверей этого дома. Его считали славным малым. С ним любили выпить и поговорить по душам. Рассказывают, что несколько остановившихся как-то раз в остерии бродячих музыкантов, узнав, что жена Карла Верди скоро должна родить, обещали на обратном пути отпраздновать рождение ребенка концертом. Музыканты поспели вовремя, и вечером 10 октября 1813 года под окном остерии играл целый оркестр. В этот день в 8 часов вечера появился на свет первый и единственный сын Карла Верди, Джузеппе Фортунато Франческо, впоследствии великий итальянский композитор. Вскоре в семье Верди прибавилось второе дитя, глухонемая девочка. Ее назвали Джузеппой. Верди с детства узнал нужду и лишения. Страна была разорена войнами и поборами захвативших ее государств. Год рождения Верди был последним годом господства в Италии наполеоновской Франции, во время которого страну заполонили французские войска, а в 1814 году, после Венского конгресса, положение стало еще хуже. Италию раздробили и поделили между собой иноземные государства. Большая часть Италии отошла Австрии. В Ломбардии хозяйничали австрийские войска и чиновники. Доход от остерии в таком глухом местечке, как Леранколе, был настолько скромным, что его не хватало на то, чтобы прокормить семью. И Карло Верди, и жена его, Луиджи Уттини, работали на земле, как и все крестьяне. Кроме того, трактирщику приходилось разносить товары по домам соседних деревень, а жена его все свободное от хозяйства время прила пряжу. Это была трудолюбивая, мужественная женщина, которая несла на своих плечах всю тяжесть заботы семье. Ей приходилось присматривать и за Астерией во время частых отлучек мужа. Луиджи особенно любила своего первенца Джузеппе, и тот платил матери не менее горячей привязанностью. Джузеппе был нервным и чрезвычайно впечатлительным ребенком. Порой он способен был рассердиться и вспылить так, что себя не помнил. Не по годам серьезный, застенчивый и молчаливый, с посторонними, он часто казался нелюдимым, даже угрюмым. В то же время он нежно нянчил маленькую сестру, которая часто болела. Она была хилая, нуждающаяся в постоянных заботах. Он помогал матери по хозяйству и нередко разносил с отцом товары. Словом, был настоящим помощником в доме. Учиться читать и считать Джузеппе начал с 7 лет. Его преподавателем был приходской священник. Занятия эти совсем не увлекали маленького Верди, но чему он хотел учиться и хотел страстно, это музыке. Надо сказать, что Италия – одна из наиболее музыкальных стран земного шара. С давних лет она славилась своими прекрасными голосами. Италия – колыбель оперного искусства. В Италию ездили учиться композиторы из разных стран. Здесь написал свои первые оперы Моцарт. В Италию дважды приезжал Глинка. В этой стране музыка всегда была неотъемлемой частью жизни. В Италии поют все, поют прекрасные народные песни, поют по слуху арии из опер. Иногда арии из какой-нибудь оперы становятся, с новыми словами, народной песней. Во времена детства и юности Верди в Италии оперные театры часто не имели постоянного хора. Но как только театр объявлял, что для постановки новой оперы нужны хористы, желающих участвовать в опере набиралось больше, чем надо. В хор брали любого – рабочего, лавочника, уличного мальчишку, лишь бы у него был хороший голос и верный слух. Не зная нот, они выучивали наизусть оперные хоры и с увлечением выступали на сцене. Музыка постоянно звучала и в деревне, где рос Верди. Вечерами или в праздничные дни после утренней мессы возле Астерии собирались крестьяне попеть и потанцевать под скрипку. Здесь бывали и бродячие музыканты. Джузеппе жадно прислушивался к музыке. И к пению, и к скрипке, и к пастушеской флейте. Сохранилось много воспоминаний и рассказов друзей и родственников о том, как действовала музыка на маленького Верди. Достоверность этих рассказов не всегда удавалось установить, так как многих из рассказчиков уже не было в живых к тому времени, как стали писать обстоятельные книги о жизни и творчестве великого композитора. Рассказывают, например, что 7-летний Верди прислуживал во время праздничного богослужения в церкви. Таков был обычай в среде итальянских крестьян. Он до того заслушался торжественными звуками органа, что совершенно забыл о своих обязанностях церковного служки и не заметил, как пастор несколько раз приказывал ему подать святой воды. Наконец, рассерженный священник толкнул мальчика так, что тот упал и скатился со ступенек, ведущих в алтарь. Когда Верди вернулся домой в синяках, на расспросы удивленных родителей он отвечал без жалоб и слез горячими просьбами учить его музыке. Некоторые говорят, что учить сына музыке посоветовал Карло Верди слепой бродячий музыкант по имени Багасетте, игравший часто на скрипке у порога Астерии. Другие считают, что первым разглядел способности ребенка Антонио Бареци, купец из соседнего города Буссетто, человек, который стал впоследствии ближайшим другом и покровителем юного композитора. На необычайные способности сына трактирщика обратил внимание местный церковный органист Байстрокки. Он неоднократно наблюдал, с каким самозабвением слушал его незамысловатую игру Джузеппе. Отец раздобыл откуда-то поломанный спинет, старинный клавишный инструмент, и ребенок целыми днями просиживал за ним, пытаясь подобрать музыку. Однажды он нашел созвучие, которое ему чрезвычайно понравилось. Но когда на другой день он попытался повторить полюбившийся ему аккорд, это никак ему не удавалось. Рассердившись на изменивший ему спинет, Джузеппе с яростью

0: старенький спинет.
1: Напоминаем, что вы слушаете специальный спортивный выпуск программы «Отдушина»,
2: которая болеет за наш футбол.

0: Не примите, дорогие друзья, на свой счет все, что только что рассказал о себе мой коллега. Не все такие ленивые болельщики, как некоторые.
1: Да, справедливости ради надо заметить, что футбол всегда был в нашей стране одной, но пламенной страстью.
0: Футбольные команды были в каждом дворе.
1: В каждом городе, хоть маленькие, хоть большие, были клубы футбольных фанатов.
0: В Одессе за недоброе слово о черноморце могли и побить.
1: А что творилось в Ленинграде, когда «Зенит» стал чемпионом? Ленинградский футбольный патриотизм проявлялся на стенах лифтов, подъездов, подворотен и в громком скандировании в метро: «Зенит чемпион!»
0: И это было приятно.

0: друзья, вперед, друзья! Быстро ноги футболисты, словно ветер, кто кого в этот раз победит? Безлая грозовая панорама, мяч плывет у ворот по воде, но упрямо едет прямо на Динамо, вся Москва позабыв о дожде. Удар короток и мяч в воротах, кричат болельщики, свисток дает судья. Вперед, друзья, но упрямо едет прямо на Динамо, вся Москва позабыв о дожде.
1: Задолго до появления телевидения любовь к футболу усердно поддерживала радио.
2: И даже Шарапов доказал Жеглову алиби Груздева именно благодаря радиотрансляции футбольного матча. Помнишь?
1: Да уж. Спортивные страсти, я думаю, вообще стоят на втором месте в мире после любовных.

0: Господи, а это тут при чем?
1: Ну как же, Маша, так мы всю передачу и будем о футболе, да о футболе. А ты, вот лично ты, неужели ты не помнишь, что творилось с тобой, когда уже в 150-й раз, получив золотую медаль, на лед выходила Ирина Роднина с партнером?
2: Да как я могла забыть?
1: Как ты могла забыть эти поддержки, эти двойные и тройные тулупы и аксели?
2: И это знаменитое вращение Кауфмана, да... А то, что творилось с нами, когда на льду появлялась Людмила Пахомова и Александр Горшков, описать просто невозможно. Это классика.

0: Отличная комбинация. Шестая шайба в воротах Трек-Рунов. 16:29.
1: Это было счастливое время, когда наше болельщицкое тщеславие, подогреваемое голосами Синявского, Набутова, Озерова, горело бурным, всепожирающим огнем.

Надо побеждать честно. Замерли вокруг люди, светятся экраны теле. Верьте, что рекорд будет. Знайте, вы

0: Ах, Машенька, хоть я и спортсмен-заочник, но сейчас от всех этих воспоминаний я даже пожалел.
1: Что не бегаешь по утрам?
0: Да нет же, что я всерьез не занялся спортом и какому-нибудь одному рекорду не подарил свое громкое имя. А ведь занимался.
1: Да ну, чем же, интересно?
0: Фехтованием, правда, в 6 классе, всего 1.5 года.
1: Миша, да как же ты мог бросить такой красивый, романтичный и благородный вид спорта?
0: Извини меня, Машенька, если б я тогда знал, что он тебе так нравится, я бы его ни за что не бросил.
1: Да, настоящий мужчина, я считаю, прежде всего должен владеть не клюшкой, а шпагой.
2: Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Уноси готовенького, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, вам урок преподнесу. Под лицов насквозь я вижу, зарубите на носу. Уноси готовенького, кто на новенького, кто на новенького, ну, кто на новенького. На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Жик,
3: уноси готовенького.
2: Жик,
3: кто на новенького?
2: Кто на новенького?
3: Да.
2: Кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов всю честь. И оружием забытым соверши святую весть. Ну! Уноси готовенького. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та

0: этими людьми. Мне померят, чтобы силы, мне померят, чтобы силы. Чёртом, чёрт меня возьми! Чик-чик-чик-пау! Носи готовенького. Чик-чик-чик-пау! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Да. Наверное, люди стали заниматься спортом не только потому, что хотели стать сильными, здоровыми и красивыми, но и потому, что хотели научиться побеждать в себе трусость, слабость, неверие в себя.
2: И порой выходит так, что на соревнованиях спортивный интерес перерастает в спортивную страсть, а затем вдруг, может быть, совершенно неожиданно, превращается в самый настоящий, подчас трагический поединок с судьбой, который обязательно, обязательно нужно выиграть.
3: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня последними словами. Мой финиш горизонт, а лента край земли. Кто за меня? Мы выиграем с вами. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб ехать по шоссе, и только по шоссе бесповоротно. Наматываю мили на кардан и еду параллельно проводам. Но то и дело тень перед мотором, то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег с ухмылкой пресекут и где через дорогу трос натянут. Но стрелки я топлю на этих скоростях. Песчинка обретает силу пули, и я сжимаю руль до судорог в кистях. Успеть, пока болты не затянули. Наматываю мили на кардан и еду вертикально к проводам. Завинчивают гайки побыстрее, не то поднимут трос как раз где шея. И плавится асфальт, протекторы кипят, под ложечкой сосет от близости развязки. Я голой грудью рву натянутый канат. Я жив, снимите черные повязки. Кто вынудил меня на жесткое пари? Нечистоплотный в споре и расчетах. Азарт меня пьянил, но как не говори, я тормозил на скользких поворотах. Наматываю мили на кардан, назло канатам, тросам, проводам. Вы только проигравших урезоньте, когда я появлюсь на горизонте. Мой финиш, горизонт, по-прежнему далек. Я ленту не порвал, но я покончил с тросом, канат не пересек. Мой шейный позвонок, но из кустов стреляют по колесам. Меня ведь не рубли, на гонку завели, меня просили. Миг, не проворонь ты, узнай, а есть предел там на краю земли. И можно ли раздвинуть горизонты? Наматываю мили на кардан и пулю в скат влепить себе не дам. Но тормоза отказывают кода, я горизонт промахиваю с хода.

0: Ты знаешь, хотя говорят, что в состязаниях важна не победа, а участие, я не могу без волнения смотреть на наших ребят, когда они оказываются на высшей ступени пьедестала и со слезами на глазах слушают наш гимн.
1: Да, интересно, что они чувствуют?
0: Мне кажется, в этот момент они ощущают себя не только представителями своей спортивной команды, но и частью той большой команды, которая называется Родиной.
1: Да, я думаю, ты права. Наверное, именно это чувство остается в душе, когда пустеют стадионы, гаснут огни, ложатся в альбомы фотографии и безмолвно застывают на стене медали.
2: С тобою мы объехали полсвета, но каждый раз тянуло нас домой. Поставь мою любимую кассету, давай передохнем перед игрой. Тебе судьбу мою вершить, тебе одной меня судить, командам.

0: команда, молодость нашей команда, без которой нам не жить.
1: Что ж, дорогие друзья, в сегодняшнем радиопробеге финиширует, наконец, сборная программы «Отдушина» в составе номер 1 режиссер Галина Дмитриенко, номер 2 звукорежиссер Михаил Куделин, номер 3 звукооператор Марина Керимова, номер 4 автор и ведущая Марина Ланда, номер 5 автор и ведущий Михаил Черняк.
2: Золотые, серебряные и бронзовые награды для нас шлите, как всегда, по адресу 191-011, итальянская 27, программа «Отдушина». А сами при этом, пожалуйста, будьте здоровы, радостны, сильны телом и духом.
1: А знаешь, Маша...
2: Что?
1: Да я вот подумал, а не начать ли мне все-таки завтрашний день с пробежки, а?
3: Каляйся, если хочешь быть здоровым.

0: Просторно и жарко на топольной горнице пахло мышами и конопляным семенем. На кровати, раскинувшись, спал одетый в защитный френч небольшой человек. Редкие волосы ее были всклокочены, покрыты пухом и мелкими перьями. Он лежал, плотно прижавшись щекой к грязной, покрытой одним наперником подушке. Висячая лампа освещала его бледное, давно не бритое лицо. Фомин разбудил его, сказал: «Вставай, Копарин! Гость у нас! Это наш человек! Мелехов Григорий, бывший сотник, к твоему сведению!» Копарин свесил с кровати ноги, потер руками лицо, встал. С легким полупоклоном он пожал Григорию руку. «Очень приятно, штабс-капитан Копарин». Фомин радушно придвинул Григорию стул, сам присел на сундук. По лицу Григория он, вероятно, понял, что расправа над красноармейцем произвела на него гнетущее впечатление. Потому и сказал: «Ты не думай, что мы со всеми так строго обходимся. Этот же чудак из продотрядников. Им и разным комиссарам спуску не даем. А остальных милуем. Вот вчера поймали 3 милиционеров. Лошадей, седла и оружие у них забрали, а их отпустили. На черт они нужны, убивать их». Григорий молчал. Положив руки на колени, он думал о своем и слышал, как во сне, голос Фомина. «Вот так и воюем пока», — продолжал Фомин. «Думаем все-таки поднять казаков. Советской власти не жить. Слухом пользуемся, что везде война идет. Везде восстание. И в Сибири, и на Украине, и даже в самом Петрограде. Весь флот восстал в этой крепости, как ее прозывают, в Кронштадте», подсказал Копарин. Григорий поднял голову, пустыми, словно незрячими глазами взглянул на Фомина, перевел взгляд на Копарина. «На, закури!» Фомин протянул портсигар. «Так вот, Петроград уже взяли и подходят к Москве. Везде такая волынка идет. Нечего и нам дремать. Подымем казаков, стряхнем советскую власть, а там, ежели кадеты подсобят, вовсе дела наши пойдут на лад. Нехай ихние ученые люди власть устанавливают, мы им поможем». Он помолчал, потом спросил: «Ты как, Мелехов, думаешь, ежели кадеты подопрут от Черного моря, и мы соединимся с ними, нам же это зачтется, что мы первые восстали в тылу?» Копарин говорит: «Непременно зачтется. Неужели, к примеру, мне будут попрекать, что я увел в 18-м году 28-й полк с фронта и каких-нибудь 2 года служил советской власти?»
1: «Вон ты куда стреляешь. Дурака хитрый», — подумал Григорий, невольно улыбнувшись. Фомин ждал ответа. Вопрос этот, очевидно, занимал его не на шутку. Григорий нехотя сказал: «Это дело длинное».
0: «Конечно, конечно», — охотно согласился Фомин. «Я это к слову сказал, дальше виднее будет. А теперь нам надо действовать, громить коммунистов в тылу. Жить мы им все одно не дадим. Они пехотишку свою посадили на подводы и думают за нами угоняться. Пущай пробуют. Пока конную часть им подкинут, мы весь округ вверх ногами постановим».
1: Григорий снова смотрел под ноги себе. Думал. Копарин извинился, прилег на кровать.
0: «Устаю очень. Переходы сумасшедшие у нас. Мало спим», — сказал Копарин, вяло улыбнувшись. «Пора и нам на покой», —
1: Фомин встал, опустил тяжелую руку на плечо Григория. «Молодец, Мелехов, что послухал тогда в вешках моего совета. Не прихоронись ты тогда, навели бы тебе решку. Лежал бы теперь в вешенских бурунах и ноготки обопрели бы. Это уж я как в воду гляжу». «Ну так что надумал? Говори, да давай ложиться спать».
2: «Об чем говорить?»
1: «С нами идешь? Или как? Всю жизнь по чужим катухам не прохоронишься?»
2: Григорий ждал этого вопроса. Надо было выбирать. Или дальше скитаться по хуторам, вести голодную и бездомную жизнь и гибнуть от глухой тоски, пока хозяин не выдаст властям. Или самому явиться с повинной в ЧК. Или идти с Фоминым. И он выбрал. Впервые за весь вечер глянул прямо в глаза Фомину, кривя губы улыбкой, сказал:
3: «У меня выбор, как в сказке про богатырей. Налево поедешь — коня потеряешь, направо поедешь — убитым быть. Итак, три дороги, и ни одной нету путевой».
1: «Ты уж выбирай без сказок, сказки потом будем рассказывать».
3: «Деваться некуда, потому и выбрал».
1: «Ну?»
3: «Вступаю в твою банду».
1: Фомин недовольно поморщился, закусил ус. «Ты это название брось! Почему это банда? Такое прозвище нам коммунисты дали, а тебе так говорить негоже. Просто восставшие люди, коротко и ясно».
0: Недовольство его было минутным. Он явно был обрадован решением Григория и не мог скрыть этого, оживленно потирая руки, сказал: «Нашего полку прибыло!
1: Слышишь ты, штабс-капитан, дадим тебе, Мелехов, взвод, а ежели не хочешь взводом командовать, будешь при штабе с Копариным заворачивать. Коня тебе отдаю своего, у меня есть запасный».
0: К заре слегка приморозило, лужа затянулась сизым ледком, снег стал жесткой, звучно хрустящей. Фоминовский отряд строился за хутором в походную колонну. Далеко на шляху маячили шестеро конников, высланного вперед головного разъезда.
1: «Вот оно, мое войско!» — подъехав к Григорию, улыбаясь, сказал Фомин. «Черту рога можно сломать с такими ребятами!»
0: Григорий окинул взглядом колонну, с грустью подумал: «Нарвался бы ты со своим войском на мой буденовский эскадрон, мы бы тебя за полчаса по косточкам растрепали». Фомин указал плетью, спросил:
1: «Как они на вид?»
3: «Пленных рубят неплохо и раздевают битых тоже неплохо. А вот как они в бою... не знаю», — сухо ответил Григорий.
0: Повернувшись в седле спиной к ветру, Фомин закурил, сказал:
1: «Поглядишь их в бою, у меня народ все больше служивый, эти не подведут».
0: Шла весна. Обнажилась зябь. Подходила рабочая пора. И с каждым днем таяла фоминовская банда. Надо было пахать и сеять. Земля звала, тянула к работе, и многие фоминовцы, убедившись в бесполезности борьбы, тайком покидали банду, разъезжались по домам. Оставался лихой народ, кому нельзя было возвращаться, чья вина перед советской властью была слишком велика, чтобы можно было рассчитывать на прощение. Григорий тоже остался в банде. У него не хватило мужества явиться домой. Он был твердо убежден в том, что дело Фомина проиграно, и что рано или поздно банду разобьют. Он знал, что при первом же серьезном столкновении с какой-либо регулярной кавалерийской частью Красной Армии они будут разгромлены на голову. И все же остался подручным у Фомина. Втайне надеясь дотянуть как-нибудь до лета, а тогда захватить пару лучших в банде лошадей, махнуть ночью в Татарской и оттуда вместе с Аксиньей на юг. Степь Донская широкая, просторы неезженных дорог в ней много. Летом все пути открыты, и всюду можно найти приют. Думал Григорий, бросив где-нибудь лошадей, пешком с Аксиньей пробраться на Кубань, в предгорье, подальше от родных мест, и там пережить смутное время. Иного выхода, казалось, ему не было. Вопреки ожиданиям Григория, за полторы недели к ним присоединилось человек 40 казаков. Это были остатки растрепанных в боях различных мелких банд. Потеряв своих атаманов, они скитались по округу и охотно шли к Фомину. Им было решительно все равно, кому бы ни служить и кого бы ни убивать, лишь бы была возможность вести привольную кочевую жизнь и грабить всех, кто попадался под руку. Чумаков, не стесняясь, называл всех фоминовцев разбойничками и до хрипоты спорил, убеждая Фомина в том, что и он, Фомин, никто иной, как разбойник с большой дороги. Между ними, когда отсутствовали посторонние, часто возникали горячие споры. «Я идейный борец против советской власти!» Багровея от гнева кричал Фомин. «А ты меня обзываешь черти по-каковски! Понимаешь ты, это дурак, что я сражаюсь за идею!»
3: «Ты мне голову не морочь!» — возражал Чумаков. «Ты мне не наводи тень на плетень! Я тебе не мальчик!» «Тоже нашелся идейный!» «Самый натуральный разбойник ты, больше ничего. И чего ты этого слова боишься? Никак не пойму».
4: «Почему ты так меня срамишь? Почему в рот тебе погибель? Я против власти восстал и дерусь с ней оружием. Какой же я разбойник?»
3: «А вот потому ты и есть разбойник, что идешь супротив власти. Разбойники, они завсегда супротив власти. Покон веков так. Какая бы она, советская власть, ни была, а она власть. С 17-го года держится. И кто супротив нее выступает, тот и есть разбойный человек.
4: Пустая твоя голова! А генерал Краснов или Деникин тоже разбойники были?
3: А то кто же? Только при Ипполетах. Да и Типолет-то дел маленькое, и мы с тобой можем их навесить.
0: Фомин стучал кулаком, плевался, и, не находя убедительных доводов, прекращал бесполезный спор. Убедить Чумакова в чем-либо было невозможно. В большинстве вновь вступавшие в банду были прекрасно вооружены и одеты. Почти у всех были хорошие лошади, тянувшиеся в бесконечные переходы и без труда делавшие пробеги по сотне верст в день. У некоторых имелось по две лошади. Одна шла под седлом, а вторая, именуемая заводной, на легках сбоку всадник. При нужде, пересаживаясь с лошади на лошадь, давая возможность им отдыхать по очереди, двуконный всадник мог сделать около 200 верст в сутки. Фомин как-то сказал Григорию: «Если бы у нас было сначала по два коня, ни черта бы нас не угоняли. Милиции или красноармейским частям нельзя у населения брать коней. Они стесняются это делать, а нам все дозволено».
5: Надо обзаводиться каждому лишней лошадью, и нас сроду тогда не угоняют. Старые люди рассказывали, что в древние времена, бывало, татары так ходили в набеги. Каждый о двух конь, а то и трехконным идет. Кто же таких пристегнет? Надо и нам так проделать. Мне эта татарская мудрость дюже нравится.
2: Лошадьми они скоро разжились, и это на первое время сделало их действительно неуловимыми. Конная группа милиции, вновь сформированная в Вешенской, тщетно пыталась настигнуть их. Запасные лошади давали возможность малочисленной банде Фомина легко бросать противника и уходить от него на несколько переходов вперед, избегая рискованного столкновения. Однако в середине мая группа, превосходившая банду численностью почти в 4 раза, ухитрилась прижать Фомина к Дону, неподалеку от хутора Бобровского, станицы Усть-Хоперской. Но после короткого боя банда все же прорвалась и ушла берегом Дона, потеряв 8 человек убитыми и ранеными. Вскоре после этого Фомин предложил Григорию занять должность начальника штаба. Надо нам грамотного человека, чтобы ходить по плану, по карте, а то когда-нибудь зажмут нас и опять дадут трепки. Берись, Григорий Пантелеевич, за это дело.
3: Чтобы милиционеров ловить, дорубить им головы, штаб не нужен, хмуро ответил Григорий.
5: Всякий отряд должен иметь свой штаб. Не болтай пустяков.
3: Бери Чумакова на эту должность, ежели без штаба жить не можешь.
5: А ты почему не хочешь?
3: Понятия не имею об этом деле.
5: А Чумаков имеет?
3: И Чумаков не имеет.
5: Тогда на кой же хрен ты мне его суешь? Ты офицер и должен иметь понятие, тактику знать и всякие другие штуки.
3: Из меня такой же офицер был, как из тебя за раз командир отряда. А тактика у нас одна. «Мотайся по степи, да почаще оглядывайся», — насмешливо сказал Григорий. Фомин подмигнул Григорию и погрозил пальцем.
5: «Вижу тебя насквозь, все в холодок хоронишься, в тени хочешь остаться. Это, брат, тебя не выручит. Что взводным быть, что начальником штаба одна цена». Думаешь, если поймают тебя, скидку сделают? Дожидайся, когда.
3: Ничего я про это не думаю. Зря ты догадываешься. Внимательно рассматривая темляк на шашке, сказал Григорий. А чего не знаю, за это и браться не хочу.
5: Ну, не хочешь и не надо. Как-нибудь обойдемся без тебя. Согласился обиженный Фомин.
2: Круто изменилась обстановка в округе. В дворах зажиточных казаков всюду, где раньше Фомина встречались с великим гостеприимством, теперь на засов запирали ворота, и хозяева при появлении в хуторе банды дружно разбегались, прятались в садах и левадах. Прибывшая в Вешенскую выездная сессия рефтрибунала строго осудила многих казаков, ранее радушно принимавших Фомина. Слух об этом широко прокатился по станицам и оказал соответствующее воздействие на умы тех, кто открыто выражал свое расположение бандитам.
3: «Завтра же уеду. Пора», — решил Григорий, посматривая на своих сытых, поправившихся лошадей.
2: Григорий готовился к уходу из банды тщательно и обдуманно. У зарубленного милиционера взял документы на имя Ушакова, зашил их под подкладку шинели. Лошадей стал подготавливать к короткому, но стремительному пробегу еще 2 недели назад. Вовремя поил их, чистил так старательно, как не чистил и на действительной службе. Всеми правдами и неправдами добывал на ночевках зерно, и лошади его выглядели лучше, чем у всех остальных. Особенно тавричанской серой в яблоках конь.
1: Он весь лоснился, и шерсть его сверкала на солнце, как кавказское черненое серебро. На таких лошадях можно было смело уходить от любой погони. Григорий встал, пошел в ближний двор. У старухи, сидевшей на порожках амбара, почтительно спросил: «Коса есть у вас, бабушка?»
6: «Где-то была. Только чума ее знает, где она». «Она что тебе?»
1: «Хотел в вашей леваде зеленки лошадям скосить. Можно?»
6: Старуха подумала, потом сказала: «И когда уж вы с нашей шеи слезете, то вам дай, это подай. Одни приедут, зерна требуют, другие приедут, тоже тянут и волокут все, что глазом накинут. Не дам я тебе косы. Как хочешь, а не дам».
1: «Что ж тебе травы жалко, божья старушка?»
6: «А трава она, что ж, по-твоему, на пустом месте растет? А корову чем я буду кормить?»
1: «Мал в степи травы».
6: «Вот и поезжай туда, соколик, в степи ее много».
1: Григорий с досадой сказал: «Ты, бабушка, дай лучше косу. Я трошки скошу, остальное тебе останется. А то, ежели пустим туда лошадей, все потравим».
6: Старуха сурово глянула на Григория и отвернулась. «Ступай, сам возьми, она никак под сараем висит».
1: Григорий разыскал под сараем старенькую порванную косу, и когда проходил мимо старухи, отчетливо слышал, как та проговорила: «Погибели на вас проклятых нету». К этому было не привыкать Григорию. Он давно видел, с каким настроением встречают их жители хуторов. «Они правильно рассуждают», думал Григорий, осторожно взмахивая косой и стараясь выкашивать чище, без огрехов. «На черта мы им нужны. Никому мы не нужны. Всем мешаем мирно жить и работать. Надо кончать с этим. Хватит».
2: Пустой, словно вымерший, лежал перед Григорием хутор. Кроме фоминовцев, ни души не было видно вокруг. Брошенная на проулке арба, дровосека во дворе с наспех воткнутым в нее топором и с недотесанной доской, зналыганные быки, лениво щипавшие посреди улицы низкорослую траву, опрокинутое ведро около колодезного сруба — все говорило о том, что мирное течение жизни в хуторе было неожиданно нарушено, и что хозяева, бросив незаконченными свои дела, куда-то скрылись. Жарко калило землю солнце. Пахло на проулке пресным запахом пыли, лебедой и конским потом. В левадах на высоких вербах, усеянных лохматыми гнездами, кричали грачи. Степная речушка, вскормленная где-то в вершине лога ключами родниковой воды, медлительно текла по хутору, деля его на две части. С обеих сторон к ней сползали просторные казачьи дворы, все в густой заросли садов, с вишнями, заслонившими окна куреней, с разлапистыми яблонями, простиравшими к солнцу зеленую листву и молодую зависть плодов. Охваченный внезапным приступом горячей тоски, Григорий лег под плетень ничком, закрыл лицо ладонями и поднялся только тогда, когда издали донеслось протяжное: «Седлай коней!» Ночью на походе Григорий выехал из рядов, остановился, как будто для того, чтобы переседлать коней, а потом прислушался к медленно удалявшемуся затихшему цокоту конских копыт
6: и, вскочив в седло, наметом поскакал в сторону от дороги. Верст 5 он гнал лошадей, не останавливаясь, а потом перевел их на шаг, прислушался, не идет ли сзади погоня. В степи было тихо, только жалобно перекликались на песчаных бурунах кулики, да где-то далеко-далеко чуть слышно звучал собачий лай. В черном небе золотая россыпь мерцающих звезд. В степи тишина и ветерок, напитанный родным и горьким запахом полыни. Григорий приподнялся на стременах, вздохнул облегченно, полной грудью. Задолго до рассвета Григорий прискакал на луг против татарского. Ниже хутора, где Дон был мельче, разделся до нога, привязал к лошадиным головам одежду, сапоги, оружие и, держа в зубах подсумок с патронами, вместе с лошадьми пустился вплавь. Вода обожгла его нестерпимым холодом. Стараясь

0: осматриваясь по сторонам и чутко прислушиваясь. Лошадей решил оставить в Яру. По каменистой россыпи спустился в теклину Яра. Под копытами лошадей сухо защелкали камни, посыпались высекаемые подковами огненные брызги. Григорий привязал лошадей к знакомому с детства сухому караичу, пошел в хутор. Вот и старый Мелеховский курень, темные купы яблонь, колодезный журавль под большой медведицей. Задыхаясь от волнения, Григорий спустился к дону, осторожно перелез через плетень Астаховского база, подошел к неприкрытому ставнями окну. Он слышал только частые удары сердца да глухой шум крови в голове. Тихо постучал в переплет рамы, так тихо, что сам почти не расслышал стука. Аксинья молча подошла к окну, всмотрелась. Он увидел, как она прижала к груди руки и услышал сорвавшийся с губ ее невнятный стон. Григорий знаком показал, чтобы она открыла окно. Снял винтовку. Аксинья распахнула створки. «Тише! Здравствуй! Не отпирай дверь! Я через окно!» — шепотом сказал Григорий. Он встал на завалинку. Голые руки Аксиньи охватили его шею. Они так дрожали и бились на его плечах эти родные руки, что дрожь их передалась Григорию. «Ксюша, погоди, возьми винтовку», запинаясь, чуть слышно шептал Григорий. Придерживая рукой шапку, Григорий шагнул через подоконник, закрыл окно. Он хотел обнять Аксинью, но она тяжело опустилась перед ним на колени, обняла его ноги и, прижимаясь лицом к мокрой шинели, вся затряслась от сдерживаемых рыданий. Григорий поднял ее, усадил на лавку. Клонясь к нему, пряча лицо на груди у него, Аксинья молчала, часто вздрагивала и стискивала зубами от ворот шинели, чтобы заглушить рыдание и не разбудить детей. Видно, и ее, такую сильную, сломили страдания. Видно, солоно жилось ей эти месяцы. Григорий гладил ее рассыпавшиеся по спине волосы, горячие и мокрые от пота лоб. Он дал ей выплакаться в волю. Потом спросил: «Детишки живы, здоровы?»
1: «Да».
0: «Дуняшка?»
1: «И Дуняшка
0: живая и здоровая». «Михаил дома?»
2: «Да погоди же ты, Ксюша, перестань. У меня рубаха вся мокрая от твоих слез. Ксюша, дорогая моя, хватит. Некогда кричать, времени мало. Михаил дома?»
0: Аксинья вытерла лицо мокрыми ладонями, сжала щеки Григория. Улыбаясь сквозь слезы, не сводя с возлюбленного глаз, тихо сказала: «Я не буду. Я не буду. Я уже не кричу. Нету Михаила, второй месяц в вешках служит в какой-то части. Пойди же, глянь на детей. Ой, не ждали мы тебя и не чаяли». Мишатка и Полюшка, разметавшись, спали на кровати. Григорий склонился над ними, постоял немного и отошел на цыпочках. Молча присел возле Аксиньи.
1: «Как же ты?» Горячим шепотом спросила Аксинья: «Как пришел? Где же ты пропадал? А ежели поймают тебя?»
2: «Я за тобой. Небось, не поймают. Поедешь?»
1: «Куда?»
2: «Со мной».

0: Ушел я из банды. Я у Фомина был. Слыхала?
1: Да. А куда же я с тобой?
0: На юг. На Кубань или дальше. Проживем, прокормимся как-нибудь, а? Никакой работы не погнушаюсь. Моим рукам работать надо, а не воевать. Вся душа у меня изболелась за эти месяцы. Ну, об этом после.
1: А дети?
0: Оставим на Дуняшку. Потом видно будет. Потом заберем и их. Ну, едешь?
1: Гриша, Гришенька.
0: Не надо без слез. Хватит же. Потом покричим с тобой. Время будет. Собирайся, у меня кони ждут в Яру. Ну, едешь?
1: А как бы ты думал, вдруг громко сказала Аксинья и испуганно прижала руку к губам, глянула на детей. Как бы ты думал? Уже шепотом спросила она. Сладко мне одной. Поеду, Гришенька, родненький мой, пеше пойду, поползу следом за тобой, а одна больше не останусь. Нету мне без тебя жизни. Лучше убей, но не бросай опять. Она с силой прижала к себе Григория. Он целовал ее и косился на окно. Короткие летние ночи. Надо спешить. Может, приляжешь? Спросила Аксинья.
0: Что ты? Испуганно воскликнул Григорий. Скоро рассветет. Надо ехать. Одевайся и ступай поклич Дуняшку. Договоримся с ней. Нам надо затемно добраться до сухого лога. Там в лесу переднюем, а ночью дальше. Верхом ты усидишь?
1: Господи, тут хоть как бы ни будь, а не то верхом. Я все думаю, не во сне ли это мне снит? Я тебя часто во сне вижу, и все по-разному. Аксинья торопливо причесывала волосы, держа в зубах шпильки, и говорила невнятно, тихо. Она быстро оделась, шагнула к двери. Разбудить детей? Хоть поглядишь на них.
0: Нет, не надо, решительно сказал Григорий. Он достал из шапки кисет и стал сворачивать папироску. Но как только Аксинья вышла, он поспешно подошел к кровати и долго целовал детей, а потом вспомнил Наталью и еще многое вспомнил из своей нелегкой жизни и заплакал.
1: Переступив порог, Дуняшка сказала: «Ну, здравствуй, братец, прибился к дому, сколько не блукать тебе по степи!» И перешла на причитание. Дождались, детки, родители, при живом отце стали сиротами. Григорий обнял ее, сурово сказал:
0: тише, детишек, побудешь. Ты это брось, сестра. Я эту музыку слыхал. А слез и горе у меня своего хватает. Тебя я не за этим покликал. Детей возьмешь на воспитание?
1: А ты куда денешься?
0: Ухожу и Аксинью беру с собой. Возьмешь детей к себе. Устроюсь на работу, тогда заберу их.
1: Ну а как же? Раз уж вы обои уходите, возьму. Не на улице же им оставаться. И на чужих людей их не кинешь. Григорий молча поцеловал Дуняшку. Сказал:
0: великое спасибо тебе, сестра. Я знал, что не откажешь.
1: Дуняшка молча присела на сундук, спросила: когда уходите? За раз?
0: Да.
1: А дом как же? Хозяйство? Аксинья нерешительно ответила: смотри сама. Пусти квартирантов или делай, как знаешь. Что останется из одежи, из имения, перенеси к себе. Что я скажу людям-то? Спросит, куда делась, что я говорить буду, спросила Дуняшка.
0: Скажи, что ничего не знаешь, вот и весь сказ. Григорий повернулся к Аксинье. Ксюша, поспешай, собирайся. Много не бери с собой. Возьми теплую кофту, 2-3 юбки, бельишко, какое есть, харчей на первый случай. Вот и все.
1: Чуть забрезжил рассвет, когда, простившись с Дуняшкой и перецеловав так и не проснувшихся детей, Григорий и Аксинья вышли на крыльцо. Они спустились к Дону, берегом дошли до Яра.
0: «Когда-то мы с тобой в Ягодное вот так же шли», — сказал Григорий. «Только узелок у тебя был тогда побольше, да сами мы были помоложе».
1: Охваченная радостным волнением, Аксинья сбоку взглянула на Григория. «А я все боюсь, не во сне ли это? Дай руку твою, потрогаю, а то веры нету». Она тихо засмеялась, на ходу прижалась к плечу Григория. Он видел ее опухшие от слез и сияющие счастьем глаза, бледные в предрассветных сумерках щеки. Ласково усмехаясь, подумал, собралась и пошла, как будто в гости. Ничто ее не страшит. Вот молодец, баба. Словно отвечая на его мысли, Аксинья сказала, видишь, какая я. Свистнул, как собачонки, и побежала я за тобой. Это любовь да тоска по тебе, Гриша, так меня скрутили. Только детишек жалко, а об себе я и ох не скажу. Везде пойду за тобой, хоть на смерть. Заслышав их шаги, тихо заржали кони. Стремительно приближался рассвет. Уже зарозовела чуть приметно на восточной окраине полоска неба. Над Доном поднялся от воды туман. Григорий отвязал лошадей, помог Аксинье сесть в седло. Стремена были отпущены длинновато по ногам Аксиньи. Досадуя на свою непредусмотрительность, Григорий подтянул ремни, сел на второго коня. «Держи за мной, Ксюша. Выберемся из Яра, пойдем наметом. Тебе будет не так тряска. Поводья не отпускай. Конишка какой под тобой, этого недолюбливает. Береги колени. Он иной раз балуется, норовит ухватить зубами за колено. Ну, айда». До сухого лога было верст 8. За короткий срок они проскакали это расстояние и на восходе солнца были уже возле леса. На опушке Григорий спешился, помог Аксиньи сойти с коня.
0: «Ну как, тяжело с непривычки ездить верхом?» — улыбаясь, спросил он.
1: Раскрасневшаяся от скачки Аксинья блеснула черными глазами. «Хорошо, лучше, чем пешком». «Вот только ноги!» И она смущенно улыбнулась. «Ты отвернись, Гриша, я гляну на ноги. Что-то кожу пощипывает, потерлось должно быть».
0: «Это пустяки пройдет», — успокоил Григорий. «Разомнись трошки, а то у тебя ноженьки что-то подрагивают».
1: И с ласковой насмешкой сощурил глаза.
0: «Эх ты, казачка!»
1: У самой подошвы буерака он выбрал небольшую полянку, сказал,
0: «Тут и будет наш стан. Располагайся, Ксюша».
1: Григорий расседлал коней, стреножил их, положил под куст седла и оружие. Обильная и густая роса лежала на траве, и трава от росы казалась сизой, а по косогору, где все еще таился утренний полумрак, она отсвечивала тусклой голубизной. В полураскрытых чашечках цветов дремали оранжевые шмели. Звенели над степью жаворонки. В хлебах, в душистом степном разнотравье дробно выстукивали перепела. Спать пора, спать пора, спать пора. Григорий умял возле дубового куста траву, прилег, положив голову на седло. И гремучие дробь перепелиного боя, и усыпляющие пение жаворонков, и теплый ветер, наплывавший из-за дона с неостывших за ночь песков, все располагало ко сну. Кому-кому, а Григорию, не спавшему много ночей подряд, пора было спать. Перепела уговорили его.
0: и он, побежденный сном, закрыл глаза.
1: Аксинья сидела рядом, молчала, задумчиво обрывая губами фиолетовые лепестки пахучей медвянки. «Гриша, а никто нас тут не захватит?» — тихо спросила Аксинья, коснувшись стебельком цветка заросшей щеки Григория.
0: Он с трудом очнулся от дремотного забытья, хрипло сказал: «Никого нету в степи. Зараз же глухая пора. Я усну, Ксюша, а ты покарауль лошадей. Потом ты уснешь. Сон сморил меня. Сплю четвертые сутки. Потом погутарим».
1: «Спи, родненькой, спи крепко!» Аксинья наклонилась к Григорию, отвела со лба его нависшую прядь волос, тихонько коснулась губами щеки. «Милый мой Гришенька, сколько седых волос-то у тебя в голове!» Сказала она шепотом. «Стареешь, стало быть, ты же недавно парнем был!» И с грустной полуулыбкой заглянула в лицо Григория. Григорий спал, слегка приоткрыв губы, мерно дыша. Черные ресницы его с сожженными солнцем кончиками чуть вздрагивали. Шевелилась верхняя губа, обнажая плотно сомкнутые белые зубы. Аксинья всмотрелась в него внимательнее. И только сейчас заметила, как изменился он за эти несколько месяцев разлуки. Что-то суровое, почти жестокое было в глубоких поперечных морщинах между бровями ее возлюбленного, в складках рта, в резко очерченных скулах. И она впервые подумала, как должно быть страшен он бывает в бою на лошади с обнаженной шашкой. Опустив глаза, она мельком взглянула на его большие узловатые руки и почему-то вздохнула. Спустя немного Аксинья тихонько встала, перешла поляну, высоко подобрав юбку, стараясь не замочить ее по росистой траве. Где-то недалеко бился о камни и звенел ручеек. Аксинья спустилась в теклину лога, устланную замшелыми, покрытыми прозеленью каменными плитами. Напилась холодной родниковой воды, умылась и досуха вытерла порумянившее лицо платком. С губ ее все время не сходила тихая улыбка. Радостно светились глаза. Григорий снова был с нею. Снова призрачным счастьем манила ее неизвестность. Много слез пролила Аксинья бессонными ночами, много горя перетерпела за последние месяцы. Еще вчера днем на огороде, когда бабы, половшие по соседству картофель, запели грустную бабью песню, у нее больно сжалось сердце, и она невольно прислушалась. «Тега, тега, гуси серые домой, не пора ли вам наплаваться? Не пора ли вам наплаваться, мне, бабеночки, наплакаться?» Выводил, жаловался на окаянную судьбу высокий женский голос, и Аксинья не выдержала. Слезы так и брызнули из ее глаз. Она хотела забыться в работе, заглушить ворохнувшуюся под сердцем тоску, но слезы застилали глаза, дробно капали на зеленую картофельную ботву, на обессилевшие руки, и она уже ничего не видела и не могла работать. Бросив мотыгу, легла на землю, спрятала лицо в ладонях, дала волю слезам. Только вчера она проклинала свою жизнь, и все окружающее выглядело серо и безрадостно, как в ненастный день. А сегодня весь мир казался ей ликующим и светлым, словно после благодатного летнего ливня. «Найдем и мы свою долю», — думала Аксинья, рассеянно глядя на резные дубовые листья, вспыхнувшие под косыми лучами восходящего солнца. Возле кустов и на солнцепеке росли душистые пестрые цветы. Аксинья нарвала их большую охапку, осторожно присела неподалеку от Григория и, вспомнив молодость, стала плести венок. Он получился нарядный и красивый. Аксинья долго любовалась им, потом воткнула в него несколько розовых цветков шиповника, положила в изголовье Григорию. Часов в 9 Григорий проснулся от конского ржания. Испуганно сел, шаря вокруг себя руками, ища оружие. «Никого нету», — тихо сказала Аксинья. «Чего ты испужался?» Григорий протер глаза, сонно улыбнулся. Приучился по заячьи жить. Спишь и во сне одним глазом поглядываешь, от каждого стука вздрагиваешь. От этого, девка, скоро не отвыкнешь. Долго я спал?
2: Нет. Может, и шо уснешь?
1: Мне надо сутки подряд спать, чтобы отоспаться как следует. Давай лучше завтракать. Хлеб и нож у меня в седельных сумках. Достань сама, а я пойду коней напою. Он встал, снял шинель, повел плечами. Жарко пригревало солнце. Ветер ворошил листья деревьев, и за шелестом их уже не слышно было певучего говора ручья. Григорий опустился к воде. Из камней и веток сделал в одном месте запруду, шашкой нарыл земли, засыпал ею промежутки между камнями. Когда вода набралась возле его плотины, он привел лошадей и дал им напиться. Потом снял с них уздечки, снова пустил пастись. За завтраком Аксинья спросила, куда же мы поедем отсюда?
3: На Морозовскую. Доедем до Платова, а оттуда пойдем пешие.
2: А кони?
3: Бросим их.
2: Жалко, Гриша. Кони такие добрые, на серого прямо не наглядишься. И надо бросать. Где ты его добыл?
3: Добыл, Григорий невесело усмехнулся. Грабежом взял у одного тавричанина.
1: После недолгого молчания он сказал, жалко, не жалко, а бросать придется. Нам лошадьми не торговать.
2: А к чему ты при оружии едешь? На что оно нам сдалось? Не дай бог увидит, кто. Беды наберемся.
3: Кто нас ночью увидит? Я его так для опаски оставил. Без него мне уже страшновато. Бросим коней и оружие брошу. Тогда оно будет ненужное.
1: После завтрака они легли на разостланной шинели. Григорий тщетно боролся со сном. Аксинья, опершись на локоть, рассказывала, как жила без него, как много выстрадала за это время. Сквозь неодолимую дрему Григорий слышал ее ровный голос и не в силах был поднять отяжелевшие веки. Иногда он вовсе переставал слышать Аксинью. Голос ее удалялся, звучал глуше и затихал совсем. Григорий вздрагивал и просыпался. А через несколько минут он уже снова закрывал глаза. Усталость была сильнее его желаний и воли.
2: Скучали. Спрашивали, где батя. Я с ними по-всячески, в все больше лаской. Приобыкли, привязались ко мне и стали реже проведывать Дуняшку. Полюшка тихонькая, смирная. Куклят ей нашью из лоскутков, она и сидит с ними под столом, занимается. А Мишатка раз прибегает с улицы, весь дрожит. «Ты чего?» – спрашиваю. Заплакал, да так горько. Ребята со мной не играются. Говорят, твой отец бандит. Мамка, верно, что он бандит? Какие бывают бандиты? Говорю ему, никакой он не бандит, твой отец. Он так несчастный человек. Вот и привязался он с расспросами, почему несчастный и что такое несчастный. Никак ему не втолкую. Они сами, Гриша, стали звать меня матерью. Не подумай, что я их учила. А Михаил ничего с ними, обходился ласково. Со мной не здоровался. Отвернется и пройдет мимо. А им раз-два сахару привозил из станицы. Прохор все об тебе горевал. Пропал, говорит человек. На прошлой неделе зашел погутарить об тебе, и ажник слезьми закричал. Обыск делали у меня, все оружие искали, и под застрехами, и в погребу, и везде. Григорий уснул, так и не дослушав рассказа. Над головой его шептались под ветром листья молодого вяза. По лицу скользили желтые блики света. Аксинья долго целовала его закрытые глаза, а потом и сама уснула, прижавшись к руке Григория щекой, улыбаясь и во сне. Поздней ночью, когда зашел месяц, они покинули сухой лог. Через 2 часа езды спустились с бугра к Чиру. На лугу кричали карастели, в камышистых заводях речки надсаживались лягушки, и где-то далеко и глухо стонала выпь. Сплошные сады тянулись над речкой, неприветно чернее в тумане. Неподалеку от мостка Григорий остановился. Полночное безмолвие царило в хуторе. Григорий тронул коня каблуками, свернул в сторону. Ехать через мост он не захотел. Не верил он этой тишине и боялся ее. На краю хутора они переехали речку вброд. И только что свернули в узкий переулок, как из канавы поднялся человек. За ним еще 3. «Стой! Кто едет?» Григорий вздрогнул от окрика, как будто от удара. Натянул поводья. Мгновенно овладев собой, он громко отозвался: «Свои!» И, круто поворачивая коня, успел шепнуть Аксинье: «Назад! За мной!» 4 из заставы недавно расположившегося на ночевку продотряда молча и не спеша шли к ним. Один остановился прикурить, зажег спичку. Григорий с силой вытянул плетью коня Аксиньи. Тот рванулся и с места взял в карьер. Пригнувшись к лошадиной шее, Григорий скакал следом. Томительные секунды длилась тишина, а потом громом ударил неровный раскатистый залп. Вспышки огня пронизали темноту. Григорий услышал жгучий свист пуль и протяжный крик: «В ружье!» В саженях в 100 от речки Григорий догнал машисто уходившего серого коня. Поравнявшись, крикнул: «Пригнись, Ксюша! Пригнись ниже!» Аксинья натягивала поводья и, запрокидываясь, валилась на бок. Григорий успел поддержать ее, иначе она бы упала.
1: Тебя поранили? Куда попало?
2: Говори же,
1: хрипло спросил Григорий.
2: Она молчала и все тяжелее наваливалась на его руку. На скаку, прижимая ее к себе, Григорий задыхался, шептал:
1: «Ради Господа Бога, хоть слово! Да что же это ты?»
2: Но ни слова, ни стона не услышал он от безмолвной Аксиньи.
0: В верстах в двух от хутора Григорий круто свернул с дороги, спустился к яру, спешился и принял на руки Аксинью, бережно положил ее на землю. Он снял с нее теплую кофту, разорвал на груди легкую ситцевую блузку и рубашку, ощупью нашел рану. Пуля вошла Аксинье в левую лопатку, раздробила кость и наискось вышла из-под правой ключицы. Окровавленными трясущимися руками Григорий достал из переметных сумм свою чистую исподнюю рубашку, индивидуальный пакет. Он приподнял Аксинью, подставил под спину ей колено, стал перевязывать рану, пытаясь унять хлеставшую из-под ключицы кровь. Клочья рубашки и бинт быстро чернели, промокали насквозь. Кровь текла также из полуоткрытого рта Аксиньи, клокотала и булькала в горле. И Григорий, мертвея от ужаса, понял, что все кончено. Что самое страшное, что только могло случиться в его жизни, уже случилось. По крутому склону яра, по тропинке, пробитой в траве, он осторожно спустился в яр, неся на руках Аксинью. Безвольно опущенная голова ее лежала у него на плече. Он слышал свистящее, захлебывающееся дыхание Аксиньи и чувствовал, как теплая кровь покидает ее тело и льется изо рта ему на грудь. Следом за ним сошли в яр обе лошади. Фыркая и гремя удилами, они стали жевать сочную траву. Аксинья умерла на руках у Григория незадолго до рассвета. Сознание к ней так и не вернулось. Григорий молча поцеловал ее в холодные и соленые от крови губы, бережно опустил на траву, встал. Неведомая сила толкнула его в грудь, и он попятился, упал навзничь, но тотчас же испуганно вскочил на ноги. И еще раз упал, больно ударившись обнаженной головой о камень. Потом, не поднимаясь с колен, вынул из ножен шашку, начал рыть могилу. Земля была влажная и податливая. Он очень спешил, но удушье давило ему горло, и чтобы легче было дышать, он разорвал на себе рубашку. Предутренняя свежесть холодила его влажную от пота грудь. Ему стало не так трудно работать. Землю он выгребал руками и шапкой, не отдыхая ни минуты, но пока вырыл могилу глубиною в пояс, ушло много времени. Хоронил он свою Аксинью при ярком утреннем свете. Уже в могиле он крестом сложил на груди ее мертвенно побелевшие смуглые руки. Головным платком прикрыл лицо, чтобы земля не засыпала ее полуоткрытые, неподвижно устремленные в небо и уже начавшие тускнеть глаза. Он попрощался с нею, твердо веря в то, что расстаются они ненадолго.
2: ладонями старательно примял на могильном холмике влажную желтую глину и долго стоял на коленях возле могилы, склонив голову, тихо покачиваясь. Теперь ему незачем было торопиться. Все было кончено. В дымной мгле суховея вставало над яром солнце. Лучи его серебрили густую седину на непокрытой голове Григория, скользили по бледному и страшному в своей неподвижности лицу. Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца. Ранней весною, когда сойдет снег и подсохнет полегшая за зиму трава, в степи начинаются весенние полы. Потоками струится подгоняемый ветром огонь, жадно пожирает он сухой ржанец, взлетает по высоким будыльям татарника, скользит по бурым верхушкам чернобыла, стелится по низинам. И после долго пахнет в степи горькой гарью от выжженной и потрескавшейся земли. Кругом весело зеленеет молодая трава, трепещут над ней в голубом небе бесчисленные жаворонки, пасутся на кормовитой зеленке пролетные гуси и вьют гнезда, осевшие налито стрепета. А там, где прошлись полы, зловеще чернеет мертвая обуглившаяся земля. Не гнездует на ней птица, стороною обходит ее зверь. Только ветер, крылатый и быстрый, пролетает над нею и далеко разносит сизую золу и едкую темную пыль. Как выжженная полами степь, черна стала жизнь Григория. Он лишился всего, что было дорого его сердцу. Все отняла у него, все порушила безжалостная смерть. Остались только дети. Но сам он все еще судорожно цеплялся за землю, как будто и на самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность для него и для других. Похоронив Аксинью, трое суток бесцельно скитался Григорий по степи. Но ни домой, ни в Вешенскую не поехал с повинной. На четвертые сутки, бросив лошадей в одном из хуторов Усть-Хоперской станицы, он переправился через Дон, пешком ушел в Слащевскую Дубраву, на опушке которой в апреле впервые была разбита банда Фомина. Еще тогда, в апреле, он слышал о том, что в Дубраве оседло живут дезертиры. К ним и шел Григорий, не желая возвращаться к Фомину. Несколько дней бродил Григорий по огромному лесу. Его мучил голод, но пойти куда-либо к жилью он не решался. Он утратил со смертью Аксиньи и разум, и былую смелость. Треск поломанной ветки, шорох в густом лесу, крик ночной птицы — все повергало его в страх и смятение. Питался Григорий недозрелыми ягодами клубники, какими-то крохотными грибками, листьями орешника и сильно отощал. На исходе пятого дня его встретили в лесу дезертиры, привели к себе в землянку. Их было 7 человек. Все они, жители окрестных хуторов, обосновались в Дубраве с осени прошлого года, когда началась мобилизация. Жили в просторной землянке, по-хозяйски, домовито и почти ни в чем не нуждались. Ночами часто ходили проведывать семьи,
0: возвращаясь, приносили хлеб, сухари, пшено, муку, картофель. А мясо наварива без труда добывали в чужих хуторах, изредка воруя скот. Один из дезертиров, некогда служивший в 12-м казачьем полку, опознал Григория, и его приняли без особых пререканий. Григорий потерял счет томительно тянувшимся дням. До октября он кое-как прожил в лесу. Но когда начались осенние дожди, а затем холода, с новой и неожиданной силой проснулась в нем тоска по детям, по родному хутору. Чтобы как-нибудь убить время, он целыми днями сидел на нарах, вырезывал из дерева ложки, выдавливал миски, искусно мастерил из мягких пород игрушечные фигурки людей и животных. Он старался ни о чем не думать и не давать дороги к сердцу ядовитой тоске. Днем это ему удавалось, но длинными зимними ночами тоска воспоминаний одолевала его. Он подолгу ворочался на нарах и не мог заснуть. Днем никто из жильцов землянки не слышал от него ни слова жалобы, но по ночам он часто просыпался, вздрагивая, проводил рукою по лицу. Щеки его и отросшие за полгода густая борода были мокры от слез. Ему часто снились дети, Аксинья, мать и все остальные близкие, кого уже не было в живых. Вся жизнь Григория была в прошлом, а прошлое казалось недолгим и тяжким сном. Походить бы еще раз по родимым местам, покрасоваться на детишек, а тогда можно бы и помирать. Часто думал Григорий. На провесне как-то днем неожиданно заявился Чумаков. Он был мокр по пояс, но по-прежнему бодр и суетлив. Высушив одежду возле печурки, обогревшись, подсел к Григорию на нары. «Эх, погуляли же мы, Мелехов, с той поры, как ты от нас отбился». И под Астраханью были, и в калмыцких степях. Поглядели на белый свет. А что крови чужой пролили, счету нет. Всех подряд. И учителей, и разных там фельдшеров, и агрономов, черт те, кого только не рубили. А за раз кончили и нас совсем, сказал Чумаков, вздыхая и все еще ежась от ознобов. Первый раз разбили нас под Тишанской, а с неделю назад под Солоным. Ночью окружили с трех сторон, оставили один ход на бугор, а там снегу лошадям по пузо. С рассветом вдарили из пулеметов, и началось. Всех посекли пулеметами. Я да сынишка Фомина только двое и спаслись. Он Фомин-то Давыдку своего с собой возил с самой осени. Погиб и сам Яков Ефимович. На моих глазах погиб. Первая пуля попала ему в ногу, перебила коленную чашечку, вторая — в голову, на осклизь. До трех раз падал он с коня. Остановимся, подымем, посадим в седло, а он проскачет трошки и опять упадет. Третья пуля нашла его, ударила в бок. Тут уж мы его бросили. Отскакал я на сотенник, оглянулся, а его уж лежачего двое конных шашками полосуют.
3: «Что ж так и должно было получиться?» — равнодушно сказал Григорий.
0: Чумаков переночевал у них в землянке, утром стал прощаться.
3: «Куда идешь?» — спросил Григорий.
0: Улыбаясь, Чумаков ответил: «Легкую жизнь шукать. Может, и ты со мной».
3: Нет, топай один.
4: Да, мне с вами не жить. Твое рукомесло, Мелехов, ложки, чашки вырезать не по мне.
2: Насмешливо проговорил Чумаков и с поклоном снял шапку. Спаси, Христос, минные разбойнички, за хлеб, соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, моетесь поломанному колесу. Разве это жизнь?
1: Григорий после ухода Чумакова прожил в Дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.
2: «Домой?» — спросил у него один из дезертиров.
1: И Григорий впервые за все время своего пребывания в лесу чуть приметно улыбнулся. «Домой!»
4: «Подождал бы весны, 1 мая амнистию нам дадут, тогда и разойдемся».
1: «Нет, не могу ждать», — сказал Григорий и распрощался. Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнея от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, коноплянные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было 12 обойм и 26 штук россыпью. У Крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели. Ниже хутора он перешел Дон по синему изъеденному ростепелью мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему. Мишатка, обламывая свисавшие из камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз под гору. Григорий подошел к спуску, задыхаясь, хрипло окликнул сына: «Мишенька, сынок!» Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он угадал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца. Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в Дубраве, своих детей, сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, Григорий сдавленным голосом твердил только одно слово: «Сынок! Сынок!» Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, исступленно горящими глазами, жадно всматриваясь в его лицо, спросил: «Как же вы тут? Тетка, Полюшка, живые, здоровые?» По-прежнему, не глядя на отца, Мишатка тихо ответил: «Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью от глотошной, а дядя Михаил на службе». Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.

0: Вышла я замуж 17 лет и пошла детьми сыпать. Бывало, спросят меня, куда, мол, тебе их столько? А мне все смехи. Были бы коваль да ковалиха, будет и этого лиха. Вечером Акульку в люльку, Аленку в пеленку, рассовала и отправилась с Тимошей в клуб. С молоду квас и тот играет, а мне всего-то 23. Бегут за нами. Соседская девчонка уронила моего Гераську, повредила ему ногу. Рос мальчишечка крепкий, как грибочек, шустрый, как живчик, а стал Гераська оброныш. Сильной боли в ноге нет, а ходить не велит. Источила нас с Тимошей совесть, сына проплясали. С того и пошло. Для других детей снято молочко, для Герочки, Сливочки, Переливочки. Других ребят на лето в пригородные лагеря, а Герочку до Черное море. Пока ему 12 лет не минуло, мы с отцом только радовались. А тут начали чесать затылки. Глядит он так, будто не одним и с отцом, а весь белый свет перед ним в долгу. К тому времени нога зажила, ходи куда хочешь, а у него все на побегушках. Видимо, мы с Тимошей ногу парню выпрямили, а норов скривили. А я и ругать его не могу. Все думаю, наша в нем вина. Ко всему он был переимчив. Еще говорить толком не научился, а уж все мои присловия перенял. Учиться пошел, глянул в учебник в полглаза, в голове как отпечаталось. Из всех моих 11 самый способный, а меня за всех за них столько не вызывали в школу, сколько из-за него одного. Помню, показывает мне учительница его тетрадку. До половины задачи решена, а в конце написано «ИТД». Спрашиваю его, что это еще за ИТД такое? Он бровями пошевелил, свои синие очи с поволокой чуть повел, и так далее объясняет. Самое трудное я решил, а дальше мне неинтересно. Вот я и написал, и т.д. И чем старше становился, тем больше у него этого и т.д. К 17 годам вымахал выше всех в поселке. В поясе тоньше осы, плечи широкие, голову вскидывает, как конь, глаза свои девичьи открывать не снисходит, глядит на все в полглаза. Брови густущие, левая бровь ниже, правая выше. И привык он этими бровями с людьми разговаривать. С братьями и сестрами словами говорить совсем отучился. Только брови указывает. Подай, принеси, убери. Да еще и гневается, если не в раз с бровей прочитают. Пока жив отец был, он хоть малость слушался. Лестно ему, что отец знатный шахтер, что к нему министры ездят в гости. А когда умер Тимоша, все мои дети повзрослели в один день. Один Гера оброныш без отчей грозы, как конь без узды. То в одну сторону его заносит, то в другую. Дорога им открыта на все стороны. Парень способный, да сын знаменитого шахтера, да и сам для форсу с полгода поработал в шахте. Характеристику медали отменную. Как не дать? Работал на шахте отцовы имени у отцовых выучеников. А себя показать не может. На полгода его хватило. Все пути ему открыты. И все не по нему. Пошел в медицинский институт. В мертвецах разочаровался. В актера шагнул. Не понравилось. Не солидно. Пошел в авиационный. Авиационный институт он окончил, уехал на юг, поступил на завод, и пришло мне время дивиться, не нахвалиться на заводе оброныша. Даже в газете мелькнуло. Ценное предложение внес инженер Добрынин, сын того самого шахтера-новатора. Прошло несколько лет, и вот узнаю, Гера оброныш всех перегораздил. Назначен директором завода, а женился написанной красавицей. Через год после того снарядилась я к Гере в гости.
1: Поехала порадоваться на сына.
0: Вышла из вагона, вижу, идет женщина, не то что пассажиры. Носильщики на нее заглядываются. Багаж грузить забывают. Сама узкая, длинная, в черном платье, маленькая головка, будто черным лаком покрыта. Глазища тоже черные, мохнатые. И вижу,
1: выплыл к ней на орбиту и мой Герасим. В плечах еще поширел, а в поясе тонок. Брови так разрослись, что и глаз не видно.
0: Волос на голове русый, волнистый, с малой проседью. И вышагивает возле них собака борзой породы. Ноги высокие, морда шилом, все ребра наружу. Подошли ко мне. Гера меня знакомит, жена моя Ия, собака Джульетта. Особняк у него в два этажа. И каждый день накатные гости, коктейли да танцы. Шума много, а хорошего разговора нет. А Брунуша моего прямо в глаза захваливает. И талантлив, и умен, и то, и сё.
1: А он уж уши развесил, будто не знает, от кого чают, того и величают. Жена Ия, это самое, слов нет, красиво. А копнись-ка в ней. С личкой яичко внутри болтун. До полудня она в постели, все стонет. Днем вишь ей не спится, ночью не естся, болеет.
0: С полудня переберется с постели на тахту и начинает шипеть на портник, да на парикмахера. Шипит и шипит до вечера. У нее ровно у гусака. Сердце маленькое, печенка большая.
1: Неподалеку. В рабочем поселке познакомилась я со стариком-мастером. Решила с ним доверительно поговорить. Как, спрашиваю, мой-то на заводе? Тот сразу глаза в сторону. Пока в замах ходил, лучше его не было. На вождях и лошадь умна. Ты говори, как сейчас правит. Как не мялся старик, а я поняла. Правит мой оброныш, как медведь в лесу. Дуги гнет, не парит, переломит, не тужит. Из замов в директора обыденно честь, и ту не сумел снесть.
0: Одно я старику на прощанье сказала. Не я полынь траву садила, сама окаянной уродилась.
1: Вижу я, оброныш в умники попал, а из дурней не вышел. Стала я к нему приступать. Вскичился не в меру. Закичишься до беды. Откуда у тебя хоромы в два этажа? Он отмахивается. Да три заводских поселка строил. В старину говорили, дай на прокорм казенного воробья, прокормлю свое гусиное стадо. Крякнул он с досады. Звал я тебя, мать, чтобы пожила ты на старости лет в холле, в покое, а ты сама покоя не знаешь и мне не даешь. Да возьми ты в толк, дом это не мой, заводской, и такие же дома у замов моих. Не лапистый ли ты живешь? По плечу, говорит, и лапы. Да что ты, старая надсада, ко мне прицепилась? Я большие дела заворачиваю, а ты рюмки считаешь, мелочи эти. Случается и такое, сынок, корьё намальё, а дуба не стало. И как напророчила. Стали вызывать сына то в портком, то в райком по персональным вопросам. Дошло и до обкома. Над родным сыном гроза, а я и жалею, и, совестно сказать, радуюсь. Гостей из дома как вымело. Тут я не выдержала. Эко диво, что у свиньи пятаком рыло. По всему видно, какой породы вокруг тебя люди. Пили да ели, кудрявчиком звали. Попили, поели, прощай, шелудяк. Он как зыкнет на меня. Не мать ты, а крапивное зелье. Походил по комнате, волосы поерошил. Я, говорит, не поддамся. Либо петля надвое, либо шея прочь. Удача нахрап любит. Отбился мой оброныш. Поставили ему на вид

увижу, с души прет. Полгода терпела, ни ему не писала, ни он мне. А через полгода звоню ему по телефону, будто по делу. Дело обговорила и спрашиваю, как, мол, жена Ия? Выгнал, говорит. Кого выгнал? Жену Ию выгнал. В скорости сообщает, опять женюсь. А еще года через полтора донеслись до меня слухи, что опять открылась у него старая болезнь в ноге. И уходит он с завода, будто бы по болезни, на пенсию, а на самом деле по наущению новой его жены. Опять, думаю, Гераськи, Оброныши и т.д. пошли. Помчалась без предупреждения, чтобы застать всю картину, как она есть. Как открыла мне двери новая Обронышева жена, махонькая, немудрященькая, в штапельном платьишке, так и онемела я на пороге. Мой ему ли вельможи, да после той крали такая простушка. А он еще и знакомит меня с ней такими словами. Это лялька. Была лялька машинистка, стала лялька жена. Она смеется. Личка кукольная, только куклы щекастые, а это похудее. Носик тоненький, глаза, как две черные пуговицы. Глядят и не мигают. Кудряшки, как у овцы, и румянец, как наведенный. Одно слово – лялька, иначе не назовешь. А у самой уж двое сыновей-близнецов таращатся эткими же пуговичными глазами. Познакомилась я с невесткой, налюбовалась на внучат, приступила к своему Обронышу. Серьезно ли болен? Да нет, так, бумажку все же дали. Что ж, завод покидаешь? Опять и т.д. начались. Лялька вступилась. Тяжело ему, переутомляется. Знакомое дело, говорю. Ходит гусь по воде, лапки горемыка промочил, головушку простудил. Думала Оброныш, осердится, он смеется, да спрашивает. Мать, скажи, кому легче, птице летать или рыбе плавать? Ясное дело, птицы. А вот и нет. Птица устает, отдыхать садится. А рыба плывет, как живет, и сама того не замечая. Задумал я такой самолет по рыбьему принципу. Без крыльев, без пропеллера. Лялька подхватывает. Каждую ночь над ним сидит. А тут инвалидность. Мы даже обрадовались. Целый год делай, что хочешь. На что жить-то вчетвером будете, спрашиваю. Лялька только хохочет. Сыновей в ясли, сама на работу. Я машинистка-стенографистка. Я два языка знаю. Меня на разрыв приглашают. Эка маленькая, не прокормишь большого верблюда до двух верблюжат. Она опять хохочет. А вот и прокормлю. И мой, гляжу, подхватывает. Хлеб да вода, богатырская еда. А на хлеб, на воду лялька заработает. Я опять остерегаю. С квартиры сгонят. Опять хохочет бабёнка. Что ты с ней будешь делать? Четыре комнаты отберу, две дадут. Я что, верба? Куда ни ткни, там я и принялась. Только бы рядом с Герой. То ли, думаю, совсем глуповата баба, то ли уж до того умна, что ее ума и постигнуть не могу. А мне одно понятно. Надоело моему обленю изо дня в день ходить на работу. Старая погудка на новый лад. Раньше братьев и сестер запрягал себя возить, а теперь нашел бабеху, дуреху. Тут и открылся мне секрет Обронышевой женитьбы. На такой жене, как Ия, не поездишь. Та сама, кого хочешь, загонит. А эта лялька, простофиля, начнет лялькать, да в конец и заляликает мужика. Мне не весело. Обронышев глядит в полглаза. Одна эта лялька не поет, так свищет. Не свищет, так прищелкивает. Увидела мое беспокойство, улыбнулась. Одно мне в то время в ней и помаячило. Улыбка. Уголки губ

0: тоненько обрисованный. Улыбнется и открытый, и поребячий, а в уголках будто что-то затаилось. Печаль, не печаль, терпение, нетерпение. Не поймешь, не выскажешь, что. Только улыбнулась и поумнела. Не Лялькина у нее улыбка. Улыбнулась и говорит секретно: «Не тревожьтесь, мама, все к хорошему. Ночью я вам покажу одну вещь». Заснула я рано, а часа в 2 ночи просыпаюсь и вижу, стоит надо мной Лялька в ночной пижаме и грозится пальцем: «Тише, пойдемте, чтобы он не услышал». Крадемся мы коридором к кабинету. Дверь открыта, на столе бумага, разный чертежный инструмент, а за столом Гераська. Не то чертит, не то считает, а сам и приговаривает, и подсвистывает, и притоптывает. До того смешно глядеть. Я чуть было не заклохтала от смеха. А Лялька шепчет: «Смотрите, какое у него лицо». А лицо у него такое, как бывает у доброго человека после первой рюмки. Брови разомкнулись, и глаза проглянули голубые, ребячьи. Складки на лице размягчились, губы сами себе улыбаются, сами себе шепчут. И снова бы мне рассмеяться. Я смешливо родилась, смешливо и помру. Да глянула на ее, на Лялькино лицо, и осеклась. Помню, девчонка еще привезли меня в первый раз к морю. Просыпаюсь утром. От пола до потолка солнце скользит, переливается. Море еще не видно и не слышно. А я поняла, рядом оно. Повернула голову к окну и ахнула. Огромное, лежит тихо, а в каждом всплеске солнца. Глядя на Лялькино лицо, почему-то вспомнила я то утро. Смотрит она на моего оброныша, а улыбка то вспыхнет, то пригасится. Глаза то блеснут, то притуманятся. Все лицо и трепещет, и отсвечивает чем-то. Тем, чего и не видно, и не слышно, а вот тут оно, рядом. Неловко мне стало глядеть на нее. Пошла я в постель, она скользнула за мной, присела и шепчет: «Видали, мама, вот такое лицо у Геры до тех пор, пока он сидит над своим самолетом. А раньше я его таким только раз и видела, в роддоме, когда он взял на руки сыновей». А я его лицо не больно разглядывала. Ее Лялькино лицо приковало взгляд. Удивила меня Лялька, да не убедила. Не первый год я знаю оброныша, мое исчадье. Оседлает он эту бабенку, несмышленку, и начнет, как прежде, с утра гадать, чем день занять. Не то сидя просидеть, не то стоя простоять, не то лежа пролежать. Каков в колыбельку, таков и в могилку. С горьким сердцем я от них уезжала. Встретиться пришлось в дни войны, когда пробиралась я с юга домой к раненому Сереже. С моря пересела на поезд. Поезд шел с пересадкой. Во время пересадки я задержалась на сутки у Геры. Жили они в рабочем поселке в 2 маленьких комнатах. Когда я пришла к ним, едва обутрила, а у Ляльки уже в кухне обед варится, в прихожей сохнет белье, а сама за машинкой. Ни кукольного румянца на лице, ни белизны, ни веселья. Скоро ей рожать, только улыбка да глаза пуговицы и остались от прежней. Не успели перемолвиться, как она забрала ребятишек везти в детский сад. Остались мы вдвоем с Герой. У меня одна Сережина беда на уме. Я и не спрошу Геру, как его рыба-самолет. А он сам мне говорит: «В решительный день ты приехала. 5 раз разбирали мою конструкцию. Сегодня разбирают на особой комиссии с представителем из Москвы. Либо в стреме ногой, либо в пень головой». Ходит молчаливый. Я по одному лицу я вижу, под кем лед трещит, а под ним ломится. К вечеру возвратился, прошел молчком в свою комнату, заглянула в дверь, люто полосует свои чертежи, рвет и приговаривает: «Пристыдили меня, мать! Говорят, война, а ты в бирюльке играешь. Свяжись с младенцем и сам ребячишься». Это он про жену. Знала я за ним с детства лихую привычку за свои неудачи винить кого-нибудь. Эх, говорю, ума в тебе три гумна, да сверху не покрытый. Пнул ногой он со злости изодранные бумаги, крикнул дворничке: «Уберите на помойку, чтобы глаза не мозолили». Пошел на завод и с порога бросил: «До утра не ждите». Вечером потемну, прибежала лялька с детьми. Она уж по телефону все узнала и только об одном спросила меня: «Где чертежи?» «На помойке». Не успела я объяснить, как заскулила над городом сирена. Отвела сноха меня с детьми в бомбоубежище, а сама исчезла. Сижу и слышу, люди переговариваются. Какая-то сумасшедшая в бомбежку ночью копается на помойке. Пошла я на розыск. На дворе уж зазимье, вьюжно. Вдалеке темнота огнем занялась. За рекой пожары. То там, то здесь ухают бомбы, прожектора щупают небо, и в белесом отсвете ходит по мерзлой земле снежная поползуха. Куделится снег на пустынном дворе. Вдруг в углу мигнул синий свет. Кое-как добрела я до угла. Вижу, бугрится что-то. Так и есть. Она нагнулась, отдирает от наледи, облитые помоями, примерзшие бумаги. И кряхтит, и сопит. Живот ей, видно, мешает. «Разродишься еще тут на помойке, — говорю. Пойдем». Не идет. После отбоя вернулись мы домой. Уложила она меня с ребятами, а сама к бумагам. Чистит их тряпочкой, склеивает обрывок к обрывку, сушит, у плиты разглаживает утюгом и все просит меня: «Гере не говорите. Он с досадой не только бумаги, он нас растерзает». Среди ночи опять пальто натягивает. «Главной бумаги нет, с расчетами». В глухую ночь опять потащилась на помойку. В другой час я бы хоть поговорила с ней, а тогда все мимо меня шло. Одна Сережина беда была в голове. Прошло с полгода. Гляжу однажды в окошко, идет женщина. Сразу видно из беженок. Много их тогда шло. Обтрепанная, едва тащится, лишь бы нога ногу миновала. Одно дитё на руках, двое держатся за юбку. За спиной под мешковиной торчит что-то длинное, круглое, вроде дула. Не то от ружья, не то от пулемета. Я бы их и не узнала, если б не глаза у ребятишек. Как увидела, четыре черные пуговицы глядят, не мигают. Так ноги сами вынесли меня за калитку. Оказалось, эвакуировались они. А Гера задержался с заводом. Поезд, с которым они ехали, разбомбило. Две недели лялька с ребятами пробиралась оврагами. Взялась я мыть нежданных гостей. Внучата, как морозобитные травинки, головенки на шеях так и никнут. А у матери кости сухой кожей покрыты. Живот к хребту прирос, глазище с кулачище. Черные кудри отросли, и в них безвременные седина не в россыпь, а ручьями. Сама мою ее, сама чуть не плачу. Что войнище над людьми делает? Вымылись они, а переодеться не во что. Взяла я ее заплечную ношу, там пеленки для меньшого, для старших смены белья, а для самой ни рубашонки, ни кофтенки. В середине мешка торчок вроде дула перевязан в три перевязи. Спрашиваю ее: «Что это ты за пулемет тянула на спине?» глазище опустила, не отвечает. Стала я раскручивать сверток, гляжу, в нем бумаги трубкой. Насмелилась она, взмахнула ресницами, усмехнулась чуток. Это те чертежи. Вы, мама, не смейтесь. В них Елена сердце, никто этого не понимает. Даже он сам не понимает. И мелькнуло у меня в голове. Никогда умом крепка не была, а с войной, видно, вовсе тронулась. Платьишко для ребят не донесла, а рваные бумаги с помойки тянет на себе. Протекли еще годы. Отшумела победа. Пришла мне необходимость ради дочки Грани порвать все со старым гнездом и купить для нас с ней новый дом в новом месте. К тому времени Герин завод возвратился с эвакуацией, Лялька давно переехала к мужу, места там теплые, щедрые, и решила я поискать новое пристанище возле них, по районам да пригородам. Пока искала, поселилась у Геры. Жили они в заводском доме, скромненько, тихонько. Он работал инженером, она стенографисткой. Ребятишки все ростом пошли в отца, большие, плечистые. А мать их, Лялька, стала еще меньше. Ходит по дому подросточек, глазастенькой, бледненькой. На пальцах суставы раздулись от машинки. Ох, и дорого стоил ей мой оброныш. И не поймешь, откуда в ней силы берутся. Работает с утра до ночи, а в доме порядок. Никогда слова срыву никому не обронит. Хохотать разучилась. Разве улыбнется изредка? Да и улыбка не та. Раньше бывало в ее улыбке скоровай всякой радости, из полприкуса печали. Теперь наоборот. Не весела улыбка, только в тоненьких, в умненьких уголочках угнездилось веселье. Взлетать не взлетает, но и уходить не уходит. Придремала наготове. Дети растут неизваженные. А мой оброныш хуже малого ребенка. Лялька, где мой галстук? Куда дело бумаги? Напомни позвонить в дирекцию. И хоть бы сам замечал, как она вьется вокруг него. Службу он правит мало-помалу. Ни задора, ни атаманский повад. Только над семьей выводит. В подпечье и помело большак. Одно и т.д. идет, сплошь, без перемешки. Где с молоду прореха, под старость дыра. Чертежный инструмент на шкафу валяется, темен, пылен, ржавый меч потуск. Однако настал такой день. Приходит Герасим, на себя не похож. Помнишь, мать, мою рыбу-самолет? Специальное бюро создают. Будут разрабатывать сходный принцип. Вспомнили и меня. Вызывают для разговоров в Москву. С чем поеду? Заводские архивы сгорели. Свои чертежи сам порвал. Ходит, за голову хватается. 2 года работы, и какой работы! 2 года вдохновения псу под хвост. Тогда и достает Лялька из чулана те бумаги. Думаете, мой оброныш обрадовался? Сперва толкнул. Это что за грязь? Потом брови свои густущие стянул, наярился, принялся сверток раскручивать, разглядывать, да как крикнет на жену. Главное-то, главное где? Где лист с расчетами? Подает она ему и этот лист. Цифры поразмокли, поистерлись, но все можно разглядеть. Впился он в них. А я к тому времени крепко к ней привязалась и укорила за нее сына. Хоть бы ненароком обмолвился спасибом, выковыривала твои бумаги из помойки ночью, под бомбами, через фронт волокла на себе. А ты, думаете, он меня слушал? Только злым глазом своим косился. Не мешай ему. Сгреб бумаги и подтащил в свою комнату. Сам тащит, а сам косится. Мне за него перед женой неловко. А она начищает ему чертежный инструмент и его же оправдывает. Растерялся от неожиданности. Припал день к вечеру. Дети заснули, а Герасим все сидит, как припаянный. Ужин подала, не прикасается. Легли мы с Лялей спать, а спали мы с детьми в столовой, он один в кабинете. Ночью просыпаюсь, дверь в кабинет распахнута, оттуда к нам в спальню льется свет. И вижу, Герасим мой стоит на коленях у тахты, где спала жена. Пальцы ей целует, даже Ии ни разу рук не целовал. Она волосы его перебирает, светит над ним глазами своими, как мать над ребенком, как большая над малым. Слышу, шепчет он: «Лялюшка, друг большой, жена!» Слава Богу, думаю, 10 лет с ней прожил, 3 детей нажил, и на 11-м году догадался, что у него жена есть. Бывает в человеке душа, что в кремне огонь. Не добьешься, не заискрится. Добилась Лялька, достучалась, заискрила. Бывает перечасье дороже года. До войны не было еще ни подходящего топлива, ни нужных материалов для Гериной конструкции. А к этому времени научились делать и то, и другое. Пришла пора, Гера своего часа не прозевал. Самолет задумал без крыльев, а самого окрылило. К делу стал лют, к людям простодушен. Определился человек на свое место, отыскал самого себя. Надо сказать, что на новой работе товарищи Герасима и похвалят, и проберут, когда надо. Без перевязла и сноп солома. А тут весь человек подобрался, подтянулся. Спрашивай его: «Гера, а не выскочит из себя и т.д., как бывало?» Он только засмеется. Я и т.д. писал, когда все трудное позади. А в нашем деле самое трудное всегда впереди. Из-за того, что полдела было у него обдумано еще до войны, обогнал он кое в чем и своих товарищей, и американских конструкторов. Стал генералом, лауреатом. Когда праздновали удачу, собрались награжденные в парадном зале. И меня затащили. Сижу я, радуюсь, слушаю разговоры. Спрашивает моего Геру: «Есть як, есть ту. А почему вы свое создание не окрестили по имени?» А он шутит в ответ: «Неудобно мощный двигатель окрестить лялькой, а другого имени я ему дать не вправе». Лялька стала от радости белее мела. Одни глаза черные пуговицы глядят, не мигая. Пальцы с вздутыми суставами теребят новое платьишко синего крепдышину. Шепоток пошел среди некоторых женщин: «Лялька жена, а что в ней? Не молода, не приметна, не красива. Платьишко не по моде, в разговоре не блеснет. А ведь он атаман, он красавец, он талант». А я слушаю да думаю, чего таланта в этом самолете больше, его или ее? Всем ведомо, что есть талант конструктора, музыканта, художника. А может, есть еще один талант, редкий, тихий, неприметный, из всех самый некорыстный. Талант жены. Никто меня не спросил. А спросили б, я рассказала б. 7 сыновей у меня. 7 невесток. Все хороши, все любимы. А одну среди всех называю дочкой. Как погляжу на ее бледное личико, так само сердце выговаривает: «Лялюшка, милая моя доченька». Никто меня не спросил, А спросили б, я рассказала б. Семеро сынов у меня, семеро невесток. Шестеро из них ко мне приходили и так мне говорили. Спасибо вам, мама, за вашего сына, моего мужа. Вырастили вы человека людям на радость, жене на счастье. А к седьмой моей невестке я сама пришла. Сама ей сказала: «Спасибо тебе, Лялюшка, мила моя доченька, за моего сына, твоего мужа. Подняла моего оброныша, сделала из него человека людям на радость, матери на счастье».
1: Чем больше я думаю о причинах, заставивших меня сменить настоящий театр революции на краснознаменный зал ЦТК, тем больше я убеждаюсь в своем непоседливом характере. Кроме тех высоких гражданских побуждений, о которых я уже говорил, по-видимому, жила во мне какая-то особая страсть к организации, к собиранию людей новых, к строительству театра, к преодолению трудностей, к созданию коллектива и так далее, и так далее. Именно эта страсть и заставила меня стать руководителем театра, где вместо сцены была эстрада глубиной в 6-7 метров, а все сценическое хозяйство напоминало скорее полулюбительское предприятие. Но зато в перспективе на площади коммуны уже маячило новое здание театра, сцена которого должна была быть больше нашей в 10-15 раз. Гигантские масштабы сцены и зрительного зала меня изрядно страшили. Я лазил по лесам строящегося здания на самый верх, смотрел оттуда через сеть лесов на сцену и видел там каких-то копошащихся муравьев. Это работали электросварщики. «Вот так будут выглядеть мои актеры», – думал я. И почему-то все-таки не сбежал от этой перспективы. Почему? Думаю, из-за упрямства и еще потому, что вошел в азарт создания нового театра. Кроме того, к этому времени я уже был захвачен чрезвычайно заразительным процессом общения с армией, с нашим зрителем. Этот острый интерес к новому зрителю я всегда ощущал. В свое время ведь он подтолкнул меня на организацию студии в Костроме. А здесь была совсем особая аудитория. Хотя ЦТК широко открывал свои двери для всех, был у него свой зритель, ради которого в первую очередь и был основан театр. Мы приезжали к бойцам не в качестве туристов и не как кратковременные гастролеры. Мы жили в их среде, спали в палатках, обедали вместе с бойцами в лагерных столовых, ходили все лето в военном обмундировании, чтобы не выглядеть белыми воронами и чтобы нас не задерживали каждые 10 минут, как незаконно попавших в военный лагерь. Надо сказать, что такое общение с людьми армии не преминул сказаться на наших военных спектаклях. Они становились точнее, глубже и конкретнее. Общаясь с людьми нашей армии, я как режиссер многому научился. Я понял, как своеобразно формирует армия психологию человека и его поведение. Дисциплина, подобранность, единообразие формы, одежды – все это является лишь внешним признаком сходства военных людей. Но есть и более глубокое единство. Оно мне представляется в особой, ежедневно воспитываемой в армейской среде способностью владеть своими эмоциями. Как бы ни был взволнован, задет или возмущен военный человек, Форма выявления его чувства и отношения сдержанные, скромные, отсюда внутренние более динамичные. Мне казалось, что это чисто профессиональная черта наших командиров и бойцов является вообще одной из характернейших черт нашего современника. Театр Красной Армии, руководимый главным политическим управлением, ясно понимал свои художественные задачи и трудности. Ведь театр подобного типа создавался впервые в мире, и у нас не было опыта, на который можно было бы опираться. Мы должны были найти пути сценического воплощения людей особого склада. И для этих целей создавался театральный коллектив, изучающий армию не поверхностно, а изнутри, во всех сложных процессах формирования и становления психологии бойца и командира, одним словом, в их внутренней сути. В области драматургии театр с первых же шагов стал лабораторией военной темы. Завязалась настоящая творческая дружба с рядом драматургов. На сцене театра были поставлены первые конные Всеволода Вишневского, гибель эскадры Корничука, бойцы Ромашова, слава Виктора Гусева, Мстислав Удалой, Прута. В дальнейшем мы встретились в работе с еще большим кругом наших советских писателей, пьесы которых были посвящены защите Родины людям армии – Погодиным, Лавреневым, Леоновым, Всеволодом Ивановым, Треневым, Арбузовым, Гладковым и многими-многими другими. Вначале меня смущал ведомственный характер театра. Я опасался, что это неизбежно отразится на его тематике, сузит репертуар и так далее. Но на самом деле оказалось не так. Касаясь репертуарной линии, я неизбежно должен буду забежать на много лет вперед, иначе нельзя проследить пути, по которым наш театр шел. Репертуар ЦТК развивался в четырех направлениях. Главной была современная военная тема. Второй линией нашего репертуара были пьесы, как мы их условно называли, военно-исторические, посвященные защите Родины. Армия является частью советского народа, живет его интересами, и, естественно, поэтому на сцене нашего театра ставились и такие пьесы, как «Степь широкая» Винникова, «Совесть» Чепурина, «Поднятая целина» Шолохова и многие другие. Эти пьесы являлись как бы третьим направлением в репертуаре нашего театра. И далее. Мы считали, что наш театр призван поднимать культуру армии и знакомить широкого военного зрителя с произведениями отечественной и мировой классики. Это и являлось четвертой репертуарной линии нашего театра. Я пришел в ЦТК на 6-й год его существования. К этому времени, несмотря на скромные условия работы в краснознаменном зале, коллектив уже успел завоевать симпатии своего зрителя. Придя в театр, я почувствовал, что хотя в труппе много хороших актеров, задача их художественного объединения – выработка единого творческого метода должна стать одной из главных моих задач. Мы начали систематические учебные занятия. Проводились они вне репетиционного времени. И спустя несколько лет появились реальные плоды творческого единства актеров нашего театра. В режиссуре были тогда Тункель, Афонин, Вениамин Пельдон, Ворошилов, Урбанович, Глеков, Шапс, Типот. Этот штаб режиссуры наладил живой человеческий и творческий контакт с нашими первыми драматургами Виктором Гусевым, Прутом, Ромашовым, Всеволодом Ивановым, Чепуриным и другими. Моими первыми режиссерскими работами в театре были год 19 Прута и укрощение строптивой Шекспира. В годе 19 меня увлек очень человечно написанный образ Сергея Мироновича Кирова. Главная ситуация и характер подпольной работы астраханских большевиков, руководимых Кировым, были полны настоящего драматизма и героизма. Вскоре, по заданию Климента Ефремовича Ворошилова, ЦТК выехал на Дальний Восток для обслуживания армии на довольно длительный срок. Театр вез в поездку 12 спектаклей и несколько концертных программ. Разделившись на три группы, играя одновременно в разных городах, мы за 220 дней ухитрились сыграть более 500 спектаклей и дать 500 с лишним концертов. Несмотря на такой напряженный график, театр не останавливал работы над новыми постановками. Пьесы «Голуби мира» Всеволода Иванова и «Укрощение строптивой» Шекспира впервые были показаны в Хабаровском доме Красной армии. «Укрощение строптивой» утверждает силу любви, из которой родится великое чувство уважения к женщине. Как раз в конце 30-х годов на Дальнем Востоке возникло хитагуровское движение. Обострилось внимание к вопросам семейного быта. Жены наших командиров вырывались из замкнутого круга семейных интересов на арену общественной деятельности. И, как это ни странно, «Укрощение строптивой», как подлинно классическое произведение, смогло прозвучать очень современно. Многими своими мыслями пьеса ответила на вопрос о том, что создает мир и уважение в семье. Благодаря сценическому решению пьесы и ярким удачам актерского исполнения, в первую очередь Добржанской и Пестовского, спектакль держался в репертуаре театра не один десяток лет. 8 месяцев нашей дальневосточной поездки забыть нельзя. Они останутся в памяти на всю нашу жизнь. Незабываемые встречи на дальних заставах, подчас в самых невероятных условиях. Один раз концертная бригада выступает для 5000 бойцов, а другой раз для 5 бойцов, если эти 5 не могут покинуть своего блиндажа. Тогда актеров-исполнителей было больше, чем слушателей. Но это не смущало ни тех, ни других. Такого приема, какой имел театр, мне не приходилось наблюдать за всю свою жизнь. Полный запас всевозможных впечатлений от людей и чудесного края мы вернулись в Москву. По возвращении в столицу мы много раз делились нашими впечатлениями с Николаем Федоровичем Погодиным, изо всех сил подбивая его написать пьесу о жизни наших далеких застав. Результатом этих разговоров была поездка Погодина на Дальний Восток. Так родилась пьеса «Пать серебряная». Мы поставили ее и вложили в этот спектакль весь запас своих чувств и воспоминаний об этом чудесном крае. Вскоре по возвращению из Дальнего Востока, во время наших гастролей на юг, мы, как и весь театральный мир, были потрясены смертью Константина Сергеевича Станиславского. Все давно привыкли к тому, что он много лет не играет, но все знали, что он полон творческих сил, непрерывно ведет работу в студии, пишет книгу. И пока он жив, жива совесть театра, горит творческая мысль гения, развивая и обогащая наше искусство. Я уже много лет не общался с ним лично, но никогда не ощущал одиночества. Всегда знал, чем он занят, над чем работает. Я чувствовал его бытие, как чувствует существование отца или матери. И вот Станиславского больше нет. Долго я не мог свыкнуться с этой мыслью. И как бывает в таких случаях, только когда не стало учителя, в полной мере ощутил свое сиротство. Было бы странно воссоздавать сейчас весь поток мыслей и чувств, захлестнувших меня осенью 1938 года. Коротко это можно было бы выразить словами «Я осиротел». Теперь, когда я вспоминаю о моем учителе, мысленно восстанавливаю его образ, то это уже сплав из всего того, что думалось о нем всю жизнь. Со Станиславским я не расставался внутренне ни один день своей творческой жизни. И сейчас, подходя к концу своих размышлений, я чувствую, что еще не сказал того, что такое для меня Станиславский. Меньше всего я хочу сейчас характеризовать его как актера и режиссера. Об этом много писалось, и будет еще много написано книг. Каждый из учеников Константина Сергеевича испытал на себе огромное воздействие его многогранной личности и великого таланта, но естественно, что каждый из нас был особенно потрясен какой-либо одной гранью его творческого существа. Мы знаем его режиссером буйной фантазии, актером тончайшего психологического рисунка, мыслителем и теоретиком, заложившим научные основы актерского творчества. Вместе с тем Константин Сергеевич – страстный поборник и проповедник этических основ воспитания художника и органической связи духовного богатства актера с его технологическим вооружением. Каждая из граней этой богатейшей натуры на различных людей воздействует по-разному. Но я убежден, что в жизни будущих поколений он останется неповторимой гармонией всех сторон его гения. Задачей нашего сценического искусства является раскрытие жизни человеческого духа, говорил он. Короче и в то же время более исчерпывающе, трудно сформулировать сверхзадачу Станиславского как художника. Если сегодня раздаются голоса о том, что театр временами начинает терять свое почетное место в жизни нашего общества, то виной тому является забвение этой сверхзадачи художника. Станиславский – художник богатейшей интуиции, неисчерпаемой фантазии и огромного внутреннего темперамента. Он потратил всю свою жизнь на раскрытие и познание законов творчества. И в то же время этот аналитик, мыслитель, когда выходил на сцену, владел зрительным залом как чародей, как волшебник. Чехов и Горький жили в одно время. Один великолепно описал интеллигента Астрова, земского врача, другой – босяка, хитрованца, Сатина. Астров и Сатин – бунтари. Оба протестуют против всякой мертвечины в жизни человека. И однако, как различен и неповторим был в этих ролях Станиславский. В то же время мы видели, как сквозь богатейшее искусство перевоплощения артиста в образ просвечивает благородная человеческая сущность художника. Красавец-человек всегда ощущался в его сценических творениях. Как это ни парадоксально, Станиславскому при всей его гениальности ничего не давалось легко. Единичными были роли, сыгранные им легко и без страданий. Отсюда возникла у Станиславского потребность учить актера преодолению трудностей. Он сам дал предметный урок того, как трудное делать привычным, а привычное – легким. Станиславский не был литератором. Ему всегда было трудно написать статью или даже приветственный адрес. Но к концу своей жизни он написал несколько книг, из которых одна «Моя жизнь в искусстве» представляет собой образец высокой литературы, выдерживает сравнение с такими книгами, как, например, «Былое и думы Герцена». Этический облик Станиславского был чрезвычайно высок. Для него вопросы морали, этики и дисциплины входили в комплекс элементов творчества, и поэтому никогда не были для него веригами. Он говорил: «Чем ниже ваши чувства и мысли, тем больше вы видите вокруг себя плохого, потому что до хорошего вам надо еще подниматься, а плохое вы без усилий увидели. Развивайте же в себе доброжелательство. Не заражайтесь примерами театров, где целые коллективы ненавидят друг друга. Вглядитесь в лица великих творцов нашего искусства. Их лица всегда вдохновенны, спокойны, радостно энергичны». Образец высокой влюбленности в искусство Станиславский показывал неоднократно. Не считаясь ни своим самолюбием, ни своим авторитетом. Вот один из примеров. После длительного перерыва возобновлялся спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Владимир Иванович Немирович Данченко после генеральной репетиции собрал актеров для замечаний. В фойе сидели Станиславский, Крутицкий, Качалов, Глумов, Германова, Мамаева, Леонидов, Городулин, Москвин, Галутвин и весь остальной состав. Присутствовали также актеры художественного театра, не занятые в спектакле. В этой предпремьерной, волнующей и торжественной обстановке Владимир Иванович похвалил весь состав исполнителей и сказал, что спектакль значительно вырос. Особенно отметил Владимир Иванович Качалова, Германову, Леонидова, Москвина. И неожиданно для всех он жестоко раскритиковал Станиславского. Роль заштампована, играется внешний рисунок образа. Как это ни грустно, но Константин Сергеевич из некогда лучшего исполнителя спектакля стал самым слабым. «Вы неузнаваемы, Константин Сергеевич», – закончил Немирович. Водворилась напряженнейшая пауза. Нелегко было Владимиру Ивановичу выступать с такой жестокой критикой Станиславского. И можно представить себе, каково было выслушать ее Станиславскому. Он сидел бледный, опустив глаза. Оба руководителя театра заметно волновались. После мучительной паузы Станиславский сказал, что спектакль надо снять, что он будет работать, но не знает, сколько ему потребуется на это время. Спектакль был отложен. Через месяц или полтора снова была генеральная репетиция, на которой Немирович Данченко снял все свои упреки в адрес Станиславского и заявил, что он играет Крутицкого по-прежнему великолепно. В ранний период режиссерской и педагогической деятельности Станиславский бывал крайне настойчив в своих требованиях к актеру. И эта настойчивость оборачивалась иногда режиссерским деспотизмом. Вспоминается один из таких случаев. Константин Сергеевич на репетиции замучил одного из актеров, без конца останавливая его на полуфразе своим уничтожающим «не верю». Десятки раз актер пытался начать свой кусок, и каждый раз из партера раздавалось убийственное «не верю». Присутствующие мучительно переживали за товарища. Наконец актер не выдержал. Потеряв самообладание и вполголоса выругавшись, он заявил: «Я не понимаю вас, Константин Сергеевич. Покажите мне, что вы от меня хотите». И возбужденный, злой, сошел по ступенькам в партер. А Константин Сергеевич, смутившись от грубого тона, покашливая, стал подниматься на сцену. На сцене было светло, в партере темно. Актер решил доказать Станиславскому, что нельзя так деспотически придираться к исполнителю, не позволяя ему раскрыть рот. Он демонстративно сел спиной к рампе и стал ждать. На сцену вышел Станиславский, и как только он раскрыл рот, актер крикнул из партера: «Не верю, Константин Сергеевич!» Станиславский начал сначала. Из темноты партера опять раздалось: «Не верю!» Станиславский начал третий раз. «Опять не верю, Константин Сергеевич!» Товарищи, наблюдавшие этот страшный поединок, замерли от страха перед тем, что произойдет, когда Станиславский догадается об издевательстве над ним. Но, увы, Константин Сергеевич привык беспредельно верить режиссерскому столу и человеческой принципиальности. Ему в голову не пришло, что над ним сознательно издеваются. И поэтому после шестой или седьмой пробы он сконфуженно сказал: «Ну хорошо, я дома поработаю этот кусок, а завтра вам покажу». Всем стало ужасно неловко. Душевная чистота и доверчивость огромного художника обезоружили и пристыдили актеров. Но даже в годы деспотизма, когда много было пролито актерских слез, не было случая, чтобы эти слезы были напрасными. Мучаясь и страдая, актеры, руководимые Станиславским, постигали самые сокровенные тайны своего искусства. Они стремились работать с Станиславским, тянулись к нему, любили его. Станиславского характеризовало неустанное творческое горение. С первых дней организации художественного театра и до последних часов своей жизни он без устали вдохновенно работал. В 60-70 лет он ухитрялся так загонять молодежь, что она, как говорится, высовывала язык. Он действительно не знал, что такое успокоенность в искусстве. Этим в значительной мере объясняется его тяга к молодежи. Молодежь в силу своего возраста и избытка сил больше отвечала ему своим энтузиазмом и ритмом работы. Но и этой молодежи, к сожалению, хватало на первые 5-8 лет. Потом она успокаивалась, обрастала жирком, а Станиславский, вечно юный, в постоянных поисках совершенства, вечно ищущий великой правды в искусстве, собирал новую молодежь, создавал новую студию, новые школы. И так до конца своих дней. Это тяготение к молодежи одновременно было и благотворно, и мучительно для Станиславского. Он часто с грустью говорил: «Если бы юность умела, а старость могла». Молодежь приносила ему свой юношеский темперамент и увлеченность, но она ничего не умела. Ее нужно было с азов учить. А те, кто умел, подчас уже не могли или не хотели гореть в искусстве так, как этого хотел, умел и требовал Станиславский. Вгрызался он не только в актеров, но и в пьесу, и в режиссеров. Хотя надо сказать, что смотреть репетиции и спектакли Константин Сергеевич умел доброжелательно. Перед показом ему той или иной репетиции он всегда устанавливал атмосферу доброжелательства между волнующимися актерами и им, Станиславским, пришедшим на прогон. Он широко улыбался или от души заразительно смеялся. Он всячески преодолевал в себе самом требовательного критика, но одновременно с этим брал на заметку все промахи актеров и режиссеров. Весело смотревший какую-нибудь репетицию, Станиславский после конца ее вдруг становился серьезным. Ну-с, а теперь давайте разберемся. Пьеса называется «Правда хорошо, а счастье лучше». В том, что вы показали, правда есть, мало. А то, что правда хорошо вам удалось, не уловил. В заглавии имеется противопоставление «Правда хорошо, а счастье лучше». Так вот, есть это «а»? По-моему, нет. Не заметил этого противопоставления. Разберем дальше. А счастье было? Маловато. А что оно лучше? Я тоже не очень заметил. Конечно, его критика была не столь лаконична, она была более развернутой и конкретной, мотивированной, но от этого актерам и режиссеру не было легче. На самом же деле для него, гениального художника, высокие принципы воспитания актера реализовались во всем, и кажущаяся мелочь вырастала в акт принципиального значения. Во второй студии МХАТ была молодая актриса Софья Галидей. Она чудесно выступала в одном из спектаклей, читая монолог Настеньки из «Белых ночей» Достоевского. В художественном театре Галидей числилась молодой сотрудницей. Случай, о котором я хочу сейчас рассказать, поведала мне сама Галидей. Однажды я пришла в театр, и меня встретили паническими возгласами. «Что вы наделали? Вас по всему театру ищет Станиславский. Идите сейчас же к нему». От одной этой фразы мне уже стало нехорошо. Константина Сергеевича я нашла на сцене. Он был явно расстроен. «Ага, явились? У меня двухчасовая репетиция. Ждите меня в театре и никуда не смейте уходить». Когда окончилась репетиция, Станиславский позвал меня к себе в артистическую уборную и озадачил вопросом. «Вы кто?» «Я не понимаю вопроса, Константин Сергеевич», – пробормотала я. «Нет, я вас спрашиваю, вы кто? Вы Книпер?» «Нет, я Галидей, Константин Сергеевич». «Нет, вы зазнавшаяся девчонка. Мы с Владимиром Ивановичем положили жизнь для того, чтобы создать художественный театр. И вот является какая-то Галидей и разрушает дело нашей жизни». Я уже начала реветь от страха и полного непонимания своей вины. «Нечего плакать. Вы снимались фотографии на Сретенке?» Ошарашил меня вопросом Константин Сергеевич. «Да, мама просила прислать ей открытку. Я в какой-то дешевой фотографии снялась на открытке». «Так, все понятно. Идите за мной». Слезы текли у меня ручьем. Мы вышли из театра. Константин Сергеевич подошел к извозчику и сказал: «На Сретенку». Извозчик запросил 20 копеек. Константин Сергеевич ответил 15. Сели. Я прижалась в угол извозчичьей пролетки. Станиславский сел рядом, и мы затряслись на Сретенку в злосчастную фотографию. Подъехав к фотографии, я к ужасу своему увидела, что в центральном окне стоит мой увеличенный портрет с надписью «Артистка художественного театра Галидей». Станиславский подвел меня к окну и сказал: «Вот как вы позорите художественный театр». Затем мы вошли в фотографию. Станиславский, поторговавшись с хозяином, купил мой портрет. Все мои попытки оправдаться тем, что я не давал...

Лилина, артистка художественного театра. По поводу этого случая очень много веселились в театре. А Станиславский был верен себе. Из-за маленького факта, в котором он усмотрел актерское ячество или желание рекламировать себя, Константин Сергеевич не пощадил своих нервов, не пожалел часа своего времени, чтобы поехать и снять с витрины фотографию сотрудницы художественного театра. В этом почти анекдотическом случае весь Станиславский, в его нежелании обходить какие бы то ни было мелочи, вступающие в противоречие с высокими принципами этического воспитания актера художественного театра. Он утверждал самоограничение художника как основу творчества. В искусстве, говорил он, чем проще, тем труднее. Простое должно быть содержательно. Лишенное сущности, оно теряет смысл. Простое, чтобы стать главным и выступить вперед, должно вместить в себе весь круг сложных жизненных явлений, а это требует подлинного таланта, совершенной техники, богатой фантазии, так как нет ничего скучнее простоты бедной фантазии. В этой мудрости художника содержится ответ на вопрос, что Станиславский считал новаторством, что для него было богатством и что бедностью творческой фантазии. Станиславский всегда будет будоражить художников сцены, звать к новым открытиям, к неустанному изучению жизни и человека, к вечному движению вперед.

С юга двое суток дул теплый ветер. Сошел последний снег на полях. Отгремели пенистые вешние ручьи, отыграли степные лага и речки. На заре третьего дня ветер утих, и пали над степью густые туманы. Засеребрились влагой кусты прошлогоднего ковыля, потонули в непроглядной белесой дымке курганы, буераки, станицы, шпили колоколен, устремленные ввысь вершины пирамидальных тополей. Стала над широкой Донской степью голубая весна. Туманным утром Аксинья впервые после выздоровления вышла на крыльцо и долго стояла, опьяненная бражной сладостью свежего весеннего воздуха. Преодолевая тошноту и головокружение, она дошла до колодца в саду, поставила ведро, присела на колодезный сруб. Иным, чудесно обновленным и обольстительным, предстал перед нею мир. Блестящими глазами она взволнованно смотрела вокруг, по-детски перебирая складки платья. Повитые туманом даль, затопленные талой водой яблони в саду, мокрые огорожа и дорога за ней с глубоко промытыми прошлогодними колеями, все казалось ей невиданно красивым. Все цвело густыми и нежными красками, будто осиянные солнцем. Проглянувший сквозь туман клочок чистого неба ослепил ее холодной синевой. Запах прелой соломы и оттаившего чернозема был так знаком и приятен, что Аксинью глубоко вздохнула и улыбнулась краешками губ. Незамысловатая песенка жаворонка, донесшаяся откуда-то из туманной степи, разбудила в ней неосознанную грусть.

0: Это она, услышанная на чужбине песенка, заставила учащенно забиться Аксиньино сердце и выжила из глаз две скупых слезинки. Бездумно наслаждаясь вернувшейся к ней жизнью, Аксинья испытывала огромное желание ко всему прикоснуться руками, все оглядеть. Ей хотелось потрогать почерневший от сырости смородиновый куст, прижаться щекой к ветке яблони, покрытой сизым бархатистым налетом. Хотелось перешагнуть через разрушенное прясло и пойти по грязи бездорожно туда, где за широким логом сказочно зеленело, сливаясь с туманной далью, озимое поле. Несколько дней Аксинья провела в ожидании, что вот-вот появится Григорий. Но потом узнала от заходивших хозяина соседей, что война не кончилась, что многие казаки из Новороссийска уехали морем в Крым, а те, которые остались, пошли в Красную армию и на рудники. К концу недели Аксинья твердо решила идти домой. А тут вскоре нашелся ей и попутчик. Как-то вечером в хату, не постучавшись, вошел маленький сутулый старичок. Он молча поклонился, стал расстегивать мешковато сидевшую на нем грязную, распоротую по швам английскую шинель.
1: «Ты что же это, добрый человек, здравствуйте, не сказал, а на жительство располагаешься?» — спросил хозяин, с изумлением разглядывая незваного гостя.
0: А тот проворно снял шинель, встряхнул ее у порога, бережно повесил на крюк и, поглаживая коротко остриженную седую бородку, улыбаясь, сказал, «И она, старуха». Дуняшка, доверчиво глядя на Аксинью, сказала, «Лучше бы она покричала, все ей легче было бы». Знаешь, Ксюш, какая-то она с этой зимы чудная стала, не такая, как раньше была. Услыхала она про отца. Я думала, что сердце у нее зайдется. Испужалась страшно, а она и слезинки не выронила. Только и сказала царство ему небесное, отмучился, милый мой. И до вечера ни с кем не гутарила. Я к ней и так, и сяк, а она рукой отмахивается и молчит. То-то страсти я набралась в этот день. А вечером убрала скотину, пришла с надворья и спрашиваю у ней, «Мамане, вечерить будем чего варить?» Отошло у нее сердце, заговорила. Дуняшка вздохнула и, задумчиво глядя куда-то через плечо Аксиньи, спросила, «Григорий наш помер? Верно это болтают?» «Не знаю, милушка». Дуняшка сбоку испытующе поглядела на Аксинью, вздохнула еще глубже, маманя по нем, ну чисто, истосковалась вся. Она его иначе и не зовет мой младшенькой. И никак не верит, что его в живых нету. А ты знаешь, Ксюша, ежели она узнает, что он взаправде помер, она от тоски сама помрет. Жизнь-то от нее уж отошла. Одна зацепка у нее — Григорий. Она и к внучатам какая-то нежеланная стала. И в работе все у нее из рук валит.
2: Ты вздумай, за один год у нас четверо в семье.
0: Движимая состраданием, Аксинья потянулась через плетень, обняла Дуняшку, крепко поцеловала ее в щеку, «Займи матери».

0: чем-нибудь, моя хорошая. Не давай ей дюже горевать. Чем же ее займешь? Дуняшка вытерла кончиком платка глаза, попросила: зайди к нам, погутарь с ней, все ей легче будет. Нечего тебе нас чураться. Зайду как-нибудь, беспременно зайду. Я завтра должно на поля поеду. Спряглись с Аникушкиной бабой, хотим хоть десятины две пшениц посеять. Ты-то не думаешь сеять себе? Какая я посевщица, невесело улыбнулась Аксинья. Не на чем, да и не к чему. Одной мне мало надо, проживу и так. Про Степана твоего что слышно? А ничего, равнодушно ответила Аксинья и неожиданно для себя сказала: я по нем недюже сохну. Нечаянно сорвавшееся признание смутило ее. И она, прикрывая смущение, торопливо сказала: ну, прощай, девонька, пойду в курине прибрать. Делая вид, как будто она не заметила Аксиньиного замешательства, глядя в сторону, Дуняшка сказала: погоди, трошки, я вот что хочу тебе сказать. Ты не пособишь нам в работе. Земля пересыхает, боюсь, не управимся мы. А казаков во всем хуторе двое осталось, и те калеки. Аксинья охотно согласилась, и довольная Дуняшка пошла собираться. Весь день Дуняшка деятельно готовилась к выезду. С помощью Аникушкиной вдовы подсеяла зерно, кое-как подправила бороны, смазала колеса арбы, наладила сеялку. А вечером нагребла в платок очищенной пшеницы и отнесла на кладбище. Посыпала могилы Петра, Натальи и Дарьи, чтобы поутру слетелись на родные могилки птицы. В детской простоте своей она верила, что веселое птичье щебетанье будет услышано мертвыми и обрадует их. На другой день после выезда в поле, перед закатом солнца, Аксинья погнала к пруду быков. Около плотины, держа в поводу оседланную лошадь, стоял десятилетний мальчишка Обнизов. Лошадь жевала губами, с серого бархатистого храпа ее падали капли, а спешившийся ездок забавлялся. Бросал в воду комки сухой глины, смотрел, как расходятся по воде круги. «Ты куда это собрался, Ванятка?» — спросила Аксинья. «Харчи привозил матери». «Ну, что там в хуторе?» «А ничего. Дед Герасим здоровенного сазана в вентиль нынче ночью помал. А еще пришел из отступа Федор Мельников». Приподнимаясь на цыпочки, мальчишка взнуздал лошадь, взял в руку прядку гривы и с дьявольской ловкостью вскочил на седло. От пруда он поехал, как рассудительный хозяин, шагом, но спустя немного оглянулся на Аксинью и поскакал так, что на спине его пузырем сдулась выцветшая голубенькая рубашонка. Пока пили быки, Аксинья прилегла на плотине и тут же решила идти в хутор. Мельников был служивый казак, и он должен был знать что-либо об участи Григория. Пригнав быков к стану, Аксинья сказала Дуняшке: схожу в хутор, а завтра рано приду. Дело есть? Дело. Наутро Аксинья вернулась. Она подошла к запрягавшей быков Дуняшке, беспечно помахивая хворостиной. Но брови ее были нахмурены, а в углах губ лежали горькие складки. Мельников Федор пришел. Ходила, спрашивала у него про Григория. Ничего не знает, сказала она коротко и, круто повернувшись, отошла к сеялке. После сева Аксинья принялась за хозяйство. Посадила на бахче арбузы, обмазала, побелила курень, сама, как сумела, покрыла остатками соломы крышу сарая. Дни проходили в работе, но тревога за жизнь Григория ни на час не покидала Аксинью. О Степане Аксинья вспоминала с неохотой, и почему-то ей казалось, что он не вернется. Но когда в хутор приходил кто-либо из казаков, она сначала спрашивала: «Степана моего не видал?» А уж потом, осторожно и исподволь, пыталась выведать что-либо о Григории. Про их связь знали все в хуторе. Даже охочие до сплетень бабы перестали судачить о них. Но Аксинья стыдилась выказывать свое чувство. И лишь изредка, когда скупой на слова служивый не упоминал про Григория, она, щуря глаза и заметно смущаясь, спрашивала: «А соседа нашего Григория Пантелеевича не доводилось встречать? Мать об нем беспокоится. Высохла вся». Никто из хуторных казаков не видел ни Григория, ни Степана после сдачи Донской армии в Новороссийске. И только в конце июня, как Синий зашел пробиравшийся за Дон, сослуживец Степана с хутора Колундаевского, он-то и сообщил ей: «Уехал Степан в Крым, верное слово тебе говорю. Сам видал, как он грузился на пароход, погутарить с ним не пришлось. Давка была такая, что по головам ходили». На вопрос о Григории уклончиво ответил: «Видал на пристани, в погонах он был, а после не трапилось видать. Много офицеров в Москву увезли, кто его знает, где он зараз». А неделю спустя в Татарской заявился раненый Прохор Зыков. Услышав об этом, Аксинья бросила доить корову, припустила к ней телка и на ходу, покрывшись платком, торопливо пошла, почти побежала к Зыковскому базу. Уж Прохор-то знает, уж он-то должен знать. А что, ежели скажут, что нету Гриши в живых? «Как же я тогда?» — думала она дорогой, и с каждой минутой все больше замедляла шаги, прижимая руку к сердцу, страшась услышать черную весть. Прохор встретил ее в горнице, широко улыбаясь, пряча за спину куцый и обрубок левой руки. «Здорово, односумка! Здорово! Живую тебя видать! А мы уж думали, что ты дуба дала в этом поселке. Ох, и тяжелехонько ж ты лежала! Ну, как он, Тифок, прихорашивает вашего брата? А меня вон видишь, как враги обработали, в рот им дышла». Прохор показал пустой, завязанный узлом рукав защитной гимнастерки. «Жена увидала, слезьми кричит, а я ей говорю: не реви, дура, другим голову отрывают, и то не обижаются. А рука, эка важность, за вас деревянный предел вы. Это, по крайней мере, холоду не будет бояться, и обреешь ее, кровь не падет. Беда, что не научил сиделка одной рукой с делами управляться. Штаны не застегну и шабаш. Ну, проходи, садись, гостем будешь. Погутарим, пока бабы моей нету». Снарядил ее Анчихриста за самогонкой. Муж приехал с оторватой рукой, а ей проздравить его нечем. Все вы такие без мужьев. Я вас, чертей мокрохвостых, знаю до тонкостей. Ты бы сказал, знаю, скажу, велел вот как кланяться. Прохор шутливо поклонился, поднял голову и удивленно шевельнул бровями. Вот тебе и раз. Чего ж ты кричишь, глупая? Эх, все вы, бабы, такие крученые и верченые. Убьют, кричат. Живой остался, опять кричат. Утрись, чего расступлевился-то? Говорю тебе, живой и здоровый. Морду наел во какую. Вместе с ним в Новороссийском поступили в конную армию товарища Буденного, 14-ю дивизию. Принял наш Григорий Пантелеевич сотню, то бишь эскадрон. Я, конечно, прием состою. И пошли походным порядком под Киев. Переменился он, как в Красной армии заступил. Веселый себе стал, глоткой, как мерин. Ну и не обошлось у нас с ним без семейного скандала. Раз подъехал к нему и говорю шутейно, пора бы привалом стать, ваше благородие, товарищ Мелихов. Ворохнул он на меня глазами, говорит, ты мне эти шутки брось, а то плохо будет. Вечером по какому-то делу подзывает меня и дернул же черт меня опять обозвать его благородием. Как схватится он за маузер, побелел весь, ошерился, как волк, а зубы у него полон рот, не меньше сотни. Я коню под пузо, да ходу от него за малым не убил. О, какой чертоломный! Что ж он, может, в отпуск? Заикнулась была Ксения. И думать не моги, отрезал Прохор. Говорит, буду служить до тех пор, пока прошлые грехи замолю. Это он проделает, дурачье дело нехитрое. Возле одного местечка повел он нас в атаку. На моих глазах 4 ихних уланов срубил. Он же проклятый левша с измальства. Вот он и доставал их с обеих сторон. После боя сам Буденный перед строем с ним ручкался. И благодарность эскадрону и ему была. Вот он какие котелки выкидывает, твой Пантелеевич. Аксинья слушала, как в чаду. Она опомнилась только у Мелиховской калитки. В сенях Дуняшка цедила молоко. Не поднимая головы, спросила, ты за накваской? А я пообещал принести, да и забыла. Но заглянув в мокрые от слез, сияющие счастьем глаза Аксиньи, Дуняшка поняла все без слов. Прижавшись к ее плечу пылающим лицом, задыхаясь от радости, Аксинья шептала, живой и здоровый. Поклон прислал. Иди же, иди, скажи матери. Ильинична, услышав о возвращении кого-либо из хуторных, говорила, и когда это наш придет? Чужие идут, а про нашего и слуху нет. Молодых казаков не спускают. Как вы не понимаете, маманя? С досадой отвечал ей Дуняшка. Как это не спускают? А Тихон Герасимов, он на год моложе Гриши. Он же раненый, маманя. Какой он там раненый, возражала Ильинична. Вчера видал его возле кузницы, ходит как по струнке. Такие раненые не бывают. был раненый, а зараз на поправке. А наш мало был раненый, все тело его в рубцах. Что же ему и поправка не нужна, по-твоему? Дуняшка всячески старалась доказать матери, что надеяться на приход Григория сейчас нельзя. Но убедить в чем-либо Ильиничну было делом нелегким. «Замолчи, дура», — приказывала она Дуняшке. «Я не меньше твоего знаю. Ты шо молода, матерь учить. Говорю, должен прийти, значит, придет. Ступай, ступай, я с тобой речей не хочу терять». Старуха с величайшим нетерпением ждала сына и вспоминала о нем при всяком случае. Стоило только Мишатке оказать ей неповиновение, как она тотчас грозила: «Вот погоди, Анчутка вихрастый, придет отец, докажу ему, так он тебе всыплет». Завидев на проезжавшей мимо окон арбе свежевделанные ребра, она вздыхала и непременно говорила: «Посправи сразу, видно, что хозяин дома. А нашему, как скажи, кто дорогу домой заказал». Никогда в жизни Ильинична не любила табачного дыма и всегда выгоняла курцов из кухни. Но за последнее время она изменилась и в этом отношении. «Сходи, поклич Прохора», — не раз говорила она Дуняшке, — «нехай придет выкурить цигарку, а то уж тут мертвежиной воняет». «Вот придет со службы Гриша, тогда у нас жилым казачьим духом запахнет». Каждый день, стряпая, она готовила что-нибудь лишнее и после обеда ставила чугун со щами в печь. На вопрос Дуняшки, зачем она это делает, Ильинична удивленно отвечала: «А как же иначе? Может, служивенький наш нынче придет? Вот он сразу и поест горяченького, а то пока разогреешь того до сего, а он голодный, небось». Однажды, придя с бахчи, Дуняшка увидела висевшую на гвозде в кухне старую поддевку Григория и фуражку с выцветшим околышем. Дуняшка вопросительно взглянула на мать и так как-то виновата и жалко улыбаясь, сказала: «Это я, Дуняшка, достала из сундука. Войдешь с базу, глянешь, и как-то легче делается, будто он уже с нами». Дуняшке опостылили бесконечные разговоры о Григории. Однажды она не вытерпела, упрекнула мать: «И как вам, маманя, не надоест все об одном и том же гутарить? Вы уж обрыдли всем с вашими разговорами. Только от вас и послышишь: Гриша, да Гриша. Как это мне надоест об родном сыне гутарить? Ты народи своих, а тогда узнаешь», — тихо ответила Ильинична. После этого она унесла из кухни к себе в горницу поддевку и фуражку Григория и несколько дней вслух не вспоминала о сыне. Но незадолгим до начала лугового покоса она сказала Дуняшке: «Вот ты серчаешь, как я вспоминаю об Грише. А как же мы будем без него жить? Об этом ты подумала, глупая? Заходит покос, а у нас и грабельника обтесать некому. Он, как у нас все поползло, и ничему мы с тобой рахунки не дадим. Без хозяина и товар плачет». Дуняшка промолчала. Она отлично понимала, что вопросы хозяйства вовсе не так уж тревожат мать, что все это служит только предлогом поговорить о Григории, отвести душу. Ильинична с новой силой затосковала по сыну и скрыть этого не смогла. Вечером она отказалась от ужина И когда Дуняшка спросил ее, не захворала ли она, неохотно ответила: старая я стала, и сердце у меня болит об Грише. Так болит, что ничего мне не мило, и глазам глядеть на свет больно. Но не Григорию пришлось хозяйствовать на Мелеховском базу. Перед луговым покосом в хутор приехал с фронта Мишка Кошевой. Он заночевал у дальних родственников и наутро пришел к Мелеховым. Ильинична стряпала, когда гость вежливо постучал в дверь и, не получив ответа, вошел в кухню. Снял старенькую солдатскую фуражку, улыбнулся Ильинишне. Здорово, тетка Ильинична. Не ждала. Здравствуй. А ты кто такой мне, чтобы я тебя ждала? Нашему забору двоюродный плетень, грубо ответила Ильинична, негодующе глянув ненавистное ей лицо Кошевого. Немало не смущенный таким приемом, Мишка сказал: так уж и плетень. Как-никак знакомые были. Только и всего. Да больше и не надо, чтобы зайти проведать. Я не жить к вам пришел. Этого бы еще не доставало, проговорила Ильинична и, не глядя на гостя, принялась за стряпню. Не обращая внимания на ее слова, Мишка внимательно рассматривал кухню, говорил: зашел проведать, поглядеть, как вы живете. Не видались-то год с лишним. Не дюже по тебе соскучились, буркнула Ильинична, яростно двигая по загнетке чугуны. Дуняшка прибирала в горнице и, заслышав Мишкин голос, побледнела, безмолвно всплеснула руками. Она вслушивалась в происходивший на кухне разговор, присев на лавку, не шевелясь. На лице Дуняшки то вспыхивал густой румянец, то бледность покрывала щеки так, что на тонкой горбинке носа выступали продольные белые полоски. Она слышала, как твердо прошагал по кухне Мишка, сел на скрипнувший под ним стул, потом чиркнул спичкой. В горницу потянуло папиросным дымком. Старик, говорят, помер?
1: Помер.
0: А Григорий? Ильинична долго молчала. Затем с видимой неохотой ответила: в красных служит. Такую же звезду на шапку нацепил, как и ты. Давно бы надо ему нацепить ее. Это его дело. В голосе Мишки прозвучала явная тревога, когда он спросил: а Евдокия Пантелеевна прибирается? Больно ранний ты гость. Добрые ты люди с позаранок не ходят. Будешь недобрым. Соскучился, вот и пришел. Чего уж тут время выбирать. Ох, Михаил, не гневил бы ты меня. Чем же я вас, тетушка, гневлю? А тем? Все-таки чем же? Вот этими своими разговорами. Дуняшка слышала, как Мишка тяжело вздохнул. Больше она не могла выдержать. Вскочила, оправила юбку, вышла на кухню. Желтый, исхудавший до неузнаваемости, Мишка сидел возле окна, докуривал папиросу. Мутные глаза его оживились, на лице проступил чуть приметный румянец, когда он увидел Дуняшку. Торопливо поднявшись, он хрипло сказал: ну, здравствуй. Здравствуй, чуть слышно ответила Дуняшка. Ступай, воды принеси, тотчас приказала Ильинична, мельком взглянув на дочь. Мишка терпеливо ждал возвращения Дуняшки. Ильинична молчала. Молчал и Мишка. Потом затушил в пальцах окурок, спросил: «Чего вы лютуете на меня, тетушка? Дорогу я вам перешел или что?» Ильинична повернулась от печки, словно ужаленная: «Как тебе только совесть дозволяет приходить к нам, бесстыжие твои глаза!» Сказала она: «И ты у меня еще спрашиваешь, душегуб ты!» «Это какой же я душегуб? Истинный! Кто Петра убил? Не ты?» «Я? Ну вот, а после этого кто же ты есть? И ты идешь к нам, садишься, как будто...» Ильинична задохнулась, смолкла, но, оправившись, продолжала: «Мать я ему или кто? Как же твои глаза на меня глядят?» Мишка заметно побледнел. Он ждал этого разговора. Слегка заикаясь от волнения, он сказал: «Нечего моим глазам зажмуряться. А ежели бы Петро меня поймал, что бы он сделал? Думаешь, в маковку поцеловал бы? Он бы тоже меня убил. Не для того мы на этих буграх сходились, чтобы нянькаться один с другим. На то она и война. А свата Коршунова, стариков мирных убивать, это тоже война?» «А как же?» — удивился Мишка. «Конечно, война. Хм, знаю я этих мирных. Такой мирный дома сидит, портки в руках держит, а зла наделает больше, чем иной на позициях. Самые такие, как дед Гришака, и настраивали казаков супротив нас. Через них и вся эта война началась. Кто агитацию пущал против нас? Они, вот эти самые мирные. А ты говоришь, душегуб. Тоже нашла душегуба. Я, бывало, ягнака или поросенка не могу зарезать, и зараз знаю, что не зарежу. У меня на эту живность рука не налегает. Другие, бывало, режут, и то я уши заткну и ухожу куда-нибудь подальше, чтобы и не слыхать, и не видать. А свата... Дался вам этот сват, — досадливо перебил Мишка. От него пользы было, как от козла молока, а вреду много. Говорил ему: выходи из дому. Не пошел, ну и лег на том месте. Злой я на них, на этих старых чертей. Животную не могу убить, может, со зла только. А такую, вы меня извиняете, пакость, как этот ваш сват или другой какой вражина, могу сколько угодно. На них, на врагов, какие зря на белом свете живут, у меня рука твердая. Через эту твою твердость ты и высох весь, — язвительно сказала Ильинична. — Совесть, небось, точит. Как бы не так, — добродушно улыбнулся Мишка, — станет мне совесть точить из-за такого барахла, как этот дед. Меня лихорадка замучила, вытрепала всего начисто, а то бы я их, мамаша... — Какая я тебе мамаша? — вспыхнула Ильинична. — Сучку клич мамашей. Ну... «Ты меня не сучи, — глуховато сказал Мишка и зловеще сощурил глаза. — Я подряда не брал всего от тебя терпеть. А говорю тебе, тетка, толком, за Петра не держи на меня сердце. Сам он нашел, чего искал. Душегуб ты, душегуб, ступай отсюда, зрить я тебя не могу! — настойчиво твердила Ильинична. Мишка закурил снова, спокойно спросил: «А Митрий Коршунов, сват ваш, не душегуб. А Григорий кто? Про сынка-то ты молчишь, а уж он-то душегуб настоящий, без подмесу. Не бреши, со вчерашнего дня не брешу. Ну, а кто он, по-твоему? Сколько он наших загубил? Об этом ты знаешь, то ты оно. Коли такое прозвище ты, тетушка, даешь всем, кто на войне был, тогда все мы душегубы. Все дело в том, за что души губить и какие. Значительно сказал Мишка. Ильинична промолчала. Но, видя, что гости не думают уходить, сурово сказала: хватит. Некогда мне с тобой гутарить. Шел бы ты домой. А у меня домов, как у зайца теремов, усмехнулся Мишка и встал. Черта с два его можно было отвадить всякими этими штучками и разговорами. Не такой уж он, Мишка, был чувствительный, чтобы обращать внимание на оскорбительные выходки взбесившейся старухи. Он знал, что Дуняшка его любит, а на остальное, в том числе и на старуху, ему было наплевать. На следующий день утром он снова пришел, поздоровался, как ни в чем не бывало, сел у окна, провожая глазами каждое движение Дуняшки. Часто наведываясь, скользь бросила Ильинична, не отвечая на Мишкино приветствие. Дуняшка вспыхнула. Взглянула на мать загоревшимися глазами и опустила взгляд, не сказав ни слова. Усмехаясь, Мишка ответил: не к тебе хожу, тетка Ильинична. Зря ты горишь. Лучше б ты вовсе забыл дорогу к нашему куреню. А куда же мне идти-то? Посерьезнее спросил Мишка. По милости вашего свата Митрия остался я один, как глаз у кривого. А в пустой хате бирюком не просидишь. Хочешь ты или не хочешь, тетушка, а ходить я к вам буду. Закончил он, сел поудобнее, широко расставив ноги. Ильинична внимательно посмотрела на него. Да, пожалуй, такого не так-то просто выставить. Бычье упорство было во всей сутуловатой Мишкиной фигуре, в наклоне головы, в твердо сжатых губах. После того, как он ушел, Ильинична проводила детей во двор, сказала, обращаясь к Дуняшке, чтобы больше и ноги его тут не ступало. Поняла? Дуняшка, не сморгнув, глянула на мать. Что-то, присущее всем Мелеховым, на миг появилось в бешеном прищуре ее глаз, когда она, словно откусывая каждое слово, проговорила: нет, будет ходить, не закажете, будет. И, не выдержав, закрыла лицо передником, выбежала в сени. Ильинична, тяжело переводя дыхание, присела к окну, долго сидела, молча покачивая головой, устремив невидящий взгляд куда-то далеко в степь, где серебряная под солнцем кромка молодой полыни отделяла землю от неба. Перед вечером Дуняшка с матерью, непримирившиеся и молчаливые, ставили на огороде у Дона упавший плетень. Подошел Мишка. Он молча взял из рук Дуняшки лопату, сказал: мелко роешь, ветер дунет, и опять упадет ваш плетень. И стал углублять ямки для стоянов. Потом помог поставить плетень, приклячил ее к стоянам и ушел.

0: Дуняшка покорно и выжидающе взглянула на мать. Ильинична молча месила тесто и делала вид, будто весь этот разговор ее вовсе не касается. «Конопи есть у вас?» — спросил Мишка, чуть приметно улыбаясь. Дуняшка пошла в кладовую и принесла охапку коноплянных хлопьев. К обеду Мишка управился с лодкой. Зашел в кухню. Ну, стянул баркас на воду. Нехай замокает. Примкните его к карше, а то как бы кто не угнал. И снова спросил. Так как же, тетушка, насчет покоса? Может, пособить вам? Все одно я за раз без дела. Вон у нее спроси. Ильинична кивнул головой в сторону Дуняшки. Я у хозяйки спрашиваю. Я тут, видно, не хозяйка. Дуняшка заплакала. Ушла в горницу. Тогда придется пособить, крякнув решительно, сказал Мишка. Где тут у вас плотницкий инструмент? Грабли хочу вам поделать, а то старый должно негоже. Он ушел под сарай и, посвистывая, стал выстругивать зубья на грабли. Маленькая мешатка вертелся около него, умоляюще засматривал в глаза, просил: «Дяденька Михаил, сделай мне маленькие грабли, а то мне некому сделать. Бабуня не умеет, и тетка не умеет. Один ты умеешь, ты хорошо умеешь».
1: «Сделаю, тезка, ей-бог, сделает. Только отойди трошки, а то как бы тебе стружка в глаза не попала», — уговаривал его кошевой, посмеиваясь и с изумлением думая: «Ну до чего похож чертенок. Вылитый батя. И глаза, и брови, и верхнюю губу также подымает. Вот это работенка».
0: Он начал было мастерить крохотные детские граблишки, но закончить не смог. Губы его посинели. На желтом лице появилось озлобленное и вместе с тем покорное выражение. Он перестал насвистывать, положил нож и зябко шевельнул плечами. «Михаил Григорьевич, тезка, принеси мне какую-нибудь дерюшку. Я ляжу», — попросил он.
2: «А зачем?» — поинтересовался Мишатка. «Захворать хочу».
0: «На что?»
2: «Эх, да чего ты неотвязный, прям как репей. Ну, пришло время захворать, вот и все. Неси скорей».
0: «А грабли мои?»
2: «Потом доделаю».
0: Крупная дрожь сотрясала Мишкино тело. Стуча зубами, он прилег на принесенную Мишаткой дерюгу. Снял фуражку и накрыл ею лицо.
2: «Это ты уже захворал?» — огорченно спросил Мишатка.
3: «Готов, захворал».
2: «А чего ты дрожишь?»
3: «Лихорадка меня трясет».
2: «А на что зубами клацаешь?»
0: Мишка из-под фуражки одним глазом взглянул на своего маленького докучливого тезку, коротко улыбнулся и перестал отвечать на его вопросы. Мишатка испуганно посмотрел на него, побежал в курень.
2: «Бабуня, дядя Михаил лег под сараем и так дрожит, ажник подстигивает».
0: Ильинична посмотрела в окно, отошла к столу и долго-долго молчала, о чем-то задумавшись.
2: «Ты чего же молчишь, бабуня?» — нетерпеливо спросил Мишатка, теребя ее за рукав кофты.
0: Ильинична повернулась к нему, твердо сказала: «Возьми, чадунюшка, одеяло и отнеси ему, Антихристу, нехай накроется. Это лихоманка его бьет, болезнь такая. Одеяло ты донесешь?» Она снова подошла к окну, глянула во двор и торопливо сказала: «Постой, постой, не носи, не надо!» Дуняшка накрывала своей овчинной шубой кошевого и наклонилась.

0: Наклонившись, что-то говорила ему. После приступа Мишка до сумерек возился с подготовкой к покосу. Он заметно ослабел. Движения его стали вялые и неуверенны. Но грабли-мешатки он все же смастерил. Вечером Ильинична собрала ужинать, усадила за стол детей, не глядя на Дуняшку, сказала: «Иди, клич этого, как его, вечерить». Мишка сел за стол, не перекрестив лба, устало сгорбившись. На желтом лице его, покрытом грязными полосами засохшего пота, отражалось утомление. Рука мелко вздрагивала, когда он нес ко рту ложку. Он ел мало и неохотно, изредка равнодушно оглядывая сидевших за столом. Но Ильинична с удивлением заметила, что потухшие глаза душегуба теплели и оживлялись, останавливаясь на маленьком мешатке. Огоньки восхищения и ласки на миг вспыхивали в них и гасли, а в углах рта еще долго таилась чуть приметная улыбка. Потом он переводил взгляд, и снова на лицо его тенью ложилось тупое равнодушие. Ильинична стала из-под тишка наблюдать за кошевым, и только тогда увидела, как страшно исхудал он за время болезни. Под серой от пыли гимнастеркой резко и выпукло очерчивались полудужья ключиц. Выступами горбились острые от худобы углы широких плеч, и странно выглядел заросший рыжеватой щетиной кадык на ребячески тонкой шее. Чем больше всматривалась Ильинична в сутулую фигуру душегуба, в восковое лицо его, тем сильнее испытывала чувство какого-то внутреннего неудобства, раздвоенности. И вдруг непрошенная жалость к этому ненавистному ей человеку, та щемящая материнская жалость, которая покоряет и сильных женщин, проснулась в сердце Ильиничной. Не в силах совладать с новым чувством, она подвинула Мишке тарелку, доверху налитую молоком, сказала: «Ешь ты, ради Бога, дюжей, до того ты худой, что и смотреть-то на тебя тошно. Тоже жених». В хуторе стали поговаривать о кошевом и Дуняшке. Одна из баб, встретив как-то Дуняшку на пристани, спросила с откровенной издевкой: «Аль наняли Михаила в работники? Что-то он у вас с базу не выводится». Ильинична на все уговоры дочери упорно твердила: «Хоть не проси, не отдам тебя за него. Нету вам моего благословения». И только когда Дуняшка заявила, что уйдет к кошевому, и тут же стала собирать свои наряды, Ильинична изменила решение. «Опамятуйся!» — испуганно воскликнула она. «Что же я одна с детишками-то буду делать? Пропадать нам?» «Как знаете, маманя, а я посмешищем в хуторе не хочу быть», — тихо проговорила Дуняшка, продолжая выкидывать из сундука девичью свою справу. Ильинична долго беззвучно шевелила губами, потом, тяжело передвигая ноги, пошла в передний угол. «Ну что же, дочушка, — прошептала она, снимая икону, — раз уж ты так надумала, Господь с тобой, иди». Дуняшка проворно опустилась на колени. Ильинична благословила ее, сказала дрогнувшим голосом: «Этой иконой меня покойница-мать благословляла. Ох, поглядел бы на тебя за раз, отец. Помнишь, что говорил он о твоем суженом?»
1: Видит Бог, как тяжело мне.
0: И, молча повернувшись, вышла в сени. Как ни старался Мишка, как ни уговаривал невесту отказаться от венчания, упрямая девка стояла на своем. Пришлось Мишке, скрипя сердце, согласиться. Мысленно проклиная все на свете, он готовился к венчанию так, как будто собирался идти на казнь. На этой невеселой свадьбе не пили самогонки, не орали песен. Прохор Зыков, бывший на свадьбе за дружка, на другой день долго отплевывался и жаловался Аксинье. Ну, девка, и свадьба была. Михаил в церкви что-то такое ляпнул попу, что у старика и рот на бок повело. А за ужином, видал, что было? Жареная курятина да кислое молоко. Хотя бы капелюшку самогонки выставили, черти. Поглядел бы Григорий Пантелеевич, как сеструшку его просватали. За голову взялся бы. Нет, девка, шабаш, я теперь на эти новые свадьбы не ходок. Весь до того расстроился после этой свадьбы, что всю ночь не спал. Лежал, чухался, как, скажи мне, пригоршню блох под рубаху напустили. Со дня, когда Кошевой водворился в Мелеховском курене, все хозяйство пошло по-иному. Ретивым хозяином оказался Миша. Несмотря на болезнь, он работал, не покладая рук. В любом деле ему помогала Дуняшка. За недолгие дни замужней жизни она заметно похорошела и как будто раздалась в плечах и бедрах. Что-то новое появилось в выражении ее глаз, в походке, даже в манере поправлять волосы. Исчезли ранее свойственные ей неловкая угловатость движений, ребяческая размашистость и живость, улыбающаяся и притихшая. Она смотрела на мужа влюбленными глазами и не видела ничего вокруг. Молодое счастье всегда незрячее. А Ильинишна с каждым днем все резче и больнее ощущала подступавшее к ней одиночество. Она стала лишней в доме, в котором прожила почти всю свою жизнь. Дуняшка с мужем работали так, словно на пустом месте создавали собственное гнездо. С ней они ни о чем не советовались и не спрашивали ее согласия, когда предпринимали что-либо по хозяйству. Как-то не находилось у них и ласкового слова к старухе. Только садясь за стол, они перебрасывались с ней несколькими незначительными фразами. И снова Ильинична оставалась одна со своими невеселыми мыслями. Ее не радовало счастье дочери, присутствие чужого человека в доме, а зять по-прежнему оставался для нее чужим. Сама жизнь стала ей в тягость. За один год, потеряв столько близких ее сердцу людей, она жила надломленная страданием, постаревшая и жалкая. Много пришлось испытать ей горя, пожалуй, даже слишком много. Она была уже не в силах сопротивляться ему и жила исполненной суеверного предчувствия, что смерть, так часто повадившаяся навещать их семью, еще не раз переступит порог старого Мелеховского дома. Примирившись с замужеством Дуняшки, Ильинична хотела лишь одного — дождаться Григория, передать ему детей, а потом навсегда закрыть глаза. За свою долгую и трудную жизнь она выстрадала это право на отдых. Нескончаемо тянулись длинные летние дни. Жарко светило солнце, но Ильинишну уже не согревали колючие солнечные лучи. Она подолгу сидела на крыльце, на самом припеке, неподвижная и безучастная ко всему окружающему. Это была уже не прежняя хлопотливая и рачительная хозяйка. Ей ничего не хотелось делать, все это было ни к чему и казалось теперь ненужным и не стоящим. Да и сил не хватало, чтобы трудиться, как в былые дни. Часто она рассматривала свои раздавленные многолетней работой руки, мысленно говорила: «Вот уж и отработались мои ручушки. Пора на покой. Зажилась я. Хватит. Только бы дождаться Гришеньку». Лишь однажды к Ильинишне вернулась, и то ненадолго, прежняя жизнерадостность. По пути из станицы зашел Прохор, еще издали крикнул: «Магарыч, станови, бабка Ильинична! Письмо от сын доставил!» Старуха побледнела. Письмо в ее представлении неизбежно связывалось с новым несчастьем. Но когда Прохор прочитал коротенькое письмо, наполовину состоявшее из поклонов родным, и лишь в конце содержавшее приписку о том, что он, Григорий, постарается к осени прийти на побывку, Ильинична долго ничего не могла сказать от радости. По коричневому лицу ее, по глубоким морщинам на щеках катились мелкие, как бисер, слезинки. Понурив голову, она вытирала их рукавом кофты, шершавой ладонью, а они все сбегали по лицу и, капая на завеску, пестрили ее, словно частый и теплый дождь. Прохор не то что недолюбливал, он прямо-таки не переносил женских слез. Поэтому-то он, морщась, нескрываемой досадой сказал: «Эк, тебе развезло, бабушка! Сколь много у вашего брата, у баб этой мокрости! Радоваться надо, а не кричать! Ну, пошел я, прощавай, приятности мне мало на тебе глядеть». Ильинична спохватилась, остановила его: «За такую-то весточку, милушка ты мой, как же это я так? Постой-ка, угощу тебя!» Бессвязно бормотала она, доставая из сундука, хранившуюся с давнишних пор, бутылку самогона. Прохор присел, разгладил усы. «Ты-то выпьешь со мной на радостях?» — спросил он. И тотчас же с тревогой подумал: «Ну вот и опять дернул меня черт за язык. Как раз еще влипнет в часть, а там этой самогонки на одну понюшку». Ильинична отказалась. Она бережно свернула письмо, положила его на божницу. Но, видно, передумав, снова взяла, подержала в руках и сунула за пазуху, крепко прижала к сердцу. Дуняшка, вернувшись с поля, долго читала письмо, потом улыбнулась, вздохнула: «Ох, хотя бы он поскорее пришел, а то вы, мамане, и на себя не похожи стали». Ильинична ревниво отобрала у нее письмо и опять спрятала его за пазуху. И, улыбаясь, глядя на дочь прижмуренными лучистыми глазами, сказала: «Обо мне и собаки не брешь, уж какая есть. А вот младшенькой-то вспомнил про матерью. Как он пишет-то? По отчеству Ильинишной повеличал. Низко кланяюсь, пишет, дорогой мамаше и еще дорогим деткам, и про тебя не забыл. Ну, чего смеешься-то? Дура ты, Дуняшка, чистая дура. Так уж, мамане, и улыбнуться мне нельзя. Куда это вы собираетесь?» «На огород пойду, подобью картошку. Я сама завтра схожу, сидели бы дома. То вы жалуетесь, что хвораете, а то и дела в раз нашли. Нет, я пойду. Радость у меня, хочу одна побыть, призналась Ильинична и по-молодому проворно покрылась платком. По пути на огород она зашла к Аксинье. Сначала для приличия поговорила о посторонних делах, а потом достала письмо. Прислал письмецо наш. Порадовал матерью. Сулится на побывку прийти. Накось, соседушка, почитай, я еще разок послухаю. С той поры Аксинье часто приходилось читать это письмо. Ильинична приходила к ней по вечерам, доставала тщательно завернутый в платочек желтый конверт, вздыхая, просила: «Почитай-ка, Аксиньюшка, что-то мне нынче так темно на сердце». И во сне его видела маленьким, таким, как он еще в школу ходил. Со временем буквы, написанные чернильным карандашом, слились, и многих слов вовсе нельзя было разобрать. Но для Аксиньи это не составляло затруднений. Она так часто читала письмо, что заучила его наизусть. И после, когда тонкая бумага уже превратилась в лохмотье, Аксинья без запинки рассказывала все письмо до последней строчки.
2: Итак, мирно задуманное суаре в салоне леди Брэкнелл закончилось грандиозным скандалом. Лорды, взяв под руки Гёрлс, отправились бродить с ними по ночному Лондону, ну а леди, те всегда остаются леди, если даже и бывают немного шокированы. Однако скоро рассвет, и для нашей крошки Сесиль пришла пора превратиться из ослепительной шансон Гёрл в скромную сестру армии спасения. Сесиль снимает вечернее платье и вновь облачается в свою простую униформу. И вот она уже входит в унылое помещение штаб-квартиры армии спасения. Сесиль утомлена, но влюблена в предполагаемого Бенбери.

0: Ах, наконец-то ты пришла, милая Сесиль. Мы так тревожились о тебе.
1: Ой, я так устала. Всю ночь я посвятила тому, что творила добрые дела, сестра Призм.
0: Да-да, конечно, дорогая.
1: И ты не поверишь, сколько душевной благодати обрели люди, у которых я была.
2: Что, брат Уортинг еще не вернулся?
0: Бенбери, кажется, пережил большой удар, Сесиль. Но обращение грешника сегодня продолжается особенно долго.
2: Брат Эрнест не из тех людей, которые ищут развлечений. Приносить исцеление страждущим — в этом для него высшая радость.
0: Что с тобой, Сесиль?
2: Утренняя прохлада вредна для твоих нежных бронхов, дитя мое. Пройдем-ка в дом. Я написал несколько проповедей. Ты не хочешь ли посмотреть их?
0: Дай же отдохнуть бедной девочке, она так устала.
1: Ах, утро так прекрасно. Было бы просто грех проспать такую чудную пору.
0: Доброе дитя, пойдем. Пойдем, я приготовлю кофе.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро, брат Эрнест. А что у тебя за вид? Что значит эта траурная повязка?
3: Увы, Бенбери не стало.
2: Умер?
3: Окончательно.
2: По-видимому, ему пришлось на этот раз выслушать самую долгую проповедь.
3: Да, да. Я пойду немного прилягу.
2: Иди, иди, иди, брат мой. Войдите!
4: Прошу прощения, мистер. Это Браунинг-стрит 16?
2: Так точно. Здесь находится штаб-квартира армии спасения.
4: А вот именно это я и ищу. Скажите мне, пожалуйста, здесь находится Сесиль Карди?
2: И это верно, дорогой брат. А позвольте узнать, кто вы такой?
4: Мое имя Бенбери.
2: Как вы сказали? Повторите, я туговат на ухо.
4: Мое имя Бенбери.
2: Да нет, этого не может быть.
4: И все же это так.
2: Да что ж вы что, воскресли, что ли?
4: Конечно, я встал сегодня раньше обычного. Хелло, куда же вы? Постойте, Убежал.
5: Гарольд?
4: Ты, Эрнест?
3: Что случилось?
4: Он просто спятил, услышав мое имя.
3: Твое имя почему?
4: Я назвался Бенбери.
3: Бенбери?
4: Да.
3: Ведь он же вчера вечером умер, я больше в нем не нуждаюсь.
4: Ах так, это твое дело. А я как раз хотел попросить представить меня мисс...
3: Ах, ты опять асессор, черт бы тебя побрал.
4: Что за выражение, Эрнест? Ты же солдат армии спасения.
3: Ты узнал, что у нее 30 тысяч фунтов, и бегаешь за ней только из-за денег.
4: Эрнест,
3: так вот,
4: что...
3: запомни, ты не увидишь ее никогда.
6: Кто меня звал?
1: Бенбери? Ради всех святых, как ты сюда попал?
4: Сесиль? Так это и есть девушка... С 30 тысячами фунтов?
3: Сесиль, ты только что назвала этого молодого человека Бенбери.
1: Ну да, а это и есть никто иной, как Бенбери. Он именно такой, каким ты мне его описывал. То есть грешник, испорченный, изнеженный, ну и вообще.
4: Значит, Сесиль Кардью, это вы?
2: Еще глоток! Вот так.
4: Что такое?
7: Так, тревога. Армия спасения в опасности. Праведник напился. Я должен к нему бежать.
4: Ты волшебная обманщица, Сесс.
1: А это у меня, по-видимому, от моего опекуна Эрнеста. Но, Бенбери, никто не должен знать, что в день своего 25-летия я пела в мюзик-холле. В противном случае мои 30 тысяч фунтов перейдут в фонд армии спасения.
4: Но мы не можем отказаться от этого приданного. И если у меня ничего нет, то, по крайней мере, ты должна будешь внести свой вклад в брак.
1: В брак? В какой брак?
4: Но ведь совершенно ясно, что мы поженимся.
1: А почему ты уверен, что я пойду за такого испорченного человека, как ты?
4: Нет, Сесиль, я не испорчен. Я влюблен. И влюблен так сильно, что все время не отходил от тебя ни на шаг. Я ни разу не сомкнул глаз, чтобы не потерять твой след.
1: А я-то удивилась, как ты попал сюда, на Браунинг-стрит.
4: Но ты, ангел, ведешь сумасшедшую двойную жизнь.
1: Но ведь это и есть то, что называется модерн. Утром хоралы, а ночью мюзик-холл.
4: Нет, ты просто универсальна.
1: Я хотела только подсластить кислые дни недели.
4: Бэби.
1: Не называй меня Бэби. Ты же видишь, я в униформе.
4: А кто так легко сбрасывает свою униформу, чтобы выступать в мюзик-холле?
1: Тихо, не так громко. Летиция призмы мысли не допускает, что в жизни может быть что-нибудь большее, чем хоралы. Мы целуемся, но об этом никто не должен знать.

0: Кофе остынет. Сесиль, как вы осмелились поцеловать нашу сестру, мистер? Кто это? Мистер Монкриф? Сесиль, куда ты? Постой!
1: Вы и здесь, мисс Призм?
0: Ах, вы грешник! Вы пришли сюда, чтобы соблазнять поцелуями чистую девушку?
1: Набожные девушки также любят целоваться, как некоторые набожные дамы любят писать греховные книги.
0: О, не выдавайте меня, мистер Монкриф. Вы же знаете, что я лишь хотела детективными романами пополнить свой отощавший кошелек.
1: Не называйте меня Монкриф. Я любим здесь под именем Бенбери.
0: Ах, так вот, кто это, друг Эрнеста Вождь?
1: У меня тоже нет большого достатка, я вынужден вести двойной образ жизни.
0: Ну, точь-в-точь, как это происходит в моих детективах, то есть в ваших.
1: Но самые лучшие романы пишет сама жизнь. Кстати, как продвинулась ваша работа?
0: Я как раз хотела вам об этом сказать. Новая книга готова. Я назвала ее «Убийство в Мюзик-холле».
1: Как вам взбрела в голову такая мысль?
0: Это должно быть особенно безнравственным заведением.
1: Да, конечно, там можно встретить набожных девушек.
2: Кто нас будет кормить?
3: Долго нам ждать?
1: До свидания, мисс Призм. Кажется, там пришли жаждущие благотворительности. Итак, не произносите моего имени, Монкриф. Знайте, молчание золота.
4: Сестра Призм, откройте же!
3: Подавайте ему на стол, подавайте!
2: Почему нас?
3: Конечно, что в конце концов?
0: Что вы там раскричались? А ну-ка, потише, а не то вы не увидите следов жира в вашем супе. Садитесь и ждите, пока я не приду. А не то я вас всех заставлю петь хоралы. Пойдемте, мистер Монкриф, я покажу вам роман «Убийство в мюзик-холле».
1: Пойдемте, мистер.
2: Немного потише! Потише немного!
5: Мисс Сесиль, не дать ли нам гала-представление, а?
6: Хорошо, только чтобы мне не пришлось за вас отвечать.
5: Вот это да!
7: Jack the Ripper kam in eine Bar, wo man gleich die Gäste zählte, als er wieder fortgegangen war. Denn wenn Jackie kam, ging leicht mal einer hops. Aber heute gab's zum Feiern Grund, weil nur Sammy Hopkins fehlte. Kalt war endlich dieser böse Hund. Man fand Gift

0: творится? Сесиль, опомнись.
1: Я просто счастлива.
0: От чего бы это?
1: Я влюблена.
0: В Бенбери? Но ведь он любит тебя лишь потому, что у тебя есть деньги.
1: Нет, он любит меня потому, что любит.
0: Нет, я не верю в благородство побуждений в наше время. Гвендолин не хочет меня знать потому, что я не богата, этому Бенбери нужны твои 30 тысяч фунтов.
1: Ох, он негодяй.
0: Еще бы, ну как, ты еще не излечился от него?
1: Я схожу с ума от него. И я дам ему еще один шанс заполучить меня.
0: Интересно, как это будет выглядеть?
1: Я устрою ему проверку и посмотрю, насколько ты прав, Эрнест. Да, кстати, твою Гвендолин мы тоже испытаем.
0: Да?
1: Да.
0: Да?
1: Да.
0: Но как?
1: Ты мне только не мешай, дядя Эрнест. Сейчас мы с тобой подходим к большому финишу.
0: Согласен. Согласен. Пусть будет по-твоему. И если все будет хорошо, то ты получишь мое благословение.
1: Решено?
0: Решено.
2: Сесиль что-то задумала. И день спустя, когда мой брат-близнец Джон изучал в салоне леди Брэкнелл курс акций на бирже, ему позвонила хозяйка. Потом раздался повторный звонок. Наконец дверь открылась, и на пороге появилась сама леди Брэкнелл.
3: Миледи, изволили звонить дважды.
4: Так значит, вы слышали мой первый звонок?
3: Да, но подождал второго для того, чтобы убедиться, что был первый.
4: Боже мой, что вы за человек? У вас нет ничего от вашего такого любезного брата.
3: Нет, почему же? Я ношу его верхние сорочки, миледи.
4: Джон, я иду к моему племяннику Гарольду Монкрифу. Берегите дом, и особенно Гвендолин.
3: Будьте спокойны, миледи, до свидания.
4: И как только у Роберта может быть такой брат?
3: Я тоже задаю себе тот же самый вопрос. Каким образом у Роберта может быть брат?
5: Джон.
3: Да?
5: Подайте мне чаю. Я не могла дольше оставаться у себя. В нашем доме так скучно.
3: Мисс Гвендолин, сезон приемов окончился.
5: К сожалению, принесите чаю.
3: Охотно, мисс Гвендолин.
1: Добрый вечер, мисс.
5: Что это? Армия спасения?
1: Сейчас я не собираю пожертвований. Вы Гвендолин?
5: Да.
1: Я должна с вами обязательно поговорить. Я прошла через террасу, чтобы меня никто не заметил. Мое имя Сесиль Кардиган.
5: А, так это вы подопечная мистера Уортинга.
1: Да, вы угадали, дорогая.
5: Я предпочла бы, и мне было бы приятнее видеть вас не такой молодой и обаятельной.
1: Почему?
5: Эрнест, мужчина, женская красота не может быть ему безразлична. Если женщина интересна, это ее сила, а не слабость.
1: Но, Гвендолин, я прошу
5: не
1: вас...
5: Не продолжайте дальше, иначе дело дойдет до драки. Я хожу на бокс.
1: Гвендолин...
5: Если вы решили отнять у меня Эрнеста Уортинга...
1: Ты слышишь, Эрнест? Ты слышишь?
0: Гвендолин, любимая, что здесь происходит?
5: Эрнест, ты подслушивал.
0: Нет,
1: простите, простите, Гвендолин. Я пойду подышать свежим воздухом.
0: Гвендолин, хочешь ли ты стать моей женой, даже вопреки воле матери?
5: Хоть сейчас, не сходя с места.
1: Там идет он, Бенбери.
5: Бенбери? Наконец-то я смогу с ним познакомиться. Я так много слышала о нем.
0: Гвендолин, мы должны с тобой бежать. Теперь или никогда.
1: Вот уж нет. Вот уж нет. Останься, дядя Эрнест. Сейчас самый подходящий момент выяснить все наши семейные дела.
0: Сесиль.
1: Тихо, тихо, тихо. Не забудь. Ведь мы же заключили соглашение.
6: Hello.
7: Hello. Что? Сесиль?
1: Бенбери?
5: Это Бенбери?
1: Да.
5: Странно. Это же мой кузен Гарольд Монкриф.
1: Гарольд? Это правда?
7: Да, я полагаю, но вернее, я не знаю.
5: Эрнест, Гарольд, оставьте нас на минутку одних.
7: Что здесь произошло?
8: Они говорили, кажется, о боксе.
7: Ерунда, через полчаса они назовут друг друга сестрами.
8: Может быть, но после того, как обзовут друг друга совершенно другими именами.
5: Что вы там шепчетесь? А вот идите, Эрнест, в другую комнату и плотно закройте дверь.
1: Вот
7: пожалуйста.
1: Гвендолин, вы знаете, по-моему, они нас оба водят за нос. Может быть, Бенбери этого и нет?
5: И никакого Эрнеста?
1: И никакого Гарольда?
5: Но кто же тогда Бенбери?
9: Und verkünden dann aus Kennermund die Wahrheit.
6: Männer lügen, dass sich die Balken biegen, das ist ein Skandal.
9: Donnerwetter,
6: Donnerwetter, Donnerwetter, noch einmal.
10: Можно, да?
1: Да.
10: Мы здесь.
1: Молодцы.
5: Мы решили учинить вам допрос, мистер Вортинг и мистер Монкриф. И я открываю разбирательство.
1: Правильно.
10: Пожалуйста, слушаю
5: вас. По отношению к нам было осуществлено нечто чудовищное.
1: Правильно.
5: И позор должен быть смыт.
10: Что такое?
1: Все правильно. Отныне Бенбери не существует.
5: Его и не существовало никогда.
1: Его больше никогда не будет.
10: Да нет, он существует, он наш общий друг, ну не правда ли, Эрнест?
11: Да, да, но в наших сердцах он не найдет больше места. Не правда ли, Гарольд?
5: Поклянитесь нам, что вы уберете этого Бенбери.
1: Ко всем чертям.
5: Повторяйте за мной. Мы клянемся.
10: Мы клянемся.
5: Убрать Бенбери.
10: Убрать Бенбери.

0: Но вот наступил день 25-летия Сесиль Кардио. На заднем дворе, где расположена штаб-квартира армии спасения, собрались все ее друзья, чтобы торжественно отметить этот день. Не хватает только самой Сесиль.
1: Где же наша дорогая Сесиль? Не праздновать же ее день рождения без нее.
2: Ты начал праздновать уже давно.
3: Ich habe manche Liter schon geleert, hab einen guten Tropfen stets verehrt. Ich hab die Käse-Zilli und die Milli mehr als gut gekannt und trotzdem sind wir beide durchgebrannt. Ich war nicht immer fromm, so wie es scheint. Auch ich hab manche Mädchen nachgeweint. Ich hab vor vielen Jahren Bier gefahren, seitdem hab ich Durst. Und heute ist mir alles, alles Wurst. Ein guter Schluck, das ist das Beste, was es gibt. Für einen Mann, Schluck, Schluck, ein guter Schluck,
4: das sind Prozente, die man mir nicht nehmen kann.
3: Tja, du musst eben einen heben, geht was daneben, was dir bombensicher schien. Schluck, Schluck, ein guter Schluck, das ist die beste Medizin.
1: Кто ты еще там? Чья это машина?
5: Это пожаловала моя тетя, леди Брэкнелл.
6: Гвендолин, что означает этот побег? Что ты здесь делаешь?
7: Мама, я помолвлена с Эрнестом Вортингом. И теперь окончательно.
6: Все это глупости. Гарольд, ты тоже здесь?
5: Я ожидаю свою невесту Сесиль Кардио, тетя.
6: А, это та опекаемая с 30 000 фунтами.
5: Да, она празднует сегодня свое 25-летие.
1: Что привело вас к нам, миледи? Уж не нуждаетесь ли вы в нравственном обращении? Призм, иди сюда. Сейчас мы вас будем обращать.
2: Что-нибудь случилось, Фредерик? О, леди Брэкнелл.
6: Призм. Подойдите сюда, Призм. Помните, 30 лет тому назад вы вышли из дома лорда Брэкнелл с детской коляской, в которой находился ребенок мужского пола? Вы тогда больше не возвратились в дом. Пару недель спустя детская коляска была найдена в одном из отдаленных уголков Гайд-парка. В ней не было ребенка. На его месте лежала рукопись детективного романа. Призм, где этот ребенок?
2: О, леди, я, как всегда, брала с собой все, что может потребоваться ребенку. Но для этого у меня был тогда саквояж, куда я также хотела положить рукопись своего романа. И вот в момент какого-то умственного затмения я положила рукопись в коляску, а ребенка в саквояж.
8: Где? Где ты оставила саквояж?
2: В камере хранения багажа на вокзале Виктория, дорогой Эрнест.
6: Куда девалась рукопись романа?
2: Я ее продала, как, впрочем, и многие другие, написанные мною за эти годы для мистера Монкрифа. Я же состою в армии спасения и не могу официально писать криминальные романы.
6: Это правда, Гарольд?
5: Это больше, чем правда, тетя. Все эти романы как-то убийцы идут по следу убийства в мюзик-холле, когда мертвые мечтают, которые, кстати, редактировали вы, тетя. Все принадлежит перу Летиции и Призм. Там нет ни одной моей строчки.
6: Ну, хорошо, это не важно. Призм, что случилось с ребенком?
2: Мне удалось узнать, что мистер Томас Кардио был тем человеком, которому по ошибке вручили саквояж. И поскольку он был генералом армии спасения, то я тоже вступила в ее ряды, чтобы быть вблизи этой крошки.
6: А где же сейчас эта крошка?
8: Я этот крошка.
6: О, мистер Вординг! Значит, вы являетесь сыном моей сестры, мисс Монкриф, и родным братом Гарольда.
5: Брат мой,
1: Гарольд.
5: Ведь отныне ты принадлежишь к нашему кругу, вернее, ты всегда к нему принадлежал.
8: Значит, мне совсем не нужно было прилагать столько усилий.
9: Hello! Я вижу, все в сборе.
10: О, Сесиль!
11: Наконец-то! Где ты пропадал?
1: Да что с тобой, дочь моя? Что это за наряд?
9: А разве нужен другой для того, чтобы выступать в мюзик-холле?
5: Как?
12: Мюзикл?
9: Да, я там пела.
8: Сесиль,
6: ты пела?
8: Сесиль, тогда ты сама лишила себя наследства. Ведь до своего 25-го дня рождения ты не должна была заниматься чем-либо другим, кроме службы в армии спасения.
9: Ну что я могла поделать, дядя Эрнест, если сцена мое призвание? Ну как, Гарольд, ты еще не передумал на мне жениться?
5: О, моя восхитительная Сесиль, конечно, нет. Если бы мне даже пришлось...
9: Ты слышал, Эрнест? Ты слышал? Но все-таки я боюсь, что Гарольд Монкриф упадет в обморок, если узнает, что у меня ничего нет.
1: Да смотрите, смотрите на него. Он не падает.
9: Сегодня мы празднуем мой 25-й день рождения, не правда ли?
1: Верно.
9: И я так считала. Но я только что была у нотариуса, у которого мои документы. Сегодня мне 26 лет. Вот свидетельство о рождении.
1: Вот это ловко.
5: Правильно?
1: Читай, читай.
5: Да. Сесиль, 26 лет. Ура!
9: Каким образом? Таким образом, 30 тысяч английских фунтов остаются у меня. Гарольд, ты молодец. Ты выдержал испытание.
6: Дорогая Сесиль, мой Гарольд вполне подходящий. Более того, завидный жених. У него нет ни гроша, но с виду он миллионер.
9: Я люблю его таким, какой он есть.
5: Когда же мы поженимся, Сесиль?
9: Ой, я готова сейчас, Гарольд. Но при одном лишь условии.
5: Что же это за условие?
9: Оно состоит в том, чтобы никогда на горизонте не появлялся Бенбери.
5: Я согласен, потому что Бенбери, собственно, никогда и не существовал. Его изобрел Роберт Батлер.
6: Объясните же нам, наконец, кто вы? Джон или Роберт?
13: С вашего позволения, я по понедельникам, средам и пятницам Роберт, а по вторникам, четвергам и субботам Джон. Работа по совместительству. В воскресенье же я Джером Бенбери.
6: Джером.
5: Можно сойти с ума. Значит, вот почему вы дали мне имя Бенбери в качестве алиби.
13: Да, мистер Монкриф. Сам я со дня моего рождения Бенбери. На службе меня звали Джон или Роберт, в зависимости от места моей работы.
14: Das ist Bambury. Ist nicht fast ein Genie?
15: Ist denn seine Strategie nicht gut?
14: Mein Freund Bambury brachte keine weiße Suite. Dich und mich und Cecily unterm Hut.
15: Dann und wann ist ein Mann so wie er was wert?
16: Ob Mama als Papa ihn mir noch beschert?
14: Mein Freund Bambury war kein Kind der Fantasie, denn jetzt steht mir vis-à-vis
5: Бенбери. Так вот он, Бенбери. Это он соединил нас.
8: Так это не плод нашей фантазии. Вот он сам стоит перед нами.
13: Да, да, я Бенбери.
8: Мистер Бенбери, вам следовало бы запатентовать бенберизацию, как ваше изобретение.

Теперь, как и в начале моего рассказа, я нахожусь у себя дома. Но чай уже не тот, он остыл. На чем же я тогда остановился? Да, на изобретении. Значит, это все же был Эрнест Вординг, кто подал мне тогда совет запатентовать мое изобретение. Наконец-то вспомнил. Это же было так давно. Но участники этих событий вспоминают об этом с благодарностью, если они, конечно, еще хотят что-либо вспоминать. Благодаря Бенбери один получил титул лорда, другой стал мужем очаровательной Сесили. Мне же осталось мое благородство. Goodbye!

заслуженная артистка РСФСР Елена Устинова исполняет арию шамаханской царицы из оперы Римского-Корсакова «Золотой петушок».

Эстрадно-симфонический оркестр имени Соловьева-Седова исполняет концертный вальс Дунаевского. Дирижер – заслуженный артист РСФСР Александр Владимирцев.

0: В музыкальной программе в эфире «Концертный зал» выступали мастера искусств Ленинграда.
1: Говорит Ленинград.

0: Говорит молодежная радиостанция «Невская волна».
1: Наш выпуск мы посвящаем началу учебного года.

0: самым образованным обществом называют сегодня в мире наше советское общество. К концу нынешней пятилетки в стране завершится переход ко всеобщему среднему образованию. У многих молодых людей будет диплом высшего или среднего специального учебного заведения.
1: Но прежде чем этот долгожданный диплом будет вручен в торжественной обстановке, пройдут долгие часы, дни, годы ученичества.
0: Завтра более 130 тысяч юношей и девушек переступят порог здания науки.
1: В нашем городе около 130 вузов и техникумов. И мы решили сегодня зайти в один из старейших вузов нашего города, Ленинградский орден Ленина Институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика Образцова. И вместе с ректором, профессором Евгением Яковлевичем Красковским, поговорить о студенте.
0: В нашей программе вы услышите и любимые песни, узнаете, как провели лето бойцы стройотрядов, познакомитесь с первокурсниками.
1: Итак, давайте поспешим за нашим корреспондентом и присоединимся к беседе с ректором ЛИШТа, профессором Евгением Яковлевичем Красковским.
2: Вот мы с вами прошли сейчас по вашему институту, и, конечно, глаз радует его обстановка. Ну, я не знаю, начиная с того, что так хорошо все вымыто, нарядно, красиво. Каждый факультет приготовился к 1 сентября, к началу учебного года. Но вот вас все время отвлекали, все время задавали вам какие-то вопросы. Что вас больше всего волнует сейчас? И как администратора, и как ученого?
3: В нашем институте действительно все товарищи уделяют очень большое значение подготовке самого института, лабораторий, аудиторий, общежитий к приему студентов, к началу учебного года. Мы в этом видим большой залог всей той последующей работе, которую мы будем вести и в части обучения, воспитания, и в области науки. Что сейчас нас волнует, беспокоит? Мы довольны приемом на первый курс. В институт пришла очень хорошая молодежь. Но вместе с тем тут же хочется сказать, что ко мне обращались очень многие абитуриенты, успешно сдавшие экзамены, но не получившие проходного балла и потому не зачисленные в институт. Трудно было с ними говорить. Многие собираются и на будущий год поступать именно в наш институт. Но, в общем, поступившие должны дорожить вот и тем студенческим билетом, который им будет вручен, и тем местом, которое они заняли. Вот как лучше дальше строить всю работу с первокурсниками, это нас и заботит. Многое сейчас говорится, делается в том плане, чтобы готовить не просто молодых специалистов, инженеров, хорошо владеющих своей профессией, но вместе с тем готовить высококультурных людей с таким вот гражданскими чувствами и подходом к людям, к делу. Это очень трудная задача, которую нам предстоит решать в институте.
2: ВУЗ, который отсчитывает свою историю с 1809 года, накопил уже столько и знаний, ну, наверное, такой опыт в воспитании студентов, что, опираясь на него, можно, ну, в общем, как-то уверенно говорить, что, ну, успехи будут и дальше у вуза. Хочется, чтобы студент вошел и заметил все-таки, что вуз старейший, увидел не только портрет этих замечательных ученых, но и понял, почему они знамениты, что они привнесли в науку, чтобы они замечали и тех современников, которые интересно работают и которые очень много дают студентам.
3: Конечно, традиции, которые сложились за многие десятилетия, традиции ученых, питомцев института, они должны быть широко использованы для воспитания молодых специалистов. и мы стараемся их как можно больше раскрыть, показать и на практических делах. И, в общем, это дает нам возможность во многом нашу и учебную, и воспитательную работу, ну, сделать такой более увлекательной, интересной. Хочу сказать, на что мы обращаем внимание и что является очень важным в формировании молодого специалиста и как инженера, и как просто гражданина, как человека. Я имею в виду, прежде всего, вот более эффективное использование тех лет, которые студент обучается в институте. Мы, конечно же, уделяем большое внимание вот такому эстетическому, культурному воспитанию и росту будущих специалистов. В этом направлении ведется тоже интересная работа. Мне приятно, скажем, сказать, что вот только за последнее время, в прошлом году, хоровой студенческий коллектив получил звание народного коллектива. В этом году театральная студия получила звание народного коллектива. И это все результат, конечно, такой студенческой работы с полной отдачей сил любимому делу.

0: Да, друзья, к новому учебному году готовы сегодня не только кафедры, кабинеты, лаборатории, но и спортивные секции, студенческие клубы, коллективы художественной самодеятельности. Марина Попова, студентка электротехнического факультета ЛИШТа, настоящий патриот своего института.
1: В нашем институте каждый может найти себе занятие по душе. Снимать фильмы на киностудии ЛИШТ-фильм. Или играть в спектакли в театральной студии. Или заниматься в литературном объединении. А почему же студенты, в общем-то, очень занятые люди, участвуют в художественной самодеятельности? Ну, вероятно, не только для того, чтобы почувствовать себя на минуточку Сергеем Есениным или Сергеем Герасимовым, Сергеем Лемешевым или Сергеем Юрским. Разве не приятно после концерта прочитать вот такой отзыв в книге от благодарных зрителей, например, такой, как получила агитбригада института во время своей поездки по Мурманской железной дороге? От всего коллектива благодарим за прекрасные минуты. Приезжайте к нам почаще, а можно и навсегда. Север гостеприимен. Это очень приятно сознавать, что ты нужен людям. И вот, вероятно, поэтому все коллективы института во время каникул разъезжаются в разные концы нашей страны. Хор в Вологду и Череповец, студенческий эстрадный театр в Москву, агитбригада ездила по Подпорожскому району Ленинградской области и по Мурманской железной дороге.
0: Гастроли позади. Впереди репетиции в народном хоре или агитбригаде, в театре-студии или эстрадном оркестре, в танцевальном или вокальном ансамбле, в студенческом театре «Миниатюр». Все эти коллективы, как литературное объединение и киностудия «ЛИШТ-фильм», открывают новый сезон в студенческом клубе института. Мы беседуем с директором клуба Нинель Александровной Шемякиной.
2: Время идет, и уже жизнь наша такова сегодня, что только хорошего специалиста очень мало. Очень мало. Бесспорно, этот человек должен быть и эрудированный, и человек высокой культуры, очень понимающий какую-то свою гражданскую направленность, свое место в жизни, потому что это очень важно, и искусство, оно пробуждает, делает людей действительно более чуткими друг к другу. Лично я считаю, что студенческий клуб очень многое может сделать в этом направлении. Очень много. Попытно было, предположим, у нас был бы свой театр кукол, в виде эксперимента сделать небольшой театр пантомимы. Вообще, должна быть система не только творческих клубов с точки зрения «я умею танцевать, петь и играть», а еще и система любительских клубов по объединению. Ведь в институте масса ребят, которые заинтересованы современной музыкой. У нас очень много ребят, которые любят кино. Там в общежитии хотят строить кафе небольшое, где оно будет, в общем-то, местом интересных встреч.

0: о дальней земле возил мой приятель с собою в седле. Он пел, озирая родные края: Гренада, Гренада, Гренада моя. Он песен.
1: Друзья, не удивляйтесь, что вы слышите новые голоса, записанные не в Лиеште. Сегодня вы встретитесь со студентами из разных институтов нашего города, потому что они живут теми же делами, проблемами, мыслями, что и студенты Лиешта.
0: В Гренаде крестьянам отдать. Прощайте, родные, прощайте, друзья. Гренада, Гренада, Гренада моя.
2: Далеко за пределами Ленинграда известен ансамбль «Гренада», лауреат «Весеннего ключа», участник 10-го Всемирного фестиваля в Берлине. А родился он в Кораблестроительном институте.

пробитое тело на землю сползло. Товарищ впервые покинул седло. Я видел, над трупом склонилась луна, и мертвые губы шепнули

0: С тех пор не слыхали родные края.
1: Гренада, Гренада, Гренада моя, отряд.

В Ленинграде трудно найти такой концертный зал, в котором не пел бы хор университета. Большой и малый залы филармонии, зал академической капеллы, большой и малый залы консерватории, театр оперы и балета имени Кирова, залы Дома ученых, дворцов культуры имени Горького и другие знакомые хору.

студенческую историю вошла «Весна в Лыти». А театр этого вуза на первом городском смотре конкурсе студенческих театров в прошлом учебном году занял первое место –

0: Каждый год приходят в художественные коллективы новые студенты. Но дружба, обретенная здесь, остается с ними навсегда.
1: Поет вокальный ансамбль клуба Ленинградского университета.

0: И снова мы беседуем с ректором Лиишта Евгением Яковлевичем Красковским. Евгений Яковлевич, я хочу предложить вам небольшую запись. Студенты обсуждают, как ведется преподавание общественных наук в высших учебных заведениях. Участники разговора – Тамара Ромашова, Михаил Мамут, Людмила Пономарева, Геннадий Сарайкин и Светлана Коновалова.
1: Например, я даю гарантию, что я буду там организовывать какие-то еще занятия со своими рабочими, или проводить политинформации, или проводить лекции, или что.
2: Ну хорошо, если эти лекции необходимы, то почему студент сегодня? Ну бывает ведь так, что на лекции, предположим, по общественно-политическим предметам, на них не ходят.
3: Это, по-моему, зависит от того, как читается лекция. Некоторые лекции дают типа конспект литературы, причем конспект не важный, много заставляет дорабатывать еще. Поэтому лекции, в принципе, по ним никто не готовится. Если давать именно проблемы, рассматривать которых нет в книгах, которые... Ну, как сказать, из других источников, до которых мы не можем сами дойти, на которые нам неизвестны эти источники и все такое. Вот тогда было бы, наверное, интереснее.
2: У вас существует такое мнение, оно было высказано одним преподавателем в многотиражной газете технологического института, что студенту неважно, как читается лекция, ему важен результат.
4: Если преподаватель читает лекцию по конспекту, все 2 часа сидят очень быстро пишут, не запоминая ничего. В памяти ничего не остается. Устает. Голова устает, болит очень рука, и ничего не запоминаешь. Если преподаватель просто рассказывает, у тебя и в памяти остается, и кое-что записываешь, это гораздо больше результат остается.
1: И такой лектор оставляет о себе больше впечатления. Ребята таких лекторов больше уважают.
3: Надо, чтобы сам лектор читал интересно, независимо от того, как он читает или так, но чтобы он читал именно живо и интересно. Могу сказать лично о себе вообще, о многих ребятах из своей группы, что больше нравится лекция «Диалог», когда... Типа, лектор спрашивает, вы отвечаете. И ты стоишь на доске, что-то думаешь. Поэтому, когда пишешь лекцию, она заставляет думать.
5: Монолог будет эффективнее.
3: Монолог будет эффективнее.
4: Если по политэкономии, гораздо лучше диалог будет.
5: Во-первых, когда очень много групп, диалог все равно не получится. Так, многие не подготовишься к этим лекциям, будут просто не ходить на эти лекции. Боятся просто нет, неудобства какого-то.
2: Все зависит от личных качеств лектора.
1: Больше связывать лекции с жизнью. Больше приводить примеров. Вот, например, некоторые преподаватели очень часто бывают за границей, встречаются с иностранными студентами. Примеры могут из жизни сказать, и такие лекции намного будут качественнее. На них ребята будут с удовольствием ходить.
6: Это все правильно, я с тобой согласен. Я вот о чем хочу сказать. Может быть, специально и в технических вузах ввести дисциплину, как психология социального общения, социальную психологию.
0: Это говорили студенты ЛИТИ. Есть суждения немного резкие, может быть, не до конца аргументированные. Но то, что они заинтересованы, отказать студентам в этом нельзя. Евгений Яковлевич, какое значение придается воспитанию студентов на таких лекциях в вашем вузе?
7: Мне нравится, когда сейчас обращаются к студентам и используют их мысли, мнения по тем или иным вопросам в вузовской жизни. Без учета мнения студентов – вряд ли можно говорить серьезно об улучшении того или иного направления деятельности вуза. Вот и мне недавно, я ехал в командировку в Прибалтику, и вместе в купе ехал со студентами-выпускниками, только-только оканчивающими институт, кораблестроительный. И вот у нас тоже состоялось такой непринужденный разговор, тем более, что студенты другого вуза могли, не опасаясь за что-либо, откровенно высказывать свои мысли по целому ряду вопросов студенческой жизни и процесса обучения, воспитания в вузе. Мне понравилось прежде всего, что вот в беседе со студентами удалось ощутить вот такую очень высокую, не только профессиональную подготовку, а высокую культуру, интерес ко всему тому, о чем шла речь и разговор у нас. Так вот, с учетом и нашего института, и того, что мне приходилось встречаться и беседовать со студентами, хочу вам сказать, что дисциплины общественного цикла интересуют студенческую молодежь, ибо в них излагаются основы нашей коммунистической теории, нашей морали и всего того, что является таким ведущим началом в жизни любого специалиста, любого человека. Так вот, что хотелось, и что, в общем-то, студенчество и выражает, чтобы, конечно, при изучении этих дисциплин больше уделялось внимания не вот количество лекций, занятий, не количество мероприятий, бесед и так далее, а их содержанию, более глубокому раскрытию всего того, что есть в жизни, с чем встречается студент в повседневной своей практике. В нашем институте, в этом направлении сейчас, с учетом постановления Центрального комитета по МВТУ и по Саратовскому университету, и будет производиться дальнейшее улучшение, если хотите, даже перестройка преподавания дисциплин общественных наук.
0: Перестройка высшей школы, совершенствование преподавания общественных наук – процесс сложный и для преподавателей, сложен и для студентов. Тут возникает еще один вопрос. Студент, когда он приходит на лекцию, он ее усваивает, но ведь, как практика показывает, ему нужен товарищ, помощник, еще и в неучебное время, который помог бы ему распланировать свою студенческую жизнь.
7: А в общем, вы правы. Мы иногда не обращаем внимания на реальный бюджет времени студента. Иногда даем поручения и задания, которые, в общем-то, выполнить добросовестно в отведенное время не всегда и представляется возможным. Это все надо, конечно, учитывать. Вот почему мы уделяем большое внимание оказанию практической помощи студенчеству в планировании своего времени, в процессе выполнения большого количества всевозможных поручений, заданий и так далее. В этом плане мне хочется сказать и обратить внимание вот на какой момент. Мы иногда многое говорим и не заботимся о том, чтобы все рекомендации, все эти наставления и все то, чему мы учим наших питомцев, находило бы подкрепление в окружающей действительности, в их жизни и в общежитии, и здесь же, в институте и так далее. То есть, чтобы исключен был такой элемент, если хотите, двойственности в натуре студенчества. Слышит он одно, а видит, и с чем он встречается в жизни, другое. Это такой психологический, если хотите, элемент, на который обязательно надо сейчас обращать внимание. И не случайно, потому вот вы проходили сейчас по институту, видели нашу тщательную подготовку и помещений, и коридоров, и всего того, с чем на первых порах встретится студент.
0: Евгений Яковлевич, сейчас мы хотим предложить вам и нашим слушателям одну запись. Музыка Баха в исполнении электронно-вычислительной машины.

0: Однажды в нашей программе выступал член-корреспондент Академии наук СССР Лавров, математик, и он любезно предложил нам пластинку, на которой была записана музыка Баха в исполнении электронно-вычислительной машины. Наши слушатели имеют возможность составить свое мнение об этой музыке. Ну, может быть, она кому-то и не понравится, кто-то заметит в этом что-то интересное, но то, что это поиск, и то, что это какое-то наше будущее, это несомненно. Поэтому у меня такой вопрос, Евгений Яковлевич, коль мы заговорили о вашем вузе и так подробно. Каково будущее у вашего института?
1: Вы затронули очень интересный вопрос. Что касается использования новых машин, электронных машин, вот и в музыке, и, разумеется, и в нашем деле, в обучении студенчества. Я хочу вам сказать, что в будущем, я себе представляю, ведущая роль должна принадлежать ученому, профессору в институте, а машины, которые сейчас уже широко используются, должны ему облегчить, помочь во всем том большом и сложном деле, которым он будет заниматься. Что касается будущего вуза, то это будущее мне проглядывается, конечно, с будущим, ну скажем, той отрасли, для которой готовит вуз специалистов. Что касается нашего института, то это прежде всего железнодорожного транспорта. Сейчас у нас уже появились ростки этого будущего. Вот в частности разрабатывается линейный тяговый двигатель для весьма скоростного движения поездов, вагонов на магнитной подушке. Другие вопросы, связанные с автоматизацией всех процессов управления железнодорожными перевозками. Недавно коллегия Министерства путей сообщения обсуждала информацию или доклады нашего института и передовой в стране Октябрьской железнодорожной магистрали о совместной творческой работе вуза и передового предприятия. Мне мыслится, что будущее вуза и состоит в такой органической, тесной творческой работе ученых, преподавателей и производственников. Когда процесс доводки специалистов, да может быть не столько доводки, а и подготовки и доводки специалистов, будет решаться непосредственно в научно-исследовательских учреждениях, в лабораториях, производственных и научных лабораториях и непосредственно на самих передовых предприятиях. Это обогатит и сам процесс подготовки специалистов, и, разумеется, будет способствовать еще более интенсивному научно-техническому прогрессу.

0: Сегодня мы пока рассказываем о тех, кто впервые войдет в студенческую аудиторию. Но рядом с ними будут и те, кто с честью представлял советское студенчество на Всемирном фестивале, принимал участие в работе Всесоюзного слета студентов, был делегатом 17-го съезда. Елену Алексееву, делегата 17-го съезда комсомола, представляет Наташа Шабанова, студентка Института физкультуры имени Лесгофта.
1: С Леной Алексеевой я познакомилась еще когда училась в школе. В 71-м году мы вместе с Леной после школы поступили в институт на спортивный факультет кафедры гимнастики. Я была кандидатом мастера спорта, а Лена была мастером спорта. С самого первого дня учебы в институте Лена приобрела очень большой авторитет. Очень простая, искренняя, жизнерадостная. Чуткость, доброта, отзывчивость – это основные качества Лены. Часто на соревнованиях она подойдет, подзадорит нас, улыбнется, и это придает нам очень большие силы. В жизни у человека бывает очень много трудных, тяжелых минут, которых просто иногда самой пережить очень трудно. У меня были такие минуты, и первым помощником, товарищем, который отозвался, была Лена. Своим словом, теплым словом, улыбкой своей, подходом, она помогла мне справиться с самой собой. И в то же время, являясь комсоргом группы, много складывалось в таких ситуациях, когда не могла найти подход к ребятам. И Лена помогла мне в этом. Лена для меня не только товарищ по институте, по учебе, но и хороший, преданный друг. Я хотела, чтобы таких людей было как можно больше. Отзывчивых, теплых, своей улыбкой помогают жить.
0: В свои 19 лет гимнастка, мастер спорта Елена Алексеева выглядит подростком. Но стоит лишь приглядеться, и за хрупкостью девушки вы почувствуете силу, уверенность, характер. Не случайно в 18 лет ее избрали депутатом Октябрьского районного совета депутатов трудящихся. Завтра Лена тоже войдет в аудиторию, и мы поинтересовались ее мыслями накануне этого дня.
2: Хочется сделать еще очень многое. И выступить хорошо на соревнованиях, добиться больших спортивных результатов, помочь комсомольской организации в ее деятельности, чтобы жизнь в институте была веселее, интереснее и многообразнее. Хочется, чтобы избиратели остались довольны. Но самое мое большое желание – это то, чтобы я не сделала, чтобы я не краснела за свои поступки и считала, что поступаю правильно и так, как следует поступать настоящему ленинградцу.

0: Мы продолжаем беседу с ректором Лиишта, профессором Евгением Яковлевичем Красковским.
1: У вас вывешено в одном из залов переходящее красное знамя. И очень хотелось бы, чтобы вы рассказали о том, вот за какие основные работы получено это переходящее красное знамя.
2: Мне приятно вот сейчас сказать, что в этом году, наряду с обычными студенческими строительными отрядами, у нас появились впервые это студенческие научно-исследовательские отряды. Вот такой отряд на Львовской железной дороге под руководством нашего преподавателя выполнил большой и интересный объем исследовательских работ, который получил высокую оценку по развитию путевого хозяйства, укреплению искусственных сооружений, усилению их и так далее. Самое важное, что студенты, участвуя в такой работе, приобретают непосредственные навыки ведения исследований и ощущают результат своего труда. Это переоценить невозможно.
0: Студенческая стройка. А ведь только подумайте, еще вчера было лето. Еще вчера студенты разных вузов Ленинграда, бойцы строительных отрядов, возвращались с КамАЗа, Астрахани, БАМа, из Гатчинского и Волховского районов, из Киришей и Кингисеппа. Юра Урманчеев из ЛЫТИ имени Ульянова Ленина на стройке четвертый год. Второй год комиссаром в отряде Данка Лужского районного отряда имени Героя Советского Союза Антонины Петровой. Отряд боевой. Окончательные итоги работы еще не подведены. Но такой факт говорит сам за себя. 59 тысяч рублей капитала вложений надо было освоить студентам. А только за июль отряд освоил более 90 тысяч.
3: Ну, конечно, стройка вообще, лично для меня, я вот четвертый раз выезжаю на стройку, дала очень много. Ну, кроме того, что овладеваешь целым рядом строительных специальностей, кроме того, что ближе знакомишься с процессом производства, что, в общем-то, нам, будущим инженерам, очень пригодится. Получаешь первые, не знаю, навыки организатора, руководителя производства. Вот. Ну и кроме того, вот, имея в виду вот только наш отряд, это духовная близость, что ли, ребята воспитывается вообще. Умение поставить вот общественные, там, в данном случае отрядные интересы выше личных. И вот эта духовная близость, она в нашем отряде не замыкается только вот на 2 месяца летних. Наш отряд существует уже 10-й год и существует не только на летние месяцы, но и в течение всего года. То есть все праздники, все торжества мы отмечаем всем отрядом. И отряд стал, в общем-то, как одна большая семья.
4: Живут на свете чудо.

Говоря о студенческом лете, хочется привести еще несколько фактов, за которыми стоят замечательные дела молодежи. Эстафета трудовых дел под девизом «На ленинской вахте трудовой доблести определяющего года пятилетки студенчества страны Советов» продолжалась весь рабочий период третьего семестра. Прошли торжественные линейки бойцов Всесоюзного студенческого отряда, посвященные 50-летию со дня присвоения комсомолу имени Владимира Ильича Ленина. Воскресники по заготовке сельскохозяйственной продукции. Всесоюзная трудовая акция студенческих отрядов солидарности с патриотами Чили. Собрание бойцов студенческих отрядов с повесткой «Как прошел рабочий день, что он дал Родине». День студенческих отрядов, День ударного труда, Фонд строительства культурно-бытовых объектов и благоустройства города Гагарина, родины первого в мире космонавта. Всесоюзная спартакиада студенческих отрядов. Соревнования со спортивными коллективами предприятий, строек, совхозов и колхозов, сдача норм всесоюзного комплекса «Готов к труду и обороне». Рейд проверки готовности школ к Новому году.

Концерт популярной русской классической музыки. Глинка. Увертюра к опере «Иван Сусанин». Исполняет оркестр Государственного академического большого театра Союза СССР.

Рубинштейн. Хор «Ноченька» из оперы «Демон». Исполняют хор и оркестр Государственного академического большого театра Союза СССР.

Глинка, вальс. Исполняет оркестр Государственного академического большого театра Союза СССР.

«Бородин», ария Игоря из оперы «Князь Игорь». Исполняет Андрей Иванов в сопровождении оркестра Государственного академического большого театра Союза СССР.

Глазунов. Антракт из балета «Раймунда». Исполняет Государственный симфонический оркестр РСФСР.

Шостакович. Романс из музыки к кинофильму «Овод». Исполняют Азархин – контрабас, Александрова – фортепиано.

Глинка, «Венецианская ночь». Исполняет Государственный академический русский хор под управлением Свешникова.

Наши песни. Невозможно себе представить, что живут на земле люди, которых не волнует, не радует, не воодушевляет и не ведет за собой песня. А песни, как люди, очень разные. Разные по настроению, по характеру и по напеву. Песня может звать к романтике поиска и быть песней, которая сейчас нужна и понятна лишь двум влюбленным. С песней на устах люди шли на подвиг во имя Родины. Песня сопровождает людей в дни праздников и веселья. Круг ее образов огромен, как просторы нашей необъятной страны. Характер разнообразен, как разнообразны в своем колорите 15 республик, дарящих нам эти песни. И вместе они составляют многозвучный и красочный букет песен народов Советского Союза. Мы приглашаем вас на концерт. Концерт необычный, праздничный, особенный. В нем прозвучат голоса многих прославленных певцов, представляющих многонациональное искусство нашей страны. В концерте примут участие и давно любимые вами исполнители, и те, с которыми предстоит познакомиться. География этого концерта будет несколько неожиданной. Мы сможем стремительно перенестись из солнечного Узбекистана в туманную Прибалтику, а оттуда предпринять путешествие в осенний красочный Баку. Как в пестрый многотканный ковер вплетутся мелодии разных народов в этот концерт.

ее замечательную исполнительницу, лауреата Ленинской премии, певицу Людмилу Зыкину. Они удивительно нашли друг друга. Песня

Мировую известность завоевал прославленный академический мужской хор Эстонии, которым бессменно руководит замечательный дирижер и композитор, лауреат Ленинской премии Густав Эрнесакс. Песня называется «Новогодняя ночь».

А сейчас перенесемся в Среднюю Азию. За годы советской власти ярко расцвело самобытное искусство ее республик. На сценах новых театров идут классические национальные оперные и балетные спектакли. В концертных залах звучит разнообразная симфоническая музыка и, конечно же, песни. Она всюду желанна, и на столичных эстрадах, и в клубе, и дома. «Влюблен я» — так называется песня, которую поет известный таджикский певец Арифшо Арифов. Горчица!

Имя Эльмиры Уразбаевой хорошо знакомо любителям песни. В ее исполнении органично сочетаются традиции народного пения с современной эстрадной манерой. В этом вы убедитесь, прослушав узбекскую народную песню «Ой, мамочка».

о прекрасном городе, известном своей красотой, о столице певучей Украины Киеве, поет народный артист СССР Юрий Гуляев. Этому замечательному певцу приходится очень много гастролировать по нашей стране. И каждый раз, возвращаясь домой, он счастлив встретить с любимым городом и с удовольствием поет о нем. «Киеве мій», так называется эта песня.

а Белоруссию в нашем концерте представит молодой талантливый коллектив, вокальный ансамбль «Песнеры». Несмотря на молодость, они приобрели уже большую популярность. Свой репертуар ансамбль черпает в основном в недрах народной музыки. Их обработки народных песен отличаются хорошим вкусом, оригинальностью и выдумкой. Послушайте в исполнении ансамбля «Песнеры» белорусскую народную песню «Рушники».

А сейчас послушайте самобытного киргизского певца Асега Джумбаева. В сопровождении ансамбля народных инструментов он поет песню «Счастье».

Много песен сложено о прекрасной Армении, и многие певцы поют о ней. Сегодня мы хотим вас познакомить с интересной эстрадной певицей Раисой Мкртчян. В ее исполнении звучит песня об Армении.

С юга мы вновь перенесемся в Прибалтику. Здесь вас ждет встреча с прекрасным литовским певцом, народным артистом СССР Вергилиусом Нарейко. Для сегодняшнего концерта он предлагает вам песню «Снег идет».

А вот соседняя Латвия совсем иначе представлена в нашем концерте. Тяжеловесно, будто пританцовывая в хороводе, поют рыбаки после удачного лова. Хор латвийского радио колоритно доносит характерные обороты этой народной песни. Послушайте песню рыбаков.

Популярность народного артиста Азербайджанской ССР Муслима Магомаева огромна. Его хорошо знают не только в Советском Союзе, но и за рубежом, где он неоднократно с успехом представлял советскую песню. Его родина – Азербайджан, а любимый город – Баку. И, наверное, потому с особой проникновенностью

когда произносят имя народной артистки СССР Розы Баглановой, невольно вспоминается задорная шуточная песенка «Эх, Самара, городок», которую много лет назад с успехом исполняла певица. В нашем концерте Роза Багланова поет песню своего народа, казахскую песню о белом хлопке. Она называется «Ак Мактак».

0: Филь, Филь!
1: Лейла. Очень красивое, поэтичное и распространенное в Туркмении имя девушки. Мурат Садыков в сопровождении инструментального ансамбля поет песню, которая так и называется «Лейла».

«Лучший мадам Баттерфляй» назвали японские музыкальные критики народную артистку СССР Марию Биешу. Но выросла она в Молдавии, и ее сердцу близка молдавская народная песня «Дойна».

Мы уже побывали в 14 республиках Советского Союза и закончим свое музыкальное путешествие в Грузии. Здесь нас ожидает популярный вокально-инструментальный ансамбль «Орера». О девушках наших, так называется песня, которой мы завершаем нашу встречу.

Вторая дорожка первого рулона. В филармоническом оркестре играл слепой от рождения музыкант Доминико, единственный в городе альтист. Верди по собственному желанию взял на себя обязанность разучивать со слепым музыкантом его партии. Джузеппе повторял их на спинете столько раз, сколько надо было, чтобы Доминико заучил их наизусть. Так подготовили они к концерту партии из оперных увертюр к «Золушке» и к сивильскому цирюльнику Россини. Убедившись в необычайной музыкальной одаренности Верди, Бареццы всячески старался помочь ему получить музыкальное образование. Он сам обучал его игре на духовых инструментах. По просьбе Бареццы Провези взял мальчика в музыкальную школу. Провези был богато одаренным и широко образованным человеком. Он окончил музыкальную академию в Парме. Композитор и в то же время поэт, Провези сочинил несколько опер и ряд оперных либретто. Он прекрасно знал литературу, был человеком смелых, передовых взглядов и горячим патриотом, как и его друг Бареццы. Общение с Бареццы и Провези оказалось чрезвычайно счастливым для Верди. Заботы этих двух друзей не ограничивались музыкальным воспитанием Джузеппе. Они следили за его духовным развитием. Под их влиянием складывалось мировоззрение Верди. Они воспитывали в нем любовь к родине, к итальянской литературе, к итальянскому искусству. Под руководством Провези Верди впервые начал изучать законы музыкального сочинения, гармонию, контрапункт. Провези обучал Верди также игре на органе. Увлечение, с которым мальчик отдавался музыке, сказалось на его отношении к занятиям в школе. Каноник Пьетро Селетти, его школьный учитель, стал с неудовольствием замечать, что Джузеппе, один из лучших учеников в школе, уделяет меньше времени урокам. А Селетти советовал Верди усерднее заниматься латынью. Изучив хорошо этот язык, на котором совершается католическое богослужение, Верди, по его словам, смог бы получить со временем место приходского священника и этим обеспечить себе безбедное существование. Узнав, что Верди занимается музыкой и играет на органе, Селетти запретил ему это под угрозой исключения из школы. Селетти не допускал мысли, что в такой глуши, как Бусетта, можно получить серьезное музыкальное образование. Да к тому же он считал, и в этом был прав, что заработок органиста в какой-нибудь сельской церкви намного меньше, чем доход сельского священника. Случай показал ему, где истинное призвание Верди. Однажды, когда Селетти и Верди находились в церкви, выяснилось, что некому играть во время богослужения, так как органист заболел. Селетти насмешливо посоветовал мальчику заменить больного музыканта. Верди смело сел за орган. Он играл и импровизировал с таким подъемом и увлечением, что вызвал восхищение всех находившихся в церкви. Селетти любил музыку и сам играл на скрипке. Услышав игру Верди, он понял, что музыка – его подлинное призвание, и больше не препятствовал занятиям своего ученика у Провези, под руководством которого Джузеппе продолжал делать блестящие успехи. Теперь он не ограничивался аранжировками пьес и отрывков из опер, а стал сочинять сам различные пьесы для фортепиано и для оркестра. В 15 лет он играл на органе настолько хорошо, что Провези, часто болевший, стал доверять ему исполнение на соборном органе во время праздничной службы. Он поручал ему также занятия в музыкальной школе с отстающими учениками. Верди стал выступать публично и как пианист, хотя в фортепианной игре он учился совершенно самостоятельно, сначала на своем примитивном спинете, затем на отличном новом фортепиано, выписанном Бареццы из Вены для старшей дочери Маргариты. Бареццы предоставил это фортепиано в распоряжении Верди и поручил юноше учить Маргариту музыке. Дочь Бареццы оказалась способной и хорошо подвинутой ученицей. Верди нередко выступал с ней в фортепианных дуэтах на музыкальных вечерах в доме ее отца. Из общей любви к музыке, из частых встреч между юношей и девушкой зародилась горячая дружба, перешедшая во взаимную любовь. Юный Верди стал весьма популярным в Бусетте не только как исполнитель на органе и фортепиано. Большим успехом пользовались его сочинения.
Впервые широкое признание в пределах города принесла Верди оркестровая увертюра, которую он написал к севильскому цирюльнику Россини. Это было в 1828 году, когда молодому композитору едва лишь исполнилось 15 лет. Ободренный успехом, Верди стал много сочинять. Он писал марши и танцы для духового оркестра, многочисленные пьесы для оркестра, для фортепиано и для различных солирующих духовых инструментов, церковные сочинения. Музыка поглощает у юноши массу сил и времени. И тем не менее, это не мешает ему заниматься самообразованием. По много часов Верди проводит в городской библиотеке. Он жадно читает. Он изучает законы стихосложения. Верди знает классиков итальянской и мировой литературы – Данте, Шекспира, Гёте, Шиллера, Байрона. С юных лет он полюбил на всю жизнь творчество замечательного итальянского писателя Алессандро Мандзони. Этот старший современник Верди покорил воображение и сердце подростка горячим патриотизмом и убеждающей правдивостью своих сочинений. «Правдивым, как сама жизнь», называл Верди его прекрасный роман «Обрученные». С детских лет полюбил Верди и Шекспира. Творчество этого великого английского драматурга вдохновило впоследствии Верди на ряд замечательных сочинений. Поэма итальянского писателя-патриота Витторио Альфьери вызвала к жизни одно из лучших юношеских произведений Верди – кантату «Безумие Саула» для солирующего голоса баритона с оркестром. Поэтическая тема этого произведения – легенда о могуществе музыки, врачевавшей помраченный ум библейского царя Саула, увлекла юного Верди. И Бореци, и Провези – очень высоко ценили кантату Верди. Сочинение это было исполнено публично с огромным успехом. Верди становился популярным не только в родном городе, но и в окрестностях Бусетта. Когда он выступал за дирижерским пультом, зал был полон. Когда он играл на органе в соборе, туда собирались поклонники молодого музыканта, чтобы послушать его. Любимой музыкой жителей Бусетта были марши и танцы Верди, которые обычно исполнялись на площади городским духовым оркестром в праздничные дни. И Провези, и Бореци понимали, что для развития дарования Верди ему надо дать возможность продолжать музыкальное образование в каком-нибудь из крупных центров Италии. Они остановили свой выбор на Милане. Учиться в Миланской консерватории, воспитавшей ряд поколений замечательных музыкантов, было страстным желанием Верди. Не меньше привлекал его в Милане знаменитый оперный театр «Ля Скала», где выступали лучшие певцы того времени. Верди удалось получить от городского управления Буссета стипендию на 2 года занятий в Милане. Это была скромная сумма, которой не хватило бы на то, чтобы жить и учиться в чужом городе. Но Бореци значительно увеличил ее из собственных средств. Верди принял эту помощь с твердым решением возвратить впоследствии долг полностью и городскому управлению, и своему старому другу. Глава 2. В Милане. Город, от которого Верди ждал так много, принес ему вначале разочарование. На первых порах все шло хорошо. Джузеппе Салетти, племянник учителя Верди, радушно встретил молодого музыканта и предоставил ему свой кров. Друг Провези со времен учебных лет в Парме, знаменитый альтист Алессандро Ролла, обещал помочь устройству Верди в консерваторию. Но здесь возникло затруднение. В консерваторию принимали учеников не старше 14 лет, а Верди исполнилось уже 18. Его все же допустили до испытаний. Верди принес на экзамены свои сочинения и должен был играть на фортепиано. Он исполнил капричо Герца. Экзаменаторы заметили, что юноша творчески одарен, но их главное внимание было обращено не на сочинение, а на фортепианную игру. Они нашли, что постановка руки неправильна. Легко поверить, что постановка была далека от совершенства. Верди никогда не имел преподавателя фортепиано и учился играть самостоятельно.
Невыгодно выделялась среди подростков и внешность высокого, худого и застенчивого юноши в мешковатой провинциальной одежде с резкими, грубоватыми манерами. Профессора пришли к заключению, что виртуоза из него не выйдет, а композитора, увы, они проглядели. Через несколько дней после экзамена Верди получил ответ. Ему советовали забыть о консерватории и поискать себе учителя среди миланских музыкантов. Отказ нанес Верди жестокий удар. Насколько он был тяжел, можно судить по тому, что, будучи уже прославленным композитором, Верди хранил в своем архиве связку писем, относящихся к этому событию его жизни. На письмах была надпись «Меня отвергли». Удрученный юноша намеревался вернуться в Бусетта, но в эту трудную минуту он нашел моральную поддержку у самых близких для него людей – у своей невесты Маргариты Бореццы и ее отца. Их веру в него не поколебала эта неудача. Верди не уехал из Милана. Посоветовавшись с Роллой, который хорошо знал всех выдающихся миланских музыкантов, Верди обратился к Винченцо Лавинье, и тот, познакомившись с сочинениями Верди, охотно согласился стать его учителем. Лавинья проявил здесь значительно больше проницательности, чем Базили и другие профессора консерватории. Он увидел в сочинениях Верди и богатое воображение, и творческий темперамент. Он понял, что в будущем этот юноша может стать выдающимся композитором. Лавинья был опытным педагогом и отличным музыкантом. Он кончил свое время консерваторию в Неаполе, написал ряд опер. Верди попал в хорошие руки – и по существу, вероятно, получил больше пользы от занятий с Лавиньей, чем мог бы получить, если бы его приняли в консерваторию, где композицию преподавал сухой и педантичный Базили. Верди с головой ушел в работу. Дни и ночи он просиживал, запершись в маленькой комнатке, в которой поселил его Селетти. Он занимался гармонией и полифонией. Чтобы овладеть полифонической техникой, Верди написал бесчисленное количество канонов и фуг. В архивах Верди хранятся сделанные им в пору занятий у Лавиньи многочисленные переложения камерных ансамблей, симфоний и хоров Карелли, Гайдна, Моцарта, Бетховена, Мендельсона. Все эти переложения делались с целью более глубокого и основательного изучения музыкальной литературы. Лавинья раскрыл перед своим учеником красоты старой итальянской музыки. Верди постиг высокое совершенство творений Палестрины и Марчелло. С особым интересом Верди изучал оперу. Он читал партитуры опер Моцарта, «Дон Жуана» он знал чуть не наизусть, знакомился с сочинениями старых и современных итальянских композиторов. Любимым композитором Лавиньи был его учитель Паизиелло. Его творчество он считал вершиной, идеалом, к которому следует стремиться композитору. Верди не мог согласиться в этом со своим учителем. Конечно, Паизиелло был превосходным композитором. Его оперы полны прекрасных мелодий, в музыке его много изящества. Но для Верди это была уже музыка прошлого, уравновешенная, неглубокая, далекой от тех романтических порывов, которые волновали слушателей в операх старших современников Верди – Россини, Беллини и Доницетти. В музыке Верди, даже в его ранних сочинениях, всегда чувствуется дыхание современности, а новые мысли требуют и новых выразительных средств. Понятно, что юноша не хотел ограничиваться выразительными средствами своих предшественников. Поэтому, когда Лавинья выправил однажды инструментовку симфонии Верди в стиле партитур Паизиелло, Верди перестал показывать ему свои сочинения. И тем не менее, в занятиях у Лавиньи он почерпнул для себя много ценного. С помощью своего учителя Верди удавалось также посещать крупнейший и лучший из миланских театров «Ла Скала». Лавинья доставал Верди бесплатные билеты на постановки новых опер. Верди слушал там в исполнении лучших певцов оперы Россини, Беллини, Доницетти, Меркаданте, Луиджи Риччи. Знакомство с современной итальянской оперой обогащало и расширяло творческий кругозор молодого композитора. Успехи Верди превзошли ожидания его учителя.
В письмах к Бареце Лавинья превозносил талантливость своего ученика, он предсказывал, что Верди прославит свое отечество. А между тем в Буссета произошло печальное событие. Летом 1833 года, после тяжелой и длительной болезни, умер Правези. Весь город оплакивал любимого маэстро. Через месяц после смерти Правези, в августе, юношу постиг новый удар. Умерла его сестра Джузеппа. Ей исполнилось уже 19 лет. Это была красивая, но очень несчастная из-за своего недуга девушка. Верди любил ее горячо и нежно. К глубокому огорчению, которое принесли юноше эти две потери, присоединилась неясность будущего. В музыкальных кругах Буссета Верди привыкли считать достойным преемником Правези, но иного мнения держались австрийская полиция и местные духовенства. Они возражали против кандидатуры Верди. Умерший Правези, за которым ходила слава якобинца и вольнодумца, был у них на плохом счету. Правези неоднократно досаждал духовенству дерзкими эпиграммами, которые с большой легкостью и успехом распространялись по городу. На подозрение у властей был также друг Правези Бареци и их общий воспитанник Верди. Место Правези по существовавшему порядку могло быть занято только по конкурсу. Поэтому, хотя Бареци знал, что городские власти настроены против Верди, он не тревожился за его судьбу, так как не сомневался, что Верди окажется победителем. Срок двухлетнего обучения у Лавиньи близился к концу. Весной 1834 года счастливый случай помог Верди выдвинуться в кругу миланских музыкантов. В Милане существовало общество любителей музыки. Члены этого общества еженедельно устраивали концерт в зале филодраматического театра. Прежде этот театр назывался Патриотическим, но в годы реакции австрийские власти переименовали его. Лавинья посоветовал Верди ходить на репетиции этого общества. Верди охотно последовал его совету. Обычно, приходя на репетицию, он забирался в укромный уголок и внимательно следил по партитуре за исполнением. Как-то раз Верди пришел на очередную репетицию оратории Гайдна «Сотворение мира». Случилось так, что в этот день заболели все три музыканта, которые обычно управляли ансамблем. Ни один из них не пришел. Среди собравшихся исполнителей начался ропот недовольства. Тогда руководитель общества, маэстро Массини, который не решался аккомпанировать с листа по партитуре, попросил сесть за фортепиано Верди. Желая ободрить юношу и сомневаясь, по-видимому, в его искусстве, Массини сказал, что можно играть только басы. Верди знал, что прочтет свободно с листа партитуру. Он спокойно сел за фортепиано. Исполнители вначале встретили его ироническими улыбками. Им не внушали доверия юный возраст и бедный костюм музыканта. Но все же репетиция началась. Верди играл твердо и уверенно. Постепенно увлекшись, он стал аккомпанировать лишь левой рукой, а правой дирижировал. Когда репетиция закончилась, музыканты окружили его и горячо поздравляли. После этого Верди просили дирижировать ораторией на публичном исполнении, и оно прошло с таким успехом, что концерт был повторен. По просьбе участников Верди подготовил к исполнению еще несколько произведений. Один из высокопоставленных членов этого общества, граф Борромео, заказал Верди кантату для семейного торжества. Правда, работа эта делалась бесплатно, и тем не менее Верди выполнил ее охотно, ибо таким путем он завоевывал положение в миланских музыкальных кругах. Вскоре ему все же пришлось расстаться с Миланом, так как интриги, которые плелись против Верди в Буссета, побудили Бареци отозвать его до завершения занятий у Лавиньи. Но в день приезда Верди в Буссета, вопреки установившемуся порядку и желанию горожан, на вакантное место был назначен без конкурса некий Феррари. Это был очень слабый музыкант, но зато обладатель весьма веских рекомендаций австрийской полиции и духовных властей. Такое нарушение прав горожан вызвало бурю негодования в Буссета. Сторонники Верди вступили в ожесточенную борьбу с партией духовенства. В знак протеста филармонический оркестр
отказался играть в соборе, и филармонисты вывезли оттуда все духовные партитуры, принадлежавшие обществу. Весь городок разделился на два лагеря – вердистов и ферраристов. Духовные власти и полиция преследовали сторонников Верди, которого пренебрежительно называли «модным маэстрино». Собрания филармонического общества запрещались как политически неблагонадежные. Дело дошло до того, что некоторые из противников бездарного Феррари были заключены в тюрьму. Но Бореццы и его друзья не сдавались. Полгода ушло на то, чтобы добиться от пармских властей приказа об отмене назначения Феррари. Наконец, городские власти получили распоряжение, чтобы место руководителя музыкальной жизни города было занято по конкурсу. А пока конкурс не был объявлен, Верди смог поехать на несколько месяцев в Милан. Завершив занятие у Лавиньи, он вернулся в родной город с блестящим дипломом. Расставаясь с Миланом, Верди оставил в нем, кроме своего учителя и Джузеппе Селетти, в доме которого он жил, еще одного верного друга – маэстро Массини, снабдившего Верди при прощании оперным либретто. Давнишней мечтой Верди было сочинить оперу, и теперь это можно было осуществить. Более того, Массини обещал поставить оперу, которую напишет Верди, в филодраматическом театре. В Буссете Верди застал все те же смуты и раздоры, которые так и не прекращались там после смерти Провези. В ожидании конкурса молодой композитор с увлечением принялся за работу над оперой. Ждать пришлось еще около полугода. Верди терпел материальные затруднения. Будущее его было неясно. Лавинья, который знал о всех трудностях создавшегося положения, звал Верди обратно в Милан, невдалеке от которого, в Монце, было вакантное место церковного органиста. И Верди, и Бореццы понимали, что место это не только сулило больше денег, то есть более прочное и спокойное материальное положение, но и открывало значительно более широкие творческие перспективы, насколько легче было бы осуществить постановку оперы, находясь по соседству с Миланом. Верди готов уже был к отъезду, но слухи о том, что он собирается покинуть Буссета, вызвали большое недовольство среди филармонистов. И он остался. Верди считал себя обязанным отработать стипендию, полученную от города. Но в душе он сохранил чувство досады и обиды на людей, которые способны были видеть в нем и в его даровании купленную ими за деньги собственность. Тем временем Феррари продолжал играть на органе в городском соборе, но ему никак не удавалось привлечь симпатии горожан. Когда же впервые после возвращения из Милана Верди играл на органе, это было в независящей от местных церковных властей церкви францисканских монахов, городской собор, в котором играл Феррари, был пуст. Слушать молодого маэстро собрался не только Буссета. Из всех окрестных городков, сел и деревень понаехало столько народа, что желающих слушать Верди было много больше, чем могла вместить церковь, и вся площадь была заполнена толпой поклонников его искусства. Наконец, в феврале 1836 года настал долгожданный день конкурса. Претенденты на место музыкального руководителя Буссета были вызваны в Парму. Придворный органист маэстро Алинови должен был провести экзамены. Феррари ничего не оставалось, как уклониться от состязания, так как он знал, что не сможет выдержать экзамены. Из всех претендентов явились лишь двое – Верди и некий Росси, выдвинутый духовенством вместо Феррари. Однако во время испытаний Верди так блестяще импровизировал и читал с листа сложнейшие партитуры, что последний конкурент покинул поле битвы. Четырехголосная фуга, которую Верди было предложено написать на заданную тему, вызвала изумление Алинови. Он нашел, что фуга, сочиненная Верди, достойна зрелого мастера, и ее надо издать. Такой законченный мастер, как Верди, по словам Алинови, должен был бы работать в Париже или Лондоне, а не в Буссете. «Сознаюсь, — сказал он, — что я не смог бы сделать за день то, что вы сделали за несколько часов». Верди занял место руководителя музыкальной жизни Буссета.
Но это не значит, что в городе прекратились раздоры. Долго еще противная партия пыталась интригами и происками портить жизнь новому маэстро. Однако Верди, несмотря ни на что, со всей энергией принялся за работу. Он сочинял музыку, устраивал концерты, занимался с певцами и оркестрантами, обучая молодежь, дирижировал обоими оркестрами, симфоническим и духовым, которые по праздничным дням играл на городской площади. Слава молодого композитора распространялась по соседним городкам. Нередко по праздникам Верди со своим оркестром совершал концертные поездки не только по окрестным местечкам, они выезжали в Кремону и даже в Парму. В 1836 году, вскоре после назначения в Буссета, в жизни Верди произошло счастливое событие. Верди женился на Маргарите. Бореци с радостью принял его в свою семью. Он говорил, что хотя жених Маргариты не богат, но зато наделен умом и талантом, что дороже всякого богатства. 5 мая филармоническое общество торжественно отпраздновало свадьбу своего маэстро. Молодая чета получила от Бореци в подарок дом – Палаццо Руско, расположенный поблизости от его жилища. В этом доме в продолжении 3 лет жил и работал Джузеппе Верди. Здесь теперь собирались на репетиции филармонисты, здесь устраивались городские концерты. В стенах этого дома в атмосфере любви и дружбы протекала семейная жизнь Верди. Кроткий и милый нрав Маргариты накладывал на ее красивую внешность печать ясного спокойствия. Верди не переставал восхищаться и гордиться своей белокурой женой, которая в трудные минуты жизни неоднократно поддерживала композитора своей самоотверженной любовью и верой в его гений. В 1837 году у молодой четы родилась дочь Виргиния. В 1838 году появился на свет 2-й ребенок, сын Ичилио. Это была счастливая пора в жизни Верди. Он сочинял очень много – симфонии, марши, романсы, мессы, мотеты. Лучшее из того, что он создал в эти годы – патриотические хоры к трагедии Мандзони и музыка Коди «5 мая», сочиненной Мандзони на смерть Наполеона. Несмотря на большую занятость, Верди продолжал работать над оперой. Но поставить ее на сцене ему долго не удавалось. В конце 1836 года умер Лавинья, с помощью которого Верди надеялся продвинуть к постановке свою оперу. Массини писал, что надежды поставить оперу в ближайшее время нет. Верди пытался поставить ее в Парме, но получил отказ. Театр не хотел браться за оперу неизвестного молодого композитора. Верди убедился, что, оставаясь в Буссета, ему не удастся выйти на оперную сцену не только в Милане, но и в Парме. Он понимал, что для успеха в творчестве ему нужно переехать

Несмотря на все старания миланских друзей, которые хотели помочь Верди поставить оперу, ему не удалось достигнуть ничего определенного. Ничего, кроме надежды, что, быть может, весной удастся пристроить ее в один из второстепенных миланских театров. Тем не менее, Верди на этот раз вернулся в Буссето с твердым намерением переселиться в Милан. За 3 года работы в Буссето Верди сделал много для музыкальной жизни родного города и теперь считал себя свободным от связывавших его обязательств. В феврале 1839 года композитор с женой и с маленьким сыном простился с родными и переехал в Милан. Его средства были весьма скромны. Все надежды возлагались на постановку оперы. А между тем, со смертью Лавиньи связи Верди с театральным миром ослабели. Массини, заказавший в свое время оперу, не работал больше в филодраматическом театре. Близился весенний оперный сезон. В театр «Ла Скала» на эту весну были приглашены лучшие итальянские певцы. Тенор Мариани, баритон Ронкони, бас Марини. Среди певиц этого сезона впервые в «Ла Скала» появилось имя Джузеппины Стреппони. Об этой певице и писали, и говорили много хорошего. Старшая дочь многосемейного музыканта, отец ее был в свое время руководителем музыкальной жизни в Монце, Джузеппина сначала училась у своего отца, а затем блестяще окончила Миланскую консерваторию. Джузеппине Стреппони исполнилось 23 года, а она уже в продолжении 5 лет выступала с огромным успехом на сценах итальянских оперных театров. Молодая певица обладала выразительным голосом редкой красоты, и исполнение ее было согрето большим чувством. Она не отличалась выдающейся красотой, но привлекала сердечностью и тонким умом. Любящая дочь и сестра, она взяла на себя материальные заботы о семье, помогала встать на ноги своим осиротевшим братьям и не жалела средств на их образование. Теперь она блистала на сцене «Ла Скала». Стреппони была одной из лучших исполнительниц опер Доницетти. Друзья Верди познакомили его со Стреппони. Эта певица по-настоящему понимала музыку, и с ее мнением особенно считался антрепренер театра Мерелли. Джузеппина прослушала «Оберто», так называлась опера Верди. Музыка ей чрезвычайно понравилась. Она сказала, что охотно выступит в «Оберто» и уговорила участвовать в постановке прекрасных певцов Мариани и Ронкони. 17 ноября 1839 года в театре «Ла Скала» состоялась премьера «Оберто». И несмотря на то, что композитор был молод и совершенно неизвестен миланской публике, оперу приняли хорошо. Ее хвалили и в печати. Успех оказался настолько значительным, что право на издание оперы купил Джованни Рикорди, глава известной фирмы. Это была большая удача, и она доставила бы Верди и Маргарите чувство огромной радости, если бы не новое несчастье – потеря второго ребенка, который умер за месяц до премьеры «Оберто». Легко понять, что особенно тяжела была утрата для матери. Но несчастная женщина, собрав все душевные силы, старалась поддержать своего мужа в ответственные дни подготовки оперы к постановке на сцене. Успех Оберто убедил Мерелли в даровании Верди, и он предложил ему на выгодных условиях написать в течение ближайших 2 лет 3 оперы для театра «Ла Скала» или Венского императорского театра, где был директором тот же Мерелли. Предполагалось, что первая из 3 опер будет написана на либретто Росси «Изгнанник». Не успел композитор приняться за работу, как Мерелли передумал. Верди должен был отложить либретто Росси и написать комическую оперу. Это было в начале 1840 года, а закончить оперу следовало к осени. Начались длительные, трудные поиски либретто. Мерелли хотел, чтобы Верди выбрал одну из многочисленных пьес «Романи». Время шло, а подходящего сюжета Верди не находил. Наконец он остановился на либретто, которое носило название «Мнимый Станислав». Это либретто романа написано на сюжет французского фарса о приключениях офицера-француза, выдающего себя за польского короля. Хотя либретто не понравилось Верди, но оно показалось ему лучше других.
Начав работу над этой комической оперой, Верди заболел тяжелой ангиной и

надолго слег в постель. Из-за длительной болезни композитора молодая чета терпела материальные лишения. Верди был тронут до глубины души, когда узнал, что Маргарита втайне от него продала все свои украшения, чтобы дать ему возможность спокойно работать. Едва поправившись, Верди с удвоенной силой принялся за оперу. Приходилось спешить, наступал уже июль. Лето было в разгаре, когда свершилось самое большое несчастье в жизни Верди. Маргарита тяжело заболела. Она не вынесла острого энцефалита и умерла 18 июля 1840 года. Не прошло 2 лет, как умерла его дочь, теперь смерть унесла и сына, и жену. Верди потерял всю семью, он потерял лучшего своего друга Маргариту, которую любил с детских лет. После похорон Бареццы увез Верди в Буссета. Композитор не хотел возвращаться в Милан, но Морелли напомнил ему о контракте и требовал оперу. «Король на час», так переименован был мнимый Станислав, стоял в программе осеннего сезона. Скрипя сердце, Верди вернулся в Милан. Совершенно разбитый горем, он заканчивал комическую оперу и вел репетиции. 5 сентября 1840 года состоялась премьера. Оперу освистали. Верди сам понимал, что многое в этой опере не удалось, но в провале ее не меньше виноваты были слабые певцы. Надо сказать, что 5 лет спустя «Король на час» с успехом шел в Венеции. Слушатели оценили те достоинства оперы, которые по вине певцов остались незамеченными при ее первой постановке. Музыка, написанная в духе комических опер Россини и Доницетти, содержит много привлекательных страниц. Особенно удалась живая, остроумная увертюра, слабее конец оперы. Понятно, что на музыке не могло не отразиться угнетенное состояние, в котором заканчивал Верди эту оперу. На Верди чрезвычайно тяжело подействовал враждебный прием его оперы публикой, который был известно постигшим его несчастье. Пережив глубокое личное горе, молодой художник больше, чем когда-либо нуждался в моральной поддержке. Душевно надломленный трагической гибелью жены, он воспринял неудачу с оперой как жизненную катастрофу. Ему казалось, что больше он никогда не найдет утешения в искусстве. Он не желал слушать никаких уговоров Морелли, который советовал ему не принимать так горячо к сердцу эту неудачу и переработать немного оперу. Композитор настойчиво потребовал расторжения контракта. Он решил, что никогда более не вернется к оперному творчеству. Глава 3. Набукко. Верди и битвы за свободу Италии. Тщетно пытался Верди обрести душевный покой. Он покинул дом, где жил со своей семьей. Оставаться там одному было невыносимо. И вернулся в Буссета. Но и здесь, в тишине, под кровом Бареццы, все напоминало ему умершую, бередило незажившие раны. Верди снова в Милане. Он отказался от квартиры, где умерла Маргарита. Все вещи он отослал Бареццы. Поселившись в дешевой меблированной комнате, он, как в годы учения, вел суровый и уединенный образ жизни. Молчаливый и подавленный, он сторонился друзей. Он не мог приняться за работу, не брался за книги, не читал даже газет. «Я потерял всякое мужество и не думал больше о музыке», так вспоминал впоследствии Верди об этой тяжелой поре своей жизни. Как-то раз вечером после скудного обеда в захудалой траттории Верди возвращался домой. День был пасмурный и холодный. Падал снег. Неожиданно на пути его появился Морелли, спешивший в театр. Он остановил Верди и просил проводить его. По дороге Морелли стал оживленно рассказывать о своих театральных заботах и затруднениях. Антрепренер договорился с Фемистоклом Солерой, что тот напишет для него либретто на библейский сюжет. Солера сочинил великолепное либретто, талантливое, с необычными, потрясающими драматическими ситуациями. Морелли предложил немецкому композитору Николае написать на это либретто оперу к карнавальному сезону. Но Николай заупрямился и не хочет писать музыку на этот текст. Говорит, что он не годен для оперы.
Верди посоветовал Мирелли отдать Николае либретто Росси, на которое, как предполагалось в свое время, Верди должен был написать оперу. Но когда он расторг договор, либретто осталось неиспользованным. Мирелли принял его совет. Разговаривая, они дошли до театра. Мирелли уговорил Верди зайти к нему. Он позвал библиотекаря Басси, который выполнял у Мирелли многочисленные функции, был одновременно и поэтом, и режиссером, и заведующим сценой. Пока Басси искал в театральных архивах либретто Росси, хитрый антрепренер дал Верди рукопись Сальери, прося просмотреть ее. И хотя Верди упорно отказывался прочесть либретто, Мирелли почти насильно заставил его взять рукопись. Мирелли был умный и чрезвычайно энергичный предприниматель. Он нажил огромные деньги на оперной антрепризе. Его деятельность не ограничивалась стенами Ла Скала. Он был одновременно генеральным инспектором Венского императорского театра. Мирелли работал также в других крупнейших городах Европы. Он был директором итальянской оперы в Париже, в Берлине, в Петербурге и в Лондоне. Он жил на широкую ногу, владел богатым домом в Милане. Мирелли понимал, что Верди наделен талантом. Он понимал также, что провал его комической оперы – дело чистого случая, и хотел вернуть молодого композитора к творческой деятельности. Возвращаясь от Мирелли, Верди почувствовал один из тех приступов острой, мучительной тоски, которые часто овладевали им за последнее время. Войдя в свою комнату, он резким движением бросил рукопись на стол. Падая, она раскрылась. Взгляд его случайно скользнул по развернутой странице, и он прочел «Вдаль на крыльях лети, моя дума». Это был плач народа, томящегося в рабстве вдали от родины, на реках Вавилонских. Верди невольно стал читать дальше, его волновали стихи. Перед ним вставали картины из Библии, которую Верди с детства любил читать, в сердце его всегда находила отзвук суровая, величественная красота древнего эпоса. Он читал о невзгодах народа, изнывающего в плену под властью грозного царя Навуходоносора и тоскующего по своей любимой и далекой родине. Либретто Сальери действительно было талантливо. Верди почувствовал, что стихи захватывают его. Но не желая поддаться соблазну, он закрыл тетрадь и лег спать. Однако встревоженное воображение не давало покоя композитору. Он не мог сомкнуть глаз. Поднявшись с постели, он стал жадно читать и перечитывать либретто с начала до конца. На рассвете он знал его уже наизусть. Тем не менее, Верди не хотел менять принятого решения и тут же пошел к Мирелли, чтобы вернуть ему рукопись. Верди застал импресарио одного. «Сказал Мирелли, — а ведь хорошо?» «Очень хорошо. Так пиши на него музыку». «Нет, не хочу ничего с ним делать». «Пиши на него музыку, говорю тебе, пиши музыку!» С этими словами Мирелли быстро засунул либретто в карман композитора и, взяв его за плечи, решительным движением выставил за двери кабинета. Не успел Верди опомниться, как дверь перед его носом была заперта на ключ. Верди вернулся домой с рукописью. На этот раз победил Мирелли. Вернее, победил творческий импульс, пробужденный стихами Сальери. Что же так увлекло Верди в этом либретто? Конечно, Сальери был талантливым либреттистом с ярким творческим темпераментом. Он умел находить впечатляющие образы, создавать действенные драматические ситуации. И тем не менее, в либретто его немало слабых сторон, обычных для итальянской оперы того времени. Библейский сюжет порабощения евреев вавилонским завоевателем Навуходоносором переплетается с вымыслом либреттиста, с довольно запутанной и наивной, как часто бывало в операх того времени, любовной историей. Но не любовно-авантюрная интрига привлекла Верди в либретто, а образ народа, его страдания, его гнев, его надежды на освобождение. Все это было так близко к тому, что творилось в это время на родине Верди, в порабощенной, униженной, изнывающей под игом чужеземцев Италии. Именно эта сторона либретто вызвала в Верди творческое волнение, ибо он был любящим и верным сыном своей несчастной родины. Осенью 1841 года Мирелли получил законченную оперу «Набукко».
Так сокращали итальянцы неудобное для произношения имя Навуходоносор. Верди настаивал, чтобы его опера вошла в репертуар наступающего сезона, как обещал ему Мирелли. На этот сезон театром были законтрактованы лучшие артисты, среди них Джузеппина Стрепони и Ронкони. Верди был убежден, что для роли Навуходоносора и его дочери, страстной и гордой Абигаиллы, он не найдет лучших исполнителей. Начались репетиции. Дело было в конце февраля. Во время работы с артистами, когда Верди услышал свою музыку в звучании живых голосов, он заметил ряд недочетов в опере. В частности, он убедился, что сочиненный им любовный дуэт расхолаживает действие. Верди задумал ввести вместо него более драматическую, хотя и необычную для оперы сцену пророчества, в которой вождь плененного народа Захария предсказывает падение Вавилона. Но для этой сцены требовались новые стихи, а добиться их от легкомысленного и ленивого поэта было очень трудно. Зная характер Солеры и его привычку не спешить с работой, Верди не остановился перед решительными мерами. Объяснив поэту, что ему от него надо, Верди запер дверь, положил ключ в карман и сказал решительно: «Ты не выйдешь отсюда, пока не напишешь пророчество. Вот Библия, ты здесь найдешь слова. Остается положить их на стихи». Солера был вспыльчив, он рассердился не на шутку. «Я испытал неприятное мгновение», — рассказывал Верди. «Это был колосс, которому ничего не стоило бы справиться с моей тщедушной персоной». Но вдруг он спокойно садится. Четверть часа спустя пророчество было написано. Работа с артистами подвигалась быстро. Репетиции проходили с необычайным подъемом. Набукко взволновал весь театр, и не только музыкантов. Рабочие сцены, художники, машинисты и другие театральные служащие, столпившись, жадно слушали музыку. «Как это ново!» — говорили они. Слухи об опере Верди быстро разнеслись по городу. Повсюду, в кафе, на улице, в гостинах, говорили о Набукко. Через 12 дней после первой фортепианной репетиции, 9 марта 1842 года, состоялась премьера Набукко. Театр был переполнен. В опере участвовали Стрепони, Белинцаги, Ронкони, Миралья и Деривис. Это был превосходный состав. Артисты пели и играли с таким подъемом, что их великолепное исполнение немало содействовало успеху оперы. В конце первого акта, в сцене осады города, заключительный хор вызвал неистовое волнение в зале. Публика, к ужасу Верди, встала как один человек. Композитор не верил своим ушам и готов был принять за насмешку, за провал оперы шум, поднявшийся в партере. Аплодисменты не раз еще прерывали исполнение. Таких бурных оваций, такого возбуждения давно не было в стенах Ла Скала. Постановка Набукко стала боевым крещением Верди, борца национально-освободительного движения. Верди вложил в свою музыку мысли и чувства, волновавшие его народ. Поэтому, несмотря на библейский сюжет, итальянцы восприняли Набукко как глубоко современное произведение. В грозном пророчестве Захарии о падении Вавилона слышалось предсказание об освобождении Италии от иноземных угнетателей. Этот эпизод вызывал всегда энтузиазм зрительного зала. Простая и энергическая мелодия пророчества с ее воинственным маршевым ритмом напоминала итальянцам те революционные песни, с которыми поднималась на борьбу Италия. Строгая простота и лаконичная ясность музыки Набукко необычны для итальянской оперы. Хоры, арии, ансамбли в этой опере четки, как изваяния. Смелые и решительные музыкальные линии, энергичные, собранные ритмы и массивные оркестровые звучания придают музыке характер суровый, действенный, порою грозный. Совершенно новое значение в опере Верди приобрели хоры. В итальянской опере того времени хоры не были обычно включены в драматургии действия. В хорах давалась оценка тем или иным поступкам героев или событиям, рассказывалось или объяснялось происходящее на сцене. Иное в опере Верди, где хоры приобретают часто центральное значение в развитии действия. В Набукко главное действующее лицо – народ. И в хорах, торжественно суровых, воинственных, полных силы и энергии и скорбно проникновенных,
Верди передал чувства и действия народа. Именно за хоры так полюбили итальянцы эту оперу. Полные смятения хоры народа в осажденном Иерусалиме, конец первого действия, вызвали в день премьеры огромное волнение в зале. Любимой песней итальянцев в те годы стала замечательная мелодия евреев, уведенных в рабство. «Вдаль на крыльях лети, моя дума». В простой и грустной, как народная песня, мелодии этого хора звучала для них скорбь об утраченной свободе Италии.

0: Выдающиеся музыканты-исполнители. Послушайте статью Вайсборда «Дань почтения гитаре», опубликованную в 4-м номере журнала «Музыкальная жизнь» за 1988 год. Александр Михайлович Иванов-Крамской, годы жизни 1912-1973, возглавлял советское гитарное искусство в течение нескольких десятилетий. Значение его творческой деятельности можно в полной мере оценить, лишь представив себе события того периода. Послеоктябрьский подъем искусства, тяжелая страда Великой Отечественной войны, невосполнимые утраты. Казалось, что все достигнутое советскими гитаристами безвозвратно утрачено. Но именно в эти трудные послевоенные годы и по всесоюзному радио, и в концертных залах снова зазвучал голос гитары Александра Иванова-Крамского. Иванов-Крамской был больше, чем исполнитель. Он обладал не только талантом музыканта, но также смелостью и выдержкой. А эти качества в те годы оказались необходимы. Нужно было сохранить и развивать достигнутые в довоенные годы. Нужно было нести людям добрые и светлые чувства. Москва, радио, Иванову-Крамскому. По этому адресу шел непрерывный поток писем. Гитара Иванова-Крамского словно волшебным ключом открывала сердца людей. «Ради гитары, — писал военнослужащий Юрий Сидоров из Мурманской области, — я готов пожертвовать многим. Мне хотелось сделать себя гораздо лучшим. А музыка делает с людьми чудеса». А вот строки из письма человека, долгое время шедшего неправедными дорогами. «Я бывший преступник. Однажды услышал ваше выступление по радио и задался целью изучить нотную грамоту и научиться грамотно играть на гитаре. Только благодаря силе воли я достиг этой цели. К прошлому я не вернусь. Только услышав вашу игру, я понял, до чего же прекрасен этот инструмент». Что может быть дороже таких признаний для артиста? Нравственное очищение, приобщение к красоте. Вот что давала людям гитара Иванова-Крамского. В этом он видел цель своей жизни. И где только не звучал его инструмент – в Москве, Ленинграде, Киеве и Минске, в городах Средней Азии и Дальнего Востока. «Это не была встреча с незнакомцем», – писала «Магаданская правда» в 1961 году. Александр Михайлович бесспорно принадлежит к числу любимейших в нашей стране артистов. И дружный всплеск аплодисментов, которым встретили его появление на магаданской сцене, был красноречивым тому подтверждением. Гитарист тронул струны, и зал сразу попал под его очарование, от которого уже не мог освободиться до конца концерта. Его игра похожа на вдохновенный рассказ о человеческих чувствах, игра, вызывающая какое-то особое восприятие красоты. Знакомясь с многочисленными отзывами прессы, понимая, что сила воздействия искусства Иванова-Крамского не только в виртуозном владении инструментом, но в чем-то более важном – в личности музыканта, в значительности того, о чем говорила его гитара. Каковы же истоки мастерства Иванова-Крамского? Как формировались его эстетические принципы? Прежде всего отметим, что Александр Михайлович был первым советским гитаристом, окончившим профессиональное учебное заведение – музыкальное училище имени Октябрьской революции. В Иванове-Крамском, гитаристе новой формации, жило постоянное стремление к расширению своего кругозора. Не случайно он под руководством профессора Московской консерватории Сараджева овладел искусством дирижирования, брал уроки композиции у Речменского. В связи с этим отметим и его творческую дружбу с профессором Московской консерватории Кузнецовым, знатоком испанской музыки. В одной из лекций, прочитанных Кузнецовым в консерватории, Иванов-Крамской играл сочинения испанских композиторов Золотого века Луиса де Милана и Мигеля де Фуэнльяны. Пьесы эти тогда впервые прозвучали в нашей стране. Многое дали гитаристу и его творческие контакты с прославленными коллективами, квартетами имени Бетховена и имени Комитаса, с которыми он исполнял квинтеты Боккерини. В течение многих лет Иванов-Крамской аккомпанировал выдающимся певцам Надежде Андреевне Обуховой и Ивану Семеновичу Козловскому. В программах Иванова-Крамского мы не найдем салонных пьес. Между тем, как в концертах, приезжавших к нам в довоенный период зарубежных гитаристов, Памера и Гудиана, и даже талантливой Луизы Валькер, нередко звучали сочинения довольно низкого художественного уровня. Содержательность репертуара Иванова-Крамского, высокий исполнительский уровень определяли лицо советского гитариста. Ведь в течение многих лет он, в сущности, единственный выступал с сольными концертами. В руках Иванова-Крамского гитара поражала своей кантиленой, выразительностью интонаций, разнообразием красочной палитры. С каким блеском исполнял он, например, вариации «Сора» на тему Моцарта. Техническое совершенство не было самоцелью артиста. Оно помогало раскрывать легкость, прозрачность и изящество этого сочинения. А как сдержанно и благородно звучал у Александра Михайловича вдохновенный напев испанского танца номер 5 «Гранадоса», воплощая подлинный дух этого шедевра. Но что бы ни играл Иванов-Крамской, куранту Баха или старый замок Мусоргского, во всем проявлялось поразительное чувство стиля, тонкий вкус большого художника. Вдохновенная игра захватывала слушателей, была открытием нового. Не случайно на концертах Александра Михайловича царила тишина, и он обходился без усилителей. Эту тишину можно с полным основанием назвать сотворчеством артиста с неизменно преданной ему публикой. Ясно, что яркое и убедительное исполнение Ивановым-Крамским концертных программ было преодолением неверных представлений о гитаре как об инструменте ограниченных возможностей. Он был первым советским исполнителем современного оригинального гитарного репертуара. Кастильской сюиты, сонатины, прелюдии Морена Таробы, фонтангильо Турины, этюдов и прелюдии Вилла Лобоса, сарабанды Родриго, фантазии Кастильнуово Тедеско. Мастерство музыканта стало стимулом для создания советскими композиторами сочинений для гитары. Шибалин написал и посвятил ему сонатину. 3 апреля 1965 года на вечере памяти Шибалина в Малом зале консерватории Иванов-Крамской впервые исполнил ее. Широкую известность получили и другие сочинения Шибалина, написанные для замечательного гитариста. «Раздумье», «Прелюдии», «Плясовая».
1: Конец второй дорожки первого рулона.
2: Говорит Ленинград. В эфире музыкальная программа из коллекции редких записей. Ее ведет ленинградский коллекционер Максим Мальков.

Эта передача познакомит наших слушателей с искусством известного современного певца Венгрии баритона Дьордже Мелиша. Тем, кому довелось слышать Мелиша в заглавной партии оперы Моцарта «Дон Жуан» в 1959 году на сцене Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, это имя говорит о превосходной вокальной школе и чувстве стиля, о ярком сценическом темпераменте и удивительной пластике. В этой партии венгерский певец с неизменным успехом выступал на Глайндебурнском и Эдинбургском фестивалях в Англии, на сценах Вены, Брюсселя и берлинской Комише опер. Сейчас прозвучит запись знаменитой арии Дон Жуана, арии с шампанским. Finca la fido, calda la testa, ultra la festa.

0: моцартовский репертуар Дзёрдзе Мелеша включает и партию графа Альмавивы в опере «Свадьба Фигаро». Послушайте запись арии графа из третьего действия оперы.
1: Hai già vinta la causa. Cosa sento?

Дзёрц Мелиш родился в 1923 году в городе Сарваше, Восточная Венгрия. Сразу после войны он поступил в музыкальную академию имени Ференца Листа в Будапеште, где его педагогами были Имре Мольнар и Ференц Ревхеди. Уже в консерваторские годы Дзёрц обратил на себя внимание музыкальных кругов венгерской столицы удивительной широтой своих исполнительских интересов, желанием и умением увлеченно заниматься самым разнообразным репертуаром от кантатно-артериального до опереточного и эстрадного. Золотая медаль, полученная Мелишем в 1949 году при окончании Академии имени Листа, была лишь первой из многих наград, которых он удостаивался на международных конкурсах и фестивалях. В том же году Мелиш получает приглашение петь в Венгерской государственной опере, крупнейшем национальном театре страны, где он уже свыше 25 лет является ведущим солистом. В Будапеште есть и другая оперная сцена, театр имени Эркеля, столь же основательно претендующая на то, чтобы называть Дзёрдзя Мелиша своим солистом. Творческой активности и работоспособности баритона хватает на обе сцены. Художественному совершенствованию певца содействовало общение в 50-е и 60-е годы с выдающимися мастерами национальной оперной сцены Шандером Шведом и Михаем Секеем. Прекрасной школой для молодого вокалиста стали и совместные выступления в операх Россини и Верди с замечательной певицей Маргит Ласло, многие годы являвшейся солисткой миланской Ласкала. Сейчас вы услышите дуэт Розины и Фигаро из оперы Россини «Севильский цирюльник». Розина Маргит Ласло, Фигаро, Дзёрц Мелиш.

Русская оперная классика представлена в репертуаре Мелиша партиями Шекловитова, Томского, Елецкого, Онегина. Вот ария Онегина из третьей картины оперы Чайковского.

В 1959 году Венгрия отмечала 150-летие смерти Йозефа Гайдна, композитора, прожившего в этой стране большую часть жизни и горячо любившего ее музыку и народ. Солисты Будапештской оперы выступили с концертом, в котором исполнялись арии из редко звучащих в наши дни опер знаменитого австрийского композитора. Дёртс Мелиш был верен себе и своим привязанностям к репертуарным контрастам и спел буфонную арию из забытой театрами оперы Гайдна «Лунный мир».

Симпатии Мелиша к оперной классике XVIII столетия проявились и в том, что он поет арию Орфея из оперы Глюка, хотя по традиции более привычно слышать эту знаменитую кантилену в исполнении меццо-сопрано или тенора.

Каждый истинный художник дорожит национальными истоками своего искусства и с гордостью открывает их миру. Благодаря Дьордю Мелишу во многих странах Европы как откровение и радость была принята музыка великих венгров 20-го столетия Беллы Бартока и Золтана Коде. И наш краткий рассказ об артисте завершит музыкальный фрагмент, обычно венчающий концертное выступление баритона. Народный артист Венгерской Народной Республики, лауреат премии имени Кошута Дьордж Мелиш поет «Вербункош» — рекрутскую песню из оперы Золтана Кодея «Хари Януш».

0: Вы слушали музыкальную программу из коллекции редких записей. Ее вел ленинградский коллекционер Максим Мальков, звукорежиссер передачи Евгения Колесова, редактор Галина Быстрова.
1: Итак, маршрут нашей поездки по Дрезденскому округу привел в Мейсен, во всемирно известный Мейсен, в Мекку мастеров фарфора, к умельцам, создавшим из глины вот эти певучие колокола. О чем напоминают они своим перезвоном?
2: Наверное, о временах давно ушедших.
1: Ну, а может быть, об искусстве, которому не суждено уйти в прошлое? Или, может быть, это гимн самому Мейсену, городу, подарившему творение Арнольда фон Вестфалена и Иоганна Фридриха Беттера? Впрочем, нельзя говорить ни о Вестфалене, ни о Беттере в отрыве от Альберсбурга. Давайте, Галина Николаевна, попробуем заглянуть под готические своды этого замка.

0: Какая удивительная лестница. Винтовая. Но где же колонна, вокруг которой вьется эта лестница? Или массивный столб заменили вот эти три тонких колонки из камня песчаника? А сама лестница с такими широкими плавными поворотами, с прогнутыми ступенями, она будто висит в воздухе, вся залитая солнцем из больших окон. Неужели в Средневековье, в 15 веке, строят такие праздничные лестницы? Ну вот мы уже в одном из залов замка. Подождите, но это не средневековый зал. Здесь так просторно и так много света, что трудно представить себе, что где-то рядом, вот за этими дверями, могла заседать святая инквизиция. Интересно, своды зала как бы вырастают из колонн, а вот свод возник прямо из стены, и каждая из граней его имеет свою фантастическую форму. А сами своды наполнены светом и тенями. Вот сейчас солнечный луч попал в выемку. И смотрите, смотрите, легкие прозрачные тени дрогнули, побежали по стенам. Они словно живые.
1: Ну, по-моему, вы отлично вошли в образ. Так реагировать на творение Вестфалена могла только его современница, для которой все это представлялось чем-то действительно сказочным, фантастичным. А потом, так как строил Вестфален, стали строить по всей Европе, и не только в Европе. Теперь искусствоведы говорят, Вестфален сломал время. Он первым перешел от готики к Ренессансу. Но надо видеть их рядом. Старый мрачный замок, построенный в разгар Средневековья для воинственного маркграфа, и полное света и воздуха творение Вестфалена.
0: Наверное, талант действительно чаще всего бывает светлым, добрым, жизнеутверждающим. То, что раньше использовалось как крепость и только как крепость, могло стать и нормальным человеческим жилищем. И если Германии за 5 последовавших после смерти Вестфалена веков предстояло испытать десятки войн, то это значит, что не был ею услышан и понят до конца голос искусства, призывавшего покорять мир отнюдь не при помощи мечей и ядер. Наверное, об этом же говорит и история жизни Иоганна Беттера.
1: Да, конечно. И я прошу вас почитать вот отсюда.

0: Мы снова в одном из удивительных залов Альбрехтсбурга. Те же стрельчатые своды потолков, те же высокие окна. Только темны эти окна. Дневному свету не пробиться сквозь слой, осевший на них копоти и пыли. И уже не светотени играют на потолках, а отблески пламени от установленной прямо на паркете муфельной печи. Здесь десятки людей, одетых как мастеровые, и еще один человек с всклокоченными волосами и темными глазами, обведенными кругами бессонниц. Он одет просто, даже небрежно, но потому как сидит, погруженный в глубокое раздумье, по пробирке в руке, по тому вниманию, с каким следят за ним мастеровые, я догадываюсь, он здесь главный. Он Иоганн Беттер.
1: О нем написаны книги. Он стал легендой Саксонии, ее гордостью и ее укором. Он изобрел европейский фарфор, принесший мировую славу Дрездену. Король, когда смекнул, что это такое, в алчности своей не пощадил даже творение Вестфалена. Чтобы скрыть секреты производства фарфора, он приказал открыть мануфактуру прямо в залах уединенного Альбертсбурга. А потом Август Сильный потребовал от Беттера невозможного, непосильного даже гению. Он потребовал от него создать философский камень, выделить из растворов пробирку чистое золото. Но, по-моему, об этом мы уже говорили в первой передаче, когда рассказывали о Кёнигштайне. Поэтому сейчас я перейду от истории к сегодняшнему дню и включу запись беседы с директором современной мейсенской мануфактуры товарищем Шарнхорстом.
2: Эмблема мейсенского фарфора всемирно известна. Ленинградцы тоже очень хорошо знают продукцию мейсенскую. В Ленинградском Эрмитаже существует большая коллекция мейсенского фарфора. Ну и, естественно, ленинградцев очень интересует, как идут дела сегодня у мейсенцев.
3: Die staatliche Porzellanmanufaktur Meißen als volkseigener Betrieb arbeitet.
0: Meißenская мануфактура является народным предприятием, но характер работы сохранился такой, какой он был раньше. Все изделия из фарфора выполняются вручную, без применения механизации. Мы работаем с формами, которые применялись все 260 лет. И в настоящее время изготовляем такие изделия, которые были выполнены нашими прадедами. Это является традицией мейсенской мануфактуры. Правда, мы изобретаем и новые модели сервизных ансамблей, что является долгом, обязанностью продолжать традиции мейсенских мастеров.
2: Ленинград тоже считают городом больших мастеров фарфора. У нас стариннейшее предприятие в стране существует в Ленинграде, фарфоровый завод имени Ломоносова. Вот каковы связи мейсенской мануфактуры и наших мастеров фарфора с берегов Невы?
3: Zwischen der Meißner Manufaktur und dem Lomonosov-Werk in Leningrad gibt es recht gute.
0: Да, действительно, существуют дружественные связи и дружественный договор о том, что художники ленинградские знакомятся с работами мейсенских мастеров, и наоборот, мейсенцы приезжают знакомиться с опытом ленинградцев. Но это не значит, что они просто смотрят, ибо каждый художник имеет свой стиль. Речь идет о технических и художественных приемах, которые было бы полезно позаимствовать друг у друга. Много общих приемов, которыми легко поделиться между друзьями.
1: Два скрещенных голубых меча на тыльной стороне мейсенских изделий, мечи на мраморной доске у входа в мануфактуру, мечи на визитке ее директора. Вот мечи, которым суждено было покорить мир. Но в дорогу. Наш путь из Мейсена был в один из дрезденских сельскохозяйственных кооперативов.

0: Поле. Саксонское поле. Не ахти, как широко, не ахти, как плодородно. А вот урожай по осени дает богатый, всякий раз богатый. Оно и понятно. На помощь этой древней земле, по которой не раз прокатывались лавины крестьянских войн, уже давно пришли современная техника и современная химия. Вот они бегут по сторонам дороги, каменные дома под красными островерхими крышами. Такие же дома, как на картинах Канталетто и Брегеля. Но внешний облик немецкой деревни, или точнее маленького немецкого городка, это лишь дань традиции. То, чем занимаются люди, живущие под черепичной крышей, поставлено на суперсовременную техническую основу. При въезде в деревню аккуратная дощечка, здесь мы уже знаем, расположена одна из молочных суперферм Саксонии. Она открыта совсем недавно, в канун празднования 25-летия образования Германской Демократической Республики.
1: Я вновь прерву ваше чтение, чтобы, так сказать, документально озвучить то, что написано по возвращению из командировки. Вот репортаж, который вели наши дрезденские коллеги с открытия фермы. На открытии этом присутствовал член ЦК Социалистической Единой Партии Германии, первый секретарь Дрезденского окружного комитета товарищ Модеров.
0: Я вручаю вам ножницы, чтобы вы торжественно перерезали ленту новой фермы. Большое спасибо. Тем самым я хочу ввести в строй новую ферму, где работают веселые, прилежные и жизнерадостные люди. Корреспондент радио, обращаясь к новому директору фермы товарищу Блохвицу, говорит о том, что отныне товарищ Блохвиц будет руководить коллективом новой современной фермы, где достаточно нажать на кнопку и будут обслужены 2000 коров. Это значит, что двое рабочих могут обслуживать 39 коров. Эта ферма была построена за 1.5 года. Это, конечно, было только возможно при поддержке рабочих дрезденских предприятий. Тем самым мы выполнили задачу, поставленную 8-м съездом Социалистической Единой Партии Германии, чтобы за короткое время добиться самых высоких показателей по производству мяса и молока.
1: Кстати, аналогичная ферма, существующая в округе Айнборн, дает в среднем от каждой из 2000 коров по 4600-5000 литров молока в год. Ну, тут, как говорится, комментарии излишние. И, в общем-то, нет надобности описывать, как именно управляются со своими обязанностями 76 техников, электриков и специалистов по микроклимату. У нас есть подобные фермы, а значит и аналогичные специальности. А если где-то еще нет, так в скором времени в процессе интенсивного освоения нечерноземья обязательно будут. Успехи друзей – это и наши успехи, наш вчерашний или завтрашний день. Ну, а теперь будет рассказ об увлечении наших немецких друзей спортом, а так сказать, повальном культе физической культуры.
0: Делай с нами, делай лучше нас.
1: Пусть будет так, если эта крылатая фраза относится к нам и к фигуристам из Карл-Маркс-штата. Итак, мы в гостях у Юты Мюллер.
0: Только, к сожалению, наше время истекло, и об этом придется рассказать в следующий раз.
1: До свидания, товарищи.
0: Вы снова встретитесь с нами в следующую среду в 19:35. В эфире прозвучала вторая передача о поездке в Германскую Демократическую Республику.
1: Ее вели диктор Ленинградского радио Галина Колосова
0: и автор очерков Виктор Бузинов. Режиссер Владимир Горьков, музыкальный редактор Нина Петрова, оператор звукозаписи Евгения Колесова, звукорежиссер Виктор Панкин.

0: Приглашаем восьмиклассников послушать первую передачу из серии «Радио для урока литературы». Она посвящена одному из самых прекрасных и загадочных произведений Древней Руси – поэме «Слово о полку Игореве». В школе вы, ребята, наверняка узнаете многое о времени, когда жил и творил неизвестный русский поэт, автор слова, познакомитесь с идейно-художественным содержанием произведения, его многочисленными переводами с древнерусского на современный язык. Сегодня же мы приглашаем вас послушать рассказ «Читаю слово о полку». Автор его – поэт Игорь Шклеревский, последний переводчик поэмы «Слово о полку Игореве».
1: Когда я впервые прочел «Слово о полку Игореве», у меня было такое чувство, будто я его уже знал. От него исходил запах грозы и полыни, как на берегах Днепра, где прошло мое детство. Там, на закате, окна приднепровских сел пылают красными щитами. Там и сегодня, говорят, кажет путь, хоробрые, древо с тугой преклонилося, цвелить, то есть злить, дразнить. Набеги, пожары, причитания русских жен – все это я знал. Вокруг были руины, обгорелые стены, воронки от снарядов. В подвалах голосили вдовы. Я рос на белорусской земле, где каждый четвертый житель погиб во время войны. 180 деревень были сожжены вместе с жителями. На обочинах дорог от древнего Кричева до Мстиславля, от Полоцка до Минска под жестяными звездами зарастали травой братские могилы. А Игорева храброго полка не воскресить. Вслед ему завопила жля, и карна поскакала по русской земле, сея людям горе из огненного рога. Я не понимал, что за такие карна и жля, но видел их след, страшный след золы и сажи. Вечерами на Днепровскую кручу приходил слепой баянист. Садилось солнце, и черные очки баяниста были огненно-красными. Старшие танцевали, а мы смотрели сквозь ограду танцплощадки. Внизу чернел обгорелый мост. От вещего баяна до слепого баяниста протянулась печальная песня. Волны диких народов перекатывались через степь и ударяли в деревянные стены русской земли. Непрошенные гости пудовыми камнями стучались в ворота Переяславля, Чернигова, Киева. Летели зажигательные стрелы, трещали опоры. В проломы вонзалась ревущая степь. И долго потом на обгорелых холмах не росла трава. А степные всадники с волчьими хвостами на шлемах пропадали внезапно, как появлялись. В муках стыда пришло к 34-летнему князю Игорю Святославичу прозрение. В одиночку не справиться с врагом, не спасти земли русской от половцев. Только что разорили они Глебов, посекли защитников. А тут еще распутица помешала в конце зимы присоединиться к Святославу Всеволодовичу и 9 русским князьям, которые выступили против половцев. Прискакал от них гонец и велел Игорь дружине собираться, но сказали ему дружинники: «Князь наш, не сможешь ты перелететь, как птица. Вот приехал к тебе муж от Святослава в четверг, а сам он идет из Киева в воскресенье. То как же ты сможешь, князь, догнать его?» Досада на распутицу, глебовские кошмары, боязнь, что князья не поверят в его желание участвовать в походе, мол, сдружился с половецким ханом Кончаком, терзали Игоря. Мучительно медленно таял снег. Желание искупить вину перед русской землей. Честолюбие и мужество торопили. Все смешалось. И нетерпение, и уверенность. В Ипатьевской летописи записана покаянная речь Игоря перед дружиной уже в Половецкой степи. «И все это сделал я», — говорит Игорь с таким раскаянием, словно все раны глебовцев болят на его теле.
2: Тогда глянул Игорь на солнце и видит, что тьма от солнца все войско его накрыло. И сказал князь унылой дружине своей: «Братья и дружина, лучше нам порубленным быть, чем без чести поворотить. Сядем же на своих наборзых коней, да глянем на синий Дон». Князю думы запала отведать великого Дона, и сильнее знаменья была его дума. «Хочу, — сказал, — копье преломив на краю Половецкого поля, с вами, русичи, голову там положить, либо Дона испить из шелома». А половцы к Дону Великому побежали неезженными дорогами. Кричат телеги в полуночи, словно лебеди там всполошились. Игорь воинов к Дону ведет, а беда их пасет. На дубах поджидают их птицы, волки воют во врагах, грозу подзывают. Лисицы на красной брешут щиты, и орлы собирают на кости зверей. Слышен клёкот и гром. О, русская земля, уже ты за холмом. Долго ночь меркнет, свет заря заронила, мгла покрыла поля, свист уснул соловьиный, говор галочей пробудился. Перегородили русичи широкую степь щитами. Добыли чести, а князю славы. В пятницу утром они потоптали поганые полки половецкие и рассыпались стрелами в поле. Красных девок помчали, а с ними и золото, и аксамиты, бархат рытый. Покрывалами, кожухами, плащами стали грязи гатить и мосты мастить. По степи раскидали парчу. Знамя с белой хоругвью, на серебряном древке червленый бунчук, храброму Святославичу.
1: На другой день спросонок воины Игоря увидели, что в степи вырос лес. Хан Кончак собрал все свои силы. Ипатьевская летопись сообщает, что князья еще могли спасти дружины, прорваться, ускакать, но там были пешие воины, и князья не предали черных людей, простых ратников. Может, один из них, не глядя в глаза Игорю, сказал: «Беги, князь, прощай». Тогда Игорь приказал всем спешиться, чтобы не оставалось никакой надежды.
2: На другой день утром рано зори кровавые весть подают. Черные тучи с моря идут, четыре солнца хотят затмить, а в них трепещут синие молнии, быть великому грому, идти дождю стрелами с Дону, и копьем тут преломиться, и саблем тут притупиться. На реке, на каяле у Дона Великого собирается гром. О, русская земля, уже ты за холмом. Дуют ветры, стребожьи внуки, несут стрелы с моря на храбрые Игоревы полки. Земля гудит, реки мутно текут, то не лес обступил, стяги заговорили. Идут половцы с Дона, идут с моря, со всех сторон обступили и криком поля перегородили бесовы дети. А храбрые русичи оградились щитами червлеными. С утра и до вечера, с вечера и до света летят каленые стрелы, стучат ошеломы сабли, трещат хоролужные копья в чужом половецком поле. Черна земля под копытами, костьми позасеяна, кровью полита, горем всходит на русской земле. Что ми шумить, что ми звенить далече, перед зорями рано. Игорь полки поворачивает. Жалко милого брата. Бились день, бились два, а на третий день пали к полудню Игоря стяги. Разлучились несчастные братья над быстрой каялою. Тут вина не хватило кровавого. Тут окончили храбрые русичи пир. Сватов напоили, а сами за русскую землю легли. Микнет трава от жалости, низко древо в тоске склоняется.
1: В школе я не понимал слова о полку Игореве и воображением переделывал его, побеждал половцев, возвращался с богатой добычей. Я не думал о том, что если бы Игорь Святославич на самом деле победил, великий летописец не написал бы о походе. Французский ученый Мазон считает, что автор слова – лжепатриот времен Екатерины II. Разве придворные льстецы писали о поражениях? На несколько столетий предсказал летописец несчастье русской земли. Припал к ней пророческим ухом и услышал тупой гул ордынских коней, которые до дна выпивали ручьи. Он не знал, что в далеких степях набирала силу империя Чингисхана, но как великий поэт был одарен политической интуицией. Тревожно в слове о полку Игореве. 8 столетий прошло, а тревога осталась.
2: И Сула уже не течет серебристыми струями к граду Переяславлю, и Двина помутнела, погоняема криком поганых, и один из ослав, сын Васильков, позвенел мечами о шлемы литовские, и свалился он в ранах. Уронил славу деда Всеслава. На кровавой траве под щитом лежит, а трава ему говорит: дружину твою, князь, птицы крыльями приодели, звери кровь полизали. Братья Всеволод и Вречеслав опоздали. Изранил одиноко он жемчужную душу из храброго тела, и душа улетела сквозь золотое его ожерелье. Голоса приуныли, поникло веселье. Затрубили, заплакали городенские трубы. На 7 веке памяти русской Всеслав жребий кинул, словно к девице любой, исхитрившись, скакнул к граду Киеву. И крамольным копьем нетолково стола золотого коснулся, отскочил лютым зверем от Белгорода в полночь. Мглою оборотень укрылся синий, утром в Новгород стукнул секирой, отворил ворота, расшиб Ярославову славу. От дудуток скакнул до Немиги. На Немиги снопы головами стелют, молотят цепами железными, жизнь кладут на таку, душу от тела веют.
1: Отчаяние летописца на многие века. Оно как запах гари в послевоенных развалинах. Он пробивался даже сквозь снег, преследовал нас от 1 до 10 класса, пока не снесли руины. Далеко на равнине русских веков виден 13-й. Дым подпирал небо на севере и на юге. Горели Рязань и Владимир, Москва и Суздаль, Чернигов и Киев. Версты пергаментов превратились в пепел. Огонь лизал русскую землю вдоль и поперек. 14-й век. Нашествие Мамая, нашествие Тахтамыша. Дотла выгорали монастырские библиотеки. Слово могло не дойти до нас, как не дошли, быть может, другие великие повести и сказания. Мы не знаем, что потеряли, иначе жалость была бы неутешной. Последний список слова, как известно, был найден графом Мусиным Пушкиным и сгорел в московском пожаре 1812 года. Осталась копия, сделанная Мусиным Пушкиным для Екатерины II, и грустная поговорка «Рукописи не горят». Дом тайного советника и обер-прокурора Святейшего Синода Мусина Пушкина стоял на разгуляе. Казалось, и деревья шепчутся о французах, которые вот-вот войдут. Можно представить, сколько было суматохи, беготни, бестолковщины. Что он делал в эти минуты? Оглядываясь, заталкивал в портфель государственные бумаги и драгоценности? Или с отрешенным небрежением смотрел, как привязывают багаж, думал свою бессловесную думу о России, и не хотелось пошевелить рукой, спасать личное добро, любимые книги и вещи? Опять все прахом. И когда карета покатилась, что-то ведь могло напомнить ему о слове. Свет в окне промелькнувшей церкви и темная фигура священника могли вдруг нагадать архимандрита Иоиля Быковского. Это у него в Спасо-Ярославском монастыре Мусин Пушкин приобрел сборник древнерусских летописей, на последних страницах которого блеснуло слово. Не дотянулась мысль до сборника летописей. И через несколько дней в библиотеке графа, охваченные пламенем, как живые, извивались буквы слова о полку Игореве. Погибла бесценная библиотека. Россия потеряла часть своей души. Вся русская земля, полевая, лесная, степная, выплывает из слова о полку Игореве. И далеко, широко вокруг видны пороги Днепра, отмели Синего Дона, полынные курганы, деревянные стены Новогорода, Полоцка, Киева. Вся русская земля 12 века. И автор слова летит над ней, как мужик на деревянных крыльях, только щеки холодеют от ветра, а всего 10 страниц. Не может быть, часто слышу я, ведь это большая книга. Да, большая, с предисловием, с переводами дословным и поэтическими, с рисунками, с комментариями. А само слово всего 10 страниц, написанных огнем по небу. Капал март. В окно светило холодное солнце. Казалось, через месяц я закончу перевод слова и полечу на любимую реку. И снова мартовская капель стучит по жести, как 3 года назад. 3 года я переводил 10 страниц. Казалось, еще месяц. Снилось, вытягиваюсь дымом над рекой и не достаю до берега. Снился далекий лес, зеленое пятно без запахов. Я притянул его к себе и увидел жилы на листьях, трещины в коре, капли живицы. Но пропал лес в целом. Я отодвинул его, но пропали запахи, жилы на листьях, трещины в коре. Мука несовместимости. Слово можно переводить всю жизнь, и жизни не хватит. Оно мстило, мстит и будет мстить всем своим переводчикам. Понятные, полупонятные, непонятные, но родные слова завораживают забытым звучанием. И опять «Боян бо вещи». Страшная сила притяжения. Тысячи любительских переводов, сделанных сельским учителем, министром, студентом, врачом, дипломатом, военнослужащим. Тысячи фанатичных почитателей со своими разгадками темных мест. Не говорю уже о подлинной науке. Более 1000 исследований. Произведения далекого прошлого называют литературными памятниками. Но язык не поворачивается назвать литературным памятником слово о полку Игореве. Оно живое. В нем все движется: дружины, тучи, травы, ветры, думы, птиц. Недавно я ехал в Югославию. Когда поезд пересек границу, в вагоне кто-то сказал: «О, русская земля, уже ты за холмом». Слово вошло в нашу живую речь. Оно учит любить свою землю с открытыми глазами, думать широко, прощать обиды и уважать другие народы. Вы слушали передачу из серии «Радио для урока литературы». Рассказ Игоря Шклеревского и отрывки из поэмы «Слово о полку Игореве» в его переводе читали народный артист СССР Виктор Хохряков и артист Леонид Бородин.

0: Ты тут сидишь, а оказывается...
1: Что оказывается?
0: У Гулюткина.
1: Что?
0: Ужас какой-то. День рождения сегодня.
1: Так ведь это же очень хорошо. Я, например, люблю ходить в гости. Вымоешь шею, уши и идешь, а ты вбежал, кричишь. Я думал, что-нибудь случилось.
0: Да как же не случилось? У нас даже подарка нет, а через полчаса в гости. Когда же мы его купим?
1: Что значит купим? Тебя звали, ты и покупай.
0: Да тебя же тоже звали. Ты что, хочешь без подарка идти?
1: Нет, конечно. Совершенно случайно я сегодня проходил мимо магазина. Дай, думаю, зайду. И зашел. И совершенно случайно купил подарок. Можешь посмотреть, он в шкафу.
0: Ну, папа, ты папа.
1: Молодец, да?
0: Ты телевизор купил, да?
1: Нет, не телевизор. Телевизор дарить, понимаешь, дороговато.
0: Лучшему другу? Да лучшему другу не только телевизор. О, глобус!
1: Глобус плюс географические карты. География у вас в школе будет, конечно, не скоро, но я в вашем возрасте очень любил путешествовать по географической карте. Особенно по карте животного мира. Там нарисованы тигры, жирафы, слоны, и каждое животное помещено в той стране, где оно водится.
0: Да это ты хорошо сделал, что купил и глобус, и карты. Я как раз о таком глобусе мечтал. Сейчас мы его поставим на мой стол. Так, ух ты, вертится-то как, вертится. Спасибо, папа.
1: Вова, это же подарок твоему лучшему другу Гулюткину.
0: Ну, мы ему что-нибудь другое купим. Конструктор, например. Ой, Гулюткин идет.
1: Прячь все, пусть это будет для него сюрприз.
2: Входи, Гулюткин, входи.
0: Да я не успел еще спрятать.
3: Здрасте. Глобус.
0: Вот это глобус. Это кому?
1: Это тебе, Гулюткин, глобус. А вот к нему географические карты. Поздравляем тебя с днем рождения.
0: Да, поздравляем.
4: Спасибо. Давай, глобус.
0: На. Я тебя, конечно, тоже поздравляю. Мы тут с папой думали, что тебе подарить. Я решил, карты и глобус.
1: Да, почти так и было.
0: А что я с ним буду делать?
1: Ну, карты, если захочешь, можешь повесить на стенку. Будешь знать, где какая страна. Где Австралия, где Греция, где Индия. Видишь, тут все страны мира нарисованы. А чтобы не путать, их покрасили в разный цвет.
0: А глобус будешь вертеть.
4: Да зачем вертеть-то?
0: Вертеть и все.
1: Да, придется вам объяснить, зачем нужен глобус и зачем карты. Представьте себе Вова и Витя. Что живете вы в те времена, когда по земле бродили мамонты?
4: Ну, это я знаю. Мамонты – это такие слоны, только с шерстью. Их давно нет, они вымерли.
1: Вот-вот, приятно иметь дело со знающим человеком. Но, допустим, мамонты еще живы, и вы охотитесь на них с каменным топором.
0: Да зачем охотимся?
1: Чтобы есть. Это сейчас захотел, пошел в столовую. А раньше каждый пищу себе сам добывал. Трудновато приходилось. И вот ты, Витя, и ты, Вова, начали охоту на мамонта. И в жарком бою Витя получает ранение.
4: А куда он меня ранил-то?
1: В ногу.
0: А меня? Его ранили, а меня нет?
1: Хорошо, тоже ранили в руку. И поэтому ты побежал к своему племени за подмогой, а Витя остался караулить мамонта.
4: Сиди, мамонт, не двигайся.
0: Так они рычали, пап.
1: Вот этого я не знаю. Короче, ты прибежал, и тут силы, увы, оставили тебя.
0: Да ты смотри, какой я крепкий.
1: А, это ты сейчас крепкая, а тогда ты был ранен. Племя говорит, где мамонт?
0: Там, за этой самой, за горкой.
1: За какой горкой? Их много. И тут ты берешь щепку и рисуешь на песке, куда твоим соплеменникам нужно идти. Рисуешь горки, которые им встречаются на пути. От какой горки им нужно на тропку свернуть. И рисуешь тропку. И крестиками на тропке обозначаешь. Вот тут сидит мамонт. Для него самый большой крестик. А вот раненый Витя. Что у тебя получилось?
0: Рисунок.
1: Карта. Географическая карта. Примерно такие карты были у самых древних людей.
4: А я зато в мамонта попал.
0: А кто его выследил?
4: А на твою карту дунешь, ее и нет. Нашел, на чем рисовать, на песке. Да наступил кто ногой, и нет твоей карты.
0: А на чем рисовать?
4: На бумаге.
1: Не выйдет. В те далекие времена бумагу еще не изобрели.
4: Ну, тогда на какой-нибудь дощечке. Все прочнее будет.
1: Верно. Люди потом так и стали делать. Ведь карту, нарисованную на песке, с собой не унесешь. А дощечку, пожалуйста.
0: Дощечка тоже непрочная. Пожар или там в воду упала, и все.
1: Ну, воду ронять не обязательно. Но со временем стали действительно делать карты из более прочного материала, из глины.
4: Из глины? Да она же мягкая. Да ее же дождь размоет.
1: А они эту глину с рисунком потом обжигали, и карта становилась прочная.
0: Как кирпич?
1: Даже прочнее кирпича. Одну такую карту нашли археологи. Карте 3000 лет. Ее торжественно поместили в музей.
4: Но как же древние смогли разместить и Африку, и Америку, и Австралию, и Европу? Все-все страны мира на маленьком кирпичике из глины. Они что, на свою карту потом в лупу смотрели?
1: А они ни про Африку, ни про Азию, ни про Америку ничего еще не знали. Знания древних людей об окружающем их мире как раз умещались на маленькой глиняной карте-кирпичике. Это уже потом, когда люди стали много путешествовать и открывать новые земли и страны, их знания уже не умещались на кирпичике. Да и кирпичик был уже не нужен. Изобрели бумагу. И карты стали рисовать на бумаге. Лет 600 назад хорошо нарисованные карты так высоко ценились, что платили за них огромные деньги. И лучшие рисовальщики даже получали титул «Несравненный географ».
4: Ого. Несравненный географ.
0: Это ты, Гулюткин.
1: Да, ребята, несравненный географ. Это сейчас есть специальные фабрики, которые с помощью сложных машин выпускают сотни тысяч различных карт. А тогда делалось все вручную, и приобрести географическую карту могли только очень богатые люди.
0: Капитаны?
1: Какие капитаны?
0: Ну, которые на своих кораблях отправлялись открывать новые земли.
1: Ну, примерно. Хотя далеко не все смелые капитаны имели свои корабли и деньги, чтобы приобрести нужные карты. Ведь у знаменитого Колумба, который открыл Америку, не было ни своих кораблей, ни денег. И дали ему все это не потому, что его очень любили, а потому что испанскому королю очень хотелось разбогатеть. Откроет Колумб новые земли, а там в этих землях и золото есть, и серебро, и король сразу же жутко разбогатеет.
4: Значит, новые страны открывали моряки.
1: Да. И открытые ими земли картографы наносили на свои карты. И с каждым новым открытием появлялись на карте все новые и новые страны. И в конце концов карта приобрела свой сегодняшний вид.
0: Путешественники, которые ходили пешком, тоже открывали новые земли.
1: И это правильно. Новые земли открывали совместными усилиями и сухопутные, и морские путешественники.
4: Значит, теперь уже все открыто.
1: Ну, если строго говорить, то да. Ни новых стран, ни новых морей уже не откроют.
4: Но если все открыто, зачем же тогда нужны карты?
1: А вы сами подумайте.
4: Ну, школьникам в школе изучать. А то придешь в гости, тебя спросят, где Америка. Ты не знаешь.
0: Туристам карты нужны, чтобы не заблудиться.
1: Ну, правильно, еще кому?
0: Водитель трамвая?
4: Да он-то не может заблудиться. Трамвай-то по рельсам ходит.
1: Ну, карты по-прежнему нужны всем. И морякам. Для них выпускают специальные морские карты. Без такой карты корабль не выйдет в море, потому что на морской карте есть все. Где какая мель, где подводная скала, сколько километров до ближайшего порта. И летчики без карт не могут.
4: Да у них ведь специальные приборы есть.
1: И карты. Ведь самолеты не просто так летают, куда глаза глядят. Они летят по точным воздушным маршрутам, трассам. И эти маршруты обозначены на картах. И военные без карт не могут. Если у командира нет карты участка, который он обороняет, и карты участка, где находится противник, командир никогда не выиграет бой. Это все равно, что воевать с завязанными глазами. Где речка, где болото, где дорога, ничего не знаешь.
0: Значит, шоферам тоже нужны карты?
1: Нужны. Даже есть специальные карты шоссейных дорог. Там все дороги нарисованы, куда они идут, сколько до какого города километров.
4: Космонавтам тоже нужны карты. Я читал, у них специальные космические карты.
1: Даже агрономам в совхозе нужны карты. И такие специальные карты есть.
0: А что на них нарисовано?
1: Совхозные поля. И на каком поле что растет? Где рожь, где картошка, где свекла? Есть свои карты у геологов. Там все полезные минералы обозначены. Есть свои карты у зоологов и ботаников. Там все растения и животные обозначены. Теперь даже лунная карта есть. А скоро появятся карты других планет.
0: А глобус тогда зачем?
4: Точно. Раз есть такие разные карты, можно обойтись и без глобуса.
1: Это теперь. А раньше глобус был не менее нужен, чем карта. Если не было карт, моряки брали с собой глобус. Но и сейчас глобус несет свою службу.
4: В школе? На уроках географии?
1: У космонавтов в кабине корабля тоже стоит глобус. Точный макет нашей Земли. И по этому глобусу летает маленькая ракета.
4: А зачем?
1: Указывает космонавтам точное местоположение их корабля по отношению к нашей Земле.
0: А что появилось раньше, глобус или карта?
4: Конечно, глобус. Понимать надо.
1: Карта. Ведь что такое глобус?
4: Шар такой, на котором нарисованы все страны, горы и моря.
1: Шар. А точнее, макет нашей Земли. Она ведь тоже почти шар. Хотя некоторые считают, что она больше похожа на грушу.
4: На грушу? Вот те раз.
1: А о том, что наша Земля шар, узнали сравнительно недавно. И когда узнали, смогли сделать точную копию Земли, глобус. А произошло это сравнительно недавно, так что карта на десятки тысяч лет старше глобуса.
0: Алло? Да, Витя у нас. Сейчас.
5: Витя, тебя к телефону.
4: Меня?
1: Ну, бери трубку.
4: Алло? Ага. Хорошо. Вот это история.
0: Что там?
1: Что, Витя, что такое?
4: Видите ли, я не пришел на свой день рождения. Все гости уже собрались, ждут, а меня нету.
0: Ай, про день рождения забыли.
4: Ну, Шитиков, это все из-за тебя, Шитиков. Чуть свой день рождения не прозевал.
0: Из-за меня?
1: Подождите, это да, я, это я виноват. Да. Собирайтесь, а то без нас торт начнут есть.
6: Торт! Ура, ура, нам повезло, нам жутко, жутко повезло, нам никогда так не везло, съедим мы тортик все равно.

0: Что бы он ни делал, играл, писал о музыке, беседовал, вел урок, все увлекало и завораживало. Один из многих уроков Генриха Густавовича. Алексей Насеткин играет симфонические этюды Шумана.
1: Мне кажется, это замечание Шумана, «con gran bravura», это все-таки имеет какое-то особое значение. Его преувеличено. 4.16, 4.33, чтобы они немножко громче это. Еще именно с браворой, с большим смелостью, с большим риском, как бы. Тогда это будет действовать больше. Понимаешь, что мне кажется? Что вы больше слушали так-так-так-так-так-так. Ну, сыграешь что. Она еще раз. Что можно... Несмотря на это, ты его... Несмотря на эти двойки, ты, да-да-да-да. Правда? Чтобы несмотря на это было... Вообще, мне треск. 32-х. Он сыграет еще раз сначала. В общем, хорошо, но... Грамм. Форте первый! Первый! Понимаешь, не дай бог начать это с предосторожности. Именно бросить это сразу. С Гальцберг-Кофф. Во! Конечно, это здорово.

0: так. Это подчеркнуто, это бравура страшная, это виртуозная мягкая. Романтически виртуозная бравура. А если немножко спокойнее сыграть, что-то не то.
1: Учиться у Нейгауза было великим счастьем, но счастьем отнюдь не легким. Есть такое определение – максимализм требований. Говорят, что этим мучило себя и оркестр Тосканини. У Нейгауза максимализм был повседневной нормой требовательности. Он не мог слышать малейшей небрежности, приблизительности. Серость и карьеризм были для него мучительны. Он требовал от учеников предельной честности и в жизни, и в искусстве. Только правды. Он не выносил столь привычных компромиссов. Для школьника он сыграл сонату Бетховена неплохо. Для второго курса училища это сыграно хорошо. «Нет, — говорил Нейгауз, — нехорошо, плохо, ибо нет Бетховена для музыкальной школы или Чайковского для второго курса училища. Есть только один Бетховен, один Шопен, Чайковский, Шуман. Постигайте глубину их музыки, но не касайтесь ее, если к постижению еще не готовы».

Когда-то в небольшой всего в 100 строк заметки о концерте своего выдающегося ученика Святослава Рихтера Нейгаус писал в «Известиях»: «Самое высокое, прекрасное, именно и есть самое нужное, самое доступное, самое действенное, самое сильное». И в своем искусстве, и в жизни Нейгаус был подлинно демократичен. Он постоянно делом подтверждал свою мысль о том, что большой человек – это как бы высшая форма простого обыкновенного человека, наиболее полное его выражение. Но только не следа простоватости, заигрывания с аудиторией. Нейгаус всегда стремился поднять до высот поэзии и слушателей своих концертов, и читателей его блистательных статей, и многочисленных учеников. Вот один из множества примеров. В 1958 году журнал «Юность» печатает впечатление о конкурсе имени Чайковского. Обращаясь к молодежи, Нейгаус пишет: «Мне хочется поделиться мыслью, вернее, целым комплексом мыслей, которые всю мою жизнь занимают меня и являются, если хотите, моим творческим кредо. Мало гениальной музыкальной одаренности, пианистической одаренности мало. Исполнитель должен владеть огромным кругом ассоциаций, жизненных, живописных, особенно поэтических, ибо музыка ближе всего к поэзии. Тогда его исполнение задышит, захватит и убедит слушателей. Ведь это касается не только музыкантов, но и всех людей на свете. Культура, любовные знания и искусство обогащает дело вашей жизни, какую бы профессию вы ни избрали. И если бы меня спросили, что нужно сделать, чтобы лучше понять и почувствовать музыку, я не побоялся бы ответить парадоксом: изучайте поэзию, живопись, скульптуру, глубже относитесь к самой жизни». А сам Нейгаус был в музыке, можно сказать, и поэтом, и зодчим, и живописцем. Лет 20 назад Генрих Густавович играл в Москве прелюдии Дебюсси. До сих пор, будто это было вчера, слышится поразительное по богатству палитра звуковых красок. То было музыкальное чудо. Создавалась иллюзия разного освещения зала. Зримо возникали образы менестрелей, картина затонувшего собора или юмористическая сценка «Прерванная серенада».

Ароматы и звуки реют в вечернем воздухе. Символичные названия каждой прелюдии Дебюсси воспринималось в тот вечер как особенно удачные.

Генрих Густавович знал и играл едва ли не всю фортепианную литературу. Бетховен и Скрябин, Брамс, Шуман, Лист, Прокофьев. Нескончаемый перечень художественных откровений Нейхауза. На седьмом десятке жизни он исполняет грандиозный цикл Иоганна Себастьяна Баха, его 48 прелюдий и фуг. Незабываемое исполнение.

Особое место в искусстве Нейгауза принадлежало Шопену. «Мне кажется, — говорил Генри Густавович, — что я познакомился с Шопеном до рождения. Вся моя жизнь, как исполнителя, пианиста и педагога, прошла в содружестве с Шопеном. Думаю, что для меня он был тем же, что и для всякого музыканта, то есть явлением единственным. Мое отношение к Шопену не совсем обычное. Шопена считают ярким романтиком и больше ничего. А я считаю, что он прежде всего классик. Его невероятное совершенство формы, его гармония ставят Шопена в ряд классиков. Чувство благоговения перед красотой шопеновской музыки я храню всю жизнь».

Шопен в интерпретации Нейгауза представал как гениальный выразитель тончайших лирических состояний. Как определить это словами? Нейгауз нашел их. В статье «Мой Шопен» он писал: когда Шопена спрашивали, каким именем назвать то, что звучит в его музыке, он неизменно отвечал коротким польским словом «жаль». Это очень емкое слово. Его трудно перевести на другой язык. Мне оно кажется, продолжал Нейгауз, близким к русскому народному «люблю-жалею». Именно так и понимаю я то любовное томление, ту драматическую нежность, которой полны творения Шопена. И правда, до него, пожалуй, не было композитора, который с такой силой умел бы выразить глубокую боль, страдания не только души или ума, но всего человеческого существа. Менее мощный дух изнемог бы под этим бременем. Но это только одна сторона шопеновской природы. Достаточно вспомнить ряд его сочинений, например, третью балладу, баркароллу, фантазию, ряд мазурок, полонезов, его концерты, чтобы убедиться, что с не меньшей, если не большей силой, в музыке Шопена звучат радость, ликование, благородная человеческая гордость, высокое человеческое достоинство, немыслимое без любви к жизни и человеку. Я не знаю ничего более поднимающего дух, чем весь конец полонеза фантазии.

Богатство, своеобразие натуры всегда ощутимо в творчестве музыканта. Искусство Нейгауза было озарено светом его яркой личности, неизменно выделявшейся в художественной среде. Артист в самом высоком значении этого слова, Нейгауз был само вдохновение. Но столь же сродни ему был и скрябинский афоризм: «Музыка жива мыслью». Буря нейгаузовских страстей была будто закована в гранитные берега высокой мысли и благородного вкуса. Вместе с Сафроницким Нейгауз открыл современным слушателям подлинного Скрябина.

0: Это было в середине декабря. Автобус всесоюзного радио въехал на территорию Дома творчества Переделкино. Стояла мягкая зимняя погода, предвечерье. Хрустит снег под ногами, небо ясно, луна, звезды, ели. Мы приехали к Арсению Александровичу Тарковскому. Он встречает нас, немножко усталый, нездоровый, но с удивительными своими особенными, блестящими, огромными очами. Мы садимся в его небольшой комнатке вместе с его женой, известной нашей переводчицей Татьяной Алексеевной Озерской, и начинаем говорить. Тарковскому не очень хочется читать стихи. Он устал, он немного капризничает. Но слово за слово, мысль за мысль, чувство за чувство, и как-то незаметно он оживает. Может быть, наша любовь к нему подействовала, не знаю. Вдруг он сам говорит: «Да-да, я, конечно же, буду читать, ведь вы же приехали для того, чтобы записать меня». И начинается удивительный вечер. Мы записали его стихи, не перебивая его, ну, скажем, почти не перебивая, чтобы вот живой человек, его живая речь, вот непосредственное звучание почувствовали и вы, все те, кто слушает сегодня эту передачу.
1: Словарь. Я ветвь меньшая от ствола России, я плоть ее, и до листвы моей доходят жилы влажные, стальные, льняные, кровяные, костяные, прямые продолжения корней. Есть высоты властительная тяга, и потому бессмертен я пока, течет по жилам боль моя и благо, ключей подземных ледяная влага, все эриэль святого языка. Я призван к жизни кровью всех рождений и всех смертей. Я жил во времена, когда народа безымянный гений немую плоть предметов и явлений одушевлял, даруя имена. Его словарь открыт во всю страницу, от облаков до глубины земной. Разумной речи научить синицу и лист единый заронить в криницу. Зеленый, рдяный, ржавый, золотой. Посредине мира я человек, я посредине мира. За мною мириады инфузорий, передо мною мириады звезд. Я между ними лег во весь свой рост. Два берега, связующие море, два космоса, соединивший мост. Я Нестор, летописец мезозоя, времен грядущих я и Иеремия, держа в руках часы и календарь, я в будущее втянут, как Россия, и прошлое кляну, как нищий царь. Я больше мертвецов о смерти знаю, я из живого самое живое, и, Боже мой, какой-то мотылек, как девочка смеется надо мною, как золотого шелка лоскуток.
0: И вот удивительно, сегодняшний день, сверхзвуковые самолеты, всевозможные технические открытия, и кажется, вот начало века так далеко, а сегодня среди нас живет человек, который может сказать о Блоке, как о современнике, который видел таких поэтов, как Есенин и Маяковский, и это не было удивительным для него. Он живет среди нас, как наш современник, и мы идем к нему, как к учителю, а придя к нему, ощущаем себя его современниками от его простоты, естественности. Эта простота, конечно, обманчива, но стоя на такой высоте, и можно быть простым. Арсений Александрович даже говорит голосом начала века, я бы сказала. Вот если вы послушаете, как читала свои стихи Ахматова, у нее, правда, был очень низкий голос, как читал свои стихи Пастернак, вы увидите, что в голосе Тарковского очень много общего с их голосами. Это голос как бы одного времени, людей, которые составили одну и ту же эпоху. Я думаю, что что-то в интонации, Что-то в произнесении слова, в той культуре, которая сейчас утрачена, есть общее, и это дает нам полное ощущение того, что эти голоса похожи.
1: Тогда еще не воевали с Германией. 13-й год был еще в середине. Неведение в доме болели, как манией, как жаждой три пальмы в песчаной пустыне. У матери пахло спиртовкой, фиалкою, лиловой накидкой в шкафу на распялке. Все детство мое по-блаженному жалкое в горящей спиртовке и пармской фиалке. Зато у отца, как в Сибири у ссыльного, был плед Гарибальди и Герцен под локтем. Ванилью тянуло от города пыльного, от пригорода конским потом и дегтем. Казалось, что этого дома хозяева навечно в своей довоенной Европе, что не было, нет и не будет Сараева. И где они, эти мазурские топи? Я в детстве заболел от голода и страха. Корку с губ сдеру и губы облизну. Запомнил прохладный и солоноватый вкус. А все иду, сижу на лестнице в парадном, греюсь, иду себе в бреду, как под дуду за крысоловым в реку. Сяду, греюсь на лестнице, и так знобитый эдак. А мать стоит, рукою манит, будто невдалеке, а подойти нельзя. Чуть подойду, стоит в семи шагах, рукою манит. Жарко мне стало, расстегнул я ворот, лег. Тут затрубили трубы, свет по векам ударил, кони поскакали. Мать над мостовой летит, рукою манит и улетела. И теперь мне снится под яблонями белая больница, и белая под горлом простыня, и белый доктор смотрит на меня, и белая в ногах стоит сестрица и крыльями поводит. И остались, а мать пришла, рукою поманила и улетела.
0: Тарковский поэт, я думаю, это мое мнение, поэт, соединяющий в себе чувство земли и полет. Вот ему удается совместить эти понятия. Он человек земной, да, он прочно стоит на неком определенном культурном и природном фундаменте. Для него есть две великие истины. Природа и культура. Я несколько раз слышала, еще десятилетия полтора назад, упреки в адрес Тарковского, его обвиняли в книжности. У него действительно в стихах действует огромная армия имен и понятий, идущая от культуры. Но он настолько почвенник по сути своей, что он умеет культуру сделать почвой. И это свойство дарования. Не каждый это может. Но при всем при этом это поэт летящий. Это поэт, чувствующий свет звезды. Это поэт крылатый. И вот такому поэту, так же, как, кстати, и Тютчева, я пытаюсь их сравнить, не таланты их и не вес в литературном обществе, а вот это вот свойство, чувство полета, звездное свойство. И тот, и другой до старости, я не боюсь этого слова и думаю, что Арсений Александрович его не побоялся бы, потому что если старость прекрасна, то да здравствует старость, а у Тарковского она прекрасна. Вот глядя на стихи Тютчева и Тарковского, я ощущаю, что у них нет возраста. Они не тяжелеют, крылья не тяжелеют.
1: Порой по улице бредешь, нахлынет вдруг невесть откуда, и по спине пройдет, как дрожь, бессмысленная жажда чуда. Не то чтоб стал кентавр какой у магазина под часами, не то чтоб на Серпуховской открылось море с парусами, не то, чтоб захотеть и ввысь кометы взбиться над Москвою, или хоть по улице пройтись на полвершка над мостовою. Когда комета не взвелась, и это назовешь удачей, Жаль, у пространственная связи времена живут иначе. На белом свете чуда нет, есть только ожидание чуда. На том и держится поэт, что эта жажда ниоткуда. Она ждала тебя 100 лет, под фонарем изнемогая. Ты ею дорожи, поэт, она твоя серпуховская, твой город и твоя земля, и не взлетевшая комета, и даже парус корабля 100 лет, как сгинувший со света. Затем и на земле живем, работаем и узнаем друг друга по ее приметам, что ей придется стать стихом, когда и ты рожден поэтом. Я боюсь, что слишком поздно стало сниться счастье мне. Я боюсь, что слишком поздно потянулся я к беззвездной чужой твоей стране. Мне-то ведомо, какою ночью темной без огня. Мне-то ведомо, какою неспокойной молодою ты бываешь без меня. Я-то знаю, как другие в поздний час моей тоски. Я-то знаю, как другие смотрят в эти роковые слишком темные зрачки. И в моей ночи ревнивой каблучки твои стучат. И в моей ночи ревнивой над тобою дышит диво первых оттепелей чад. Был и я когда-то молод, ты пришла из тех ночей. Был и я когда-то молод, мне понятен душный холод, вечный лед в крови твоей.
0: Я думаю, что те, кто обвинял Тарковского в книжности, были людьми бестемпераментными. Они не видели, какой силы могучий темперамент живет в этом поэте. Вообще темперамент поэта всегда можно понять, читая лирические стихи, читая любовную лирику. Я всегда, когда беру книгу какого-нибудь неизвестного мне поэта, перелистываю ее и стараюсь посмотреть в конец, потому что в конце в наше время почему-то принято сосредотачивать любовную лирику. Вроде бы как ненужный хлам идет в конце. И когда я читаю стихи о любви, бывает достаточно одного, чтобы понять, каков темперамент. И часто у молодых поэтов, которые и словом владеют неплохо, и вот метафору чувствуют ныне очень модную, а темперамента нет. Вот сочетание очень могучего темперамента с талантом – это свойство Тарковского. Я думаю, что вы даже почувствуете этот темперамент в этом голосе. Я не могу не возвращаться к его голосу, он завораживает. Когда Тарковский читал в этот вечер стихи, а читал он долго, он забыл, он стал здоровый сразу, у него ничего не болело, никто ему не мешал. Он был и отстранен от нас, весь в стихе, и вместе с тем близок. Каждый раз, читая стихотворение, он переживает то же самое состояние, при котором он его писал. Это свойство только истинного поэта.
1: По льду, по снегу, по жасмину, на ладони снега бледней, унесла в свою домовину половину души, половину лучшей песни, спетой о ней. Похвалам земным не доверясь, довершив земной полукруг, полупризнанная, как ересь, через полог морозный, через вихри света смотрит на юг. Что же видят незримые взоры недоверчивых светлых глаз, раздвигающиеся створы версты зим или костер, который заключает в объятия нас. Первые свидания. Свиданий наших каждое мгновенье мы праздновали, как богоявленье дни на целом свете. Ты была смелее и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокружение, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень свои владения с той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены, в темноте светилась и медленно клонилась нагота. И, просыпаясь, будь благословенна, я говорил, и знал, что дерзновенно мое благословение ты спала, и тронуть веки синевой вселенной к тебе сирень тянулась со стола, и синевой тронутые веки спокойны были, рука тепла, а в хрустале пульсировали реки, дымились горы, брезжили моря, и ты держала сферу на ладони хрустальную, и ты спала на троне, и, Боже, правой ты была моя. Ты пробудилась и преобразила вседневный человеческий словарь, и речь по горло полнозвучной силой наполнилась, и слово «ты» раскрыла свой новый смысл и означало «царь». На свете все преобразилось, даже простые вещи, таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода, нас повело неведомо куда, перед нами расступались, как миражи, построенные чудом города, сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы подымались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке. Снова я на чужом языке пересуды какие-то слышу. То ли это плоты на реке, то ли падают листья на крышу. Осень видна и прям хороша, то ли это она колобродит, то ли злая живая душа разговоры с собою заводит, то ли сам я к себе не привык. Плыть бы мне до чужих понизовий, петь бы мне, как поет платовщик, побольней, потемней, победовей, на плоту натянуть дождевик, петь бы шапку, надвинув на брови, как поет на реке платовщик о своей невозвратной любови.
0: Тарковский прошел трудный путь вместе с веком. Он был на фронте, был очень тяжело ранен. Были годы замалчивания его стихотворений. Да нет, даже не замалчивания. У него просто не выходили книги стихов. Он был известен как переводчик. Переводчик он классный. Однако каждый истинный поэт, естественно, хочет увидеть и свои стихи, не только свои переводы напечатанными. Но я думаю, что вот сейчас, и вот уже не один год, и я бы сказала, уже, пожалуй, не одно десятилетие, стихам Тарковского медленно, но верно, как старым винам, приходит свой черед. Он приходит к нам действительно постепенно. Сначала через любовь литераторов к нему, молодых поэтов, для которых он является учителем. Потом через любовь людей, которые любят поэзию и внимательны к ней, и не пропускают каждого интересного голоса. А потом уже и дальше, дальше, дальше, дальше, дальше.
1: Тебе не наскучило каждому сниться, кто с князем твоим горевал на войне? О чем же ты плачешь, княгиня Зигзица? О чем ты поешь на кремлевской стене? Твой Игорь не умер в плену от печали, погони назло доконал он коня, а как мы рубились на темной каяле, твой князь на каяле оставил меня, и пору бы мне тетивою давиться, у каменной бабы воды попросить, о том ли в пути в лику куешь Зигзица, что некому раны мои остудить. Так долго я спал, что по-русски и очи с каленым железом пришла татарва, а смерть твоего кукованья короче, от крови моей почернела трава. Спасибо тебе, что стонала и пела, я ветром иду по горючей зале, а ты разнеси мое смертное тело на сизом крыле по родимой земле. Земля, за то, что на свете я жил неумело, за то, что не кривдой служил я тебе, за то, что имел не бессмертное тело, я дивный твоей сопричастен судьбе. К тебе, истомившись, потянутся руки, с такой наболевшей любовью обнять. Я снова пойду за великие луки, чтоб снова мне крестные муки принять. И грязь на дорогах твоих несладима, и тощая глина твоя солона, слезами солдатскими будешь хранима, и вдовьей смертельную скорбью сильна. Зуммер. Я бессмертен, пока я не умер, и для тех, кто еще не рожден, разрываю пространство, как зуммер телефона грядущих времен. Так последний связист под обстрелом от большого пути в стороне прикрывает расстрелянным телом ящик свой на солдатском ремне, на снегу затвердевшей шинели, кулаки подбородку прижав, он лежит, как дитя в колыбели, правотой несравненную прав, где когда-то с боями прошли мы от большого пути в стороне, разбегается неповторимый терпкий звук на широкой волне. Это старая честь боевая говорит: я земля, под землей провода расправляя и корнями овсов шевеля.
0: Вот говорят, что на детях природа часто отдыхает. И дети у великих людей или у замечательных людей бывают, как правило, не такие замечательные. А вот Тарковскому как-то удалось и сыну своему передать дарование, причем в сыне это дарование преобразилось. Он стал режиссером, и имя Андрея Тарковского знает весь мир. Я не специалист в области кино и не могу судить его работы, но знаю, что он имеет свое особенное лицо. И я думаю, что многое, если посмотреть внимательно на поэзию Тарковского, каким-то странным образом переплавилось в режиссуру Андрея Тарковского. Мы приехали к Арсению Александровичу как раз в тот день, когда умер его сын. Он еще не знал об этом, а мы уже знали. И это чувство некого знания, тяжелого знания, которое мы не можем передать человеку, читающему для нас стихи, утяжеляло вечер. И все-таки Тарковский уводил нас в свой богатый и сложный поэтический мир. Сложный ли? Да, как всякий поэтический мир. И очень, по-моему, ясный. Я думаю, что нам еще предстоит понять и открыть Тарковского, и каждый увидит его по-своему. Нам посчастливилось, что он среди нас так долго и так верно со своими стихами, что он открывается нам поздно. Он как бы привет нам из того времени, которое ушло через несчастье и счастье, победы и поражения, которые поэт сам не должен отличать. Ушло к звездам, чтобы светить нам и учить нас. И мы, как и все предшествующие поколения, ничему не научимся, а будем познавать жизнь через собственный опыт. И лишь они будут светить нам, как светят нам имена Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока и других поэтов. Я думаю, среди звезд поэтических имя Тарковского займет свое точное, четкое, определенное место, и голос его будут слушать всегда.
1: Мне другие мерещатся тени, мне другая поет нищета. Переплетчик забыл о шагрени, и красильщик не красит холста, и кузнечная музыка счетом на три четверти в три молотка не проявится за поворотом перед выездом из городка, за коклюшки свои кружевница под окном не садится с утра, и лудильщик цыганская птица не чадит кислотою костра, златобит молоток свой забросил, златошвейная кончилась нить. Наблюдать умиранье ремесел все равно, что себя хоронить. И уже электронная лира от своих программистов тайком сочиняет стихи Кантемира, чтобы собственным кончить стихом. Пускай меня простит Винсент Ван Гог за то, что я помочь ему не мог, за то, что я травы ему под ноги не постелил на выжженной дороге, за то, что я не развязал шнурков его крестьянских пыльных башмаков, за то, что в зной не дал ему напиться, не помешал в больнице застрелиться. Стою себе, а надо мной навис, закрученный, как пламя, кипарис, лимонные кроны темно-голубое, без них не стал бы я самим собою, унизил бы я собственную речь, когда б чужую ношу сбросил.

0: Мне сразу запомнилось это имя, потому что я читала его переводы из таджикской поэзии и запомнила их. А потом я стала встречать его в Доме литераторов. Он так хорош собой, что невозможно было его не заметить. Это палка тяжелая, сучковатая палка, с которой он ходил. Это результат ранения. Она придавала ему романтичность его внешности, бледное лицо, большая шапка темных волос. Он долго, по-моему, не был седым. И глаза ясные, и голос его такой низкий, красивый. Он охотно разговаривал с молодыми. В нем не было высокомерия старшего и именитого человека, но некоторая отдаленность от человека, с которым он разговаривает, была, некая погруженность в себя. Он, как истинный поэт, понимает, что поэт не решает вопроса, а только ставит его перед человечеством. Я думаю, что Тарковский поставил свой собственный тревожный вопрос миру. А как мы прочтем этот вопрос и как мы ответим на него, это уже наша забота.
1: Меркнет зрение, сила моя, два незримых алмазных копья, глохнет слух полный давнего грома и дыхания отчего дома, жестких мышц ослабели узлы, как на пашне седые валы, и не светится больше ночами два крыла у меня за плечами. Я свеча, я сгорел на перу, соберите мой воск поутру, и подскажет вам эта страница, как вам плакать и чем вам гордиться, как веселье последнюю треть раздарить и легко умереть, и под сенью случайного крова загореться посмертно, как слово.

точка и начинает медленно спускаться. Это одномоторный самолет. Ба, да это же старый знакомый, кукурузник. Так мы называли похожие машины в годы Отечественной войны. МиГ-2. Пока что единственная связь между Большой Землей и Нижним Ангаром. Он совершает по 8-10 рейсов ежедневно. Каждый рейс длится примерно 10-15 минут, но только при хорошей погоде. Ну а если погоды нет, значит веди себя до полного прояснения. Так и случилось с нами на обратном пути. Пока же все идет благополучно. Мы пролетели над тайгой и Байкалом, обогнули гору и, не успев даже обменяться впечатлениями, опустились в назначенном месте. Нас встретили секретарь районного комитета КПСС Нинашев, директор рыбзавода Акинфеев, инженер Стародубцев и представители банка. Утром день рыбака. Мы едем выступать на окраину Нижнего Ангарска. Торжественное собрание и концерт состоятся в тайге, на берегу горной речки. Едем в козле, сзади на грузовике тарахтит. Удивительно красивое место. Перекатывая камни, куда-то бурно мчит свои воды река. Кругом горы, сосны и березы. Перед нами зеленая лужайка, всюду виднеются красные плакаты. Рыбаки, бан с вами. И Нижний Ангарск, начало бана. Толпа зрителей окружает нас кольцом. Веселые лица, нарядно одетые девушки. Среди толпы мечутся кинооператоры студии «Беларусьфильм», снимающие фильм «Бам». По-моему, это была первая праздничная встреча рыбаков, приехавшими сюда из разных городов Союза, бамовцами. А приезжие в основном молодежь. Это инженеры метростроя из Москвы и Харькова, рабочие. Со многими из них я успел познакомиться и даже по душам поговорить. Они мне показали вагончики, в которых пока живут. Познакомились с картой БАМа. Магистраль пройдет вот по этой сопке, а потом нырнет в многокилометровый туннель, пробиваемый в скалах метростроевским отрядом. Рассказали, что скоро в Нижнеангарске будет построен городского типа поселок на 5000 человек. Появится водопровод и канализация, улицы

0: покроется асфальтом, городок станет неузнаваем. А пока что бьет о берег священный Байкал, упоительно пахнет тайга, кругом тишь да благодать. Иногда лишь затарахтит над нами в голубом небе маленький самолет, или неожиданно проскочит, подымая клубы песчаной пыли, грузовичок, залают собаки, а их здесь множество, и снова наступает чуть-чуть звенящая тишина. День рыбака. Грамоты, премии и подарки лучшим работникам. Потом торжественный прием в рыбачье племя молодых, только что начавших работу на рыбзаводе, четырех ребят. Их оплетают сетью, они громко произносят слова клятвы. Таков ритуал. И, наконец, начинается наш концерт. Так я выступал впервые. После исполнения нескольких песен я даже снял с себя пиджак. Пианино стояло неровно. Моя левая рука была над клавиатурой выше правой примерно на полметра. Солнце яростно палило. 35 градусов тепла. Пришлось снять и галстук. После пятой песни кто-то из бамовцев вдруг закричал: «Папаш, тебя так припечет, что ты свою музыку не доиграешь!» И нацепил мне на голову собственную белую кепку. В таком виде я и довел концерт до конца. Шумные, дружные аплодисменты были нам наградой. А потом рыбаки и бамовцы Нижнеангарска угостили нас жареным тайменем, омулем на рожне, то есть на вертеле, и прекрасной, душистой тройной ухой. Утром мы совершили прогулку по Байкалу на рыбачьем катере. Я смотрел на красавец Байкал и вспоминал вчерашний спор двух бамовцев под вечер на берегу озера. Виднелся озаренный заходящим солнцем правый берег. «Это прямо Рерих. Смотри, как розовеют облака на горах», — сказал один. «Нет, это не Рерих. Это скорее Рокуэлл Кент», — возразил другой. Я спросил у ребят, откуда они. «Мы из тоннельного отряда. Инженеры-горняки, харьковчане. Любите искусство? Немного рисуем после работы». Поселковый дворец культуры. Почему их так важно величают дворец? Клуб и все. Сколько повидал я в своей жизни этих клубов, и редко где обнаруживал порядок за кулисами. Всегда какие-то захламленные комнатенки, заставленные списанными стульями и столами, сломанными балалайками и ныне действующими электрогитарами. На этот раз за сценой чисто, опрятно. Артисты взволнованно гримируются, одевают свои лучшие концертные платья и костюмы. Шутка ли? Первый наш концерт на бане. Как в колонном надо сегодня выступать, напутствую я артистов. В зале собрались строители БАМа. Все молодые, стройные, подтянутые. Кое-кто успел приодеться, а большинство прямо с работы. В неизменных джинсах, сапогах и рабочих куртках. Начинаю, волнуюсь, концерт. Полтора часа проходят при неустанном внимании зрителей. Рассказываю, как умею, об истоках советской песни, об Исааке Осиповиче Дунаевском, о песнях военного времени, о всемирных фестивалях молодежи и студентов, о современной эстрадной песне и многом-многом другом. Звонко разносится голос Вадима Стругалева, легко и весело поют сцены из оперет Алла Еланская и Алексей Степутенко. То задорно, то задумчиво звучат мои новые песни в исполнении молодых вокалисток Татьяны Виноградовой и Натальи Пашинской. Зал дружно аплодирует. По окончании авторского вечера на сцену поднимается представитель БАМа и вручает мне от имени строителей огромную метростроевскую шахтерскую каску. Я надеваю ее на голову, в зале смех. У меня, наверное, такой же нелепый вид, какой был вчера на дне рыбака, когда на меня нацепили белую кепку. Везет же мне на БАМе на головные уборы. Но вдруг, во внезапно наступившей тишине, мне вручают почетную грамоту. Кто из нас, работников искусств, не получал этих красивых папок? Но сейчас я взволнован особенно, взволнован до глубины души. Только из-за одной этой строки, которой я буду всегда гордиться, первому композитору, давшему авторский концерт для строителей Байкало-Амурской магистрали. Начальник тоннельного отряда номер 11 Кобляков, председатель постройкома Мороз. Нет, что ни говорите, Стоило лететь 6000 километров из Москвы, чтобы выступить перед замечательной нашей молодежью, а главное – познакомиться с ней, с ее работой, с ее благородными помыслами.
1: В мире песни никто и никогда не сможет рассказать историю душевной жизни талантливого человека так, как он сам. Возможно, современники или исследователи будущего увидят картину более широкую, создадут научные труды или романы биографии, но и тогда слово художника о себе самом, его понимание своих истоков и пути останется особенно ценным. Людмила Георгиевна Зыкина написала автобиографическую книгу, которую назвала «Песня». Сюжет ее – судьба девочки, ставшей знаменитой певицей. Книгу Людмилы Зыкиной готовит к выходу в свет издательство «Советская Россия». В этом разделе предлагаем прослушать вам первую главу книги, которая опубликована в 10-м номере газеты «Литературная Россия» за 1974 год. Я уже проснулась. Сон отлетел, но глаз не открываю. Мне кажется, что так, с закрытыми глазами, лучше слушать бабушкин голос. И главное, вдыхать запах вкуснейшего пирога-курника, который готовят на кухне. Мне уже 6 лет, и сегодня, в воскресный день, непременно дадут какое-нибудь важное поручение. Например, помогать накрывать стол. «Вставай, Милуша!» — нараспев говорит папина мама Василиса Дмитриевна. Только она называет меня так, а я зову ее по-деревенски Васюта, бабаня Васюта. Иду на кухню. Здесь просторно, чисто, как в деревенской избе, и получаю свой кусок пирога. Верчусь у бабушки под ногами. Сегодня семейный обед, и в комнате нашей станет тесно. Придут родственники, тетки мои с мужьями, с детьми. Березы подступают к дому. В диком клевере жужжат, не смолкают пчелы. Мы живем на самом краю черемушек. Теперь места этих не узнать. Я недавно завернула в родные места. Ничего знакомого. Ни дома, ни тропинки не нашла. Неподалеку за пруда 150 шагов бегом с подскоком на одной ножке, и я оказываюсь на берегу полузаросшего пруда, то ли старого карьера, то ли пересохшего озерца. Оглядываюсь вокруг ни души. Стягиваю через голову стиранные, перестиранные платьица и осторожно, медленно погружаюсь в остывшую за ночь воду. А солнышко косыми утренними лучами уже освещает хрупкую воду. Пора возвращаться. Дома ждет праздник, бабушкин пирог, а главное — бабушкины песни. Бабушка моя, Василиса Дмитриевна, была родом из Подскопина, из деревни Лопатина. Это неподалеку от Есенинских мест, на границе Московщины, как там говорят, и Рязанщины. Много лет все собиралась я съездить туда, к истоку, на родину бабушки, да все не выходило. Наконец поехала. Никого из знавших бабушку в деревне уже не осталось. А была она песельница. Пела бабушка, как сама любила говорить, нутром. Песни буквально клокотала внутри, хотя бабушка, голос у нее был, помню, небольшой, почти никогда не повышала голоса. Пела она удивительно, и была песня для нее отрадой, отдушиной в трудной, порой нерадостной жизни. Когда умер дед, и гроб его поставили на стол в центре комнаты, бабушка не плакала. Она запела вдруг, высоко, скорбно и протяжно. Я дернула ее за сарафан. «Как тебе не стыдно, бабаня?» Ничего она мне не ответила. Потом уже, когда вернулись все с кладбища, помыли, как заведено, руки, сели помянуть деда, сказала она мне: «Песня, Милуша, лечит всякую тоску, печаль». Она и говорила это тихо, неторопливо, но все ее уважали, слушали, боялись. Заключалось в ее речи что-то весьма и весьма основательное, значительное. Были у бабушки в запасе, в неисчерпаемой певческой ее кладовой, замечательные подголоски. Пока подходит тесто, бабушка, высокая, статная, в опрятном сарафане, легко, неслышно ступает по половицам, точно летает и напевает, напевает, поет, не умолкая. Соловей кукушку уговаривал. Мне очень нравится, как она поет. Я уже все песни ее выучила наизусть и сама тайком пробую петь. Но больше всего нравится, как после каждой строчки она по-особому прищелкивает языком и тихонько так голосит: «Р-р-р-р-р». Я бы тоже хотела прищелкивать, но у меня ничего не выходит. Была в бабушке особая великатность. Лисковское это словцо соединяет в себе величие, великолепие и деликатность. Когда перебрались из деревни в Москву, оказалось, что жить нам негде. Поселились все в одной тесной комнатенке. Бабушка огляделась, улыбнулась: «Ничего, землянку вырыли». И вправду подхватила, взяла лопату. Потом мы помогли ей и за сутки соорудили настоящий подземный дом. Всю зиму там прожили, тепло было и сухо, и чисто. Уже мы жили в Москве. Вдруг неожиданно бабка объявила: «Выхожу замуж». Сыскала себе жениха-ровесника, обвенчалась. Переехала от нас на Драгомиловскую заставу, потом в деревню Волобужево. Я, как выдавался свободный часок, денек, непременно к ней помочь по хозяйству, прибрать, сходить вместе с ней за грибами, за травами. Не могла она жить без леса. Знала вокруг каждый кустик, каждую тропку, каждое грибное или ягодное место. Так и стоит перед глазами воскресное то утро в небогатом нашем дому. Хлопнула дверь, мама пришла с дежурства. Не передохнула, пошла помогать свекрови. Маму мою звали Екатерина Васильевна. Работала она нянечкой в больнице. За отца моего, Георгия, Егора по-деревенски, девятого бабушкиного сына, вышла замуж поздно, по-городскому. Когда я родилась, маме уже было 27 лет. Сегодня воскресенье. Мама веселая, торопится. Скоро гости пожалуют. А я все пристаю к ней, не отхожу. Пусть наденет любимую мою кофточку, она у мамы единственная. Являются вместе с отцом родственники. Я сижу смирно, жду конца застолья, ведь самое интересное не сейчас, потом, когда начнут петь. Они все не начинают, все говорят про свое, взрослое, неинтересное. Вот скромный пир наш окончен. Пора же им запеть. Я от нетерпения места себе не нахожу. Бабушка наклоняется к маме, что-то шепчет ей на ухо. Та улыбается, что-то негромко говорит отцу, и все смотрят на меня. Ну что же они томят, не начинают в самом-то деле? А ну-ка, Милуш, давай, запевай, как я тебя учила, Бабушка говорит мягко, ободряюще, но в то же время настойчиво. Я даже не поняла вначале, чего от меня хотят. Как это запевать? Выпрямилась, напряглась. Голос у меня слабенький, тоненький, хрупкий, но я отчаянная. Мама говорит, сидит в тебе какой-то чертенок, покоя не дает. Легко, легко запевай. Это уже мама просит, не бойся. Я начинаю всю ту же бабушкину и мамину любимую, соловей, кукушку. Допела, чуть не убежала из-за стола от страха. Кругом захлопали, а бабушка перекрестила, благословила меня. Ну, вот и смена. Первое мое соло, первый мои аплодисменты. Потом запели взрослые, согласно и стройно. Тетя Паша начала, вот вспыхнуло утро. Какие же были у моих родственников удивительные голоса. Потом и в хоре Пятницкого, и на радио, и просто в деревнях встречала я сотни певиц и певцов, и записи переслушала несколько тысяч, наверное. Но таких голосов, как в доме нашем, таких подголосков не слышала больше. Теперь, спустя много лет, могу разложить по полочкам. У бабушки был высокий альт, у отца бас, у тети Паши, скорее всего, меццо, а вот у мамы голос совершенно своеобразного тембра, высокий, с колоратурным взлетом. Так уж получается, что, вспоминая я о доме нашем, о бабушке, о маме, о детстве, и вновь возвращаюсь в сегодня. И вот почему. Некоторые мои рецензенты пишут, что еще в детстве обнаружила я стремление к сцене и даже предощущение своего призвания. А все было не так. Ни сцена, ни концертные эстрады манили меня тогда. Как и тысячи сверстниц моих, я бредила именами Чкалова, Молокова, Лебедевского, Ливаневского, Каманина. И, конечно, именами героинь-летчиц Росковой, Грязодубовой, Осипенко. Мечтала стать летчицей, поступить в аэроклуб, водить самолет или хотя бы планер. Как-то в школе, еще до войны, получила билет на новогоднюю елку в Центральный парк культуры и отдыха. Пришла и сразу забыла и аттракционы, и игры, и самого Деда Мороза. Увидела парашютную вышку. Маленьких туда не пускали, но я подтянулась, встала на цыпочки, и меня пропустили. Прицепила парашют, и вдруг в самый последний момент чуть не струсила. Показалось, что разобьюсь. Но бояться некогда было. Зря, что ли, я с таким трудом проникла на Совехимовскую вышку. Зажмурилась и открыла глаза уже на земле. Прыгала я с вышки и с аэростата раз пять, последний уже в войну. Была рослая, спортивная девчонка, носила значок ГТО первой степени, помните, еще на цепочках. Играла и в волейбол, и в футбол, и даже в хоккей. Летом с велосипеда не слезала. Ни в чем не хотела уступать мальчишкам. Обожала, честное слово, копаться в моторах. После войны даже на мотоцикле трофейном носилась по черемушкам, и каждый самолет провожала взглядом. Через много лет мне выпало счастье дружить с летчиками и нынешними наследниками чкаловской славы, космонавтами Юрием Гагариным, Валентиной Терешковой, Павлом Поповичем, Виталием Севастьяновым, Алексеем Леоновым, Владимиром Волковым. Они сегодня для меня воплощение той несбывшейся далекой юношеской мечты сесть за штурвал самолета, высоко-высоко взлететь над землей. А пела я всегда, везде, сколько себя помню. Первое мое выступление, если не ошибаюсь, было в школе, в третьем классе. В Доме пионеров ставили спектакль костюмный из старой, чуть ли не купеческой жизни. По ходу спектакля звучал романс, но исполнительница заболела. Кто-то вспомнил, Зыкина поет. Разыскали меня, уговорили. Так я спела и не что-нибудь, а белые акации грозди душистые. Матери некогда со мной было заниматься, жили мы трудно, мама очень уставала. Учила она меня не песням, шитьем. Я и сейчас науки этой не забыла, а за шитьем тихонько напевала. Песню эту, возможно, многие слышали с телеэкрана. Я спела ее режиссеру Марлену Хуцееву, а он вставил в свой фильм «Был месяц май». Песня про вышивальщицу и моряка. На берегу сидит красотка, у ней шелк белый, голубой, моряк подплыл на быстрой лодке. Отец работал до войны на заводе, все любили и уважали его. Он тоже любил музыку и песню. Не знаю уж, как и откуда появилось у него такое богатство, только видя, как я тянусь к музыке, к пению, он купил в рассрочку балалайку, банджо, какие-то дудочки, свирели. Я выучилась играть, никто меня не учил, и на гармошке, русскую, цыганочку, страдания, все, что не попроси, и на струнных. Труднее всего осваивала почему-то гитару, но одолела, выучила вальс и даже болеро. С гитарой не расстаюсь и по сей день. Люблю и русский, и цыганский лад, мечтая даже в новой программе романсов спеть под гитару на сцене. Но в одном мне, наверное, повезло. Главный врач больницы, где работала мама, фамилия его была, кажется, Каганов. Очень любил искусство, музыку, песню. Самодеятельность больничного клуба была в Москве знаменита. И танцоры славились, и чтецы, и певцы. Потом я наших девчонок-танцовщиц встречала и в «Березке», и в ансамбле Игоря Моисеева. А преподавала хореографию в клубе бывшая солистка Большого театра. Гремели и певцы наши, Нина Гаврина, Надя Чистова. И теперь, вспоминая я голос Надин, необычный по тембру, с уникальными низкими обертонами. Я стала ходить в клуб не петь, а танцевать. Даже в драм-кружке участвовала. Первой обратила на меня внимание наша соседка Антонина Ивановна Кормилицына. Я очень хочу, чтобы она прочитала эти строки. Антонина Ивановна была полной, высокой, особенно легкой стати. Ездила на велосипеде, это и сейчас поди редкость для взрослой женщины, а тогда и вовсе было в диковинку. Садилась на свой велосипед удивительно женственно, грациозно, и амазонка неслась по нашим черемушкинским проулкам. Она любила петь, и не только песни, а, помню, разучивала с кем-то даже дуэт Лизы и Полины из «Пиковой дамы». Почему-то очень верила в меня, в мой голосок, и говорила, бывало, «Есть у тебя огонек, который не у всех зажигается». Первая она учила меня, что ни на есть элементарным вещам, как ходить, не на сцене в жизни, не размахивать руками, не сутулиться, не горбиться. Надо учила меня не ходить, а нести себя». Осталась у меня от той поры одна раз единственная фотокарточка. Косы, прямой пробор и дата — 1941 год. С того памятного утра, с 22 июня, переменилась моя жизнь. Война, бомбежки, зажигалки, ночные дежурства. Заводской цех, а вместо обычной — школа рабочей молодежи. Никакого особенного героизма не было в этом. Просто отец ушел на фронт, а иждивенческой карточки нам не хватало. Мама как была санитаркой, так и осталась. Не буду вспоминать все подробности быта тех лет. Расскажу лишь о том, что связано с главной темой книги — с песней. Рядом с домом нашим у окружной железной дороги устроили общежитие медицинских сестер и санитарок, милосердных сестер, как называли их старые солдаты. Стояло первое жаркое грибное лето войны. на путях эшелоны. Больницу, ставшую военным госпиталем, каждый день привозили раненых. Красноармейцы забегали на огонек к девчонкам, медсестрам и санитаркам. Устраивали угощения, чай да баранки. Приглашали соседей. Я тоже приходила, забивалась в уголок. Грустными были те посиделки. На завтра молодые ребята возвращались в части свои. Терялся их след. Я ходила туда чуть ли не каждый вечер, боялась пропустить. Как-то на посиделках я взяла гитару и запела. Пела и старые бабушкины, мамины, и новые военные. На позицию девушка провожала бойца и синий платочек. Выздоравливающая команда, первые мои слушатели и ценители, одобрила: подходяще поешь. А через несколько месяцев стало совсем не до песен. Поступила я на станкостроительный, ученицей токаря. Прибавила себе 2 года, иначе бы не взяли. Дорогой мой московский станкостроительный имени Серго Орджоникидзе. Давно уже строгие столичные власти наложили запрет на фабричные гудки, а в те дни по всей окраине, от фабрики к фабрике, от завода к заводу, пели, перебивая друг друга гудки, торжественно и чуточку тревожно. Утро, смена. Тысячи людей заполняли и Донской, и Люсиновку, и Шабловку. К остановке гремя подходили набитые до отказа трамваи, и редко кто не сходил у заводских ворот. Шли слесари, механики, токари. Шла к проходной и я, ученица, а потом токарь, зыка по заводскому. Ничего теперь не узнать в заводском цехе. Стены только, может, и сохранились. И прежнее место не отыскать между рядами новейших станков. Может быть, здесь, поближе к углу, в 41-м стоял мой старенький обдирочный. До станка не доставало, ставили стеллаж, чтобы выше было. И все время хотелось спать. Однажды, чтобы не заснуть, запустила соседний станок. Пришел мастер, а токаря Зыкиной не видно. Но норму перевыполнила, и вручили мне 4 красных флажка, как ударнице. Прислали как-то мальчишек, учеников. Наплакалась я от них, непутевых. Один говорит: спляши, Зыка, чечетку, тогда и будем тебя слушаться. Пришлось выучиться чечетке, сплясать. Всякое бывало. Но и сейчас, объездив полсвета, прихожу я на завод, к своим, не по путевке, не для киносъемки, по самой искренней душевной потребности, и пропуском заводским горжусь. В то время привелось мне познакомиться с первой в моей жизни настоящей профессиональной певицей, солисткой филармонии, Еленой Сергеевной Вяземской. Она случайно увидала, как я пляшу, как частушки сыплю, и сказала мне: будем работать в кино перед сеансами. Работать — слово это означало для бабушки, для матери, для отца моего, для меня только одно — что-нибудь делать руками, точить втулки, шпинделя, точать рукавицы, шить гимнастерки, сеять и убирать хлеб, петь да танцевать. Какая же это работа! И вот в нетопленном фойе кинотеатра «Художественный» узнала я, что и петь, и танцевать тоже работа. Елена Сергеевна надевала концертное платье с голыми плечами, в фойе от холода пар стоял, как в бане, и пела «Синий платочек» и другие песни. Потом я плясала с платочком русскую и докладывала частушки. Хлопали отчаянно. За песню и танец давали нам в ту зиму самое драгоценное — хлеб. Выступали мы потом и перед ранеными. В нашей с Еленой Сергеевной бригаде несла я, так сказать, хореографическую нагрузку. Но как-то заболела, простудилась моя старшая напарница, и в госпитале Вишневского пришлось мне заполнять всю программу. И синий платочек, и частушки, и чечетка, а еще липа вековая, и матушка, что вопали пыльно. Зачастила я с гитарой в госпитальной палаты. Скоро 30 лет нашей победе. И уже думаю я о новой программе «Песни и стихи войны». Ищу хронику тех военных лет. Она должна помочь нам в программе этой. Неотступно глядят на меня с давнего плаката глаза женщины в суровом темном платке. Надолбы и противотанковые ежи из сплетенных трамвайных рельсов на заснеженном Садовом кольце, колонны грузовиков на улице Горького, полки ополчения, что, сбиваясь с непривычного парадного шага, идут мимо мавзолея 7 ноября 41-го. Черные стволы орудий, приготовившихся к залпу. И вдруг по всему гигантскому фронту по команде «Вперед!» ожила снежная равнина. Полушубки смешались с белыми маск-халатами. Вот он выстрелил и упал в снег. Новобранец 23-го или 24-го года рождения. И молоденькая медсестра склонилась над ним. Русское, широкое, освещенное светлыми глазами лицо. И скуластое азиатское, и лицо кавказца. Что за наваждение? Я вижу на экране свою жизнь, слышу свои песни. Пришел 45-й год победы. Был один из тех немногих концертов, что остаются в памяти, что оставляют след в душе. Очень хотелось мне, 16-летней, быть красивой в тот день, в тот год победы. Достала брошку, заколки, все самое простенькое, самое дешевое. Причесывалась, бантики гладила. Подружек просила оглядеть, все ли нарядно, все ли празднично. Чувствовала какой-то озноб, волнение. Все-таки победный концерт. Пела, все помню. Познакомил нас огонек. Потом взяла гитару, исполнила «Бежал бродяга» и даже жестокий романс «Вернись». Мне и в голову тогда не приходило, что построила я выступление так, как могла бы, скажем, и сегодня. Все жанры присутствуют, и народная песня, и советская, и романс. В концерте том одна я представляла песню. Были чтецы, танцоры, музыканты, а вокалистов не было. Это, наверное, сыграло свою роль. Заставили меня петь долго, не отпускали со сцены. И тогда уж все определилось. И стала я ходить каждый вечер в совхозный клуб «Черемушек». Сестры Шура, Нина и Зина Александровна и я вечером ухаживали за нашим баянистом Павлом. Ухаживали наперебой, но без ссоры ревности, лишь бы играл, лишь бы сочинял песни. Сами придумывали слова частушек и лирических попевок, пели их, провожая друг друга. Дорога наша шла через пруды, а над прудами склонились к воде большие раскидистые ветлы. Я про ветло написала стихи, а Павел подобрал мелодию. Все меня поздравляли, Павел в тебя влюблен, в малолетку. А я от счастья готова была поэмы сочинять. Но любил, дорогой наш баянист, совсем другую взрослую девушку. Наша школа рабочей молодежи помещалась на Серпуховке. Там тогда играл театр имени Моссовета. Я все спектакли, наверное, пересмотрела. Как только успевала. Производство, танцы, кружок, клуб, школа, театр. И думать не думала, что стану артисткой. Актер, считал я тогда, это избранный, особый, не похожий на обычных людей человек. А все-таки неудержимо тянуло меня в клуб. Был он маленький, неказистый, с низкими потолками, но нам казался дворцом, чистым, светлым, высоким. Приходила в клуб молодежь, заводская, колхозная, ребята из соседних совхозов, солдаты. Сами убирали, надраивали полы до блеска. Никогда не было в нашем клубе грязи. Сорить и то боялись, как в метро. А как украшали мы его залы в праздники! Сколько сыграли концертов, поставили спектаклей, никакой выгоды не искали, считали за счастье выступать. Ухитрялись устраивать, это в послевоенную-то разруху, не поверите, вечера мод. Не потому вспоминаю я об этом, чтобы доказать нынешним, все у вас, мол, не то теперь, иные времена, иные люди и вкусы. Но вот поглядела я на расписание в большом новеньком, прямо с иголочки, заводском дворце культуры. Сегодня кино, и вчера кино, и на завтра все та же демонстрация худ фильма. Разве это клуб, кинозал и только? А у нас, в нашем бревенчатом, черемушкинском, не было двух похожих дней. И концерты, и диспуты, и спектакли, и спевки, и танцы под баян. Радиола не было у нас, и ситцевый бал, и еще какой-то, чего только не выдумывали мы. Было у нас и кино, по-моему, и план был по выручке, но после фильма за полночь мы репетировали. Мама слушала нас, иногда в шутку говорила: «Свой хор Пятницкого». Была она, мама моя дорогая, малограмотная, едва выучилась расписываться, но знала, что есть на свете высочайший, благороднейший образец, эталон народного пения — хор имени Пятницкого. И когда из черной радиотарелки доносились захаровские песни, замирала она, слушала с благоговением. Хор этот и для меня святыня. Ни она, ни я, ни подружки мои и не думали, что когда-нибудь я, Люська Зыкина, из черемушкинской самодеятельности буду петь у самого Захарова. Но тут начинаются другие главы моего рассказа. Новые главы жизни.
0: В заключение рубрики предлагаю вам статью Натальи Калининой «Мелодии Гурилева», опубликованную в газете «Литературная Россия», номер 20 за 1975 год. Точно стена какая-то отгородила от нас жизнь Александра Львовича Гурилева, и нет в той стене просвета, сквозь который можно было бы увидеть дни прекрасного русского композитора. Только музыка может рассказать о нем самое главное, ведь она была его единственным утешением. Крепостное право наложило свою зловещую печать не на один блистательный талант. Из 55 лет жизни почти половину Гурилев был рабом. Вот что приглушило мажорные тона почти всех его романсов и песен, выдвинув на первый план грустные минорные темы. Мелодия Гурилева печальна, как и судьба его. В 80 верстах от Москвы, в имении графа Владимира Орлова, носившем звучное название «Отрада», постоянно устраивались музыкальные вечера. Граф, прославленный меломан, создал у себя в имении оркестр из крепостных музыкантов, которым руководил капельмейстер Лев Степанович Гурылев, отец будущего композитора. Вот как описывает эту барскую затею внук графа. Из крепостного сословия брались мальчики, которые отдаваемы были в обучение различным искусствам и ремеслам. Кроме того, что таким образом имелись свои портные, башмачники, шорники, конюхи, коновалы, садовники, кирпичники и прочие, было весьма приятно иметь артистов, содействующих удовольствию жизни. И полезные ремесла бывали нередко соединяемы с приятными искусствами в одних и тех же лицах. Иной, работающий в столярной утром, являлся вечером актером в театре. Несмотря на это совмещение должностей, оркестр был замечательно хорош. В том числе находились несколько солистов, которые по смерти графа, когда их услуги уже не требовались, поместились с выгодою на московских театрах. Граф слушал из соседней гостиной и по окончании пьесы делал замечание капельмейстеру Гурылеву, отцу известного композитора. Да, граф Орлов слыл большим знатоком и ценителем музыки. Ведь недаром в его имении в качестве домашнего учителя жил самый модный в те времена пианист и композитор Джон Филд, ирландец по происхождению. Присутствие в доме этого замечательного музыканта и повлияло на судьбу Саши Гурилева, который уже выучился под руководством отца игре на скрипке и даже услаждал слух барина, участвуя в его оркестре. Видимо, граф гордился талантом юноши, хвастался им перед светскими знакомыми и даже отпускал молодого музыканта поиграть в квартете князя Голицына, также известного меломана. Филд заразил юношу любовью к фортепиано, которому композитор Гурилев остался верен всю свою жизнь. Граф ценил своих музыкантов, заботился о них. Но клетка остается клеткой, какие бы ни были у нее золоченые прутья. Ведь птицы, даже родившиеся в неволе, рвутся на простор. И в человеке неистребима любовь к свободе. По-видимому, в один из музыкальных вечеров Орлов, растроганный и умиротворенный музыкой, решил оговорить в своем завещании вольную для кое-кого из крепостных артистов. Но только после своей смерти. Ведь этим музыкантам нет цены, они его гордость, предмет зависти почти всей московской знати. А потому вольная после смерти, чтобы никому больше не достались. В начале 30-х годов прошлого столетия отец и сын Гурылевы-Гурилевы, освободившись наконец от крепостной зависимости, поселились в Москве и приписались к обществу Московской ремесленной управы. Александру Львовичу к этому времени уже было под 30. Тихий и печальный был он человек. Разве забудешь то, что выстрадано унижение и принуждение крепостного состояния, муки рабства? Жизнь Гурилева с самого раннего детства была наполнена звуками. Будто о нем написал стихи поэт Огарев. Стихи, которые впоследствии композитор соединит с такой нежной, возвышенной мелодией. «Как дорожу я прекрасным мгновеньем! Музыкой вдруг наполняется слух, звуки несутся с каким-то стремлением, звуки откуда-то льются вокруг». Сердце за ними стремится тревожно, хочет за ними куда-то лететь. В эти минуты растаять бы можно, в эти минуты легко умереть. Музыка была для Гурилева всем, и радостью, и горем, и надеждой, и разочарованием. Скромный, даже скрытный в жизни, он изливал душу в звуках, перекладывая на музыку любимые стихи. Как досадно, что глухая стена крепостничества отгородила от нас жизнь этого одаренного человека, что годы неволи наложили свой отпечаток на его дальнейшую, уже свободную жизнь. Не сохранилось ни одного его письма, нет никаких мемуаров о Гурилеве, и только он сам увековечил себя в нотных листах. Александр Львович был беден. Нужда заставляла его давать уроки музыки детям состоятельных мещан. Ему приходилось заниматься музыкальной корректурой. Он сам перебелял свои романсы и песни, тонко зачинивая гусиное перо и опуская его в черно-бурые чернила. Сверху фамилия и инициалы автора стихотворного текста, а под ними строчка «Музыка А. Гурилева». Четкий нервный почерк. Поражает удивительная грамотность и музыкальная, и литературная. А в конце неизменная – право издания передаю господину Бернарду, Москва, такого-то месяца, дня и года. и цензорская. Печатать позволяется. Любимые авторы Гурилева – Кольцов, Лермонтов, Никитин, Аксаков. Но и у них композитор выбирает то, что находит отклик в его сердце. Чаще всего стихи, в которых говорится о несчастных влюбленных, разлученных злой судьбой. На заре туманной юности всей душой любил я милую. Был у ней в глазах небесный свет, на лице горел любви огонь. Не забыть мне, как в последний раз я сказал ей: «Прости, милая, так знать Бог велел, расстанемся, но когда-нибудь увидимся». Кольцовская «Разлука», где поэт вспоминает свою любовь к крепостной девушке, забрежившую на заре туманной юности, самый лиричный, самый трагический роман с Гурилева. Он перекликается с песней на стихи Дьякова «Воспоминания». Ах, можно ли по ней не грустить? Хоть слезы все выплакал, а плакать все хочется. И хочется больше любить. Гурилев положил эти строки на музыку, и получилось изумительное по красоте и грустной напевности произведение. Эту песню он посвятил таинственной женщине, имя и фамилию которой не пожелал раскрыть. Е.П.М. Помечено на его нотном листе. И больше ни буквы. Имя, по-видимому, дорогое для композитора, затерялось за чертой нашего столетия. Кто была Е.П.? Быть может, ученица Александра Львовича? Или знатная дама, встреченная на каком-нибудь вечере? Или все та же крепостная девушка, любовь его загубленной в неволе юности? Гурилев гонит прочь воспоминания, связанные с рабством, но они обступают его со всех сторон, роятся в голове, терзают сердце. Он спешит отделаться от них и как будто в лихорадке исписывает несколько листов нотной бумаги, в спешке не обращая внимания на кляксы и помарки. Так рождается песня на стихи поэта Жаркова «Еще на заре моих дней». И здесь несбывшиеся надежды, горькая судьба отвергнутого человека. Нет, он не может обнародовать эти грустные воспоминания. Они принадлежат ему и никому больше. Но разорвав надвое исписанные листы, Гурилев спохватывается. Композитор, создавший настоящее произведение, берет верх над человеком, опасающимся раскрыть свою душу. Шли годы. Таяли одна за другой надежды. Подкрадывалась старость. И скучно, и грустно, и некому руку подать в минуту душевной невзгоды. Желание. Что пользы напрасно и вечно желать? А годы проходят, все лучшие годы. Эти бессмертные лермонтовские строки Гурилев переложит на музыку, создав скорбную, сродни стихам великого поэта, элегию оправдания. В ней уже слышатся отголоски будущих романсов Даргомышского, Чайковского. Вся жизнь его прошла в Москве, промелькнула незаметно. Он прятался от людей, садился за фортепиано и изливал душу в звуках инструмента, которым мастерски владел. Кроме романсов и песен, где так тонко разработана фортепианная партия, Гурилев создавал польки, вальсы, полонезы, вариации на темы известных в те времена опер. Он обработал для фортепиано множество русских народных песен, тем самым открыв им тропинку в светские салоны, в которых безраздельно царил этот новый инструмент. Умер Гурилев в 1858 году, за 3 года до отмены крепостного права, так и не узнав об этом. Его романсы и песни надолго пережили его творца. Овеянные грустью и печалью, сквозь которые нет-нет и пробьется искра лукавого веселья и задора, они живут, как народные песни России. И есть у них на это полное право, ведь их создатель вместе с народом испил до дна горькую чашу страданий.
1: Музыкальные даты. 30 января этого года исполнилось 75 лет со дня рождения одного из самых известных советских песенных композиторов Исаака Осиповича Дунаевского. Кинорежиссер Вайнштук, постановщик фильма «Дети капитана Гранта», рассказывает, как работал Дунаевский над этим фильмом. Статья называется «Жил отважный капитан» в литературной газете номер 5 за 1975 год. В своих воспоминаниях о Дунаевском Николай Константинович Черкасов писал: «В 1935 году, получив предложение от режиссера Вайнштока играть Паганеля в фильме «Дети капитана Гранта», я был рад узнать, что музыку к фильму будет писать Исаак Осипович Дунаевский. И, согласившись играть роль любимого с детства рассеянного географа, я с нетерпением ожидал творческой встречи с талантливым композитором. В рабочей комнате нашей съемочной группы на Мосфильме собрались все, кто только мог прийти. Дунаевский сел за рояль и, обращаясь к Черкасову, сказал: «Вот послушайте». Это был день рождения веселой песни, которую предстояло запеть в трудную минуту жизни смелому географу Жаку Элиасену Франсуа Мари Паганелю. В тот день слов еще не было. Дунаевский, как обычно, когда он играл, безголосо подпевал «та-та-ти, та-та-та-та». А поэт Василий Иванович Лебедев-Кумач сосредоточенно смотрел на висевшую на стене пробную фотографию Черкасова в гриме и костюме Паганеля. Может быть, уже тогда у него рождался припев песни: «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля». Но и без слов мелодия сразу же пленила всех. Запомнилась, или, как любил говорить Исаак Осипович, легла в ухо. В 1935 году у Дунаевского еще не было громкой славы, хотя его и знали как автора хороших песен. А некоторые руководящие работники кинематографии просто пожимали плечами, не веря, что справится он со сложными музыкальными задачами картины. «Знаете, — говорили они, — одно дело веселые ребята, — там музыка специфическая, там джаз, там Леонид Утесов и Любовь Орлова. Он все писал специально для них, а тут иное дело. Нет-нет, увидите, как вы намучаетесь, особенно с симфонической музыкой». И действительно, едва я сказал Дунаевскому, что в героических и драматических сценах должна прозвучать симфоническая музыка, он стал отнекиваться. «Признаюсь вам, что мне никогда не приходилось писать ее. Ну, попробую. Скажите, чтобы мне показали материал». До сих пор симфонические оркестры у нас в стране и за рубежом исполняют знаменитую увертюру Дунаевского, написанную им к «Детям капитана Гранта». А для нашей картины требовался именно такой героико-романтический запев. Мне вспоминается один из вечеров, когда мы собрались у Дунаевского. Больше всех волновался Черкасов, ведь Паганель был его первой большой ролью в кино. Этот вечер был особенным. Василий Иванович Лебедев-Кумач принес слова песен. Дунаевский и я были очень обрадованы текстом, а Черкасов просто сиял. «Прекрасно, прекрасно! Чудаковатый, нескладный Паганель бодрит себя и других. Он ведь жизнерадостный француз, веселый и добрый человек». Тут же Дунаевский и Черкасов с огромным азартом стали исполнять песню. Дунаевский на ходу дорабатывал мелодию, стараясь петь за все инструменты оркестра. Ему всегда казалось, что мы не слышим полного оркестрового звучания. Он хотел, чтобы песня звучала ярче, искреннее и увлекала всех. Так оно и случилось. Сейчас уже просто невозможно представить себе, как бы юный Роберт, ныне известный кинорежиссер Яков Сегель, поднимался на мачту шхуны «Дункан» и не напевал А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер.

0: большом зале стояло пианино. Он садился около него и, смотря на экран, одним пальцем постукивал по клавишам. Смотрел раз, другой. А потом, когда на борту плывущей по океану шхуны капитан Манглс и Мэри объяснялись в любви, вдруг потихоньку начинал звучать вальс. А через несколько дней Дунаевский приносил клавир или даже готовую партитуру, и новый музыкальный кусок становился неотъемлемой частью фильма. Во время записи он всегда сам дирижировал оркестром, а каждая запись оканчивалась своеобразными аплодисментами. Смычки струнных инструментов продолжительно барабанили по пультам. Это была высшая награда композитору и дирижеру, далеко не щедрых на похвалы оркестрантов.
1: Беседы с музыкантами. В 1974 году Муслиму Магомаеву присвоено звание народного артиста Советского Союза. В беседе, проведенной журналисткой Мартыновой, артист рассказывает о своих взглядах на музыкальное искусство, о работе над репертуаром, принципах формирования программ, о том, что привлекает его в сложной, многотрудной профессии певца. Беседа опубликована в газете «Советская культура» 22 января 1974 года. Для певца музыка – это его повседневный, упорный, интересный и волнующий труд. Настоящий артист не мыслит своей жизни без сцены. И бывает обидно за тех исполнителей, которые, уйдя со сцены, со вздохом облегчения говорят: «Слава Богу, отработал». Конечно, доля певца нелегкая. Невыносимо жарко от света прожекторов. Дрожат колени от волнения. Пересыхает в горле. Пение требует много сил и энергии. Когда я здоров, готов петь и петь без конца, сколько бы ни просили. Когда же голосовые связки не в порядке, счастье творчества превращается в муки творчества. Ведь, выходя на сцену, нужно отдавать себя всего, без остатка. Зритель необычайно чувствителен к настроению актера. Однажды, эксперимента ради, я решил немного поскупиться на отдачу, и это сразу же передалось зрителю. Он поскупился на аплодисменты. Многие мне говорят: «Поберегите себя, щадите себя на сцене». Я говорю честно: этого я не умею и не хочу. Корреспондент. Читателю интересно знать, как отбираете вы концертный репертуар. По какому принципу строите программы? Я считаю, что каждый певец должен прежде всего искать свое произведение, тщательно обдумать его за фортепиано, решить по-своему, вложить в него частицу сердца и только затем отдать его слушателю. Бывает так, что композитор показывает хорошую песню, но я чувствую, что это не моя. Если я слышу в ней чей-то другой голос, стиль, то предлагаю отнести эту песню тому или иному певцу. Выбирая произведение, ты должен быть уверен, что станешь достойным соавтором композитора и поэта. Исполнителю необходимо поддерживать тесный контакт с несколькими авторами, близкими по духу. Для меня такими являются композиторы Арно Бабаджанян и Оскар Фельдсман. С Бабаджаняном связаны мои первые шаги на эстраде, так сказать, проба сил. Его песни, как никакие другие, подходят моему голосу, манере. Часто я исполняю произведения на стихи замечательного поэта Роберта Рождественского. Стихи его прежде всего привлекают своей музыкальностью. Они логичны и поэтому быстро запоминаются и легко поются. Я не говорю о том, что вообще неравнодушен к поэзии Рождественского. Не зря многие наши композиторы с удовольствием сотрудничают с Робертом Ивановичем, и сейчас, пожалуй, не найдешь на советской эстраде исполнителя, в репертуаре которого не было бы песни на стихи Рождественского. Много я исполнил произведений азербайджанского композитора «Паллада Бюльбюль-Оглы».

0: А в последнее время началась моя творческая дружба с популярнейшим композитором советской молодежи Александрой Пахмутовой. Я очень рад началу этой дружбы и надеюсь, что она будет продолжаться долго. Корреспондент. Принято говорить о так называемом творческом треугольнике – композитор, поэт, исполнитель. Но ведь в рождении песни иногда участвует четырехугольник. Что вы можете об этом сказать? Порой незаслуженно забывается четвертый соавтор – аранжировщик. Некоторые композиторы сами не оркеструют песни, а отдают их профессионалу-оркестровщику. Я, как певец, придаю большое значение оркестровому аккомпанементу, поэтому работаю с постоянным аранжировщиком Якушевым, который инструментует почти все исполняемые мной произведения. Перед тем, как выпустить песню в свет, мы вместе у рояля обдумываем оркестровку. Обидно, что труд этих нужных людей никому, кроме нас, не известен. Думаю, что неплохо бы фирме «Мелодия» на грампластинках указывать и фамилии авторов аранжировок, как это делают все зарубежные фирмы. Корреспондент. Слушатели знают о ваших композиторских наклонностях. Нередко на сцене вы сами играете на рояле. Это помогает вам, как исполнителю песни? Конечно, я не профессиональный композитор, хотя и создаю свои произведения. Пишу потому, что где бы ни был, я всюду слышу ритмы. В гудках автомобилей и в свисте ветра, шуме города, шорохе листвы и просто в тишине. Как тут не сесть за инструмент, когда уже незаметно для себя начинаешь напевать новую мелодию? Не стал я и профессиональным пианистом, хотя нередко аккомпанирую себе. Владение инструментом, сочинение музыки помогают в исполнении песен, в создании образов, обогащают творческую мысль, вкус актера. Корреспондент. А какое качество вы особенно цените в исполнителе? Самое ценное, на мой взгляд, в артисте – индивидуальность. В смотрах молодых талантов по телевидению мы встречаемся с немалым количеством певцов, обладающих неплохими вокальными данными, и редко встречаемся с индивидуальностью. Подражать какому-нибудь известному певцу, пока не найдешь своей манеры пения, не грех. Но вот мы слышим их через год, два, некоторые из них уже приобретают известность, а вот индивидуальности не приобретают. Сейчас по радио уже не узнаешь, поет ли это Хиль или его двойник, Кобзон или его подражатель. Я сам в начале творческого пути подражал своему любимому певцу Георгу Отцу. Потом же понял, что надо отделаться от этой манеры и найти свою. Могу я копировать и своего кумира Марио Ланца. Однако понимаю, что не стоит петь под кого-то, когда тот все равно делает это значительно лучше тебя. Корреспондент. Как вы соотносите понятие «легкий жанр» с эстрадной песней? Обычно под словом «легкий» подразумевается «легкодоступный». Есть же в классике легкодоступные арии, романсы, песни, так же, как есть в эстрадной песне произведения сложные для восприятия неподготовленного слушателя. Хочется напомнить, что легкодоступное – это еще не значит хорошее. И мне кажется, что нужно, пользуясь именно популярностью легкого жанра, прививать хороший вкус слушателям. На мой взгляд, интересно, когда в песне используются композитором интонации классической музыки. Это во многом обогащает произведение, а следовательно и вкус слушателя. К примеру, французский композитор Лей в кинофильме «История любви» написал лейтмотив явно в стиле секвенций Баха, и эта мелодия, несмотря на сложность, стала популярнейшей во всем мире, даже у самой неискушенной аудитории. Таким же приемом воспользовался и композитор Таривердиев в создании музыки к фильму «17 мгновений весны». и также успешно. Корреспондент. Чем объяснить, что в последнее время вы исполняете немало произведений, написанных много лет назад? Именно тем, что они хорошие, но почему-то незаслуженно забыты исполнителями. Например, песни «Темная ночь», «Верные друзья», «Любимый город», «Московские окна» — они интересны. И мне нравится омолаживать давно написанные, но по-настоящему хорошие произведения. Поэтому я с большим удовольствием принимал участие в авторских вечерах композиторов Хренникова и Богословского. В современной аранжировке и в современной манере пения старые песни приобретают вторую молодость. Некоторые наши маститые композиторы любят говорить: «Вот в наше время были песни, а почему бы им не написать хорошие песни в наше время?» Да, действительно, песни военных и послевоенных лет до сих пор у каждого на слуху. «Любимый город», «Одинокая гармонь» и многие другие, которые я слышал еще в раннем детстве, мне дороги до сих пор. А когда я пою «Темную ночь», у меня подкатывает ком к горлу, и предстает образ отца, погибшего на войне и очень любившего эту песню. Корреспондент. И традиционный вопрос. Что сделано вами за последнее время, и каковы творческие планы на будущее? Я много ездил по городам Советского Союза. Артисту нужно встречаться с людьми для того, чтобы лучше их знать. Несмотря на загруженность, в каждом городе я стараюсь побывать на заводах, фабриках, в музеях. Везде встречаю радушие и гостеприимство. Радостно ощущать, как наш народ любит искусство. Кого только не увидишь на концертах. Приходят люди самых различных профессий, характеров, но всех объединяет любовь к музыке, к песне. Мне даже трудно перечислить все города, в которых я побывал за последние годы. Два раза я выступал по телевидению в ФРГ. Недавно вышли в свет мои новые пластинки. Одна из них с романсами Чайковского и Рахманинова, другая с камерными произведениями композиторов XVI-XVIII веков. Много пластинок с эстрадными песнями уже вышло, а часть готовится к выпуску. О будущем говорить не решаюсь, не люблю обещать. Надо вначале осуществить. Но об одном могу сказать точно. Я собираюсь петь.
1: В рубрике «Музыканты о музыке и о себе» предлагаем вашему вниманию статью народной артистки Советского Союза Ирины Константиновны Архиповой «Моя Кармен». Статья опубликована в газете «Литературная Россия», номер 22, за 1974 год. Мои родители познакомились у колонн Большого театра, в толпе перед спектаклем. У отца оказались лишние билеты, и он продал их двум молоденьким девушкам, у которых денег хватало на полтора билета, и то на галерку. На другой день мама поехала отдавать долг студенту МИИТа. Голос у меня от матери. В юности она училась пению в Воронежском музыкальном училище и была принята в хор Большого театра. Правда, отец ей петь не разрешил. Он был строитель, серьезный человек. Нам, мне и двум моим братьям, он привил этот ген. Мы пошли по строительной линии. Я хорошо рисовала, лепила, любила делать макеты. На экзаменах в архитектурный институт получила отличный номер один за рисунок головы Гомера. И все же именно во мне мамино несбывшееся певчество решило сбыться. Учась в архитектурном, я по секрету от всех пошла пробоваться в консерваторию. Правда, когда меня туда приняли, архитектурного института не бросила. Окончила, защитила диплом и стала работать по специальности – проектной мастерской. Вставала рано утром, у меня уже в 8 часов звучал голос, и шла на урок к профессору Леониду Филипповичу Савранскому. Савранский и я всегда приходили вовремя, а аккомпаниатор опаздывала. Это было ужасно. Терять минуты, потому что уже в 9 я поднималась по лестнице проектной мастерской, а потом вечером снова шла в консерваторию на лекции. У меня уже была семья, сын, а я сидела в вокальном классе, забывая обо всем на свете. В течение 4 лет работала по 14 часов в сутки. Савранский говорил, что только молодость способна выдержать такую нагрузку. Действительно, эта жизнь воспитала во мне выносливость, работоспособность, привычку к напряженному ритму. В Большой театр попала не сразу. 2 раза меня там слушали и не взяли. Тогда Савранский, настоящий педагог и артист, настоял, чтобы я уехала из столицы в Свердловск, окрепнуть, утвердиться. В Свердловске началась моя настоящая актерская биография, моя судьба. Началась с «Кармен». О каждой спетой партии я могу, наверное, написать целый том. Великие оперные героини Марфа в «Хованщине» Мусоргского, Любаша в «Царской невесте», Амнерис в «Аиде». Я исполняю их на многих сценах мира, в разных театрах, с разными дирижерами, с разными партнерами. Но «Кармен» по многим причинам стоит для меня особняком. Когда я стала репетировать «Кармен», никто не верил, что она у меня получится. Товарищи говорили: ты можешь петь Любашу, Весну, но «Кармен» не твое. И сама я тоже сознавала, что внешность моя и серьезный закрытый склад характера плохо вяжутся с роковой темой «Кармен». Но с другой стороны, чувствовала, что мне легко ее петь, мой регистр, мое звучание. Помню, в момент всеобщего скепсиса старейший суфлер Свердловского театра Курочкин сказал: «А, не слушайте вы никого, это будет ваша коронная роль». Находясь ко мне ближе всех, он видел, что в какие-то моменты я раскрепощалась, и у меня что-то выходило. «Благословен человек, сказавший нам слова одобрения». И вот постепенно моя «Кармен» стала выходить из небытия. Я увидела этот образ в музыке Бизе. В гриме, в костюме меня не узнали. Конечно, это были лишь подступы к образу, лишь эскиз. Ведь у Бизе и у Мариме огромные просторы характера. Над ним можно работать целую жизнь, и все не черпаешь до конца. В чем суть «Кармен»? Разве в том, что красиво и всеми любимо, это лишь часть ее? В свободолюбии как проявление честности. Если бы «Кармен» пошла в любви на компромисс, не было бы трагедии. А потом эта роль обрела новые краски и утвердилась в работе с выдающимися дирижерами Большого театра Василием Васильевичем Небульсиным и Александром Шамилевичем Меликпашаевым. А несколько позже в работе с выдающимся итальянским певцом Марио Дель Монако во время его гастроли в Москве в 1959 году. Я к этому времени уже стала солисткой Большого театра. Когда я увидела Марио в репетиционном зале, красивого, мужественного, энергично шагающего солдатским шагом, когда услышала первые фразы, спетые им полным, ярким и необычайно сильным голосом, это привело меня одновременно в восторг и трепет, но в трепет уже панический. Подумалось: все, конец мне, моей «Кармен» и вообще пению в опере. А тут еще в стороне на декорациях сидели 3 юноши из балета, и один из них сказал: не волнуйтесь, этот вас наверняка зарежет. Дело в том, что перед гастролями Дель Монако большая группа артистов уезжала на концерт в Рязань. Мы с Филиппом Пархоменко исполняли в концерте заключительную сцену с «Кармен». И из-за недоговоренности с дирижером и купюры, которую сделал оркестр, Хазы не успел убить меня и остался стоять с ножом в руке. Я тоже не знала, что мне делать. Падать? так как я должна быть убитой, или стоять, ведь он не убил меня. Обещание артиста балета я восприняла двояко. Марио дель Монако зарежет и буквально, и вокально. Состояние перед спектаклем было какое-то нереальное. «Я не живу и не умираю», — напомнила потом мои же собственные слова костюмерш. Но, повторяю, именно в репетициях с Дель Монако я нашла себя как певица и актриса. Моя Кармен соответствовала его внутреннему видению. И наоборот, Хозе Дель Монако так заражал своей искренностью, электризовал необычайным драматизмом игры, что все страхи и волнения растворились в желании отвечать ему. Не понимая языка, я тогда обостренно и интуитивно чувствовала, как потом оказалось, верную ответную интонацию. «Что с тобой?» — спрашивали меня коллеги по театру потом. «Ты поешь так выразительно и так звучишь!» Идеальное партнерское совпадение стало залогом обоюдного успеха во всех 11 спектаклях, которые мы с ним спели в Москве и у него на родине, в театрах Неаполя и Рима. Мне выпала честь быть первой русской советской певицей, которая получила приглашение выступать в Италии, в стране классического бельканто. И хотя к тому времени я уже выезжала за рубеж, в социалистические страны, где нас, артистов Большого театра, встречали с улыбками и цветами, лишь в Италии я поняла, как сложны гастроли в чужой стране, как ответственны. Петь перед итальянцами необычайно трудно. Это совершенно особенная публика, которая все знает про то, как нужно петь. Как у певца поставлен голос, дыхание, где должно быть пианиссимо, где фермата на высоких нотах, где пауза, она знает все. Эта публика может отблагодарить бурно, но она же может кричать: «Собака, уходи прочь!» Итальянские певцы, у которых контракты с театрами, дорожат ими как жизнью. И, конечно, вы попадаете в обстановку высочайшего профессионализма. Если вы не владеете своим голосовым инструментом, если у вас нет певческой техники, вы там не выдержите. И вот представьте, после того, как в Неаполе спектакль прошел с огромным успехом, меня даже пригласили вступить в профсоюз итальянских певцов, а это большая честь, я думала, что в Риме мне уже нечего будет делать. Партнер тот же, партитура та же. Но там был другой дирижер, Габриэло Сантини. Он не только убыстрил чуть ли не вдвое все темпы, он и оперу сократил наполовину. Я потом посчитала, он сделал около 100 купюр. Когда они мне предложили такой вариант, был скандал. Репетиции шли страшно нервно. Марио дель Монако, чтобы не устать, стал убирать голос. Я потихоньку тоже. Дирижер крыл всех и вся, под конец бросил свою палочку и ушел из театра. Я сердилась по-русски. Слава богу, никто этого не понимал. Какого черта я сюда приехала, ведь дель Монако хотел, чтобы я им показала московскую Кармен. На следующий день Сантини назначил мне урок. Мы очень долго с ним занимались. Он сделал мне около 100 замечаний, я их все записала. А Марио дель Монако и исполнители роли Эскамилья на репетицию не пришли, объявив забастовку, ибо дирижер грубил. Но я хочу сказать другое. Я благодарна Габриэло Сантини. В одной партии заложено огромное количество возможностей. Дирижер может менять трактовки мизансцены. И если они вас убеждают, если он не втискивает себя диктаторски в исполнителя, вы уже знакомую роль делаете как бесконечно новую. Моя партия в Италии звучала иначе. В итальянском варианте много изумительных, народных, чуть грубоватых фраз. И, конечно, все это обогатило потом мою московскую Кармен. Работа над партией, над образом – процесс мучительный, труднообъяснимый. Возьмите Марфу в Хованщине. Шаляпин писал: «Марфа – одна из тех изумительных по сложной глубине натур, которых способна рождать, кажется, одна только Россия, и для выражения которых нужен был гений Мусоргского. В душе Марфы неистовствует земная любовь, религиозный фанатизм, экстаз и светлая умиленность веры. И каким-то жутким полукругом все эти противоположности сходятся над пламенем костра. Вот какую вокальную палитру дал Марфе Мусоргский. Этот характер выписан музыкой, выстроен в нотах. Я ее слышу и вижу в музыке. Я чувствую Марфу, словно в архитектурных объемах. Тут, видимо, сказывается мое первоначальное образование. Ощущение образа всегда связано с его пространственным окружением. Облик Марфы видится мне на фоне белых соборных стен. А когда пою старинные арии Генделя, Баха, Страделлы, Монтеверди, лучше всего чувствую себя в Домском концертном зале в Риге. Я исполняю эти арии и в других городах и помещениях, но в Домском соборе эти мелодии звучат особенно. Они в родстве, в акустическом созвучии с вертикалями сумрачных стен, с их устремленностью вверх, с цветными витражами окон, с металлическими удлинениями труб огромного органа. Есть тайна их воздействия на современного слушателя. Думаю, это тайна гармонии. Что же добавить еще? Жизнь уплотнена работой до предела. Каждый день, каждый час. Иначе не могу. Артист должен созидать себя, жить, если хотите, в соперничестве с самим собой. В ближайшее время мне предстоят гастроли в Минске. Потом фестиваль Алатоу во Фрунзе. Потом международный конкурс вокалистов имени Чайковского в Москве, где, может быть, я буду работать в жюри вместе с Марио Дель Монако. Потом поеду во Францию петь «Стабат Матер» в Бергалезе. Потом Буэнос-Айрес, театр «Колонн». Каждый раз выхожу на сцену, как впервые. Новая публика, новая критика. Можно ли не волноваться? Будет ли звучать голос? Убеждена ли я, что пою сегодня не хуже, чем вчера? Успокоенность не наступает. Ты в сражении за душ, умы твоих слушателей. Сцена всегда бой.
0: Из музыкального прошлого. Так называется наша следующая рубрика. В ней мы предлагаем военные воспоминания Леонида Осиповича Утесова, певца, создателя и руководителя одного из первых советских джаз-оркестров, прошедшего со своим коллективом по трудным дорогам войны. Воспоминания взяты из его книги «Спасибо, сердце», главы из которой опубликованы в журнале «Дружба народов» за 1974 год в номерах 3 и 4. Полностью книга готовится к выпуску в издательстве Всероссийского театрального общества. Утром 22 июня мы репетировали новую театральную программу с бодрым названием «Напевая, шутя и играя». Репетиция шла весело. Мы смеялись, шутили. Я неизменно впадал в лирический тон, читая «Тройку из мертвых душ» и постепенно переходя от нее к песне о последнем московском извозчике. Репетировали мы в летнем театре «Эрмитаж». Сквозь шум оркестра я улавливал, что в саду по радио говорят о чем-то очень важном. Ну, мало ли что, подумал я, еще успею узнать. Но тут на сцену вбежал администратор. Он был бледный и заикался. «Товарищи», — произнес он, — «остановитесь». «Что такое?» — набросился я на него. «Почему вы мешаете репетировать?» А он только руками размахивает, от волнения не может говорить, наконец, запинаясь, произносит: «Война!» Внутри у меня все похолодело. Мы выбежали в сад и услышали из репродуктора слова: «Дело наше правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Когда улеглось первое волнение, передо мной встал вопрос: что делать? Нельзя было напевать, шутить и играть, как раньше. Мы пели песни о родине, о счастье, о строительстве новой жизни. Мы провозгласили лозунг «Тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет». А что мы должны петь теперь, когда грохочут пушки? Именно мы, веселый эстрадный оркестр. «Бить врага». Эти слова стали рефреном нашей жизни с первых дней войны. «Бей врага». Именно так будет называться наша первая военная программа, решил я. Но для этого нужно было срочно перестроить на новый лад почти законченное представление. А как перестроить? Заменить все веселые и шутливые номера героическими и патетическими? Стать серьезными? Сейчас ведь не до шуток. И тут я вспомнил афоризм. Смех убивает. Тот, кто это сказал, был воистину мудрецом. Сатирический смех – это действительно грозное оружие. Да и когда же, как не в тяжелые дни, больше всего нужна шутка? Итак, основная направленность нашей новой программы была ясна. Дело оставалось за репертуаром. Где его взять? И тут я вспомнил, что буквально за несколько дней до войны поэт Осип Калычев принес мне стихи о партизане Морозко. Стихи эти мне и тогда понравились, а теперь казались просто находкой. В них было все, что нужно для военного времени. Оптимизм, призыв к борьбе, уничтожающая шутка. Они стали основой нашей новой программы. Музыку к этим словам написал композитор Евгений Жарковский. Понемногу Москва пустела. Эвакуировались предприятия и учреждения. Театры тоже. Нас отправили в Свердловск, потом в Сибирь и на Дальний Восток. Только летом 1942 года нашему коллективу удалось попасть на фронт, Калининский. Готовясь к первой фронтовой поездке, мы долго думали, что выбрать из нашего репертуара. Одни советовали исполнять только боевые песни, другие – исключительно лирические. На фронте мы поняли всю схоластичность этих споров, ибо почувствовали, как многообразен душевный мир человека на войне. Самозабвенно слушали и боевые, и лирические песни, и классическую музыку. Одной из самых популярных наших военных программ оказалась «Богатырская фантазия». Это было своеобразное произведение исторического жанра, рассказывавшее о русской боевой славе стихами и мелодиями солдатских песен разных времен и веков. Тут были едва ли не впервые на эстраде в джазовой интерпретации представлены и песни солдат Петра I, в которых оживали картины Полтавской битвы, и неугомонность воинов Суворова, и Бородинское сражение, и стойкость гренадеров Кутузова, и отвага героев знаменитого Брусиловского прорыва, и такие еще памятные события гражданской войны. В финале эти мелодии переходили в современные военные песни «Если завтра война, вставай, страна огромная». В этой фантазии были использованы также фрагменты из музыки Бородина и Чайковского. Коллективный отзыв бойцов подтвердил их интерес к такой теме. «Дорогой Леонид Осипович, богатырская фантазия еще и еще раз напомнила нам, что мы, русские солдаты, хранители традиций великого древнего воинства». Перед отъездом заботил нас и еще один вопрос. Вопрос костюмов. Мне казалось, что неправы те артисты, которые появляются перед бойцами в обычной, дорожной, якобы специально фронтовой одежде. Я потребовал от коллектива той же подтянутости, парадности и в костюме, и в поведении, той же аккуратности в гриме, что и на самых ответственных концертах. Даже под проливным дождем мы выступали в парадной одежде. Представление, в каких бы условиях оно ни проходило, должно быть праздником, а на фронте тем более. И что удивительно, в городских нормальных условиях, когда над сценой и зрительным залом крыша, и над нами, как говорится, не каплет, без особых затруднений схватываешь простуду. Тут же, выступая под дождем и ветром, разъезжая в день по 12-16 часов, остаешься здоровым и удивительно работоспособным. Что значит подъем духа? Недаром же считается, что в наступающих армиях раны заживают быстрее. Итак, Калининский фронт летом 42-го года. Страшно ли было нам? Ну что врать? С непривычки, конечно. Мы попали на фронт в то время, когда шло наше наступление на Ржев, и когда немцы были уже отброшены на запад от Калинина. Бои были тяжелые, кровопролитные. После могучей артиллерийской подготовки техника не могла двинуться вперед. Дожди превратили землю в месиво. Невозможно забыть, как навстречу нам, когда мы ехали на грузовиках к фронту, бесконечным потоком шли машины с ранеными, а по обочинам дороги, медленно, помогая друг другу, брели в медсанбаты те, кто мог передвигаться самостоятельно. Перед отъездом на фронт в политуправлении армии нас предупредили, что мы можем приближаться к линии фронта не более чем на 30 километров. Мы обещали. Но пока мы трое суток блуждали по военным дорогам в поисках своего политотдела, по фронту разнеслась весть о приезде нашего джаз-оркестра. И регулировщики движения на перекрестках фронтовых дорог уже приветственно махали нам флажками. Хотя поначалу наши грузовые машины встречали и пропускали со осмотрительностью и даже недоверием. А как только в частях узнали, что прибыл наш оркестр, в штаб армии полетели просьбы о концертах в самых прифронтовых участках. Некоторые командиры так и писали. «Очень просим прислать джаз Утесова для подъема бодрости духа среди бойцов». Как было не радоваться таким признаниям в любви? Получив предписание направиться в одну из дивизий на передовой, ребята мои расселись по конным повозкам, я же водрузился на верховую лошадь. Мне и в детстве доводилось ездить верхом. С молодых лет я был неплохим конником. Любил это дело и не бросал его и в то время, о котором теперь рассказываю. Итак, я еду верхом к передовой линии. Немцы обстреливают дорогу из минометов, но съехать в сторону нет никакой возможности. Лошадь и так бредет почти по брюху в грязи. Я отправляюсь по указанному мне ориентиру, линии связи. Красный провод, который хорошо виден. Так что заблудиться просто невозможно. И благополучно добираюсь до дивизии. Через полтора часа прибывает и моя команда. А тут уже все готово к концерту. Построена эстрада и даже две удобные комнатки для артистов. Начинаем концерт. Наши зрители сидят на земле, прикрываясь для маскировки зелеными ветками. Мы поем, играем, рассказываем веселые истории, и каждая шутка принимается с энтузиазмом и заразительным смехом, таким дружным, словно он рождается по команде. Концерт заканчивается благополучно, хотя иногда в мелодию оркестра вмешивается гул немецких бомбардировщиков. И под конец наши зрители так восторженно и от души кричат «Спасибо!», что как-то даже неудобно заканчивать концерт. Хочется петь еще и еще. Но не бывает такого концерта, который бы не кончался. Командир дивизии, полковник, приглашает меня в блиндаж закусить, чем Бог послал. За столом полковник говорит: «Вот, товарищ Утесов», — у него густой украинский акцент, — «есть приказ командования водку давать только тем частям, которые хорошо воюют. Вот у меня, пожалуйста, есть. А у моего соседа ни капли не найдется». Он лезет под стол рукой и достает оттуда бутылку. Мы выпиваем по жбанчику, по маленькому. Я возвращаюсь на своей коняге обратно, и мне кажется, что она уж очень меня раскачивает. Благополучно прибываю в разрушенную деревню, где мы базируемся. И на следующий день получаю предписание ехать в соседнюю вчерашнему полковнику часть. Все происходит так же. Концерт, восторженный прием, приглашение в блиндаж. Мы сидим с полковником, который с густым грузинским акцентом говорит: «Вы знаете, товарищ Утесов, есть приказ командования спиртное выдавать только тем частям, которые хорошо воюют. У меня вы найдете сколько угодно, а вот у моего соседа и капли нет». «Ну как же, — говорю, — я был там вчера, мы хорошо выпили, а сколько еще осталось?» Вот хитрец. Это же у него еще старые запасы. Однажды перед самым концертом мы наблюдали, как наши бомбардировщики, отбомбившись на вражеской стороне, шли на свою базу. На задание они летели в боевом порядке, возвращались же с разными интервалами, не соблюдая никакого строя. Вдруг из-за облака вылетели два мессершмитта. Один из них пристроился в хвост бомбардировщику и дал очередь. Из хвостового оперения повалил густой дым и закрутился сзади трагическим черным шлейфом. Сердце сжалось. Что же будет? Но вот от самолета отделилась одна фигурка, другая, третья. Три комочка. И вскоре над ними раскрылись парашюты. Мы видели, что они опустились где-то за лесочком. А часа через полтора, когда начался наш концерт, к зрителям присоединились три человека в летных комбинезонах. Они уселись на земле в первом ряду, превратившись в слух и зрение. Да, это были они. Трое с неба. И как-то невольно так получилось, то, что я делал в этом концерте, я делал для них. Очень может быть, что эта сцена оказала на наш коллектив и более значительное влияние. Все, наверное, помнят, что в то суровое время многие вносили свои личные сбережения на постройку танков, самолетов. Мы собрали деньги на два самолета и назвали их «Веселые ребята». Всю войну мы поддерживали связь с той летной частью, куда были переданы наши самолеты. Летчики майор Жданов и лейтенант Глазов писали, как ведут себя в бою наши подарки. Они сделали 250 успешных вылетов, участвовали в 20 воздушных боях и сбили 10 немецких самолетов. Среди многих фотографий, привезенных с фронтовых поездок, одну я храню с особой бережностью. На ней запечатлены только что вернувшиеся с боевой операции советские автоматчики и артисты нашего джаз-оркестра. В руках у солдат их боевое оружие. Полчаса назад немало врагов приняло смерть, посланную из этих автоматов. В руках у артистов музыкальные инструменты. От них никто не умирал, но это тоже оружие. Такие фотографии привозили с фронта многие артисты. Пусть позабудутся имена тех, кто на снимке, но пусть время сохранит сами фотографии как свидетельство участия советского искусства в величайшей битве. За месяц гастролей мы дали 45 концертов по полной программе, независимо от того, сколько в зрительном зале было слушателей, 50 или 1500. В общей сложности наша аудитория насчитывала 18 тысяч человек. После этой поездки мы на время возвратились в Москву. В Москве через некоторое время начались наши выступления в помещении театра имени Ленинского комсомола. Среди прочих номеров в программе исполнялся номер, который зал слушал с особенным волнением. Это была песня «Мишка Одессит». В 42-м году, когда фашисты, стукнувшись о московские ворота, покатились назад, все поняли, что непобедимые победимы, что у машины со свастикой есть и задний ход. У Ржева они мечтали подремонтироваться, да так и не смогли обрести хода вперед. В это время мы гордились Ленинградом, гордились Москвой и оплакивали Одессу, сраженную в неравной борьбе. Поэт Владимир Дыховичный написал тогда же песню «Мишка Одессит». Композитор Михаил Воловац сочинил музыку, а я запел. Широкие лиманы, зеленые каштаны, качается шаланда на рейде голубом. В красавице Одессе мальчишка голоштанный с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет вида. А коль покажет, скажет мать: «Ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда, ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда». Уже не первый месяц пою я эту песню. Уже 262 одессита, носящих имя Михаил, прислали мне письма. И вот однажды я получаю еще одно удивительное письмо. Я привожу его дословно. Здравствуйте, дорогой и многоуважаемый Леонид Осипович. Вам пишет это письмо гвардии красноармеец, который вас слушал 30 сентября 1942 года в Комсомольском театре. Леонид Осипович, вас, возможно, удивит вот это письмо. Но пусть оно вас не удивляет, ибо я его пишу от всего своего желания. Я сам много слышал о вас и в своем уютном городе Одессе, и в Москве, и на Дальнем Востоке. Словом, где я только бывал, там и слышал о вас. Но видеть вас я не мог, ибо мне не представлялась возможность. Но вот к чему я хочу изложить свое письмо. 30 сентября 1942 года, пройдя по Малой Дмитровке, я увидел плакат, где вы с вашим коллективом даете, по-одесски выражаясь, даете гастроли. Леонид Осипович, вы не имеете представления, как во мне загорелось желание вас увидеть. Но, увы, билеты уже были проданы до 8 октября 1942 года. Но нет и не может быть у одессита преград. Мне нужен был один билет, но нигде я его достать не мог. И вот, к моему счастью, подошел ко мне старик и предложил мне два билета, стоимостью в кассе театра по 24 рубля каждый. Но старик запросил у меня за два билета 96 рублей, а один билет он не хотел продавать. Но желание и исполнение его стоит у человека выше всего. Я, конечно, забрал у него билеты, один продал по государственной цене и своего добился. Надо признаться, что у вас замечательный коллектив. Люди, способные работать так, как требует эстрадная работа. Мне очень понравился ваш коллектив. И вот, Леонид Осипович, подхожу к основному вопросу моего письма. Вы вчера исполнили одну песню «Одессит Мишка». Не знаю, кто эту песню сочинил и где он взял материал для нее, но я знаю, что эта песня только про меня. Ибо кто последним ушел из Одессы, это я. Я оставил там мать, я оставил там свою любовь, я оставил все, что мне было дорого в моей жизни. И вот когда я услышал эти слова ваши, у меня загорелись глаза. Я стал весь дрожать, у меня потекли слезы, ибо я не в силах был удержать их. Правда, многие зрители смотрели на меня и не знали, чем это объяснить. Но, конечно, никто не мог знать, ибо Одесса была приятна для одессита, и когда вы ее исполняли, во мне чуть душа не разорвалась в клочья. Леонид Осипович, ваши слова в песне, где вы поете «Ты одессит, а это значит», в этой фразе можно только догадаться. Одесситы — это люди смелые, которые не боятся смерти. Ибо я, когда оставлял Одессу, штыком своей винтовки прикончил трех мародеров и вышел с этой схватки невредим. Я тогда не плакал. А вот теперь, когда я услышал эту душераздирающую песню, я заплакал, что все вокруг сидящие обратили на меня внимание. Леонид Осипович, вы меня извините, что я написал скверно, но лучше не умею. Но дело в том, что я хотел вам изложить свою благодарность за хорошее исполнение этой песни, ибо она только сложена про меня. А поэтому прошу вас выслать мне эту песню, и с этой песней я буду еще больше бить гадов, чем бил до сих пор. Буду мстить за нашу красавицу Одессу. Мой адрес: действующая Красная Армия, ППС 736, почтовый ящик 11, гвардейский батальон минеров. Бендерскому М.Б. Еще раз прошу выслать мне эту песню, за что заранее благодарен. Я с волнением прочитал это письмо, в котором мне послышались бабелевские интонации. И не меньше, чем автора, поразило меня совпадение судеб придуманного и живого героя. Конечно, я послал ему песню. Завязалась переписка. Однажды ко мне в комнату вошел солдат. «А вот и я», — сказал он. «Мишка? Или?» «Получил отпуск на 3 дня». Внешне он ничем не напоминал одессита. Коренастый блондин, серые глаза, и только манера говорить была настоящая, наша, одесская. Мы вспоминали наш чудо-город. Мишка плакал и говорил: «Ничего, будет полный порядок. И чтобы я солнца не видел, если я в Одессу не приду». Миша, а кем вы были до войны? Шофер я был, шофер. Ну вот, кончится война, вы приедете в Москву ко мне и будете у меня шофером, а иначе и быть не может. Мы долго сидели, и в комнате была Одесса. Был одесский разговор, одесское тепло, одесская дружба. Так и договорились. После войны Мишка приедет ко мне. Война кончилась. Мишка не приехал. А он был человек слова. В 44-м году я с оркестром работал в Ленинграде. Наступала весна. И город начинал прихорашиваться. Кое-где на окнах уже появлялись стекла, но фанера все еще напоминала о пережитом. И людей на улице мало. Веселое апрельское заходящее солнце. Дворцовая набережная пустынна. Никого. Я иду по набережной. Мне радостно. Мне хорошо. Я люблю Ленинград. С ним столько у меня связано. Где-то слышен голос Левитана, такой знакомый и торжественный. Но репродуктор далеко, и я не различаю слов. Только понимаю, что это очень радостное сообщение. О чем же это он? Спросить некого. Я один на набережной. Вдруг из двери дома напротив выбегает молодой человек в фуражке моряка торгового флота. Он идет, притоптывая и как бы танцуя. «Товарищ», — спрашиваю я, — «о чем это, Левитан?» Он прижимает руки к груди и, задыхаясь, говорит: «Боже мой, Одессу ж освободили, а я же одессит». «Я тоже одессит», — радостно говорю я. «Да ну! А как ваша фамилия?» «Утесов». «Ой, боже ж мой, да вы ж одесский консул». И вот стоим мы, обнявшись, два одессита на пустынной набережной Ленинграда, и набережная кажется нам берегом Лонжерона, а Зимний дворец — особняками Морозлиевской улицы. Одесса в Ленинграде. 44-й год. Радостный год предощущения победы. Враг бежит на всех фронтах. Наши войска приближаются к его логову. Идут еще и ожесточенные бои, и составляются опасные планы гитлеровского генштаба, надеявшегося до последних дней создать выгодный для себя перелом в войне. Впрочем, это узналось много позднее, из военных мемуаров. А тогда не было у нас, наверное, ни одного человека, который не верил бы, что хребет волка переломан, что он может только огрызаться, отходя к логову, но сделать уже ничего не может. Настроение приподнятое. В наших программах появляется все больше ироничных, насмешливых номеров. Для иронии ведь как минимум необходимо чувство превосходства. Но что значит хорошее настроение во время войны? Это очень сложное настроение. Мы ездим по городам, о которых можно сказать, что они были городами. Минск, Сталинград, Севастополь, Киев. Руины и хорошее настроение? Да, от надежды, от уверенности. Врага еще бьют, но города уже начинают восстанавливать. Мы ездим и видим это собственными глазами. Мы помним прошлое этих городов, видим настоящее и можем представить себе их прекрасное, обновленное будущее. Вот из этого всего и рождается во время войны хорошее настроение. Проходит совсем немного месяцев, и наступает великий 45-й год. Те, кто сегодня юн, даже те, кому 30, не могут, наверное, со всей полнотой ощутить того, что чувствовали мы тогда, в незабываемый день 9 мая. Сообщение о капитуляции ждали еще 8 мая, и в эту ночь многие не ложились спать. А с утра все потекли в центр Москвы, на Красную площадь. На ней уже были многие тысячи народа, а люди все прибывали и прибывали. И здесь настроение было сложное. Хотелось петь и плясать, но и оплакивать тех, кто пожертвовал своей жизнью ради этого прекрасного дня. Вот этой радостью, с грустью пополам, и памятен мне первый день мира. А в Москве на площадях мигом сколачивались эстрады. Концерты шли по всему городу. Мы выступали на площади Свердлова. Там, где сейчас памятник Карлу Марксу, была установлена эстрада. То, что происходило в эти часы на эстрадах, не умещалось в понятие концерт. Артисты были скорее запевалами веселья. Нас со всех сторон окружали люди с сияющими глазами. Пели мы, пели они. Вся Москва превратилась в поющий город. В одном уголке звучала «Катюша», в другом «Парень, я молодой», в третьем «Брестская улица» или «Эх, дороги», или «Давай закурим». Поистине, это был всемосковский концерт.
1: В рубрике «Все о музыкальных инструментах» предлагаем вашему вниманию материал, опубликованный в журнале «Музыкальная жизнь» номер 6 за 1975 год. Материал озаглавлен «Музыкальная промышленность. Проблемы качества». Вопрос о неудовлетворительном качестве поступающих в продажу музыкальных инструментов уже не раз привлекал к себе внимание. Несколько лет назад, в частности, были приняты специальные решения, посвященные этим проблемам. В них формулировались различные мероприятия, призванные существенно улучшить качество выпускаемых промышленностью музыкальных инструментов. Ставились конкретные задачи перед различными ведомствами. Однако до сих пор не прекращается поток писем в торговые организации, учреждения культуры, в редакции органов печати, в том числе в редакцию музыкальной жизни. Писем, в которых содержатся жалобы на низкое качество скрипок, альтов, виолончели, баянов, духовых инструментов, на отсутствие в продаже деталей и запасных частей к ним. Об этом пишут любители музыки, музыканты-исполнители, педагоги, учащиеся их родители, участники художественной самодеятельности, руководители коллективов. «Возникла у меня необходимость приобрести хороший баян», пишет в частности Сорокин, учитель пения и музыки одной из средних школ Краснодарского края, «чтобы проигрывать ребятам произведения предусмотренной программы. Был я во многих городах Советского Союза по служебным командировкам. Везде искал хороший баян, но бесполезно. В городе Гулькевичи завезли баяны Московской экспериментальной фабрики имени Советской Армии стоимостью по 337 рублей. Все баяны пересмотрел. Все они оказались дефектами. Настройка грубая. При нажатии кнопок голоса отвечают только форте. Пьяно сыграть невозможно. Клапаны не держат воздух. Я понадеялся, что дело поправимо, и купил один из баянов. Но к моему ужасу исправить баян оказалось нельзя. Пружинки правой клавиатуры слабые, они не в состоянии держать клапаны. Пригласил я мастера с армавирской баянной фабрики. Он работал несколько часов, но результата не добился. На клапанах язычки наклепаны с большими зазорами. И вот получается, купил дорогой баян и никакой радости, одно горе». Аналогичных по содержанию писем много. Они касаются едва ли не всех музыкальных инструментов, присланные из самых различных районов, областей и республик нашей страны. В связи с этим редакция «Музыкальной жизни» созвала совещание, в котором приняли участие представители музыкальной промышленности, научно-исследовательских лабораторий, институтов, торговых организаций, музыканты-исполнители, ученые в области акустики. Состоялся содержательный, заинтересованный разговор по всему кругу проблем, связанных с работой нашей музыкальной промышленности. О чем же конкретно шла речь? Когда инструмент не звучит. Первым за нашим круглым столом выступил известный баянист-педагог, преподаватель заочного народного университета искусств Аркадий Павлович Басурманов. Сейчас наши концертные баяны стоимостью в 3000 рублей и дороже стали неизмеримо лучше и подчас даже превосходят зарубежные. Это прежде всего Юпитер Волковича, Россия и Апсионата Колчина. Не без их помощи советские исполнители в последние годы постоянно занимают призовые места на международных конкурсах. Но с инструментами, которые идут в продажу для широких масс,

В московских магазинах таких уже не найдешь. А на периферии баяны той же марки еще хуже. Каковы основные характерные недостатки в баянах массового производства? Во-первых, они плохо отвечают исполнителю. При нажиме клавиши и слабом движении меха звук возникает с опозданием. Поэтому нельзя добиться хорошей игры на пьяно, связано исполнить мелодию, точно передать ритм. Во-вторых, баяны плохо держат воздух. Музыкант затрачивает много сил на движение меха и часто вынужден менять направление движения меха внутри фраз. Это приводит к разрыву мелодической линии, нарушению фразировки, разрушению формы произведения. В-третьих, игру затрудняет тугая клавиатура. У баяниста возникает скованность, излишнее напряжение мышц в пальцах и кисти. Ему становится трудно выполнять различные штрихи и нюансы. Бывает и так, что на одном и том же инструменте одни клавиши опускаются легко, а другие с трудом. На таких баянах добиться художественного исполнения просто невозможно. А что можно сказать о качестве выпускаемых пианино? В Российской Федерации они производятся на 25 предприятиях. Роскультторг Министерства торговли РСФСР реализует ежегодно 90 тысяч клавишных инструментов. Количественно спрос на пианино сейчас полностью удовлетворяется. Значительно улучшилась внешняя отделка инструментов многих фабрик. Пианино «Заря» производства одноименной фабрики и «Этюд» свердловской фирмы «Урал» завоевали государственный знак качества. Однако государственные инспекции по качеству товаров и торговли по РСФСР в отношении продукции многих других предприятий пришла в целом к печальным выводам. Об этом рассказала на совещании Надежда Григорьевна Шильникова, главный товаровед отдела музыкальных товаров Роскультторга Министерства торговли РСФСР. В 1973 году из проверенных 500 пианино на 25 предприятиях было забраковано 14,7%. Тревожно, что при этом на некоторых фабриках браковались все проверенные инструменты. На Магнитогорской и Артемовской фабриках брак составлял 100%. В октябре 1974 года государственная инспекция вновь проверила качество пианино на Магнитогорской фабрике. И вновь были забракованы все проверенные пианино «Дружба». У инструментов не звучала дисконтовая часть, не совпадали центры ударных поверхностей молоточков с осями соответствующих хоров. Молоточки перекошены и западают. В результате, по приказу госторг-инспекции, прекращена приемка торговыми организациями пианино «Дружба» от Магнитогорской фабрики. В октябре же 1974 года были выборочно проверены пианино «Лира», выпускаемые Московским комбинатом по производству музыкальных инструментов и мебели. Брак составил 100%. 11 инструментов было проверено, и все 11 забракованы. Возник вопрос о прекращении приемки и пианино «Лира». Особый режим приемки введен для пианино «Ноктюрн», выпускаемых Новосибирским объединением по производству музыкальных инструментов «Сибирь». Поскольку это объединение поставляет торговым организациям инструменты с грубыми производственными дефектами, пианино «Ноктюрн» неустойчивы, верхние крышки у них часто покороблены, кромки у верхних и нижних рам не фанированы, не выдержано расстояние от ударной поверхности молоточков до струн. На тюменской фабрике было забраковано 17,2% проверенных пианино. На брянской фабрике пианино «Десна» 16,7%. На краснодарской фабрике пианино «Кубань» 20%. Известный пианист Игорь Михайлович Жуков рассматривает вопрос под иным углом зрения. «Я концертирующий пианист», — говорит он, — «и мне кажется, что рояль и пианино занимают среди музыкальных инструментов особое положение. Каждый исполнитель играет на своем инструменте, который он бережет, холит, лелеет».

0: Лишь мы, пианисты, играем каждый раз на другом инструменте. И если бы можно было подсчитать чисто физические нервные затраты, слуховые засорения, которые испытывает пианист, вынужденный играть на плохом инструменте, то стало бы ясно, как нам трудно добиваться художественного качества исполнения. По скрипкам и баянам есть мастера. Они их делают сами и могут обеспечивать долгую жизнь инструментам. Мастеров фортепианных остается все меньше, мало молодых кадров. Во время гастролей мне нередко приходится самому исправлять элементарные амортизационные дефекты. Хорошо, что я немного в этом разбираюсь. А то ведь бывает, что приходит настройщик, а он в этом городе бог, и говорит, что ничего сделать нельзя. Как видите, мы страдаем с одной стороны от дефектов производства, а с другой – от профессионального неумения людей, призванных сохранять долгую жизнь инструменту. Для этого нужны мастера. Если говорить о духовых инструментах, то здесь возникают свои специфические проблемы. Почти в каждой музыкальной школе есть классы духовых инструментов. Заметно повысился интерес к духовым инструментам среди молодежи. Повсеместно возникают вокально-инструментальные ансамбли, в составе которых, как правило, духовые инструменты играют существенную роль. Между тем, вот что утверждает доцент Московской консерватории, кандидат искусствоведения Юрий Алексеевич Усов. Ученики музыкальных школ либо не могут вообще достать инструментов, либо им предлагаются инструменты очень низкого качества. У нас в стране имеется 3-4 фабрики духовых инструментов, но практически их продукцией их музыканты-профессионалы не пользуются. Мне приходилось бывать во многих городах Советского Союза, и я видел, что трубачи, например, в основном играют на инструментах ГДР или Чехословакии, Сенатор-фестиваль. Однако купить их почти невозможно, разве что из-под полы. Оркестранты-духовики в Большом театре СССР, в Киевском оперном театре и других коллективах играют на инструментах, выписываемых из-за границы – США, Франции, ФРГ, ГДР, Чехословакии. В этой связи старший инженер по качеству музыкальных инструментов Московской оптовой базы Роскультторга Борис Давыдович Сербин напомнил, что духовые инструменты, выпускавшиеся у нас в довоенные годы, были значительно более высокого качества, так как изготовлялись из материалов лучших сортов. Так кларнеты и гобои делались из эбонита, а ленинградская фабрика частично изготовляла их из дерева. Сейчас же ленинградские и тульские заводы производят инструменты из пресс-порошка. О каком же качестве можно говорить, если музыкальные инструменты изготовляют как детскую игрушку? Зимой такой инструмент лопается от холода, выходит из строя, и отремонтировать его нельзя. Между тем, в Киеве за ту же цену изготовляют кларнеты из эбонита. Отрицательно также сказывается применение заменителей, алюминия и пластмасс вместо деревянных деталей при производстве баянов и гармоний. Характерно, что баяны производственных мастерских Всероссийского хорового общества, где, кстати, собраны лучшие московские мастера, на которые не ставят никаких заменителей, пользуются огромным спросом, и достать их практически невозможно. Сейчас у нас выпускается очень много разновидностей баянов и гармоний. Сербин справедливо ставит вопрос о том, что надо оставить в производстве только лучшие модели, а не штамповать негодные инструменты, которые пылятся на полках магазинов и складов. Что думают производственники? Музыкальная промышленность в нашей стране сосредоточена главным образом в РСФСР. Примерно 80% советских музыкальных инструментов производится на предприятиях, размещенных в Российской Федерации. Руководство ими осуществляется главным управлением по производству музыкальных инструментов Министерства местной промышленности РСФСР. Какова же его точка зрения по кругу обсуждаемых проблем? Заместитель начальника этого главка Иван Александрович Кузнецов подчеркнул, что производство музыкальных инструментов за последние годы стало у нас крупной отраслью промышленности. Если в 1940 году в СССР было изготовлено 10 тысяч пианино, то в 1975 году будет выпущено почти 200 тысяч, то есть в 20 раз больше. Выросло и производство других музыкальных инструментов. Спрос на пианино, гармоники, баяны и другие инструменты сейчас удовлетворяется. Однако еще не решен этот вопрос в отношении щипковых и некоторых моделей духовых инструментов. За последние годы наша продукция широко пошла за границу. Если в 1966 году сумма ее экспорта составляла 2 миллиона рублей, то в 1974 году мы продали в европейские страны, Азию и Южную Америку на 7 миллионов рублей музыкальных инструментов. Спрос на советские музыкальные инструменты за рубежом, и в частности в развитых капиталистических странах, с каждым годом увеличивается. Это верный признак улучшения качества инструментов, главным образом клавишных. Рассказывая о том, что проведена большая работа по улучшению качества пианино, Кузнецов отметил ценность и плодотворность контактов, которые установили производственники с музыкантами из Московской Ленинградской консерватории, из Большого театра, и выразил сожаление в связи с тем, что представителям промышленности, несмотря на неоднократные попытки, не удается наладить такое же сотрудничество с музыкантами-духовиками. Другая причина отставания в производстве духовых инструментов в том, что соответствующие предприятия находятся в старых помещениях, не позволяющих организовать современное индустриальное производство. В решении, принятом еще в 1967 году, предусматривалась реконструкция ряда предприятий, в том числе и по производству духовых инструментов. Еще ранее, в 1962 году, было решено построить в Москве завод духовых инструментов. Однако вплоть до настоящего времени к строительству этих предприятий еще не приступили. Кузнецов рассказывает, что музыкальные фабрики Чехословакии и ГДР получают резонансную древесину из СССР, струны из ФРГ, волок и сукно из Англии. Мы же делаем музыкальные инструменты из своих отечественных материалов, а качество некоторых из них значительно уступает зарубежным. Целесообразно, видимо, рассмотреть вопрос, чтобы некоторые из материалов, такие как струнная проволока, целлулоид, сукна, волоки, импортировались. Не решен до сих пор вопрос подготовки кадров инженеров, мастеров, рабочих высокой квалификации. Инженерно-технические кадры готовят только один техникум и частично Ленинградская лесотехническая академия. Принимают туда людей без слуха и не владеющих музыкальными инструментами. Не существует ни одного профтехучилища, которое готовило бы рабочих для музыкальной промышленности. Крайне неудовлетворительно, говорит заключение Кузнецов, ведется и обеспечение предприятия музыкальной промышленности оборудованием. Специального сложного оборудования нам никто не делает. В 1967 году было дано указание, чтобы нам изготовили шлифовальные станки. Был определен завод, который должен был их сделать. Тем не менее, несмотря на неоднократные напоминания, Министерство станкостроительной и инструментальной промышленности не сделало ни одного станка, и нам пришлось закупить такие станки в Италии. Виктор Васильевич Свистунов, главный инженер фабрики клавишных инструментов «Заря», подчеркнул, что из 7 тысяч пианино, ежегодно выпускаемых фабрикой, более 1000 инструментов в 1974 году было продано на экспорт в Чехословакию, Францию, Италию, Норвегию, Иран и в другие страны. Таким образом, мы начинаем успешно торговать с иностранными фирмами. Они считают наши инструменты конкурентоспособными на зарубежных рынках. Свистунов говорит далее, что как руководитель предприятия он испытывает больше неприятностей от наших советских покупателей, чем от покупателей зарубежных. и не потому, что советские покупатели вредны. Давайте проследим, как уходит наша продукция из ворот фабрики и как она доходит до покупателя. Есть машины для перевозки хлеба, кондитерских изделий, мебели, даже для перевозки игрушек, но совсем нет у нас специализированных машин для перевозки пианино, да и любых других музыкальных инструментов. Пианино загружают в обычный грузовик, на котором вчера, может быть, возили уголь, а завтра повезут картошку. На пианино надевают чехол и везут в магазин за 40 километров от фабрики, а то и дальше. Пианино весит 180 килограммов. Снять его с машины непросто. Подходит 3-4 грузчика, переворачивает инструмент вниз головой и тащит в магазин. Никаких приспособлений для разгрузки пианино нет. Таким же образом доставляют пианино из магазина к покупателю. Естественно, что настройка и регулировка инструмента нарушается. Наше предприятие не располагает собственным транспортом, а обслуживается автохозяйствами, которые не хотят, да, видимо, и не могут учитывать специфические особенности музыкального груза. Проблемы сохранности музыкальных инструментов, направляемых в торговую сеть, коснулся и директор Московской экспериментальной фабрики баянов имени Советской Армии Альфред Карлович Гинзбург. «Когда видишь на полках в магазинах то, что нами выпущено, не веришь, что это дело наших рук. После того, как инструменты доставляются в контейнерах, хранятся на базах и выходят на прилавок, часто без предторгового просмотра и ремонта, они представляют собой жалкое зрелище. Многие из них еще до продажи требуют ремонта». Директор экспериментальной фабрики рассказал о производстве баянов высокого класса по индивидуальным заказам, а также об интересном и плодотворном опыте использования квалифицированных мастеров-надомников для изготовления струнных инструментов. Коллегия Министерства местной промышленности РСФСР одобрила использование труда мастеров-надомников и предложила распространить этот опыт и на других предприятиях. Однако эта система связана с рядом трудностей экономического порядка. Опыт специалистов подсказывает: о пользе и необходимости индивидуального привлечения мастеров к производству струнных инструментов с большой убежденностью говорил известный скрипичный мастер Денис Владимирович Яровой. Он считает, что нельзя ограничиваться сплошной механизацией при изготовлении смычковых инструментов. В этой области остается значительная необходимая доля ручного труда опытных мастеров, которые должны доводить инструменты. Можно, в частности, механизировать на 80% завитка и деки скрипки, но сборка, доработка, монтаж частей, регулировка требует ручного квалифицированного труда, без которого не может получиться полноценный инструмент. Идея индивидуальной доводки инструментов поддерживает и председатель Совета скрипичных мастеров при Министерстве культуры СССР, кандидат искусствоведения, доцент Борис Васильевич Доброхотов. Без ответственности какого-то определенного лица трудно добиться повышения качества инструмента. Претензии в адрес Министерства местной промышленности или той или иной фабрики в известной мере беспредметны ввиду широты адреса. А когда наряду с клеймом фабрики на каждом инструменте будет стоять фамилия мастера, доведшего, закончившего инструмент, будет ясно, кому адресовать упреки за скверное качество и кого хвалить за хорошее. И еще одно весьма существенное обстоятельство. Я убежден в том, что если бы музыкальная промышленность находилась в подчинении Министерства культуры, а не Министерства местной промышленности, проблемы качества могли бы решаться проще и эффективнее. Остановлюсь лишь на одной области – смычковых инструментах. Наши ведущие мастера, члены Совета скрипичных мастеров, могли бы взять под контроль фабричное производство смычковых инструментов, указать пути его рационализации и повышения качества продукции. А сейчас наши ведущие мастера находятся в сфере Министерства культуры, оторваны от производства. Вопрос о реорганизации системы руководства работой предприятий промышленности музыкальных инструментов выдвигался многими из выступавших. Не предрешая конкретных организационных форм решения этой проблемы, они подчеркивали, что существующие ведомственные объединения музыкальных фабрик с мебельными, деревообделочным и прочим производством, не имеющим касательства к сфере искусства, неорганичны. Выдвигалось, в частности, предложение об организации всесоюзной фирмы или специализированного объединения по производству музыкальных инструментов. Что же касается ведомственного подчинения его, то вопрос этот требует тщательного изучения. Трудности, с которыми встречается в решении своих специфических производственных задач Люберецкий завод электромузыкальных инструментов, охарактеризовала главный инженер этого предприятия Галина Николаевна Сафронова. Она отметила, в частности, отсутствие в нашей промышленности хорошего оборудования по изготовлению струн, сложность получения необходимых материалов для их производства. О наблюдающемся уже в течение длительного времени дефиците в струнах, смычках, даже канифоле, говорил и Доброхотов. А как же быть со струнами, канифолио, смычками? Из рук вон плохо обстоит дело со смычками для учащейся молодежи. Смычки для артистов редкие, стоят очень дорого, до 800 рублей. А вместо тех, которые нужны учащимся, наши фабрики выпускают какие-то палки, непригодные для игры, портящие постановку руки учеников. Заведующий лабораторией музыкальной акустики Московской консерватории Дмитрий Дмитриевич Юрченко рассказал о плодотворном опыте сотрудничества своего коллектива с промышленными предприятиями. Последние 10 лет почти все музыкальные фабрики РСФСР контролируются по качеству лаборатории консерватории. Это играет свою роль в улучшении качества отечественных пианино. На этих инструментах можно заниматься, можно играть. Конечно, еще не решена проблема рояля для концертной эстрады, но в целом фабрики стали относиться к качеству инструментов с большей ответственностью. Решению ряда вопросов сейчас помогает недавно организованный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт музыкальной промышленности. О помощи, оказываемой фабрикам этим институтом, положительно отозвалась Сафронова и некоторые другие участники совещания. О его деятельности вкратце рассказали собравшимся главный инженер Никтимпа Ивашкин, заведующий лабораторией музыкальной акустики Первенков, заведующий лабораторией конструирования клавишных инструментов Наговицын и заведующий лабораторией язычковых инструментов Петрухин. А вот каково мнение о проблеме в целом старшего экономиста управления торговли культтоварами, главкультбытторга Министерства торговли СССР Татьяны Алексеевны Ефременко. Торговля призвана реализовать музыкальные инструменты, выработанные промышленностью. Успех этой работы зависит от того, насколько разнообразен ассортимент товара и, самое главное, каково его качество. Проверки качества музыкальных инструментов, проводимые непосредственно на предприятиях государственными торговыми инспекциями Министерств торговли союзных республик, а также на оптовых базах, показывают, что еще вырабатываются инструменты, не отвечающие требованиям технических стандартов. Основной причиной брака является нарушение технологии процесса производства. Но было бы несправедливо все факты подобного рода отнести на счет предприятий. Мы знаем нужды музыкальной промышленности. Без качественного сырья, материалов, комплектующих деталей, на морально устаревшем оборудовании невозможно делать качественные музыкальные инструменты. В свое время были приняты соответствующие решения – предусматривавшее коренное улучшение качества выпускаемых музыкальных инструментов. Однако, к сожалению, пока не все пункты этих документов выполнены. Так, в 1968-70-х годах в Ленинграде должно было развернуться строительство корпуса площадью до 4000 квадратных метров для размещения завода духовых инструментов. Однако до сего времени ни один камень не положен в его фундамент. Необходимо также поставить вопрос о разобщенности музыкальной промышленности по союзным республикам. Отсутствие единого руководства этой отраслью сказывается на технической политике и на координации ассортимента выпускаемых инструментов. Нельзя признать нормальным и отсутствие ГОСТов и технических условий на музыкальные инструменты для всей отрасли в масштабе страны. Как видим, круг проблем, связанных с повышением качества музыкальных инструментов, производимых нашей промышленностью, весьма значителен, а сами проблемы сложны и многосоставны. Неверным было бы видеть все в черном свете. За последние годы достигнуто многое. Проблема количества выпускаемой продукции сейчас практически решена. В магазинах в достатке имеются многие музыкальные инструменты. Лучшие из них отвечают высоким художественным требованиям. Широкий выход некоторых марок советских пианино на мировой рынок, великолепное качество лучших из концертных баянов – факты неоспоримые и примечательные. Успешно развивается научно-исследовательская работа в области конструирования и промышленного производства музыкальных инструментов. И рядом с этим такие прискорбные случаи, как выпуск бракованной продукции некоторыми предприятиями, как систематические отступления от необходимых требований и установленных стандартов. Здесь во многом повинно административное и техническое руководство музыкальных фабрик. Симптоматично, что одни из фабрик клавишных инструментов выпускают пианино с успехом, идущие не только на внутренний, но и на зарубежный рынок. Другие, работающие примерно в тех же условиях, при выборочной проверке выпускают инструменты, среди которых брак достигает иной раз 100%. Эти цифры порождаются устарелостью производственной базы и технологического оборудования, низким качеством сырьевых материалов, недостатком в кадрах высокой квалификации. Проблема качества работы не случайно выдвигается сейчас у нас в стране на первый план. «Основная особенность нынешнего этапа нашего развития», сказал товарищ Леонид Ильич Брежнев в своей речи на праздновании 50-летия Советской Молдавии, «состоит именно в том, что на первый план все более и более выдвигаются, наряду с количественными, качественные факторы экономического роста нашей страны». К промышленности музыкальных инструментов это относится самым непосредственным образом. Она может и должна выпускать музыкальные инструменты, отвечающие высоким требованиям профессионального исполнительства. И первое, с чего здесь, как нам кажется, нужно начать – это обстоятельно проверить, как претворяется в жизнь принятое несколько лет назад решение об улучшении качества музыкальных инструментов. Выяснить, кто повинен в том, что до сих пор не осуществлена значительная часть этих решений.
1: О советской музыке. Из семейной хроники Шостаковича. Так назвала свою статью Софья Хентова. Статья опубликована в 10-м номере журнала «Музыкальная жизнь» за 1975 год. Общеизвестно значение в формировании художественной личности не только раннего детства, но и преддетства. В предках, семейных предшественниках берет природа строительный материал для создания будущего гения. Можно было бы привести многочисленные примеры, вспомнить о династии Бахов, о деде Бетховена, талантливом певце и капельмейстере Боннской капеллы и многое другое. Этот очерк посвящен Болеславу и Варваре Шостакович. Именно у них определились столь присущие их внуку, великому композитору, свойства. Общественная чуткость, ясное представление о долге перед людьми, стойкость, сочувствие страданию, ненависть к злу. Знакомство, хотя бы краткое, с жизнью революционера-шестидесятника Болеслава Шостаковича и его жены, полностью разделявшей убеждения своего мужа, позволяет лучше понять характер, общественные и творческие устремления Дмитрия Шостаковича. Осень 1831 года. Восстание в Польше и Литве потерпело поражение. Рухнули надежды на создание независимого польского государства. Многие повстанцы бежали на Запад, обрекая себя на долгие годы эмиграции. А тех, кто не успел бежать, ждали каторга, ссылка, путь в уральские, сибирские земли, далеко от родины. Туда, где сама суровость природы и быта ломали непокорных. Молодого ветеринарного врача Петра Шостаковича вместе с женой Марией Ясинской выслали из Вильна в глухую Пермскую губернию. Здесь и родился у супругов Шостаковичей сын, названный Болеславом. Вскоре после рождения сына они переселились в Екатеринбург, так назывался тогда Свердловск. В этом городе Петр Шостакович достиг некоторой врачебной известности, но материального достатка не приобрел. Болеслав уже с юных лет помогал родителям, занимаясь репетиторством. В 1858 году семья, в которой появилось еще двое детей, переехала в Казань. Старшего сына определили в первую казанскую гимназию, где он проучился 4 года и 17 лет окончил ее с золотой медалью. Пытливый, с легкостью усваивавший знания, верный товарищ, Болеслав был вожаком гимназистов. Несколько его писем, изъятых позднее у друзей-землевольцев и, по счастью, сохранившихся в архивах, рисуют привлекательный облик юноши, отвергающего житейские компромиссы, чуждого мещанским условностям и классовым предрассудкам, обнаруживающего основательное знакомство с запрещенной тогда литературой Герценом Чернышевским. Ближайшим другом его стал Николай Шатилов, последователь Чернышевского, с юности приобщившийся к работе казанских революционных кружков. Он познакомил Болеслава Шостаковича с Юрием Масоловым, студентом Казанского университета, 1861 года видным деятелем земли и воли. Вместе с женой, разделявшей его революционные интересы, Масолов в начале 60-х годов переехал в Москву, где продолжал образование в университете, уделяя основное время работе в земле и воле. Вслед за ним поступил в Московский университет и Шатилов. В ту пору в университетах получили распространение землячества. Группы студентов, уроженцев одной местности, объединявшихся с официального разрешения в целях взаимопомощи, снабжения книгами, уроками, организации медицинского обслуживания. На базе таких землячеств нередко возникали революционные кружки. Отсюда рекрутировали отважные борцы с самодержавием. Масолов и Шатилов стали организаторами казанского, точнее поволжского землячества, названного библиотекой казанского студенчества. Для выяснения характера, целей и содержания работы библиотеки советские ученые и историки предприняли основательные разыскания. Их вели исследователи общественного движения 60-х годов XIX века, академик Нечкина, Виленская. О библиотеке упоминают в своих трудах Федосова, Митина. Стало известно, что наиболее стойкие участники библиотеки являлись членами земли и воли. Таким образом, фактически библиотека сложилась как тайное общество под легальной вывеской, принимала программу земли и воли, разделяла ее стремление привлечь к своей организации всех недовольных и направить эту организацию на решительную борьбу с самодержавием. Владимир Ильич Ленин. Полное собрание сочинений, том 6, страница 135. Болеслав Шостакович появился в Москве летом 1862 года. К тому времени он уже окончил гимназию. Шатилов устроил его на работу в управление Нижегородской железной дороги, где служил сам после того, как за участие в студенческих волнениях был исключен из университета. Склады управления использовались революционерами для хранения нелегальной литературы, составлявшей значительную часть книжного фонда библиотеки казанских студентов, прокламаций земли и воли, книг польских революционных организаций и потому в управление следовало устроить побольше надежных людей. Поселился Шостакович в коммуне, состоявшей из семьи Масалова, Шатилова, и вскоре вступил в библиотеку казанских студентов. Какими же были обязанности и дела юного Болеслава Шостаковича в землевольческой организации? Первое время его привлекали для распространения прокламаций, а также для организационной работы по библиотеке, число членов которой росло, а соответственно увеличивался размах как легальных, так и подпольных мероприятий. В коммуне он жил до сентября 1863 года, когда по делу Московской организации земли и воли Масалов и Шатилов были арестованы. Активное ядро библиотеки теперь составили студенты-саратовцы. В их распоряжение Шостакович передал находившиеся у него с лета 1863 года книги библиотеки казанских студентов, в том числе значительное количество нелегальных изданий. Видимо, саратовцы и познакомили Шостаковича с уроженкой Саратова Варварой Гавриловной Калистовой, в квартиру которой он переехал после ареста своих друзей. Переезд состоялся 2 сентября 1863 года. Это дата знакомства Болеслава Шостаковича с женщиной, которая стала его единственной любовью, матерью его детей. Бабушка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича Калистова в девичестве Шапошникова была близкой подругой жены Чернышевского Ольги Сократовны, а через своего брата, учителя Гаврилу Шапошникова, она познакомилась с родителями Владимира Ильича Ленина, Ильей Николаевичем и Марией Александровной Ульяновыми, в тот период, когда они жили в Нижнем Новгороде. Варвара Гавриловна была мужественной, бесстрашной женщиной, помогавшей своему мужу в его революционной деятельности. Важно отметить, что в «Земле и воле» Болеслав Шостакович быстро стал лицом, пользовавшимся доверием, занимавшим в организации отнюдь не второстепенное место. Об этом говорит хотя бы тот факт, что одно время у него хранилась печать московского отделения «Земли и воли». В начале 60-х годов, в трудный, кризисный для революционного движения период, он участвует в поисках новых форм революционной деятельности. Происходит его сближение с польским подпольем, избежавшим кризиса, а также с кружком Ишутина, который с 1863 года действует в контакте с петербургским подпольем, и столь значительной фигурой революционного движения того времени, как Иван Александрович Худяков. В 1863 году Шостаковича ввели в состав польского комитета, руководимого Павлом Маевским, замечательным организатором, имевшим огромный авторитет в кружках прогрессивной московской интеллигенции. Свою деятельность комитет не отделял от организации русских революционеров. Помощник Маевского Маркс был связан с группой Масалова-Шатилова, с библиотекой казанских студентов. Архив польской студенческой тайной организации ОГУЛа хранился у Шатилова, и об этом знал Шостакович. Ряд польских студентов входил и в кружок Ишутина, и в группу Маевского. Как показал наследствие польский ссыльный Вашкевич, поляки соединились с русскими с целью, чтобы действовать общими силами заодно, но не против русского народа, а против правительства с намерением уничтожить настоящий порядок управления. Русско-польские революционные связи в эти годы вышли из сферы идеологических споров и революционной пропаганды и приобрели первостепенную практическую значимость, приходит к выводу историк Митина. Революционная работа Шостаковича полностью выражала эту тенденцию. Хотя многообразные задания, выполнявшиеся Болеславом Шостаковичем, свидетельствовали о значительном диапазоне его организаторских способностей, он был по преимуществу заговорщиком, конспиратором. В 19 лет он отдавался романтической мечте о подвиге, эффект которого ощущался бы не где-то в будущем, а сегодня, как очевидная реальность. Судя по сохранившимся историческим документам, его использовали главным образом не для легальных форм работы, а для ответственных заговорщических заданий, где риску должны были сопутствовать храбрость, находчивость гибкость, быстрота ориентировки. Важнейшим из заданий такого рода явилась организация побега из тюрьмы Ярослава Домбровского, осуществленного 1 декабря 1864 года. Акция, решающая часть которой была выполнена именно Шостаковичем, имела далекие исторические последствия. Если бы побег Домбровского из московской тюрьмы не состоялся, если бы Шостакович не проявил здесь храбрость и энергию, Домбровский был бы предан новому суду и казнен. Историк Дьяков, автор русской монографии о Домбровском, указывает, что 2 декабря 1864 года, когда публично объявили об отправке Домбровского на каторгу, побег его еще не был обнаружен. У следствия уже имелся дополнительный материал о его варшавской деятельности, показания, позволявшие вынести Домбровскому смертный приговор. Для освободительного движения был спасен великий революционер, ставший впоследствии героем Парижской коммуны, ее выдающимся генералом. Владимир Ильич Ленин отмечал, что значение Домбровского и Валерия Врублевского неразрывно связано с величайшим движением пролетариата в XIX веке. О подготовке побега сохранилось мало сведений. Известно, что о предполагающемся прибытии в Москву партии арестантов, участников польского восстания 1863 года, в которую входил Домбровский, сообщили Шостаковичу заблаговременно. Когда Домбровского перед отправкой в Сибирь перевели из московской полицейской части в пересыльную тюрьму Колымажный двор, Шостакович счел условия для побега благоприятными. Охрана Колымажного двора не была строгой. Из воспоминаний Маркса узнаем, что женщины, помогавшие землевольческой организации Польскому комитету, приходили сюда с посылками для арестантов. «Покойная жена моя, — писал Маркс, — была в этом отношении едва ли не деятельнее прочих. Как только получилось известие о появлении партии в Колымажном дворе, она являлась туда узнать нужды бедных узников, и на другой день утром отправлялась уже с удовлетворением их по возможности. Кроме белья, платья и обуви, везла она и другие необходимые потребности». Близкая польскому комитету жительница Москвы Рожневская заранее передала Домбровскому женскую юбку, платок, полушубок. Незадолго до побега он под предлогом фотографирования сбрил бороду и усы. О том, как совершился побег, Шостакович сам показал 1,5 года спустя на допросе в Московской следственной комиссии 2 июня 1866 года. Сделал это потому, что показания его никому не грозили. Он никого не называл и отвечал за все один. Он рассказал, как Домбровский, облачившись в женскую юбку и платок, вышел вместе с торговками снеди из тюрьмы и был встречен им, Шостаковичем, как колесили они по разным улицам до 2 часов ночи и затем явились в гостиницу «Крым», место, где встречались революционеры. На другой день они отправились к Ишутину. Там Домбровский пробыл некоторое время, пока Варвара Калистова не подыскала безопасную квартиру, где они и поселились вместе – Калистова, Шостакович, Домбровский. Чтобы перевести беглеца на полулегальное положение, Шостакович изготовил для него документ на имя Матилова, использовав свидетельство арестованного Шатилова. В 1866 году доносчик оповещал полицию, что видел у Шостаковича фальшивую печать Санкт-Петербургского управления благочиния, аттестаты, паспорта, бланки. Шостакович утаивал и некоторые документы арестованных товарищей, изменяя потом чисткой фамилии, как это и сделал в данном случае. Жене Домбровского Шостакович написал письмо, которое должно было сообщить ей, что побег осуществился, и вместе с тем запутать розыски, отвести их от Москвы. 8 декабря 1864 года по поручению супруга вашего честь имею уведомить вас, что он, вырвавшись благополучно из рук своих мучителей в первых числах этого месяца, в настоящее время выехал уже за границу. Как и следовало ожидать, письмо было прочитано в полиции, и если и не прекратило поиски, то направило их по неверному пути. Подложные документы для отъезда Домбровского в Петербург и за границу также были приготовлены Шостаковичем в конце декабря 1864 года. 1 января следующего года Домбровский уехал из Москвы. На станцию Николаевской железной дороги я проводил Домбровского один, рассказывал Шостакович, и кроме меня при проводах никого не было. Весь месяц, пока Домбровский находился в Москве, в квартире Калистова и Шостаковича, специально созданная следственная комиссия безуспешно искала его следы. Подозревали пособничество охраны Колымажного двора, но допросы только запутали дело. Ссыльные, как могли, выгораживали беглеца. Было заявлено, что его видели на перекличке 2 декабря, и что он ушел только в тот день. Так появилось в исторических документах указание, что Домбровский бежал на день позже. Установили слежку за его женой, находившейся в Ордатове. Тем временем Домбровский, под именем отставного полковника Рихтера, жил уже в Петербурге у отставного штаб-ротмистра Озерова, землевольца, талантливого, беззаветно смелого политического борца, впоследствии бежавшего в Париж и активно участвовавшего в работе Первого интернационала. Озеров взялся устроить бегство жены Домбровского. Он вывез Пелагею Домбровскую из Ордатова буквально из-под носа жандармов. На дознании Шостакович упорно утверждал, что о судьбе Пелагеи ему ничего не было известно. Однако же, когда Пелагея добралась с Озеровым до Москвы, паспортом на имя Полин Дюран снабдил ее польский комитет, и едва ли Шостакович, один из руководителей комитета, этого не видел, не знал. Спустя 3 дня после приезда Пелагеи в Петербург супруги Домбровские на английском торговом судне отправились за рубеж. Предстояли годы эмиграции, борьбы, сражения на баррикадах Парижской коммуны. Так завершилось одно из самых смелых исторических революционных дел, в котором столь важную роль сыграл дед Дмитрия Шостаковича. Он участвовал еще в ряде дерзких акций, совершенных в Москве, затем был направлен для революционной работы в Казань. Здесь Болеслава Шостаковича арестовали, припроводили в Москву, а оттуда в Петропавловскую крепость, где его и судили в 1866 году в группе революционеров-каракозовцев. В ту пору ему едва минул 21 год, но вел он себя с редким мужеством, как уже говорилось, никого из соратников не называл, следствие же изрядно запутал. Много лет спустя один из самых ретивых следователей Черевин в записках, обнаруженных после октября и опубликованных в 1918 году, писал, что именно Шостакович ему попортил много крови, ни в чем не признаваясь. Карой была ссылка в Сибирь, куда вслед за Болеславом Шостаковичем отправилась и Варвара Калистова. В глухом Нарыме провели они ряд лет, пока не получили разрешение переехать в Иркутск, где Болеслав Шостакович развернул плодотворную краеведческую деятельность и впоследствии стал одним из организаторов бурного экономического развития Сибири. Его сын Дмитрий, отец будущего композитора, в конце XIX века выехал из Иркутска в Петербург, где обучался в университете, а затем работал в палате мер и весов под руководством Дмитрия Ивановича Менделеева. Здесь, в Петербурге, в 1906 году появился на свет Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Болеслав Петрович редко покидал пределы Иркутска. Узнать о музыкальном таланте внука ему не пришлось. Старый каракозовец погиб во время колчаковского террора в Сибири. Конец первой дорожки первого рулона.

0: Добрый вечер, дорогие товарищи. Здравствуйте, уважаемые ветераны. Особое настроение у всех у нас в апреле. Сколько бы ни минуло лет с того апреля 45-го, когда сам весенний воздух был напоен приближающейся победой, мы сегодня воспринимаем этот месяц как предвестник событий радостных, волнующих, трогающих до слез. Да, тогда, 40 лет назад, войска гнали врага все дальше и дальше на запад, и солдаты, прошедшие по дорогам войны, забывшие в военные годы усталость и покой, отвыкшие от мирной жизни, вдруг начинали ощущать радость бытия, радость жизни. Все, что могла дать только победа. За победу, а значит, за жизнь, отдавали они все до последней капли крови. Не знал я прежде, что растет рябина вдали от дома на земле чужой. А тут рябину встретил под Берлином, когда последний начинался бой. Она стояла в скромном уголочке, прикрытая разрушенной стеной. На голых ветках набухали почки, согретые войною и весной. И верно, жить и жить ей не старея, под мирным небом цвести зеленеть. Война идет за Тельтов и за Шпреи, и ей рябину эту не задеть.
1: Был солдат на небывалой войне,

Именем Победы названы в нашей стране улицы и площади многих городов. Это имя носят фабрики и заводы. Нам привычно, что в окружающей нас жизни слово «Победа» стало синонимом слова «Жизнь». Вот с улицы Победы поселка Кузьмаловской, что в Ленинградской области, получили мы письмо от Геннадия Александровича Романова, аппаратчика, офицера запаса. Вот оно, это письмо. «Я не участник войны, но я пережил ленинградскую блокаду. В 6-7 лет познал все ее ужасы. Мы с матерью, оставшись одни в осажденном городе, отец воевал, жили в так называемой Саратовской колонии на правом берегу Невы под Ленинградом. Район этот был относительно спокойным, так как фашисты обстреливали в основном Ленинград, но близко располагалась 5-я ТЭЦ, которую много раз пытались бомбить. Станция давала электроэнергию Ленинграду. Мама там и работала на 5-й ТЭЦ, а я оставался дома один. Иногда, дрожа от страха, наблюдал, как рвутся бомбы в Неве напротив дома. Мы с матерью остались живы. Недавно поздравляли ее с 80-летием. А мой отец Александр Семенович Романов пропал без вести в декабре 1942 года под Невской Дубровкой. Все попытки узнать что-либо об отце окончились неудачей. Может быть, кто-нибудь из ветеранов знает что-либо об Александре Семеновиче Романове и откликнется на передачу. Как были бы мы с матерью благодарны. Да, как хочется взрослым уже детям узнать об отцах, отдавших своей жизни совсем молодыми, и как бережно должны относиться более молодые к ветеранам своим и чужим отцам, тем, кому обязаны мирным небом сегодняшнего апреля, апреля года 1984-го. Лезут ветви в багровый закат, обогреться в холодном апреле, зимовавшие травы с апрели. Я приду через лес наугад. Здесь когда-то с отцом я ходил, он был молод, и я еще молод. В 45-м разруха и голод, я еще от войны не остыл. Но с тех пор подросли дерева, набрались мои знания и силы, только гуще родные могилы, все белее моя голова.

0: жасмина, из роз, из сирени, возложите на время венки.
1: Свято выполнили свой долг отцы. Отцы, которым тогда было по 17-18, и которые сегодня, глядя на своих взрослых сыновей, порой удивляются, как могли они вынести на своих плечах тяжелейшую войну, и в то же время рассуждают, как о само собой разумеющемся. Так было нужно. В апреле 1944 года Александру Меркурьевичу Соколову, радисту первого класса 93-го полка связи, не было еще 20 лет, но он уже был опытный воин, награжденный медалями за боевые заслуги и за отвагу, имевший 3 ранения. А началась военная судьба ленинградского юноши Саши Соколова обычно, по тем необычным военным временам.
2: Попал в армию в 41-м году, в октябре месяце. Мне только что исполнилось 17 лет. И вот я не сразу попал на фронт. Я попал в Ленинградскую военную школу радиоспециализации.

во второй батальон. В июле месяце 42 года я уже был на фронте. Вот как раз Невский пятачок. Невская Дубровка, Невский плацдарм, так называлось это место. И вот отсюда начался наш боевой путь. Ну что может помнить, допустим, мальчишка 18 лет? Это же ведь вообще, так сказать, такой возраст, что, в общем-то, ну, во-первых, возраст любопытства. Это прежде всего. А во-вторых, в общем-то, мне не очень долго пришлось там любопытствовать, потому как на третий день я уже был ранен. И причем ранен тяжело и вывезен с пятачка. Помнится, что слишком много было стрельбы, слишком много было взрывов на Неве. А как туда перебрались, это, в общем, так сказать, трудно вспомнить, потому как, вы знаете, так откровенно говоря, конечно, был и страх. Этого нельзя, так сказать, отнимать. Но, тем не менее, все-таки на тот берег я перебрался. А как оттуда меня вывезли, я уже не помню. Я лежал, значит, вначале в госпитале на Садовой улице. ЭВК-госпиталь назывался 48-48. А потом, когда прорвали блокаду и сделали дорогу, то меня вывезли из Ленинграда. Под Вологду есть такой город Сокол. И вот я в этом Соколе очень долго пролежал. И когда я уже вернулся из госпиталя в Ленинград, то 11-ю бригаду уже начали расформировать в 43-м году. И из нее сделали 120-ю стрелковую дивизию. Вот меня, так сказать, мои товарищи, которые остались там, в том числе и мой командир взвода Борис Юрьевич Фридман, очень много сделал для того, чтобы я вернулся обратно в свою часть. Он даже приехал в Ленинград за мною. Часть стояла на формировке. И вот в эту 120-ю стрелковую дивизию я и вернулся из госпиталя. После того, как часть была сформирована, 120-я стрелковая дивизия, нам пришлось еще раз участвовать в боях. В боях это в Синявинских болотах, со взятия, так сказать, Синявинских высот. А это было очень для нас невыгодные условия, потому как поезда, которые ходили из Ленинграда, связывали Ленинград с Большой землей, они обстреливались с этих высот немцами. И поэтому всегда поезд проходил с риском. Вот, значит, была предпринята операция с тем, чтобы освободить вот Синявинские высоты. Здесь я был во втором батальоне 289-го стрелкового полка. При очень жестоких боях я был опять ранен. И опять госпиталь. Вот в 43-м году я отлежал еще 3 месяца в госпитале. И опять возвратился в свою часть. И нас уже перебросили на снятие блокады Ленинграда. Мы шли здесь не в первом эшелоне, мы шли во втором эшелоне. Первый эшелон, который шел, значит, на Пулковские высоты, мы шли за ним. Но после Пулковских высот уже вступила в бои 120-я стрелковая дивизия. И вот здесь мы уже освобождали Гатчину. За Гатчину тоже были очень сильные бои. Ну, мне вспоминается такой эпизод в городе Гатчина, значит, когда я с восточной стороны пришел сменить своего товарища, который был ранен, вообще говоря. Вот. И когда я поднялся на второй этаж деревянного дома, где заняли наши автоматчики это место, чтобы взять радиостанцию, с которой я мог работать, значит, я выхожу, значит, в коридор этого здания, вижу, значит, немцы выкатывают орудие на прямую наводку для того, чтобы стрельнуть по нашему дому. И они действительно стрельнули. Но меня спасло то, что вообще там стояла печка кирпичная, и снаряд, он в доме взорвался, но благодаря тому, что я сидел вот за этой кирпичной печкой, я остался жив, и также жива осталась моя техника, на которой я работал. Дальше Рождествен у нас на пути. Это место, вообще говоря, очень сильных боев. Поскольку Рождествено невозможно было взять схода, значит, было принято решение второй батальон отправить в обход Рождественно. И вот мы вышли часа в 4, наверное, вечера, лесом ударить с обратной стороны. Этот поход был, наверное, ну, не меньше, как километров, наверное, около 20. И когда мы пришли на другую сторону Рождественно и остановились, я должен был связаться с полком, и у меня случилось несчастье. У меня отказала радиостанция. И вы представляете, оставить батальон без связи в такой сложной, так сказать, обстановке, когда, так сказать, никакой поддержки нет. Он один остался здесь. Ну, командир батальона сказал, знаете что, уходите обратно по нашему следу, возвращайтесь в полк. И вот я обратно с радиостанции весом в 20 килограмм, в общем, мне пришлось вернуться обратно. Ну и настолько был, в общем, так сказать, расстроен, морально подавлен, что я заболел. И проболел больше 2 недель. Возвратился я где-то в районе Толмачева. Нужно было форсировать Лугу, реку. Здесь мы, в общем-то, недолго были. Луга была форсирована. 12 февраля мы уже вошли в Лугу.

за отбитый овражек и захваченный луг. Славой нас не уважат, не отметят заслуг. Не найти нас тут славе. Мокрый луг без примет, скудное разнотравье, жиденький разноцвет. Мы не ждем тебя, слава, не придешь и права. Нам довольно, что стала снова русской трава. Не ищи нас во вражке под огнем в перехлест, колокольцы ромашки ярче орденских звезд.

трудных дней, будет много трудных дней, значит, рано подводить итоги. Вот и встретились мы с ней, вот и свиделись мы с ней, где-то на проселочной дороге. Только несколько минут, только несколько минут между нами длилась та беседа. Как, скажи, тебя зовут, как, скажи, тебя зовут, и она ответила: победа. Под шинелью на груди рядом.

По-разному сложились военные судьбы у людей поколения сороковых, но вклад каждого в дело победы неоценим. Александр Меркурьевич Соколов в свои неполных 20 лет закончил войну, будучи тяжело раненым под Нарвой. Военные дороги полковника в отставке Александра Николаевича Демина вели его от Нарвского плацдарма под Таллин, потом бои за освобождение Карельского перешейка, Первый Украинский фронт. День Победы он встретил в Праге. Обо всем этом рассказал нам в письме друг и однополчанин Демина Станислав Николаевич Обламский. Ему, Обламскому, дал Демин рекомендацию для вступления в ряды партии коммунистов. И сегодня ветеран, проживающий в городе Слуцке в Белоруссии, Станислав Николаевич Обламский, передает привет фронтовому другу ленинградцу Александру Николаевичу Демину. Мы включили в нашу передачу для Александра Николаевича Демина «Песню военных лет». Прозвучит она также для супругов Варш Бронислава Францевича и Татьяны Александровны. Бронислав Францевич, ветеран войны и труда, 12 апреля отметил свой день рождения. Еще письмо. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения Семену Тимофеевичу Архипову. Он прошел с боями путь до Берлина, имеет ордена и медали. Вернувшись с фронта, активно взялся за восстановление народного хозяйства. Его четверо детей просят поздравить отца, а от их имени нам написала дочь Ольга Кузьмина. 21 апреля отметит свое 80-летие участница Великой Отечественной войны Вера Константиновна Домашевская.

Эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою. Знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось.

0: поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Восемнадцатилетним пареньком отправился на фронт и Владимир Павлович Грицков. За два военных года были позади Сталинград и Курская дуга. Были боевые награды, были и ранения. В 20 лет он стал героем Советского Союза.
2: Герои за форсирование Днепра. В числе первых мы форсировали за батальоном. Первый батальон 86-го стрелкового полка, 180-й стрелковой дивизии. Очень трудно было. Притом первый раз, когда мы форсировали, немцы нас обнаружили ночью. И моя лодка тоже стала тонуть. Значит, был прямое попадание с пулеметов. Но мы на свой берег легко переплыли. Это я, командир батареи, два разведчика и три телефониста. Вот мы первые форсировали среди артиллеристов. Сначала одна рота, а потом на вторую ночь весь батальон форсировал. Командир батальона, капитан Коробейников. Мы с ним давно были друзьями. На Курской дуге вместе сражались. Вот командир батальона свой батальон переправил, а я корректировал огонь своей батареи, иногда и дивизиона, когда фашисты начинают атаковать нас с целью сбросить с плацдарма. На пятые сутки был тяжелый бой, все держались, и мы расширялись, плацдарм. Интересно, каждый день так ночью нам подбросил подкрепление, к вечеру у нас остается маловато. Тем не менее, мы с утра всегда плацдарм расширяли. И вот 4 октября утром на рассвете, когда переправили мою уже батарею, чтобы нас встретил танки прямой наводкой, был ранен и переправлен на свой берег. После второго ранения я прибыл на 1-й Украинский фронт, в 3-ю артиллерийскую дивизию попал. Как раз она наступала. Вот первый город и реку, это реку мы форсировали Южный Буг, и освободили Проскуров, ныне Хмельницкий. Оттуда мы шли в направлении Тернополя. И на реке Стрипа мы остановились. Дальше наше продвижение остановилось. Всегда после больших боев, после большого продвижения должен быть отдых. Войска останавливаются, становятся в оборону, тылы подтягиваются, готовимся к новому наступлению. Так на сей раз было. Это уже 44-й год. И вот в августе 44-го года наши войска, 1-й Украинский фронт, перешел в наступление. Вот с позиции с реки Стрипа. Мы были переброшены несколько правее, севернее Тернополя. Ну и в первые дни были сильные бои. Вот мне тоже пришлось участвовать в сильных боях, когда на батарею шло до 40 танков. 5 танков подбили, остальные остановились. В газете «Варемейская» еще была статья, и потом листовка выпущена. Ну, там, значит, было написано: «Жгите танки, как жгут артиллеристы Герой Советского Союза Грицкого». Я эту листовку берегу на память, у себя она у меня хранится. Вот когда удалось батарею подбить 5 танков. Ну, подробности я не хочу рассказывать, все бой. Бой был тяжелый. Вовремя, конечно, я спохватился. Вовремя с закрытых позиций свои орудия перетянул вперед на встречу противнику, на высоту. А с высоты было бить противника прямой наводкой на дальних подступах, где-то с километра. Но мы их не пропустили. И потом имел уже опыт встречи с немецкими танками. Я скомандовал первому орудию стрелять по первому танку, второму по третьему по пятому танку, бить через одного, чтобы наводить панику. А четвертому орудию осколочным снарядом бить по пехоте, дабы не пропустить пехоту. Все же танки, если они прорываются одни без пехоты, то их можно гранатами забрасывать, бутылками с горючей смесью. И если укрытая батарея, есть окопы, то танки без пехоты противника ничего не сделают. Они могут нас пройти, но они нас не истребят. А пехота, есть пехота, она закрепляет успех танков. Ну, не только мы с одной батареи отбивали атаки, и соседи отбивали, и пехота здесь пулеметным огнем отбивала. Короче, мы закрепились здесь. Потом, после этого боя, пошли вперед. Вот, приезжали к нам репортеры, хотели заснять меня на кинопленку. Батарею засняли, а я уже с пехотой ушел в боевых порядках вперед корректировать огонь. Ну и в конце войны, 44-45 год, воевать было веселее. Везде было наше превосходство в технике. Народ научился наш воевать. Солдаты с большим воодушевлением освобождали последние, значит, области нашей необъятной родины – Все верили в победу. Ну и фашисты были не те. Их разбили под Москвой, под Сталинградом, под Ленинградом, в Крыму, на Курской дуге их окончательно, веру в победу у них выбили. И после Курской дуги они уже никогда не имели успехов и не думали о наступлении, а только отступали. И как писали в своих газетах, что они сокращают, выравнивают фронт и так далее. Границу свою родной родины пересекли мы за Львовом, в районе реки Сан. Это было летом 44 года, где-то конец августа или сентября. Конечно, было радостно ощущать, что мы вышли на свою границу. Сильные бои были на Сандомирском плацдарме. Наши войска форсировали Вислу, и фашисты хотели нас выбить с плацдарма. Там тоже мне пришлось участвовать в своей батарее в отражении контратак противника. Но фашисты не имели никакого успеха. Плацдарм мы закрепили. С этого плацдарма и началось крупное наступление, можно сказать, предпоследнее по разгрому фашистов. Войска 1-го Украинского фронта перешли 12 января под командованием Конева, а войска 1-го Белорусского под командованием Жукова 14 января. Так мне помнится по истории. Ну, с Сандомирского плацдарма мы вообще уже двигались очень быстро. В прорыв были введены танковые армии. На нашем участке, на участке 1-го Украинского фронта действовала 3-я и 4-я танковые армии. Они впереди наших войск быстро продвигались, окружали противника, а наши пехотные части подчищали. Вышли мы на Одер, форсировали Одер, и за Одером на плацдармах тоже так же закрепились. И последнее наступление 16 апреля 1945 года, когда наши войска пошли на Берлин. Это первый белорусский шел на Берлин напрямую, а первый украинский наш Конев, он в обход с юга на Берлин. А часть войск шла на Дрезден и на соединение с союзниками. Вот как раз наша армия, 5-я армия, Жадов ей командовал, ее поддерживал наша 3-я дивизия. Мы шли на Дрезден и на Лейпциг с целью соединиться с союзниками. Мы соединялись с союзниками в районе Торгау, а потом наши войска пошли на Прагу. И войска 1-го Украинского фронта, самым главным образом это шли 3-я, 4-я танковая армия, 5-я армия. 9 мая, конец войны, я застал под Прагой. Ну, этот день был особенно радостный, когда мы узнали, что война кончилась. Хотя уже 4 мая нам не было известно, а фашистам уже было известно, что там они стали капитулировать. 8-го они сдавались в плен большими группами. Ну и после этих боев, где-то до 19 мая, мы еще там нас перемещали по горам. Мы занимали и оборону, вылавливали последние остатки фашистов. Ну а после 19 мая нам сказали, уже больше здесь никого не осталось. Наши войска так оставались пока в Чехословакии. Потом были переведены в Австрию. Ну и с Австрии я уехал на учебу в высшую офицерскую артиллерийскую школу. Это уже было в ноябре, с 1-го, кажется, ноября. Но до этого съездил в отпуск. Значит, после войны стали давать отпуска. В первую очередь давали тех, которые хорошо отличились в войну, воевали. Я поехал в отпуск в числе первых. Побыл на родине, вернулся, потом высшую офицерскую школу кончил. До сих пор служу в армии, в артиллерии.

0: Дорогие друзья, в этот праздничный вечер мы приглашаем вас послушать литературный концерт «На веселой волне». В эфире прозвучат произведения авторов, имена которых вам хорошо знакомы. В концерте участвуют известные артисты Мария Бабанова, Ростислав Плят, Людмила Шапошникова, Георгий Менглет, Николай Парфенов, Борис Попов, Олег Табаков. Итак, Валентин Катаев. «Цветы».
1: Это был веселый праздничный обед. За окнами шумела ликующая Москва. Вдруг хозяйка дома вышла из-за стола и вернулась к гостям, держа на руках шестимесячную девочку в длинном голубом байковом платьице с круглым воротником. Девочка сидела на ладони, живо поворачивая во все стороны головку, овальную, как дынька. Темные подсолнышки ее маленьких глаз весело смотрели во все стороны. Отец с нежностью посмотрел на свое семейство и сказал: «Эта небольшая девица, признаюсь вам, причинила мне своим рождением непомерную радость, но также принесла и немалое беспокойство». «А в чем беспокойство?» — поинтересовались гости. «Расскажу, расскажу», — ответил счастливый отец и рассказал следующее. Я остался один. Надо мною звучно щелкали часы. Большая стеклянная дверь, куда увели мою жену, была плотно заперта. За этой страшной белой дверью горело электричество. Там еще продолжалась ночь, непонятная и тревожная ночь родильного дома, полная некой бодрой и таинственной деятельности. Прошло сколько-то времени, явилась сестра, вручила мне вещи жены, пальто, туфли, платье, белье. Я стоял в растерянности под лестницей, поддерживая подбородком узел. «Ну», — сказала сестра, одобрительно улыбаясь. «Все?» — спросил я. «Все.
2: Можно идти?»
1: «Идите и ложитесь спать». За мной щелкнул замок. «Что же теперь делать? Как быть?» Я был гораздо беспомощнее и беззащитнее, чем жена. Я прошел по Москве, прижимая к пальто вещи, не потерявшие еще ее теплоты. Я вернулся домой, бросился к телефону и холодными пальцами набрал родильный дом. Сонный, тихий, еле слышный голос сказал мне, что она еще не родила. «А можно надеяться? Когда?» – спросил я. «Вам позвонят». «Вы, наверное, знаете, что еще нет?»
2: «Наверное».
1: «А простите, вы не можете сказать, когда можно надеяться?»
2: Там опустили трубку.
1: Я прилег на минуточку вздремнуть и проснулся от телефонного звонка. Было часов 5 вечера. Значит, я спал часов 8 подряд. Электричество продолжало гореть над головой, но Кремль за окном был ярко и розово освещен заходящим солнцем. Я не поверил, когда услышал тот же сонный, тихий, еле слышный голос, сообщавший, что у меня родилась дочь, и жена чувствует себя прекрасно. И тут меня охватила лихорадочная деятельность. Наскоро умывшись, я вышел из дома. Прежде всего, я бросился в цветочный магазин. О, этот план у меня уже был готов давно. На все деньги цветов и завалить всю квартиру. Пускай моя дочь... Нет, каковы слова? Моя дочь! Как это волшебно звучит! Пускай же моя дочь лежит в своей маленькой кроватке среди цветов, как сказочный мальчик с пальчик в атласной чашечке розы. Душный оранжерейный воздух цветочного магазина окружил меня теплыми запахами вазонов и дождя. Я стоял в джунглях папоротников, цитрусов, пальм, анемонов, парниковой сирени. С поспешной жадностью я стал выбирать корзины и букеты. Продавщица смотрела на меня с безграничным изумлением и страхом. «У вас есть дети?» — спросил я живостью. «Я девушка», — с достоинством ответила она и поджала губы. «Вот видите, значит, вам это не может быть понятно. А у меня есть дочь». Довольно взрослая, ей уже часа 3-4. Я хочу, чтобы она вошла в жизнь, как в цветущий сад. Вам это непонятно? Отчего же непонятно? Понятно, сегодня родилась. Верно, она сегодня родилась, и я хочу, чтобы завтра она уже лежала в своей маленькой кроватке среди всех этих цветов, как мальчик с пальчик в атласной чашечке розы. Ну, это навряд ли. Раньше, чем дней через 8-7 домой не попадет. У них в родильных домах такие ужасные правила. У меня сестра в прошлом году родила двойняшек, так имейте в виду, попала домой только на 10-й день. Этого я не предвидел. Я был убит. Я вышел из магазина, пошатываясь. Шутка сказать, 7-8 дней. А я? Что буду делать я в продолжении этих ужасных 7-8 дней? Впрочем, дела у меня нашлись. Днем я томился у телефона, дожидаясь звонка оттуда. Звонок раздавался. Я слышал слабый голос жены, которая спрашивала, как я себя чувствую, и не забываю ли я есть на ночь простоквашу. «А ты? Как себя ты чувствуешь?» — кричал я в горячую трубку. «Как наша дочка?» «Наша дочка ничего, спит». «А какая она?» «Маленькая, симпатичная, лучше всех. Она сегодня чихнула». «Насморк?» Испуганно кричал я. «Да нет, какой ты чудак. Просто чихнула на всю палату. И вообще она высокомерная». «Как? Высокомерная?» «Ну, обыкновенно как? Высокомерная. Ты чудак, ничего не понимаешь. У нее высокомерное выражение». Но тут в телефоне начиналось щелканье и нетерпеливый стук. А я поспешно кричал: «Приезжай скорее! Поцелуй нашу высокомерную дочь! Ты не узнаешь комнату! Она вся будет в цветах! Наше высокомерное дитя будет лежать в своей маленькой кроватке, как мальчик с пальчик в атласной чашечке!» Я выходил на улицу, я бродил мимо магазинов, останавливаясь возле витрин с детскими вещами и игрушками. С непредвиденной нежностью рассматривал я кукол и лошадок, капоры, распашонки, одеяльца, мечи, аэропланы и парашюты. Между тем Москва на моих глазах украшалась. Зеленые гирлянды тянулись вдоль фасадов, красные полотнища пересекали улицы, узкие флаги трепетали над станциями метро, площади крутились, как карусели, в ярких лентах, зелени, цветах, плакатах. И вот наступил желанный май. Я мчался на такси в родильный дом за женой и дочкой. Но по дороге я должен был заехать в цветочный магазин для того, чтобы послать домой на все наличные деньги цветов. Но, боже мой, что случилось? Магазин был пуст. Голые полки и стопки вазонов. Спутанные мотки рафии. «Цветы!» — задыхаясь, сказал я. Маленькая модница в белом берете посмотрела на меня с сожалением и развела розовыми руками. Все. Я бросился в другой магазин. Оттуда двое вспотевших комсомольцев вытаскивали последнюю пальму. «Цветы!» — почти крикнул я. Все. Я ничего не понимал. Прямо-таки как нарочно. И именно в такой день я велел ехать в родильный дом. Слезы выступили у меня на глазах, когда я увидел похудевшую жену с оживленно блестящими глазами, которая протянула мне нечто, завернутое в голубое вязаное одеяльце. Я стал целовать милые худые руки, в то же время пытаясь заглянуть в одеяльце. «Тише! Ты с ума сошел!» — сказала жена. «Она спит! Она простудится! Дома посмотришь!» Мы поехали домой. По дороге я все же приподнял край одеяльца и увидел беленький нос величиной не более горошины. Бережно прижимая к груди нашу дочку, жена вошла в квартиру и остановилась в недоумении. «А цветы?» В комнате не было ни одного цветка. Все, горестно заметил я. Я не спал почти всю ночь и забылся лишь к утру. Мне снилось, что моя дочь уже большая, что она уже парашютистка, химичка, учительница, певица, шофер, цветочница. Я проснулся от звуков множества оркестров, от криков, от песен, от грохота громкоговорителей. «С 1 мая!» — сказала жена. Она стояла с нашей девочкой на руках и смотрела в окно. Мимо дома шли веселые колонны, двигались букеты, пальмы, корзины роз, папоротники. Солнце сверкало на золотых звездах Кремля. Вся Москва была похожа на огромный праздничный букет. И маленькая девочка, наша дочь, самый маленький и самый новый человек нашего нового, веселого, изумительного мира, лежала в самой середине этой громадной корзины цветов на руках своей мамы, как мальчик с пальчик в чашечке атласной розы.

0: Владимир Маяковский. Весенний вопрос. Страшное у меня горе, вероятно, лишусь сна. Вы понимаете, вскоре в РСФСР придет весна. Сегодня и завтра, и веков испокон, шатается комната, солнце пропоится, невозможно работать, определенно обеспокоен. А ведь, откровенно говоря, совершенно не из-за чего беспокоиться, если подойти серьезно. Так-то оно так. Солнце посветит и пройдет мимо. А вот попробуй от окна оттяни кота. А если животное интересуется улицей, то мне это просто необходимо. На улицу вышел и встал в лени я. Не в силах не сдвинуть с места тела. Нет совершенно ни малейшего представления, что ж теперь, собственно говоря, делать. И за шиворот, и по носу каплет безбожно. Слушаешь, не смахиваешь, будто стих. Юридически куда хочешь идти можно, но фактически сдвинуться никакой возможности. Я, например, считаюсь хорошим поэтом, ну, скажем, могу доказать, самогон – большое зло. А что про это? Чем про это? Ну, нет совершенно никаких слов. Например, город советские служащие искрапили. «Приветствуй весну!» – ответь салютно. Разучились. Нечем ответить на капли. Ну, не могут сказать ни слова. Абсолютно. Стали вот так вот. Смотрят рассеянно. Наблюдают, скалывают дворники лед. Под башмаками вода. Бассейны. Сбоку брызжет, сверху льет. Надо принять какие-то меры. Ну, не знаю, что, например, выбрать день самый синий, и чтоб на улицах улыбающиеся милиционеры всем в этот день раздавали апельсины. Если это дорого, можно выбрать дешевле, проще. Например, чтоб старики, не работающие, не учащиеся детвора, в 12 часов ежедневно собирались на Советской площади, троекратно кричали б «Ура! Ура! Ура!». Ведь все другие вопросы более или менее ясны. И относительно хлеба ясно, и относительно мира ведь. Но этот кардинальный вопрос относительно весны нужно во что бы то ни стало теперь же урегулировать.
1: Рассказ Бориса Ласкина «Сон».
2: Василию Аристарховичу Казадоеву, сотруднику одного учреждения, приснилось, что он лебедь. Ему привиделось, что он, мужчина средних лет, склонный к полноте и раннему облысению, запросто превратился в птицу, всем своим обликом выражающую грацию, в чем сможет легко убедиться каждый, кому посчастливится увидеть известное хореографическое произведение «Умирающий лебедь». Для того, чтобы наиболее точно передать характер необыкновенного сна В.А. Казадоева, предоставим ему слово. «Прежде всего я хочу официально заявить, — сказал Василий Аристархович, — что поскольку сон — явление бесконтрольное и стихийное, я, как единственный очевидец, никакой ответственности за содержание своего сна нести не могу. А теперь я изложу сон в порядке видения. Сперва я увидел озеро. Потом на берегу заметил довольно-таки оживленную группу сослуживцев, в частности, плановика Братцева, машинистку Веру Колокольникову, бухгалтера Шуйскую Нину Ивановну и артиста Сергея Филиппова. Хочу сказать, что присутствие артиста в нашем коллективе даже во сне показалось мне странным. Все лица, которых я назвал, сидели на траве и ели воблу. Кто-то из них пил пиво, но кто, уже не помню. Интересно, где они достали воблу? Подумал я и вдруг чувствую, что плыву по воде. Как раз в этот момент Вера Колокольникова закричала: «Товарищи, смотрите! Наш Казадоев превратился в лебедя!» И тут я взглянул на себя со стороны. И что же я увидел? Я увидел, что совершенно раздетый. В одних только перьях плыву по водной глади, красиво изгибаю шею, как положено лебедю, и смотрю на наших товарищей. И вдруг я вижу начальника главного управления Мухина, который, не считаясь со своим ответственным постом, лично прыгает в воду и плывет ко мне стилем брас. Подплывает, я с ним здороваюсь, а он вместо ответного приветствия качает головой и заявляет по моему адресу: «Хорош гусь!» Тогда я взмахиваю крыльями, улетаю от руководства и пою лебединую песню. А потом я просыпаюсь. Василий Аристархович закончил свой рассказ, и мы разглядели в его глазах горькую обиду и душевную боль. Причиной этого явилось решение руководства освободить товарища Казадоева В.А. от занимаемой должности. На вопрос товарища Казадоева, заданный им с иронической улыбкой, мол, достаточно ли уважительно причина для увольнения, временное превращение работника главка в водоплавающую птицу, последовал ответ, что история с лебедем переполнила чашу терпения руководства и общественности. Дело в том, что в текущем году товарищ Казадоев видел уже целый ряд более чем странных сновидений. В первом случае ему приснилось, что он забивает козла с бывшим премьер-министром Великобритании. Во втором случае, в самом конце квартала, товарищу Казадоеву приснилось, что он едет на курорт с одной популярной киноактрисой, фамилии которой мы по понятным соображениям не называем. В третьем случае ему приснилось, что он в течение минуты решил кроссворд в огоньке, за что получил в виде премии бесплатную путевку в дом отдыха для женщин, готовящихся стать матерями. Памятуя о том, что сны относятся к категории явлений неуправляемых, мы решили встать на защиту товарища Казадоева. Настоящее выступление было уже подготовлено к печати, когда пришло письмо за подписью товарища Мухина, начальника главного управления. Мы с глубоким удовлетворением отмечаем, что руководство тоже определяет сон как явление подсознательное и в связи с этим указывает, что любой человек, вне зависимости от занимаемой должности, пола и семейного положения, имеет законное право видеть во сне все, что ему угодно, но только в тех случаях, как справедливо замечает товарищ Мухин, если сновидения являются человеку не на работе, а дома. Последние обстоятельства, к сожалению, лишают нас возможности помочь гражданину Казадоеву.

Еще на заре советского государства, задумываясь над вопросами культурного роста широких масс, Владимир Ильич Ленин однажды заметил, что зрелище для рабочих и крестьян – это скорее более или менее красивое развлечение, а широкие массы заслуживают чего-то большего. Они получили право на настоящее великое искусство. Путь советского композитора Мясковский видел не в приспособлении творчества к уровню слушателя, не в упрощении серьезной музыки, а в наполнении ее идейным содержанием, близким миру чувств, мыслей нашего современника. Не просто было поведать об этом мире языком чистой музыки, без слов. Не случайно долгим оказался поиск композитора. Им было написано 27 симфоний, 13 квартетов и немало произведений других жанров. Сейчас можно назвать не одну страницу творчества композитора, которая содержит понятный и близкий нам круг образов. Мы слышим их и в волевом, энергичном начале музыки, и в широком, возвышенном ее звучании, которое затрагивает лучшие стороны души, и в светлом строе песенно-танцевальных страниц творчества Мясковского. Словно живые действующие лица, рассказы или повести вырисовываются темы, образы произведения Мясковского. Их очертания, например, в 16-й симфонии, героического, поэтического характера, скорбного в траурном марше, написанном в связи с гибелью самолета Максима Горького, убедительно свидетельствуют о том, что сочинение рождалось автором в поисках воплощения примет нашего времени. И в 17-й симфонии замысел композитора был обращен к внутреннему миру человека, к расцвету его в переживаемую нами великую эпоху, говоря словами композитора. Мы слышим это в атмосфере всей музыки симфонии, взволнованно-страстной, доходящей порой до большого пафоса, а в конце пронизанной светлым безудержным порывом. Здесь все сумрачное и слишком личное, по словам автора, вытесняется, а основной мотив звучит в конце симфонии возгласом победы и торжества.

совсем, казалось бы, неприхотлив по своему песенно-танцевальному характеру финал 15-й симфонии. Однако все крепнущая связь композитора с действительностью вдохнула в музыку настроение подлинной жизнерадостности. Мы почти зримо представляем себе заключительную картину симфонии с ее живыми участниками.

Поистине одушевленным предстает образ из медленной части 17-й симфонии. Он типичен для Мясковского, как правдивое воплощение композитором возвышенных чувствований нашего современника.

Со многими произведениями Мясковского широкий слушатель хорошо знаком. Например, с его последней 27-й симфонией. В этой «Лебединой песне» композитора все обращено к свету, к утверждению жизни –

Жизнь продолжается. Это значит, живет творчество Мясковского, живут дела его учеников. Должны жить добрые зерна, брошенные Мясковским в почву и в будущем. Смелый творческий опыт композитора, поднявший тему революционного переустройства деревни в жанре симфонии, остается единственным. Его так называемая колхозная, 12-я симфония, пока еще не имеет продолжения. Или героическое начало в 16-й симфонии Мясковского также ждет своего развития, как одна из важных проблем современности. Она далеко не исчерпана, хотя ей, конечно, и уделяется творческое внимание советских композиторов. Творчество Мясковского и его учеников тесно связано с ответственной задачей создания произведения большого искусства. Наследие Мясковского и творческая деятельность бывших его учеников в лице уже ведущих композиторов современности, педагогов, воспитавших новые поколения музыкантов, в лице видных деятелей культуры, служит благородному делу сближения советского человека с миром прекрасного. Жизнь продолжается.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели! Сегодня мы вновь продолжим разговор о песне, о ее долголетии, о ее эмоциональном воздействии на слушателя. У советской песни богатая история, славные традиции. Произведения таких выдающихся композиторов, как Дунаевский и Блантер, братья Покрас и Захаров, Мокроусов и Соловьев-Седой, поэтов-песенников, как Исаковский и Сурков, Фатьянов и Чуркин, Лебедев-Кумачев и Глисон звучат и поныне. Их песни, как живое эхо своего времени, прочно вошли в духовную жизнь народа, стали классикой. Так от чего же зависит долголетие песни? Вот как на это отвечает

В своей книге «Когда вы спросите меня» Клавдия Ивановна Шульженко. Сколько спела песен? Не знаю, никогда не считала. За каждой стоит труд композитора, поэта, исполнителя. Каждая песня – законченное самостоятельное произведение, и когда певец приступает к нему, разве он знает, какая судьба ожидает песню? Найдет ли она путь к сердцу слушателя? На все эти вопросы вряд ли кто-нибудь может ответить. Да, действительно можно понять сомнения Клавдии Ивановны Шульженко, ибо только время и жизнь могут ответить на эти вопросы. Песня Василия Павловича Соловьева-Седова «В путь» вместе с поэтом Михаилом Александровичем Дудиным была написана более 20 лет назад. Впервые ее исполнил ансамбль песни и пляски Ленинградского военного округа, и до сих пор она остается в его репертуаре. Нашу программу в эфире «Первая студия» мы открываем этой песней в новой аранжировке. Исполняет хоровая группа ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра имени Соловьева-Седова Ленинградского радио и телевидения. Дирижер – заслуженный артист республики Станислав Горковенко.

0: Песня – это живой контактный жанр. Ее судьба зависит не только от композитора и поэта, но и не в меньшей степени от исполнителя, от его умения донести до слушателя музыкально-поэтический образ. Многим советским песням путевку в жизнь дали такие замечательные исполнители эстрадной песни, как Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон и Лев Лещенко, Роза Рымбаева и Эдита Пьеха, Людмила Сенчина и Мария Пахоменко. Их талант раскрылся и вырос на традициях советской исполнительской культуры. Сегодня в нашей музыкальной программе Мария Пахоменко исполнит песню Александра Колкера на стихи Вячеслава Вербина «Сила любви».
1: Кто поручил ручью смеяться, дождью шуметь? Кто научил дитя ласкаться,

же это замысел прекрасный, земля в цвету? Что заставляет верить в счастье и красоту? И кто

песни Владислава Успенского на стихи Лидии Смоленской «Вы помните?» нашим слушателям хорошо знакома. Первый и постоянный ее исполнитель – Валентина Толкунова. Мы вам сейчас напомним эту песню, но уже в исполнении Евгении Симоновой и автора –

0: А помните, был вечер невесом, одет легко в зеленый цвет весенний, и возвратила нам забытый сон таинственная рука прикосновения.
1: Сегодня Владислав Успенский – гость нашей программы. Владислав Александрович, как и при каких обстоятельствах вы встретились с Евгенией Симоновой? И почему именно с ней решили исполнить в своем авторском концерте эту песню?
0: Евгению Симонову я знал по фильмам. Она мне была интересна как индивидуальность. Но вот счастливая встреча. Нас познакомила общая работа над фильмом «Долгая дорога к себе» ленинградского режиссера Натальи Трощенко. Тонкость, одухотворенность и естественность – вот что привлекает меня в этой актрисе. Я подумал, что такой человек не может не быть музыкальным. Простота, так сказать, в общении позволила нам как-то просто немножко творчески побеседовать. И я показал ей одну из своих песен, написанных ранее. И в каком-то вот таком просто творческом, так сказать, разговоре Женя предложила, так сказать, спеть ее вдвоем. Потому что, в общем, стихи располагают к этому какое-то размышление, так сказать, на тему. И вот так возникла идея попробовать спеть эту песню вдвоем.
1: Владислав Александрович, вот написана песня. Композитор, естественно, сам выбирает исполнителя. Это ведь очень важно. Из чего исходит при этом композитор? И как складываются взаимоотношения композитора и исполнителя?
0: Первые песни в основном были написаны для пьехи. А в дальнейшем появилась Валентина Толкунова в моем представлении как очень интересный исполнитель именно определенного жанра песен. И появились песни, связанные с ее индивидуальностью. Для Эдуарда Хиля были тоже несколько песен, которые он записал и исполнял в моих авторских концертах. Целый ряд песен появились в связи с, мне кажется, тоже интересной индивидуальностью Дриадской, Кривоносой. Дело в том, что красивый голос, наличие красивого голоса – это прекрасно и огромное достоинство. Но если песня – это не просто набор ритмически организованных слов, а задумана композитором как какая-то доверительная беседа со слушателем, то наличие красивого голоса – это еще недостаточно. Нужно, чтобы исполнитель понимал, о чем он поет. Сейчас очень многие поют актеры, актрисы и многие композиторы. И мне думается, что это, в общем, не является уж столь обязательным. Мне очень не импонируют исполнители с чувством упоения собственным дарованием.
1: И последний вопрос к вам. Почему вы решили свою новую песню «Театр» на стихи Николая Денисова записать с Евгенией Симоновой?
0: Должен сказать, что вот накануне буквально концерта в Октябрьском зале я показал Жене несколько своих песен, и так, в общем, возникла идея ее участия в моем авторском концерте. И мы остановились на одной из песен, песне «Театр» на слова Николая Денисова. Она показала, что она наиболее близка просто и по смыслу актрисе. Исполнение Симоновой песни «Театр» – это не есть образец и эталон исполнения этой песни. Наверняка другие певцы и исполнители исполнят ее по-своему, и, может быть, лучше, хуже. Но в исполнении Симоновой мне близко ее проникновение в текст. Нужно, мне кажется, стремиться к тому, чтобы, так сказать, был максимум, так сказать, достоверности в том, что вообще делает каждый, тем более в творчестве.
1: Итак, звучит песня Владислава Успенского на стихи Николая Денисова «Театр». Исполняет артистка Московского театра имени Ленинского комсомола Евгения Симонова.

замер праздничный гул. Меркнут прожектора, ты спокойно уснул. До утра, до утра, чьи роли страницы нарушая твой сон, словно белые птицы летят на балкон. Театр. Я в раннем детстве познакомилась с тобой. Театр, ты стал моей судьбой.

После шумных страстей пусть тебе до утра снится взрослых детей.

0: Театр. Театр.
1: По сложившейся традиции, нашу музыкальную программу в эфире «Первая студия» мы завершаем новыми песнями молодых. Семен Чебышев интересно и плодотворно работает над аранжировками советской песни. Многие песни Дунаевского, Блантера и Соловьева-Седова обрели вторую жизнь именно в его оркестровках. Кстати, песня «В путь», прозвучавшая в нашей программе, была оркестрована Чебышевым. Помимо этого, он сам занимается композицией. Им написан ряд песен, музыка ко многим мультфильмам. Сегодня мы предлагаем его песню на стихи Георгия Прусова «Может быть». Ее исполнит солист Ленконцерта Юрий Ахачинский.

никто не восхищался вами, и чувств нахлынувший поток

цвести и жить. Не может соцвести и жить совсем забытый вами

молодой композитор Наталья Карш. Она закончила Ленинградскую консерваторию по классу композиции. Уже с первых курсов стала писать песни и участвовать в молодежных студенческих конкурсах. В 1979 году за песню на стихи Вадима Шефнера «22 июня» получила почетный диплом. Пишет камерную и хоровую музыку, а также музыку к спектаклям. Продолжает работать в жанре песни. Послушайте новую песню Натальи Карш на стихи Ирины Снеговой «Спасибо тебе». Исполняет вокальный дуэт Елена Дриадская и Виктор Кривонос. Играет эстрадно-симфонический оркестр имени Соловьева-Седова Ленинградского радио и телевидения. Дирижер – заслуженный артист республики Станислав Горковенко.

Слушайте музыкальный рассказ «Фредерик Шопен». Мы прибыли в Варшаву ранним вечером. Все устали, но не хотели и думать об отдыхе. Короткий переезд с вокзала в гостиницу, и вот мы на улицах польской столицы. 20 лет назад я, тогда офицер советской армии, побывал здесь. Город лежал в руинах. А сейчас широкие светлые улицы, высокие дома, в небо уходит башня Варшавского университета. Современные архитектурные ансамбли, рядом любовные, тщательно восстановленные старинные кварталы. Мы идем по улицам Краковского предместья. Перед нами стена, подле нее букет цветов и траурные ленты. К нам подходит пожилой поляк и, словно отвечая на невысказанный вопрос, говорит по-русски. Здесь были расстреляны фашистами патриоты, борцы за свободу Польши. Среди погибших был один из тех, которые спасли национальное сокровище. И снова, не дожидаясь вопроса, добавляет: «Сердце Фредерика Шопена». «Пойдемте дальше», — приглашает он. Мы следуем за нашим неожиданным гидом и оказываемся на площади. К ней примыкают узкие улочки. «Это памятное место», — говорит поляк. «Здесь осенью 1940 года группа смельчаков пробиралась к разрушенному костелу, где хранилось сердце Шопена. Рискуя жизнью, они спасли его и хранили до светлого дня. А спустя 5 лет здесь на площади зазвучала музыка Шопена». Он смолк. «Расскажите нам еще», — попросила одна из моих спутниц. «Это большой разговор», — ответил поляк. «Если вы хотите его продолжить, приходите ко мне». Вечером следующего дня мы пришли к Казимиру, так звали нашего нового знакомого. Он оказался музыкантом, обладающим великолепной фонотекой. Почетное место занимали пластинки с записями произведений Шопена. Это был необыкновенный, незабываемый вечер. Он сразу начался музыкой Шопена.

Я вспомнил концерт в малом зале Ленинградской филармонии. Мне особенно запомнились мазурки Шопена. Поразило богатство их настроений. Зажигающее веселье, светлая лирика, глубокое раздумье. И как будто отгадав мои мысли, Казимир сказал: «Голос польского народа звучит в музыке Шопена. Недаром гитлеровцы хотели отобрать у поляков сердце Шопена. Недаром запрещали его произведения. Враги Польши всегда понимали, какая сила заключена в мелодиях нашего великого композитора. Имя, творчество его неотделимы от истории родной страны, родного народа. В годы фашистской оккупации мы слушали Шопена и вспоминали о героическом прошлом Польши».

Вы ведь хорошо знаете это произведение. Как же, откликнулись мы хором, революционный этюд. Да, именно так назвали его. Мне хочется напомнить вам, как был создан этот этюд. Казимир встал, подошел к столу. Вот выдержки из дневника Шопена. Отец, мать, где вы? А может быть, трупы? Один, один. Нельзя описать моего горя. Я на силу его переношу. Эти строки относятся к началу сентября 1831 года. Почти год минул с того дня, когда 20-летний Шопен выехал из Варшавы, отправился в концертную поездку. А через 3 недели после его отъезда вспыхнуло восстание. 9 месяцев упорной героической борьбы, завершившейся в трагические сентябрьские дни 1831 года. Войска царского генерала Паскевича взяли Варшаву. Но разве можно было задушить дух вольнолюбия, вечно живой в сердцах патриотов? Горячим призывом прозвучала музыка революционного этюда. Сильные не сдаются. Таким был наш Шопен. Вот письмо от моего давнего друга. В последние годы войны он находился далеко за пределами Польши, испытал много тяжелого, безмерно страдал от разлуки с родной страной. Он писал мне тогда: когда тоска тяжелым камнем ложится на сердце, когда подсчитываешь каждый день, каждый час без Польши, невольно вспоминается наш Шопен. 19 лет он провел в чужих краях и сумел быть полезным, необходимым родине.

Шопену не суждено было вернуться на родину. В тяжелые оковы вновь заключили Польшу. Император Николай I беспощадно расправился с патриотами. Шопен не скрывал своей ненависти к угнетателям. Однажды он получил предложение принять должность и звание первого пианиста Его Величества императора России, и, не колеблясь ни минуты, он ответил отказом. «Хотя я и не принимал участия в революции 1831 года, так как был еще слишком молод, однако сердцем я был с теми, кто ее делал». Такие слова не могли быть прощены. Возвращение в Польшу стало невозможным. С 1831 года Шопен жил во Франции. Там он надеялся найти возможность для того, чтобы работать, творить. Но Францией правили тогда люди, которыми руководила только жажда наживы. Искусство являлось для них лишь развлечением. Париж был наводнен модными артистами. Они поражали публику головоломной техникой, всевозможными виртуозными трюками. А Шопен своей музыкой обращался к сердцам слушателей, будил благородные чувства, возвышенные порывы. Никакой претензии на эффект. Простота, человечность.

0: знаменитый седьмой вальс. Часто Шопен, он был гениальным пианистом, играл его в кругу близких людей. У Шопена было много друзей в Париже. Среди них Бальзак, Делакруа, Жорж Санд, Лист, Беллини. Всех, кто встречался с Шопеном, покоряло обаяние его личности. Приветливый, отзывчивый, удивительно скромный, он вместе с тем производил впечатление человека, наделенного большой волей. Лист говорил, что Шопен был для всех опорой по твердости своих убеждений, своим спокойствием, непоколебимостью.
1: Через 1-2 минуты слушайте продолжение передачи.
0: Люди из разных стран искали тогда убежище в Париже. Венгр Лист, итальянец Беллини, поляк Шопен. Они чувствовали особую симпатию друг к другу. В их родных краях правили чужеземцы. В столице Франции обосновалась целая польская колония. Часто собирались в доме Адама Мицкевича. Там мы преображались, словно чудом переносились на родину, к братьям и сестрам нашим, вспоминал один из поляков-эмигрантов. Шопен и Мицкевич. Они были сердцем, душой, совестью этих вечеров. Их голоса сливались воедино в скорби и гневном протесте. Духовная близость поэта и композитора отразилась во многих произведениях. Под впечатлением поэмы Мицкевича Конрад Валенрод написал Шопен свою первую балладу.

пусть о тебе поют вот эту песню. Бард рыцарям, а матери ребятам. И пусть, напев ее, подымет в росте в грядущем мстителя за наши кости.

Погибает в неравном бою герой поэмы Мицкевича Конрад Валенрод. Трагичен конец первой баллады Шопена. Но подвиг героя не забывали благодарные соотечественники, давшие клятву верности великому делу борьбы. Стихи Мицкевича, музыка Шопена, они проникали сквозь пограничные кордоны, их слушали в порабощенной Польше. Неувидаемая вера в будущее воплотилась во многих произведениях Шопена. Вот одно из них. Знаменитый полонез.

0: несколько счастливых дней.
1: А Татьяна теперь отцу покоя не дает. Принеси да принеси. Говорят, ваши сатирики в свой цеховой фитиль типовой воспитательный приказ сочинили. А Крон его с трибуны зачитал.
2: Было, было. За последнее время увеличилось количество жалоб на мое руководство в вышестоящей инстанции. Как-то в партком, правком и кассу взаимопомощи.
3: В целях резкого улучшения отношений ко мне приказываю чаще советоваться со мной по вопросам, касающимся лично меня и моего цеха.
2: Проявлять больше чуткости к моим рабочим.
3: Всемерно разъяснять значение моего авторитета.
2: Как в первой, так и во второй смене.
3: Чтобы каждый различал, где моя грубость и хамство носят сугубо личный характер, а где они направлены на пользу моих рабочих. Да, похоже... Но смех смехом, а это воспитание приказным порядком всем надоело. И знаешь, мне кажется, что после собрания Волосов это понял.
2: Не верю я, что он понял. И не думаю, чтобы нам с тобой и остальным, кто ему в глаза правду говорил, он это простит. А к тем, кто помалкивал, он уже ласковее стал.
3: И к твоему Тихоне Косачеву, которого ты так любишь, которого всегда защищаешь, хотя он рохля и трус. А он почему не встал? Не вышел к трибуне, ничего не сказал. Ведь ему от Волосова, по твоим словам, больше других достается. А он тоже помалкивал. А такой случай был, такая волна. Вот выплыл бы, если бы заговорил. Вот на Нифонтова ты наваливаешься, а Косачева опять под защиту возьмешь. А разве он лучше держался? Сел в конце зала в угол, книжкой толстой запасся, вроде пассажира на корабле. Будто этот разговор его и не касается. А мы ведь за него бились. Нам-то что? Нам один раз с Волосовым поговорить, и он тон меняет.
2: Не пойму я тебя, Сергей Иванович, откуда это у тебя господское, не господское? Отчего ты тихих людей не любишь?
3: Не люблю я людей, которые без боя сдаются. Вроде орел, крылья расправил, а на него цыкнули разик, он весь слинял. И не орел, и не петух, просто мокрая курица.
2: Вот-вот, и в тебе Волосов иногда прорывается. Хоть и воюешь ты с ним, и на собрании хорошо говорил, неотразимо говорил, даже Волосов аплодировал. А человека ты не понял. Что ты его с Нифонтовым равняешь? Нифонтов приспособленец. В коридоре он с тобой согласен, в кабинете с Волосовым. А если чувствует, что еще неизвестно, с кем надо согласиться, он тебе с трибуны про свежий воздух расскажет. А Косачев? Ну, понимаешь, говорят про таких, в жизни неприспособленный. Нет, он не кулуарщик.
1: Ну вот, обещали, что будете говорить только на лирические темы.
2: Извините, Ольга Николаевна, это у нас пока болит.
3: Но дело пошло на поправку.
2: Поживем, увидим.
3: Поживем, и с авралами покончим, и заготовительные встряхнем.
2: Поживем, увидим.
1: Ну вот, опять поехали.
3: Все. Ни слова, друг мой, ни вздоха. Что там по телевизору сегодня? Где программа, Толя?
1: Вот.
3: Так... Просто удивительно, как жили люди, когда не было телевизора. Чем они время занимали, а?
2: Интересных передач могло бы быть больше.
1: Да, уж три программы.
3: Да, и все равно на всех не угодишь. Вот у нас только у Игнатьевых усядутся перед телевизором 5 человек. И давай критиковать. Бабушка недовольна, что все время танцуют, ей подавай классику. Дочка недовольна, что все время классика, ей подавай танцы и джаз. Маме нужно кино про несчастную любовь. Сыну хочется знать последние новости про шпионов или про футбол.
1: А отцу, конечно, ничего не надо.
3: Нет, отцу уж просто не протолкнуться к экрану.
1: Да, у нас была тут зрительская конференция. Приехали из телевидения. Начальник был, потом этот молодой, знаете, такой приятный человек с сединой, ну, который еще по судам ходит. Ну, и выступил старший бухгалтер Потапов. Что же это вы, товарищи из телевидения, какие вы танцы разучиваете? Так представляете, на него молодежь зашикала, да. А Потапов у нас такой человек, что все передачи подряд смотрит. Стойкий зритель. Вот придет в 5 часов, сядет к телевизору, и пока диктор не скажет спокойной ночи, с места не сойдет.
2: Надо бы таким зрителям премии выдавать. Вот летчик налетал 1 000 000 часов, кажется, значок получает. Так бы и телезрителю насмотрел 1 000 000 часов. Премия.
3: Да, что ни говори, при семейных конфликтах телевизор – это просто громоотвод. Ну, ладно, поругали мы телевизор, а теперь включать его будем. Или нет, хотя раньше ужин сообразим.
1: Ну вот, где уж тут мне кино

0: про несчастную любовь смотреть. Опять гоните на кухню?
1: Да нет, нет, нет, Оля, Оля, Оля, сегодня мы с Юрием похозяйничаем сами. Пошли.
2: Пошли.
1: Пошли.
3: Мы покидаем семью Дементьевых и, как всегда, будем ждать ваших откликов на разговор, который вы сегодня слышали.
4: А сейчас минуты, которые мы отдаем людям с чувством юмора. Сегодня к нам в гости пришел слесарь химико-фармацевтического завода номер один Александр Беркман.
5: В одной из ваших программ я слышал Аркадия Райкина. Он говорил: «Мы стали теперь больше смеяться, и это очень хорошо». Я полностью согласен с Аркадием Исааковичем Райкиным. Тем более, что я сам очень люблю смеяться. Дело в том, что сам я считаю себя сатириком и пишу сатирические стихи и басни. Моя основная профессия – слесарь. Почему же я еще считаю себя сатириком? Вы, может быть, удивитесь, но я вижу много общего между слесарем и сатириком. Слесарь снимает, исправляет напильником недостатки на каком-то металлическом изделии, а сатирик обнажает, исправляет пером недостатки жизни. Поскольку я все-таки не профессиональный сатирик, прошу отнестись ко мне снисходительно. А теперь я прочту вам несколько коротких басен.

Задача. Попробуй убедить крота, что жизнь не только темнота. Сила алкоголя. Косой избил медведя. Победитель слоном с трудом доставлен в вытрезвитель. Первооткрыватели. Столкнулись в грязной колбе два микроба. Ого, как тесен мир, сказали оба. Несправедливость. В меня плюют, как это некультурно, метле знакомой жаловалась урна. Беспристрастное мнение. Цветок неподражаемо хорош, обнюхав кактус, умилился ёж. Червяк. Червяк был на рыбалке уязвлен, узнав, что на крючок не лезет он. Копейка. Копейка гордо звякнула рублю. Размениваться, братец, не люблю. Ну, вот и все для начала. Если нам посчастливится встретиться с вами еще раз в эфире, то я с удовольствием прочту вам что-нибудь еще. До свидания.

0: А теперь устный рассказ. Нашим рассказчиком сегодня будет инженер Евгений Евгеньевич Тимошенко. Впрочем, рассказывая, он очень волновался и объяснил: я был в фашистском лагере, и с тех пор, если я волнуюсь, мне трудно говорить. Поэтому я начну, а вы потом за меня продолжите.
1: Чтобы рассказать о возникновении у меня собрания книг, чтобы рассказать, как я полюбил книгу, нужно вспомнить мои школьные и детские годы. В то время я жил в Западной Сибири, в маленьком уездном городе. Еще тут нужно бы сказать и о том, что я вырос в семье, где были книги. Отец имел всех классиков. Я очень много читал, но мысли о том, чтобы как-то книги хранить, собирать, у меня еще в то время не было. А основным увлечением в те школьные годы у меня было коллекционирование почтовых марок. Филателистических магазинов в то время еще не было. Как-то раз я прочитал в журнале «30 дней» рассказ Льва Кассиле и Иосифа Уткина о том, как они были в Соренто в Италии на гостях у Максима Горького.
0: Этот рассказ заканчивался словами, что Горький утром, как только он встает, прежде всего разбирает почту. Писали ему со всех концов земли, и каждому Горький сам обязательно отвечал. И у меня возникла дерзкая мысль: а что если мне обратиться к Горькому с просьбой, пусть он отклеит от почты одного дня все почтовые марки? Я сел и написал Горькому письмо. И вот потянулись длинные дни ожидания. Я ждал ответа. Шло время. Были вьюги и морозы. Потом наступил март и оттепели. И вот однажды я пришел из школы, и на письменном столе отца лежало письмо с итальянскими марками. Я тут же раскрыл это письмо, и высыпались марки. Их было очень много. Из Цейлона, Италии, Чехословакии и других стран. И вместе с марками Горький прислал мне записку. Вот вам марки. А все-таки это пустяковое дело, марки. Лучше бы вы читали книги Майнрида, Гоголя, Диккенса. Хорошие книги писали они. Если у вас их нет, я вам вышлю. Горький. Вы сами понимаете, как мне захотелось получить книги от Горького. И вот еще через месяц нам принесли две толстые пачки с книгами. Это были книги от Горького. Вот эти-то книги стали основой моей будущей библиотеки. Потом умер отец, и мне пришлось переехать из Сибири к родственникам в город Пушкин. Книги Горького я, конечно, взял с собой. Здесь, в Пушкине, я жил и учился в лесотехнической академии. Самым большим удовольствием стало для меня бывать в магазинах старой книги и рыться в грудах книг. Наступила Великая Отечественная война. Я попал в фашистский лагерь. А через несколько дней я узнал, что тот дом, где я жил, на улице Карла Маркса, 59, уничтожен. И вместе с домом погибли все мои книги. Лагерь наш помещался в Гатчине. Часто нас посылали разбирать разрушенные здания. В пустых брошенных комнатах валялись книги, их сжигали. А я не мог видеть этого. У меня был заплечный мешок, и в этот мешок я прятал книги, которые иначе бы сожгли. Наступила очень суровая зима 41-42 года. В лагере был тиф, каждый день умирали сотни людей. Я слаб от голода, но бросить книги не мог. Вечерами в бараке военнопленные собирались вокруг меня, и мы при свете зажженного чадящего провода читали книги. Помню, как читали мы «Русские» в 1812 году Загоскина, книги Николая Островского, Александра Фадеева. Эти книги производили очень сильное впечатление и будили истинно патриотические чувства. Кончилась война. Я вернулся в наш город, переехал жить в Токсово, выстроил дом. И первое, что принес я в дом, были книги. С каждой зарплаты я покупал несколько книг. Вот так снова у меня стали заполняться книжные полки. Поселок быстро застраивался. Летом строители и соседи часто заходили ко мне и, увидев какую-нибудь книгу, спрашивали, можно взять, почитать. Вот так день за днем у меня увеличивалось количество книг, а вместе с тем и читателей. Читатели были самые разные, и школьники, и люди среднего возраста, и те, кто уже вышел на пенсию. Прочитав книгу, приходили ко мне и, прежде чем взять что-нибудь еще, рассказывали, что им понравилось, а что нет. А после разговор заходил на житейские темы и подчас продолжался далеко за полночь. Понемногу все узнали, что у меня можно брать книги. Бывало, если в нашей сельской токсовской библиотеке не было книги, читателю советовали сходить на улицу Некрасова и взять книгу у меня. Мне стало трудно управляться с библиотекой. Но у меня появились добровольные помощники, школьники старших классов. Был один случай, о котором я хочу рассказать особо. Жил у нас в Токсове один человек, который почти спился. У него семья, дети, а он пил. И семья его влачила жалкое существование. Дети его приходили ко мне и брали книги. И вот однажды он пришел пьяный ко мне вместе с сыном, чтобы узнать, куда это ходит его сын. Сел, стал говорить, что очень любит книги. Я думал, это просто пьяная болтовня, и видел, что сыну стыдно за отца. Потом они ушли, а на следующий раз отец пришел не пьяный. Он оказался очень начитанным человеком. Он взял много книг, мы с ним долго разговаривали о жизни. Конечно, я не хочу сказать, что моя библиотека спасла его, это было бы наивно. Просто человек одумался, вспомнил, что в жизни есть много хорошего, и самое хорошее – книги. Разговаривая с читателями, я стал спрашивать их мнение о книгах. Сначала получалось как-то так. И думающий человек, и много читает, а мнение своего высказать не может, не умеет. Стали мы думать вслух вместе. И постепенно люди начали высказывать свои мысли. Вот так появились у меня отзывы. А потом мои читатели и я решили издавать свой рукописный журнал. Решили и сделали. Название придумали все вместе. «Вокруг книги». Конечно, вокруг нашего журнала собрались люди, которые пишут стихи, рассказы, очерки. Авторы стали приезжать к нам из Всеволожской, Волосова, Луги. Ну, а как-то раз на очередной встрече у нас появилась еще одна смелая мысль. А может быть, организовать нам областной литературный клуб? Сегодня клуб уже открылся. В нем 140 человек. И мы нашли себе приют на Маховой в доме журналистов. Там мы встречаемся каждый месяц.

0: Прошла минута, и мы предоставляем слово Деду Морозу. Пожалуйста, Борис Петрович.
1: Ай-яй-яй-яй-яй, ну что же вы наделали? Дед Мороз и вдруг имя отчество. Теперь все подумают, что я артист. Ведь среди наших слушателей есть ребята совсем маленькие. Им подавай Деда Мороза настоящего, а не с наклеенной бородой.
0: Вот уж совсем не обязательно. Малыши и в наклеенную бороду верят как в настоящую. Да что малыши, даже десятиклассники в Новый год верят всяким чудесам. Даже взрослые люди. А потом вас все равно все по голосу узнали.
1: Вы так думаете?
0: Конечно.
1: Ну, если так, тогда...
2: Утром звонит у меня телефон, в двери стучится ко мне почтальон. Живо в дорогу, пора, брат, пора, ждет, не дождется тебя детвора. Нужно ребятам, чтоб сам Дед Мороз скорее на елку подарки принес. Земля совершила еще оборот, каникулы всюду, пришел Новый год. Предвидя заранее случай такой, я обзавелся седой бородой. И вот не Чирков я, а сам Дед Мороз подарки на радио елку принес. И вот не Чирков я, а сам Дед Мороз подарки на радио елку принес.
1: С Новым годом, друзья, с новым счастьем!
0: Дед Мороз! А где же подарки? Ребята действительно ждут их?
1: Не волнуйтесь, ребята получат их. Мои подарки – это музыка, песни, стихи. Но ведь елка пока не зажжена, и снегурочки еще нет.
0: А ее не будет?
1: Будет, обязательно будет. Вот я сейчас... Тары-бары, растобары, метельцы, закружись, вихри снежные, завейтесь, снегурочка, появись. Готово? Вы Снегурочка.
0: Ну уж в это никто не поверит. Разве у Снегурочки бывает такой голос, как у меня?
1: Голос? Только за этим дело. Внимание! Беру мой волшебный жезл. Раз, два, три.
3: Подождите, Дед Мороз!
4: А может быть, из этого еще ничего не получится?
1: Уже получилось.
4: Удивительно. Я Снегурочка. Я слушаю тебя, Дедушка Мороз.
1: Задела, Снегурочка?
4: Пляшите, снежинки, пой ветерок.
1: На окнах узоры закончены срок.
4: Мы праздник веселый затеем сейчас.
1: Радио, елка сегодня у нас.

0: Пора зажечь нашу радиоёлку.
1: Да, дедушка, а как?
0: Вот, слушай, пусть сейчас все ребята, которые слушают нас, громко скажут вместе с нами. Радиоёлка, зажгись.
1: Правильно, правильно, вы готовы, друзья? Внимание, 3, 4.
2: Радиоёлка, зажгись.

0: Дядя Ёлка, ёлковый фили, станем же в круг, только пошире, с песней задорной кружись хоровод.
1: К нам прибывает все новый народ, ребята с Камчатки, с юга, с Урала, таких хороводов еще не бывало. В добром и крепком сплетении рук 100 000 веселых друзей и подруг.
0: А может быть больше? Разве сочтешь? На свете такое не скоро найдешь.
1: Я дружбою вашей доволен вполне. Возникла она на московской волне.

0: только смотри, что творится. В студии сразу стало тесно.
1: Да-да, это собираются герои радиопередач.
0: О, здесь уже не десятки, здесь сотни людей. И все новые и новые подходят. Какой веселый хоровод.
1: Смотри-ка, Санчо Панса оказался рядом с Борей Галочкой. А Дон Кихот раскатывает в волшебном такси. А Яшка в тельняшке оседлал гордого Росинанта. Вот пестрая толпа. Мелькают старинные камзолы, белые бантики в косичках пятиклассниц, старомодные сюртуки и костюмы космонавтов.

0: волшебному приглашению Снегурочки.
1: К нам в гости прибывают писатели, артисты, поэты.
0: Торжественная встреча гостей приготовится. Экипаж разноцветных стрел. Пушечный салют в честь прибывающих.
1: Дедушка, а этот церемониальный марш в честь наших гостей, кажется, не был предусмотрен.
2: Да-да-да-да-да. Очень странное шествие.
1: Да?
2: Синие халаты до самой земли, остроконечные колпаки с серебряными звездами.
0: О, да это звездочеты.
1: А?

0: Нужны едва ли звездам доктора. Мы за солнцем наблюдали стекла коптить. И доклад вам сделать можем на такой мотив.
1: Бары, бары, бары, тут не надо разводить.
0: Наше солнышко спокойно продолжает, как положено, светить.
1: Бары, бары, бары, бары, дай миг, наберемся в этот миг.
0: Пора для опасений миновала.
2: Лихорадки у светила не бывало.
3: И оно сейчас нам даже показало
1: свой язык.
4: Почему они поют про солнце?
5: Ничего нет проще. На елке каждый поет то, что умеет.
6: Обыкновенный незнакомец. Этот марш звездочетов, наверное, ваша затея. Ну, пожалуйста. Пожалуйте к нам на нашу радиоёлку. Расскажите нам о звездочетах.
5: Не столько о них, сколько о нашем экипаже разноцветных стрел, который я имею честь представлять на этой радиоёлке. Но прежде мне хочется от всей души поздравить всех наших радиослушателей с Новым годом и пожелать им счастливого плавания. Не у доски, разумеется. Нет, на уроке лучше чувствовать твердую почву под ногами. Счастливого плавания, друзья, по морям и океанам воображаемых путешествий. Счастливого пути в ваших замечательных экспедициях по чудесной стране знаний. Разрешите также от имени всех героев радиопередач горячо приветствовать прибывших к нам на праздник артистов, поэтов, писателей. С Новым годом, товарищи! Что же касается нашей очередной встречи в кают-компании, то встреча эта не совсем обычная, она новогодняя. Ну, а там, где Новый год, там и сказка. И хоть в нашем сказочном маршруте участвуют звездочеты, песенку которых вы только что слышали, и даже, извините, нечистая сила, мы, разумеется, как всегда, идем в ногу с наукой. Называется наш 16-й день путешествий «Солнечный рейс». Речь в нем идет о солнечном зайчике. Ведь солнечный зайчик – это, пожалуй, самая удивительная вещь на свете. По лучистой чудо-лесенке он, шутя, сюда проник. И остался в нашей песенке этот зайчик-озорник. Не от солнца ли осколочек залетел сюда с утра? Или это мячик солнечный кто-то бросил со двора? То он был на полке с книжками, то на улице опять. Поиграл в хоккей с мальчишками, стал к прохожим приставать. Он заглядывает в лица им. Вы грустите? Почему?

0: Разрешите теперь мне сказать несколько слов ребятам.
1: Надеюсь, вы будете говорить стихами? Ребята, это поэт Геннадий Мамлин.
0: Стихи я тоже прочитаю, но сначала несколько слов прозой. Без прозы не обойдешься даже и в новогодний праздник. Мне понравилась мысль, высказанная обыкновенным незнакомцем. У елки каждый поет то, что умеет. Если продолжить ее, то получится, каждый развлекается, как может и как хочет. Что ж, верно. Но вот знаете, что из этого иногда получается? Родные, друзья и соседи для Вали 17 билетов на елке достали. Пускай он проводит каникулы с толком, пускай развлекается, ходит по елкам. В горячую пору занятий у Вали такая нагрузка бывала едва ли. Ни впрок не поспать, ни позавтракать даже. То елка в Сокольниках, то в Эрмитаже, то в зале колонном, то в парке на льду, то в цирке, то в школе, то в детском саду. В 12 одна и в 4 другая. Спешит он, висит на подножках трамвая. То в школе поет он, то пляшет на льду. Конфеты и пряники ест на ходу. Уже у него синяки под глазами. Уже он с трудом засыпает ночами. Уже бесконечный кошмар ему снится. Мелькают снегурочек бледные лица. Под елками прыгают Деды Морозы. И елки игрушки роняют, как слезы. По пальцам он дни засыпая считает. Как медленно тянется время, вздыхает. Он ждет понедельника с радостью. Ну, тогда, наконец-то, и я отдохну.
1: Дедушка Мороз, есть еще одно мнение, как проводить каникулы, как веселиться на елке.
2: Догадываюсь, наверное, у артистки Киры Смирновой.
1: Да, но только она сейчас не артистка Кира Смирнова.
2: А кто же?
3: Культ, привет! По профессии я затейница. Моя стихия — культурный досуг. Прибыла, чтоб тебя развлекать.

Игра играет огромную роль в жизни человека. Прятки, шутки, загадки, прибаутки, салки, считалочки, палки-выручалочки, тени на стене, кольцо, кольцо ко мне, дай, нет.

0: Как хорошо, что перед Новым годом я не записался на ускоренные курсы повышения квалификации Дедов Морозов с уклоном в массовики и игровики. Это же ужас! Что такое?
1: Успокойтесь, дедушка, успокойтесь. Еще один гость хочет высказаться о веселье на елке. Писатель Анатолий Алексин.
2: Я хочу прочитать вам один свой рассказ. Называется он «Веселое мероприятие». «Веселье не должно быть пустым», — сказал в новогодний вечер Вася Крупнов, председатель Совета дружины. «Веселиться надо серьезно, а главное — с пользой». Для начала Вася предложил устроить в школьном зале выставку отрядных стен газет. Газет было много, и ими как обоями увесили все стены. «У нас сегодня все-таки веселый вечер, а тут про недостатки, про всякие нехорошие дела написано». Заикнулся кто-то. «И в новогодний вечер мы должны помнить о своих недостатках», строго объяснил Вася. И неразумный голос умолк. Ребята хотели немного отдохнуть, но Вася не дал. В центре зала он предложил выставить лучшие экспонаты кружка «Умелые руки». Ребята долго и со скрипом устанавливали макеты и модели. «А где же мы будем играть и танцевать?» – спросил кто-то. «В крайнем случае не будем танцевать», – ответил Вася. «Осматривать модели тоже очень интересно». Потом выяснилось, что и для елки в зале не осталось места. «Мы разделим всю ее на отдельные ветви», – сказал Вася, «и украсим ими плоды нашего труда – газеты и модели». Сам председатель отломал пахучую мохнатую ветвь и полез украшать ею круглые, похожие на барабан часы, висевшие над сценой. Вася не спеша добрался до последней ступеньки шаткой лестницы, которую внизу поддерживали две девочки, поднял голову и чуть не свалился. Стрелки часов стояли под прямым углом одна к другой. Было 15 минут первого. Новый год уже начался. Весь зал онемел, но Вася растерялся лишь на миг. «Ничего страшного», — сказал он. «Мы провели вечер в полезном, созидательном труде. Очень хорошее получилось мероприятие». И он в полной тишине полез вниз. Девочки уже не поддерживали лестницу.
3: Песенку веселую, бывалую, умелую я буду петь, работая все дни.
4: Я делаю!
5: Ты делаешь!
4: Он делает!
5: Мы делаем!
3: Вы делаете, делают они!
4: Песенку задорную спеть вам хотела я, спеть вам хотела про того.
5: Кто сделал вид, что делает, на деле же не делает, не делает бездельник ничего. Так у нас поставлено, так у нас объявлено, тот, кто не работает, не ест.
3: Так у нас поставлено, так у нас объявлено, тот, кто не работает, не ест.
0: Знаешь, Снегурочка, я очень люблю стихи одной известной поэтессы.
1: Чьи, Дедушка Мороз?
0: Агни Львовны Барто.
1: О, ну ее все ребята любят.
0: Ну и прекрасно. Значит, сейчас они получат хороший новогодний подарок. Прошу вас, Агни Львовна, пожалуйста, к микрофону.
6: Встреча. Бегу на лыжах по лесу, за мной вдогонку полосы бегут в снегу. Бегу на лыжах по лесу, бегу, бегу. Бегу на лыжах по лесу, то я влечу в сугроб, то вдруг ледышка по носу меня легонько хлоп. То на пенек напоришься, случается в пути. Бегу на лыжах по лесу, вдруг слышу, пропусти. Девчонка долговязая кричит, ой, догоню. Как будто бы обязан я ей уступать лыжню. Мы стукаемся лыжами, и в снег столкнув меня, она вопит обиженно, дорогу размазня, дорогу начинающим. И сердится она еще. Я весь в снегу до пояса, но смех меня берет. Бегу на лыжах по лесу, бегу вперед. За мной вдогонку полосы бегут в снегу. Бегу на лыжах по лесу, бегу, бегу. Ярлычок. Мальчишка круглолицый хитро прищурил глаз. Слыхали? Я тупица, тупица я у нас. А если я тупица, что в школу торопиться? 600 гусей на 30 помножить я не мог. Петров, не будь тупицей, сказал мне педагог. Все стали веселиться, тупица он, тупица. Прилипло, словно пластырь, ко мне это словцо. Привет, тупица, здравствуй, мне все твердят в лицо. Смеются все, тупица, а матери не спится. Во двор бы приходила, нет, там я не тупой, я первый заводила, и все за мной толпой. А в школе я тупица, ну что ж мне, утопиться? Нет, я не унываю, я прицеплюсь к трамваю и еду напеваю. Тот мямля, тот тупица, а этот бестолков. Нельзя ли обходиться, друзья, без ярлыков?
1: Дедушка Мороз, у нас еще не было новой песни.
7: Так будет. Ее споют сами ребята.

0: знаю.
1: Это интересно, как ты не можешь
2: ставлю штуку на йод. Я могу спорить, этого просто нельзя делать.
1: А по-моему, обязательно надо прочитать.
2: Да нет, а ну скажи, автор известен?
1: Ну какое это имеет отношение?
0: Что, что здесь происходит? Что это за спор в моем подъелочном новогоднем царстве?
3: Дед Мороз ужасно не любит, когда ссорятся.
2: Да мы просто... Да. Мы не ссоримся, просто нашли по дороге к вам на елку, ну вот эту записную книжку.
1: Да, и не можем решить, можно ли прочитать всем, что в ней написано, все-таки чужая.
2: И
1: да,
2: правда, автор неизвестен.
0: Ну-ка, дайте-ка взглянуть,
1: Ну,
4: пожалуйста.
0: Вот. Ну что же, это безусловно полезно послушать всем ребятам.
1: Ну вот.
0: Повелеваю огласить. Школьная энциклопедия.
5: А.
3: А. Самый перенаселенный пункт на Земле. Наверное, плохо там. Из пункта А постоянно уходят корабли, уезжают поезда, улетают самолеты, бегут пешеходы. И никто обратно не возвращается.
5: Арифметика. Самая путанная наука, ошибочно доказывающая, что две двойки составляют четверку. На самом деле, получи их по той же арифметике хоть десяток, даже тройки с минусом не наберется.
3: Б. Бассейн. Страшное место. По одним трубам вода вливается, по другим вытекает. Сколько хороших людей плавало и тонуло в нем. И когда он только наполнится.
5: Бумага. Необходимое сырье для изготовления голубей. Изобретение бумаги произвело подлинный переворот, если учесть, что древнеегипетские школьники были вынуждены стрелять через трубочку жеваным папирусом, а средневековые школяры – пергаментом, материалом весьма трудоемким и невкусным.
3: В. Вызов. В старину на дуэль, в наше время к доске. В обоих случаях принять его страшно, а отказаться нельзя.
5: Воскресенье. Всегда одно на неделю. Несправедливо. Ведь если вдуматься, во время каникул воскресенья не нужны вовсе, а в учебном году их и явно не хватает.
3: Г. Грамматика. Наука, доказывающая, что даже в самом хорошем слове попадаются приставки и суффиксы, и что, например, футбол не игра, а существительное даже единственного числа. Единственного. Это даже младенцу известно, что в одиночку играть в футбол просто немыслимо.
5: Д. Друг. Недавно вожатая объяснила, что это тот самый человек, который, если ты что-нибудь натворил, обязательно должен сообщить об этом на сборе отряда или написать в стенгазету. На всякий случай, сколько и больше не вожусь.
3: Е. Если... Если эта энциклопедия попадет в чьи-нибудь руки, ее автора прошу не разыскивать. Все равно не признаюсь.
0: Народная артистка Советского Союза Гаар Гаспарян
3: вместе с детским хором
0: исполнит вальс из сюиты композитора Ребикова «Елка».

0: Об одной очень неприятной истории.
1: Да?
0: Да.
1: А кто такие эти Мишка и Дениска?
0: Обыкновенные ребята, каких много. А о том, что с ними произошло, вам расскажет сейчас наш гость, писатель Виктор Драгунский.
2: Я прочту вам, дорогие ребята, свой новый рассказ, написанный именно в этом новом 63-м году. Я закончил его только сегодня утром. Рассказ этот называется «Пожар во флигеле» или «Подвиг во льдах». Мы с Мишкой так заигрались в хоккей, что совсем забыли, на каком мы находимся свете. И когда спросили одного проходящего дяденьку, который час, он нам сказал ровно 2. Мы с Мишкой прямо за голову схватились. 2 часа! Каких-нибудь 5 минут поиграли, а уже 2 часа? Ведь это же ужас! Мы в школу опоздали. Я подхватил портфель и закричал: «Бегом давай, Мишка!» И мы полетели, как молнии. Но очень скоро устали и пошли шагом. Мишка сказал: «Не торопись, теперь уж все равно опоздали». Я говорю: «Ох, улетит. Родителей вызовут, ведь без уважительной же причины». Мишка говорит: «А надо ее придумать, уважительную эту причину, а то на совет отряд пригласят. Давай, выдумывай скорее». Я говорю: «Знаешь что, Мишка, давай скажем, что у нас зубы заболели и что мы ходили их вырывать». Ну, Мишка только фыркнул. У обоих сразу заболели, да? Хором заболели. Нет, брат, так не бывает. И потом, если мы их рвали, то где же дырки? Я говорю: «А что делать? Прям не знаю. Ой, вызовут на совет. Ой, родители пригласят. Слушай, Мишка, знаешь что? Надо придумать что-нибудь интересное и храброе, чтобы нас еще и похвалили за опоздание. Понял?» Мишка говорит: «А это как?» А я: ну, например, что где-нибудь был пожар, а мы как будто ребенка из этого пожара вытащили. Понял?» Мишка обрадовался: «Ага, понял. Можно про пожар выдумать, а то еще лучше сказать, как будто лед на пруду проломился, и ребенок этот бух в воду и упал, а мы его вытащили. Тоже красиво». «Ну да, говорю, правильно. Но пожар все-таки лучше». «Ну нет, — говорит Мишка, — именно что лопнувший-то пруд интереснее». И мы с ним еще немножко поспорили, что интересней и храбрей, но не доспорили, а уже пришли к школе. А в раздевалке наша гардеробщица, тетя Паша, вдруг говорит: «Ты где так оборвался, Мишка? У тебя весь воротник без пуговиц? Нельзя таким чучелом в класс являться. Все равно, раз ты уж опоздал, давай хоть пуговицы-то пришью. Вон у меня их целая коробка. А ты, Дениска, иди в класс, нечего тебе тут торчать». Я сказал Мишке: «Ты поскорее тут шевелись, а то мне одному, что ли, отдуваться». Но тетя Паша шуганула меня: «Иди, иди, а он за тобой, марш!» И вот я тихонько приоткрыл дверь нашего класса, просунул голову и вижу весь класс, и слышу, как Раиса Ивановна диктует по книжке: «Птенцы пищат». А у доски стоит Валерка и выписывает корявыми буквами: «Птенцы пестчат». Я не выдержал и рассмеялся. Раиса Ивановна подняла глаза и увидела меня. Я сразу сказал: «Можно войти, Раиса Ивановна?» «Ах, это ты, Дениска», — сказала Раиса Ивановна. «Ну что ж, входи. Интересно, где это ты пропадал?» Я вошел в класс и остановился у шкафа. Раиса Ивановна вгляделась в меня и прямо ахнула: «Что у тебя за вид? Ты почему такой встрепанный? Где ты так извалялся, а? Отвечай толком». А я еще ничего не придумал. И не могу толком отвечать. А так говорю, что попало все подряд. Только чтобы время протянуть. «Я, Раиса Ивановна, не один. Мы вдвоем, мы вместе с Мишкой. Вот она как. Хо-хо-хо-хо-хо. Ну и дела. Так и так. И вот так далее». А Раиса Ивановна: «Что-что-что-что? Ты успокойся, успокойся, говори яснее, а то непонятно, что случилось? Где вы были? Да говори же!» А я совсем не знаю, что говорить. А надо говорить. А что будешь говорить, когда нечего говорить? Вот я и говорю: мы с Мишкой, да, вот, шли, да, мы с Мишкой шли и шли, и никого не трогали. Мы в школу шли, в школу, чтобы не опоздать. И вдруг такое, такое дело, Раиса Ивановна, прямо хо-хо-хо-хо, ух ты, ай-яй-яй. Тут все в классе рассмеялись и загалдели. Особенно громко возликовал Валерка, потому что он уже давно предчувствовал двойку за своих пцентцов. А тут урок остановился, и можно

смотреть на меня и хохотать. Он прямо покатывался. Но Раиса Ивановна быстро прекратила этот базар. «Тише!» — сказала она. «Дайте разобраться. Кораблев, отвечай, где вы были. Где Мишка?» А у меня в голове уже началось какое-то завихрение от всех этих приключений. И я ни с того ни с сего заявил. «Мишка сейчас тетю Пашу к пуговице пришивает. Ой-ой, то есть воротник пришивает к тете Паше». Опять шум и смех, а Раиса Ивановна ужасно покраснела, и тут я понял, что хочешь, не хочешь, а теперь уж надо что-нибудь сказать. Я взял и брякнул. Там пожар был. И сразу все утихли. А Раиса Ивановна побледнела и говорит: «Где? Где пожар?» А я: «Возле нас, во дворе, во флигеле». Да, дым валит, прямо клубами. А мы с Мишкой идем мимо этого, ну как его, мимо черного хода идем. А вот а дверь этого хода кто-то доской снаружи припер. Вот, да. А мы идем, идем, а оттуда, значит, дым валит. И кто-то пищит, да, задыхается. Ну, мы доску отняли, а там маленькая девочка плачет, задыхается. Ну, мы сейчас ее за руки, за ноги и спасли. А тут ее мама прибегает. «Как ваша фамилия? Мальчики, я про вас в газету благодарность напишу». А мы с Мишкой говорим: «Что вы? Какая может быть благодарность за эту пустяковую девчонку? Не стоит благодарности. Мы скромные, советские ребята. Мы вот сказали так, и все, и ушли с Мишкой. Можно сесть, Раиса Ивановна?» Она встала из-за стола и подошла ко мне. Глаза у нее были серьезные и счастливые. Она сказала: «Как это хорошо! Очень, очень рада, что вы с Мишей такие молодцы. Иди, садись, сядь, посиди». И я видел, что она прямо хочет меня погладить или даже поцеловать. И мне от всего этого не очень-то весело стало. Я пошел потихоньку на свое место, и весь класс смотрел на меня, как будто я и вправду сотворил что-то особенное. Ну, на душе у меня скребли кошки. Но в это время дверь распахнулась, и на пороге показался Мишка. Все повернулись и стали смотреть на него. А Раиса Ивановна обрадовалась. «Входи», — сказала она. «Входи, Мишук, садись. Сядь, посиди, успокойся. Ты ведь, конечно, тоже переволновался». «И все как?» — говорит Мишка. «Я боялся, что вы заругаетесь». «Ну, раз у тебя уважительная причина, — говорит Раиса Ивановна, — ты ведь мог не волноваться. Все-таки вы с Дениской человека спасли. Где-то не каждый день бывает». Мишка даже рот разинул. Он, видно, совершенно забыл, о чем мы говорили. «Человека?» — говорит Мишка. И даже заикается. «Спасли? А кто? Кто спас?» Тут я понял, что Мишка сейчас все испортит. И я решил ему помочь, чтобы натолкнуть его, и чтобы он вспомнил. Я так ласковенько ему улыбнулся и говорю: «Ничего не поделаешь, Миша. Брось притворяться. Я уж все рассказал». И сам в это время делаю ему глаза со значением, что я уже все наврал, и чтобы он не подвел. А этот дурачок смотрит на меня, как баран на новые ворота. А я ему подмигиваю уже прямо двумя глазами. И вдруг вижу, он вспомнил. И сразу догадался, что нужно делать дальше. Вот наш милый Мишенька глазки опустил, как самый скромный на свете маменькин сынок. И таким противным, приличным голоском говорит: «Ну зачем ты это? Ерунда какая!» И даже покраснел, как настоящий артист. Ай да, Мишка, я прямо не ожидал от него такой прыти. А он сел на парту, как ни в чем не бывало, и давай раскладывать тетрадки. И все на него смотрели с уважением, и я тоже. И, наверное, этим дело бы и кончилось. Но тут черт все-таки дернул Мишку за язык. Мишка огляделся вокруг и ни с того ни с сего сказал: «А он вовсе не тяжелый был. 10-15 кило, не больше». Раиса Ивановна говорит: «Кто? Кто не тяжелый? 10-15 кило. А Мишка: «Да мальчишка этот». «Какой мальчишка?» А Мишка: «Да которого мы с Дениской из-подо льда вытащили». «Ты что-то путаешь», — сказал Раиса Ивановна. «Ведь это была девочка. И потом, откуда же там лед?» «А, Мишка гнет свое. Как откуда лед? Зима, вот и лед. Все чистые пруды замерзли. А мы с Дениской идем, слышим, кто-то из проруби кричит, барахтается и пищит, карабкается, бултыхается и хватается руками.
Ну, а лед что? Лед, конечно, обламывается. Ну, мы с Дениской подползли. Сейчас этого мальчишку за руки, за ноги и на берег. Ну, тут дедушка прибежал. Давай слезы лить. Я уже ничего не мог поделать. Мишка врал, как по писаному, еще лучше меня. А в классе уж все догадались, что он врет, и что я тоже врал. И после каждого Мишкиного слова все прям покатывались. А я ему делал знаки, чтобы замолчал и перестал врать, потому что он не то врал, что нужно. Но куда там, Мишка никаких знаков не замечал и заливался соловьем. Ну, тут дедушка его говорит, сейчас все вам, мальчики, именные часы подарю. А мы говорим, не надо, мы скромные, мы... Я не выдержал и крикнул, только это пожар был, Мишка перепутал. А он мне, ты что, рехнулся, что ли? Какой может быть в проруби пожар? Это ты все позабыл? А в классе все прям падают в обморок от хохота, просто помирают. А Раиса Ивановна как хлопнет по столу, все сразу замолчали. А Мишка так и остался стоять с открытым ртом. Раиса Ивановна говорит, как стыдно врать. Какой позор! Я-то их считала хорошими пионерами. Продолжаем урок! И все ребята сразу перестали на нас смотреть, и в классе было тихо, и как-то скучно. И я написал Мишке записку. Вот видишь, нужно было получше сговариваться. А он прислал ответ. Правильно. Или уж получше сговариваться, или говорить правду. Вот.

0: программе нашего праздника «Новогодняя викторина».
1: «Новогодняя викторина».
0: Снегурочка, объявляй условия.
1: Хорошо, дедушка. Ребята, сейчас вы услышите три отрывка из разных знакомых вам же радиопередач. Напишите, как называются передачи и какие артисты заняты в прослушанных вами отрывках. Все эти передачи будут повторяться на каникулах.
0: Итак, слушайте первый отрывок.
2: Городничий давал ассамблею.

где возьму я кистей и красок, чтобы изобразить разнообразие съезда и великолепное пиршество? Что за ассамблею дал городник? Позвольте, я перечту всех, которые были там. Тарас Тарасович, Евпал Акинфович, Евтихий Евтихич, Иван Иванович, не тот Иван Иванович, а другой, Сава Гаврилович, наш Иван Иванович, Елеферий Елеферич, Макар Назарич, Фома Григорьевич. Не могу далее, не в силах, рука устает писать.

0: сколько было дам, сколько чепцов, сколько платьев красных, желтых, кофейных, зеленых, синих, новых, перелицованных, перекроенных, платков, лент, редикюлей. Прощайте, бедные глаза, вы никуда не будете годиться после этого спектакля.
1: По произведению какого великого русского писателя сделана эта радиопередача? Как она называется? И кто читал прослушанный вами отрывок?
2: А вот сценка из другой радиопостановки.
3: Кажется, судьба, которая так жестоко обманула нас мельницами, теперь настежь распахивает перед нами дверь к новому приключению, к моему новому подвигу. Ты взгляни, взгляни, навстречу нам едет всадник. У него на голове золотой шлем Мамбрина, который я давно покрылся раздобыть.
4: Ваша милость, будьте осторожны. Смотрите, как бы не повторилась история с мельницей.
3: Глупец, глупец. Что же может быть общего между шлемом и мельницей?
4: Я уж не знаю, право, ваша милость. Но еще один такой удар, как вы только что получили, и вам уже незачем будет обращаться к врачу.
3: Да разве ты сам не видишь? Не видишь, что сюда скачет всадник на серой в яблоках лошади, в золотом шлеме, который так и сверкает на солнце?
4: Я вижу только, что кто-то плетется на осле такой же масти, как и мой серый. Что же касается золотого шлема, да, на голове у всадника как будто что-то блестит.
3: Так ведь это же и есть шлем Мамбрина.
1: Назовите автора произведения, которое легло в основу радиопередачи. Как оно называется? И кто исполнял в прослушанном отрывке главную роль?
2: А на третий наш вопрос, я думаю, быстрее всех ответят малыши. Ну-ка, слушайте, ребятки.
5: Эти лапки, а на лапках перепонки, я жду тебя одну.
6: Не дождусь, эти перья, эти крылья, голос звонкий, о, Мартин, милый гусь.
5: Землю гага глазами окинь, краше тебя нет в мире, гусынь.
7: Круг за кругом, друг за другом, друг за другом мы летим, летим вперед.
5: Из лапла-лапла-лапландии суровой ты облети кругом.
6: Целый свет, всюду гуси, много белых, много серых, краше Мартина все ж нет. Землю гага глазами окинь, лучше других мой Мартин.
5: Круг за кругом, друг за другом, друг за другом мы летим, летим вперед.
1: Ну вот и все, ребята. Эта необычайная история была последним радиоподарком Деда Мороза.
2: Что ты, Снегурочка, далеко не последним.
1: Но ведь эта радиоёлка сейчас кончается.
2: Нет, это верно. Ведь ребятам пора на каток, на лыжную прогулку. Да мало ли сколько еще у них важных дел на каникулах. А что касается радиоподарков, то их будет еще очень много. И завтра, и послезавтра, все каникулы вы будете, ребята, слушать по радио новые стихи и песни, веселую музыку, радиопостановки. Уж я об этом позаботился. А сейчас
1: мне хочется пожелать вам всего самого хорошего.
2: Вот-вот, желаем вам, ребята, богатырского здоровья.
1: Пусть радостным, веселым будет для вас год, наступление которого мы сегодня празднуем.
2: С Новым годом, друзья!
1: С новым счастьем!
2: Гаснут на радио елки огни, мне долго еще будут сниться они. Завел я здесь много хороших друзей, нигде не встречал я ребят веселей. Но надо решить, как приду я домой, что делать с моей накладной бородой. Может быть, внуку ее подарить, а может быть, и лучше в ней в гости ходить. Час расставания, ребята, настал, был Дедом Морозом, Чирковым я стал. Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится.

Это был номер, сыгранный на бис на одном из семейных концертов. А сейчас фрагмент из воспоминаний сына. Ранние детские впечатления были связаны с особыми событиями в жизни семьи, днями концерта. Обычный ритм жизни в доме менялся, атмосфера его накалялась, все было подчинено вечернему действу. Мы с сестрой не занимались, было нельзя тревожить состояние сосредоточенности отца. Непривычная тишина окружала тогда нас. Музыка должна была родиться только вечером. Волнение отца передавалось и мне. Позднее я понял, что волнение вызывалось огромной честностью перед собой, музыкой, искусством. Зато после концерта был праздник. Дом наполнялся цветами, шумом, разговорами. Волнение уступало место послеконцертному возбуждению. Нас быстро укладывали спать, но разве можно было уснуть? Долетали голоса, смех, музыка. Так навсегда огромным контрастом осталось в памяти. Томительная напряженность, ожидание чего-то необычайно важного, значительного и живая, раскрепощенная и возбужденная атмосфера праздника, радость свершившегося.

Вот что написал о своей первой встрече с Леонидом Коганом итальянский дирижер и композитор Франко Маннино. «Перед выходом к оркестру захожу в артистическую к солисту, о котором знаю, что он из России, из поколения, пришедшего на смену Хейфицу, Ойстраху, что он очень талантлив. Мы не знакомы, несколько официально и сдержанно приветствуем друг друга жестами. Вышли на сцену, первые такты музыки. Я до сих пор не понял, кто тогда по-настоящему вел оркестр. Я – дирижер, или он – скрипач, сыгравший оба столь сложных произведения на одном дыхании просто в неземной манере. И жена, и сын у меня скрипачи, семейное трио, подчеркнул Леонид, готовя меня к своей просьбе. Я знаю только один концерт для трех скрипок, концерт Вивальди. От меня ничего не скроешь, Франко. Оказывается, ты не только дирижер и пианист, но еще и композитор. Попробуй написать для нас тройной концерт. Писать музыку для Леонида Когана было для меня всегда праздником, новой попыткой приблизиться к идеалу правдивости и честности в искусстве. С первого дня нашего знакомства я понял, что встретил музыканта, чье искусство воплощало в себе мою мечту об облике художника-мастера. Единство здоровой души, кристального по своей чистоте дарования и высокого морального облика. Специально для Леонида Когана я написал не только тройной, но и скрипичный концерты, многие сольные сочинения. Без преувеличения можно сказать, что вся моя скрипичная музыка написана для этой семьи.

прозвучала вторая часть тройного концерта «Франко Маннино». Солисты Елизавета Гилельс, Павел и Леонид Коганы, дирижер Франко Маннино. Возможно, вам будет интересна и такая подробность. Было достигнуто соглашение, к сожалению, нереализованное, что Леонид Коган снимется в главной роли в фильме о Паганини кинорежиссера Лукино Висконти с музыкой Франко Маннино. Но, наверное, многим запомнился звучащий образ гениального итальянского скрипача в советском телевизионном фильме. Образ, блестяще созданный Леонидом Коганом незадолго до кончины. В том же возрасте, 58 лет, в каком ушел из жизни Паганини. И в заключение, высказывание о Леониде Когане, оставленное выдающимся композитором 20-го столетия Шостаковичем. «Чувство глубокой благодарности испытываешь к нему за наслаждение, которое ощущаешь, входя вместе со скрипачом в прекрасный, светлый мир музыки». Две прелюдии Шостаковича. Запись 1956 года. Исполняют Дмитрий Дмитриевич Шостакович и Леонид Борисович Коган.

декабря 1825 года стояли в каре перед жерлами пушек, были цветом России, ее надеждой, гордостью и оправданием. Государственного преступника Александра Адоевского увозили в Сибирь вечером 1 февраля 1827 года. Город раскрылся как видение. Адоевский успевал узнавать знакомые улицы, набережные, дома, прежде чем они таяли позади. Еще вчера все называлось будущим временем. Тиран будет свергнут, падут оковы, отечество вздохнет свободно, святая вольность восторжествует. Не самовластие, а конституция, законы будут править народами. Что может быть слаще, как умереть за это? Тогда у Рылеева он крикнул восторженно и пылко: «Умрем! Ах, как славно умрем!» Что он? Они все были готовы. И снова вставало все перед глазами. Горячая кровь растопляла снег и застывала на морозе. Он отступал с частью восставших по узкой галерной улице и через переулок вышел на Неву, на лед. Там кто-то, не Бестужев ли, в сгущавшейся тьме не видать, командовал солдатам построиться в колонну. Ядро взвизгнуло совсем близко. Молодой солдат рядом с ним испуганно пригнул голову, и тотчас Александр услышал насмешливый голос старика-московца: «Что кланяешься, аль оно тебе знакомо?» Ядра падали все чаще. Выбираясь на Васильевский остров, уже не видел, а только слышал позади треск льда и глухой вскрик тонем. Шел он, куда глаза глядят. Кажется, хотел уйти в Екатерингов. Переходил какие-то канавы, проваливался в прорубь, хватался за ледяную кромку, обдирая в кровь пальцы. Когда же привели во дворец, сумрачные анфилады показались кругами Дантова ада. Полные злобы лица, в которых с удивлением узнавал знакомые черты, он их встречал где-то, кавалергардские мундиры, жадные пальцы срывали с него эполеты, стараясь угодить невидимому хозяину, его толкали, вязали руки. Он не помнил, кому сказал, Левашову ли, а может, самому царю: «Я потерянное звено в цепи». И вот захлопнулась тюремная дверь в 23 года, отрезая от мира. Казенный колокольчик заливался с дозволенной звонкостью, сани мчались. Куда? Ах, не все ли равно? Бедная деревушка в несколько дворов, в которую привезли их солнечным мартовским днем, называлась Читою. Баба с коромыслом, обвязанная рваной шалью, шарахнулась с дороги, расплескивая воду. Главными строениями были церковь и острог. В остроге обыском встретил вновь прибывших поручик Степанов. Сходство его с Аракчеевым было поразительное. Но постепенно все уладилось. Постоянное присутствие товарищей, коими все пополнялся читинский острог, ободряло душу. Собралось большинство членов Северного и Южного общества и общества Соединенных Славян. Самый шум голосов, непрерывно гудящий человеческой улей, был отраден после смертной тишины одиночной камеры.
Появились книги и журналы, чтения и разговоры заполняли досуг. Работы же оказались не тяжелы, комендант Липарской был снисходителен. С наступлением лета на поляне, где заключенные зачем-то должны были засыпать неведомый ров, устроился род клуба, читали вслух, много говорили о 14-м, обсуждали журнальные новости. Отвлеченные темы, философия и религия вызывали горячие споры. Александра с давних пор привлекала отечественная история. События, казалось бы, столь отдаленные, волновали ум. Псковская и новгородская вольность, Марфа Борецкая. Он сердцем понимал рылеевские думы. Александр наяву слышал, как плескал синий Волхов, шумело многоголосое вече, стучали мечи за Шелонью рекой. А горькие странники несли по землям новгородским плач, как грозный царь новгородцев опальных людей повеле казнить на Москве. Слог летописцев был прост и вместе возвышен. Александр хотел бы приблизиться к величаво-благородной плавности их рассказов, к прихотливой свободе простонародных песен. Поэзия русская мужала, освобождаясь от стеснительности заимствованных метров. Дни за днями текли тусклой неразличимой чередой. Неукоснительно собиралась каторжная академия, где Александр читал курс русской словесности. Совершенствовались в языках, штудировали математику, даже музицировали. К вечеру беседы становились задушевнее. Горячие головы замышляли побег по Амуру до Устья, а там будь что будет. Их отговаривали, приводя доводы разума. Ночи были тяжелы. Он часто вспоминал тех пятерых повешенных. И он мог бы, и был готов. На морозной ветреной площади Петербурга была окончена его жизнь. Она казалась теперь жизнью какого-то другого человека, знакомого и вместе чужого и странного, как отражение в зеркале. Он не умер. Как званый гость или случайный, пришел он в этот чудный мир. Он отторгнут от всеобщей жизни. Этот мощный, многошумный океан волнуется где-то безнадежно далеко, за острожным чистоколом, за цепью темных хребтов, за непроходимыми лесами и безжизненными пространствами степей. В истории его занимали теперь события трагические и кровавые. Падение вольных республик, казни и гибель древних героев. Была задумана и уже начата большая поэма из XII века «Ослепление князя Василька Ростиславовича». В страданиях несчастного Василька видел он сходство со своим положением. На нем гремят, сшибаясь оковы. Вот вышел князь, медлительным дыханием в себя вдыхает воздух. Крушение идей общества его мучило. Прогремели пушки и молчание, молчание. Неужто все было напрасно, и жизнь пропала? Сыны славян, полмира мертвецов. Ведь были же на Руси вольные республики Новгород, Псков. Где же слава и заветы предков? Развеяны, забыты? Исчезли в постыдной покорности, постыдной привычке к рабству. В стихах на смерть Веневитинова он оплакивал и себя,
Но на земле, где в чистый пламень огня души я не излил, я умер весь. Между тем самое рождение стихов доставляло ему радость неизъяснимую. Спутанные, сметенные думы теснились и не укладывались в строфы. Он искал слово, точное, единственное, и, найдя, обретал ясность. Самая рифма, дальние созвучия слов открывали мысли новую и верную дорогу. Рокотание «Р», шелест придыханий, протяжная печаль гласных, музыка взлетов и падений его завораживали и умеряли скорби. Разве правда, что поэт погиб? В темнице есть певец народный. Это он еще там, в крепости, так о себе сказал. В темнице есть певец народный. Поэзия, его искусство, открывала ему жизненные законы, вселяла веру в ненапрасность жертвы. Бодрое спокойствие друзей, мудрость Лунина, логика Николая Бестужева были опорой. За них, за всех он отвечал российскому барду. Струн вещих пламенные звуки до слуха нашего дошли, к мечам рванулись наши руки и лишь оковы обрели. Но будь покоен, бард, цепями своей судьбой гордимся мы, и за затворами тюрьмы в душе смеемся над царями. Наш скорбный труд не пропадет, из искры возгорится пламя, и просвещенный наш народ сберется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей, и пламя вновь зажжем свободы. Она нагрянет на царей, и радостно вздохнут народы. Между ссыльными он уже слыл признанным поэтом. Все распевали стихи его, положенные на музыку, но тайная боязнь мешала Александру записывать их на бумаге, страшила окончательность написанного. Оно казалось слабо, жалко и недостойно героических видений и священнейших движений души. Он и в Петербурге стихов не печатал. В минуты высокие щедро дарил друзей плодами вдохновений. Друзья торопливо записывали летучие строфы, уговаривали напечатать. Он не заботился об этом. Да полно, многое и напечатать невозможно. Противуправительственные стихи его ходили в списках без подписи и под чужим именем. Полуторамесячный пеший переход через бурятские степи в Петровский завод, где была выстроена новая, более поместительная тюрьма, нежданно стал их триумфом. В пути нагнало их известие: во Франции революция. В тюрьму входили с пением Марсельезы. Шел славный 1830 год. Европу потрясали революции. Сердца узников горели нетерпением и надеждой. Адоевский мечтал о республике объединенных славян. Известие о польской революции горячило кровь. В стихах его все слышались гордые напевы. Едва дошел с далеких берегов небесный звук спадающих оков, и вздрогнули в сердцах живые струны. Нет, струны в них еще не порвались. Еще, друзья, мы сердцем юны. Во глубине Сибири суровая республика горстки узников жила по законам равенства и братства. Не странно ли, что даже о каторге люди помнят иногда как о счастливой поре? На поселении в Елане Адоевский снова остался один. Время надежд прошло.
революции не удавались. Единственной отрадой были письма. Он писал теперь длинные-длинные письма отцу, превращал их в трактаты о литературе, в критические статьи, но голоса далекого собеседника приходилось ждать месяцами. Мысль увидала. Книги, что присылали добрейший отец и тетка, в который раз перечитаны. И нет сил присесть к фортепиано. Как я давно поэзию оставил. Я так ее любил. Я черпал в ней все радости, усладу скорбных дней. Солнце мое — поэзия. В столицах Синьковской кричит о том, что век твой проходит, жалкий скоморох. Что для него поэзия, не ходкий товар? Разве знакома ему и сладость твоя, и муки? Разве ты была ему в тюремной ночи спасительной звездой, в отчаянии опорой? Он защищал ее, как друга, как женщину, молил, как божество. О, друг, со мной в печалях неразлучный, поэзия, слети мне и повей опять твоим божественным дыханием. Свеча догорела, черная сибирская ночь стояла за окнами. Тысячи верст до России. О, вырваться, вырваться отсюда, куда угодно, любой ценой, в солдаты, на Кавказ, под пулей. Наконец, за дело принялась влиятельная родня. И Александра перевели в городок Ишим. Еще через год было получено разрешение вступить рядовым в Кавказский корпус.

Воды Кастальского ключа. Утраченный поэтический дар возвращался к нему, как будто возвращались зрение, слух и все чувства. Впечатления так легко сливались в звуки, в слова. Почти неуловимое изменение ритма неторопливых строк так таинственно и непреложно зависело от кружения излучистых рек, гармонии рощ и холмов, словно он стал частицей этой природы, растворился в ней. Он ехал на юг, прекрасный дикий край. Не это ли сама страна поэзии? Александр был беспокойно весел и нетерпелив. Знакомая, забытая, юная тревога ожидания торопила его. Он следил в синеве стремлений птичьих стай, и мы на юг. Но темнело в душе. Поздно. Возрождения не будет, и близок конец скитаний. Впрочем, это пока лишь неясные предчувствия. А сейчас... Сейчас он сидит с друзьями за бокалом вина ночью в Ставропольской гостинице. Александр улыбается. Он стал совершенно прежним румяным Сашей, всегда готовым на всяческие сумасбродства. Город, между тем, в волнении, ждут царя. Царь едет из Тифлиса. С балкона было видно, как шевелится вдали бесформенная темная масса, окруженная факелами. Вот он приближается. Этот император, так и не дождавшийся их смерти. Александр поднял бокал, и золотая латынь упадала торжественно, насмешливо и звонко. «Здравствуй, Цезарь! Обреченные на смерть приветствуют тебя!» Друзья испуганно потащили его в комнаты. «Полно, господа, у нас в России полиция еще не понимает по-латыни». Благополучно разминувшись с самодержцем, Александр прибыл в Тифлис в Нижегородский драгунский полк. Солдатскую шинель носил он непринужденно и с изяществом. Были новые друзья. Дружба с поэтом Лермонтовым открылась внезапно и навсегда. Казалось, они не могли не встретиться. У Лермонтова менялось лицо, когда видел он Александра. Оба были сжигаемы одним огнем и приговорены к бездействию. Когда Александр рассказывал о 14 декабря, у Лермонтова темнели глаза. Единомышленники, разделенные временем и расстоянием, наконец встретились. Как многое мог Александр рассказать этому юноше? Тот понимал его с полуслова. Казалось непостижимым, что разница между ними 12 лет, и не был на площади его легкий и быстрый спутник. Все, что раньше мучило Александра бессонными ночами, что пытался он излить в горячечных или тоскливых строках, поверял он теперь новому другу. Он читал ему свои стихи, и в поэзии они шли одной дорогой. Они оба бездомные скитальцы, и встречи их недолгие. Вскоре Лермонтов уехал на север. Зеленые горы на побережье покрыты лесом, как лохматой буркой. Александр сидел возле палатки на плоском камне, нагретым солнцем. Прохладный ветер, налетая из ущелья, приносил пряные незнакомые запахи смол, трав и деревьев. На оброненном томике Шиллера дремала бирюзовая ящерица. Две недели назад Александр получил известие о смерти отца. Порвалась последняя нить. Фосфорические театральные грозы не освежали воздух. Зной одурманивал. Свирепствовала лихорадка, унося жертвы одну за другой.

0: как все в этом краю напоминало ему о прошлом. Экспедицией командовал генерал Раевский, горд и отважен. В 1825 году был он арестован по делу декабристов, но за недостатком улик отпущен. Мария Николаевна Волконская приходилась ему сестрою. Друзья его юности, погибшие друзья. Неподалеку, при взятии безвестного мыса, убит Бестужев-Марлинский. В Тифлисе на склоне горы, лиловый в сумерках, остался Грибоедов. Тяжелый озноб леденил руки, голова пылала. Александр с трудом поднялся. И пришел час. Одинокий крест над могилой был виден издалека. Под обрывом шумело море.
1: Рыбки гуляют и плещутся. Почти все молодые рыбки, особенно некоторые из пород не очень крупных, так красивы, или лучше сказать, так миловидны, резвы и чисты, что народ на юге России употребляет слово «рыбка» как слово ласки, нежности, в похвалу красоте и прелести девической. Оно нередко встречается в народных украинских песнях, в которых чувство любви, если не так глубоко, не так серьезно, как в старинных песнях русских, зато нежнее, эстетичнее, так сказать. В повести Гоголя «Майская ночь» или «Утопленница» молодой казак Левка, вызывая из хаты свою милую Галю разными нежными словами, между прочим, говорит: «Сердце мое, рыбка моя, ожерелье, выгляни на миг, просунь сквозь окошечко хоть белую ручку свою». Для русского крестьянина это слишком нежно. Но и он очень любит смотреть на всякую рыбу в воде, весело мелькающую на поверхности, сверкающую то серебряной, то золотой чешуей своей, то радужными полосами, иногда тихо, незаметно плывущую, иногда неподвижно стоящую в речной глубине. Ни один от старого до малого не пройдет мимо реки или пруда, не поглядев, как гуляет вольная рыбка. И долго не шевелясь, стоит иногда пешеход-крестьянин, спешивший куда-нибудь за нужным делом, забывает на время свою трудовую жизнь и, наклонясь над синим омутом, пристально смотрит в темную глубь, любуясь на резвые движения рыб, особенно, когда она играет и плещется. Как она, всплыв наверх, вдруг крутым поворотом погружается в воду, плеснув хвостом и оставив вертящийся круг на поверхности, края которого, постепенно расширяясь, не вдруг сольются с спокойной гладью воды. Или как она, одним только краешком спинного пера, рассекая поверхность воды, стрелою пролетит прямо в одну какую-нибудь сторону, и следом за ней пробежит длинная струя, которая, разделяясь на две, представляет странную фигуру расходящегося треугольника.

the picture, lady sings the blues. We like to do a song.

Thank you so much. Miss Otis regrets.

Thank you so much. Thank you. Thank you so much.

0: Я не представляю себе современного композитора, стоящего в стороне от жизни, от общественной деятельности. Чем больше жизненных впечатлений, тем больше творческих замыслов, тем интересней и содержательней их воплощение.
1: Эти слова, сказанные Арамом Ильичом Хачатуряном, очень точно выражают суть творческих устремлений композитора. Черпать свое вдохновение в жизни родного народа, воспевать радость бытия, славить своим искусством созидательный труд свободного человека. Музыка Хачатуряна поражает своей жизненной силой и огненным темпераментом, блеском, красочностью мелодий и острохарактерными ритмами. Искусство Хачатуряна почти всегда радостно, празднично. Щедрой рукой мастера он разбрасывает музыкальные красоты, словно опровергая утверждения тех, кто считает, что современному искусству свойственны лаконизм и скупость выразительных средств. Его музыка, всегда современная по мысли, не чуждается пышной декоративности, столь характерной для богатой красками природы Юга. Дмитрий Шостакович верно подметил своеобразие хачатуряновского стиля. Музыка Хачатуряна, говорит он, обладает неоценимым с моей точки зрения качеством, своим индивидуальным почерком. Вы узнаете ее автора, прослушав первые несколько тактов сочинения.